0: огневое поражение формированием трех механизированных, двух аэромобильных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Студенок, Иволжанская, Истребиная, Тополя, Стецковка и Осоевка Сумской области. Всего в зоне ответственности группировки противник потерял до 270 военнослужащих, 11 автомобилей и самоходную артиллерийскую установку «Акация».
1: Как добавили в Минобороны, бойцы восточной группировки войск атаковали формирование десантно-штурмовой бригады трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты. Бои прошли в районах Ивановки, Покровского, Днепропетровской области, Никольского, Николайполя, Вольнянки и Заливного Запорожской области. Противник потерял 275 боевиков, ликвидированы боевая бронемашина и 7 автомобилей. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией пообещала решительный ответ на ракетную атаку хуситов на аэропорт Эр-Рияда, назвав ее военным преступлением. Удар пришелся на зал вылета. Среди погибших и раненых путешественники и сотрудники воздушной гавани. Ранее власти королевства подтвердили гибель 12 человек и ранение более 300. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что Вашингтон может присоединиться к ответным ударам против йеменских боевиков. Военное противостояние между хуситами и проправительственными силами Йемена возобновилось в середине июля после 4-летнего затишья. Ответственность за нападение на аэропорт движение «Ансар-Алла» пока на себя не взяло. По итогам сентября лидерами по числу вакансий на российском рынке труда стали ритейл, промышленность, строительство, логистика, туризм и общепит. Как пишет РИА Новости со ссылкой на исследование, в розничной торговле чаще всего требуются продавцы, кассиры и администраторы магазинов. Промышленность нуждается в технологах, конструкторах, слесарях и операторах производственных линий. В транспорте и логистике наибольший спрос наблюдается на водителей грузовиков, комплектовщиков и кладовщиков. Сфера общественного питания ищет официантов, барменов и поваров. Строительная отрасль активно предлагает работу инженерам технического надзора, электромонтажникам и сварщикам. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
1: В это воскресенье, 11 октября, в Москве облачно с прояснениями, без осадков. Днем в российской столице от 13 до 15 градусов выше 0.

кто-то скажет, как отрубит, и в прах развеет все твои мечты. Не бойся, если вдруг тебя разлюбят, куда

0: Доброй ночи. Бессонница продолжается. Я Василий Стрельников. Каждое воскресенье в 23:07 мы открываем этот тихий разговор. Иногда самое важное – это то, что так и не было сказано. Напишите эти слова. sonsobaka.radiomayak.ru.
1: Темная ночь, только пули свистят по степи. Только ветер гудит в провода, тускло звенит.

детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться теперь губами. Темная ночь разделяет любимая нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, в дорогую подругу мою. Эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось.

теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь, и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится.

0: случится.
1: Аудиосторис.
2: Александр Великий вошел в историю не только как гениальный стратег, но и как правитель, который системно применял психологическую войну и контроль лояльности. Во время азиатских походов, особенно после битвы при Иссе, он столкнулся с усталостью армии и ввел регулярный перехват писем воинов. По свидетельствам античных историков, все письма солдат собирали, вскрывали и анализировали перед отправкой. Главным критерием неблагонадежности считался боевой дух, жалобы на тяготы, тоска по дому или критика царя расценивались как измена. Таких воинов казнили прямо в лагере, чтобы пресечь ропот в войсках. Этот метод не был изобретением Александра, но он довел его до пугающей эффективности. Например, армия регулярно перехватывала вражескую почту. Так были раскрыты планы Дария III подкупить греческих наемников. Ярким примером жесткого контроля стало дело Филоты. Командира конницы обвинили в сокрытии заговора, пытали и казнили. А вскоре убили и его отца, Пармениона, чтобы устранить влиятельную оппозицию. Практика Александра заложила основы внутренней безопасности государства. Перлюстрация писем позволяла выявлять зачинщиков мятежей еще до того, как они успевали сговориться. Похожие приемы, включая цензуру корреспонденции, применяли и в 20 веке. Но именно Александр первым сделал чтение чужих писем рутинным инструментом имперской политики.
1: Аудиосторис.

свой опасный путь. Прощай, говорит жене. Может, придется ему отдохнуть, уснув на песчаном дне. Бросит рыбак на берег взгляд,

лежать на дне, в тихой прозрачной мгле, чем мучиться на суровой, жестокой проклятой зимой.

Заплачет рыбачка, упав ничком, рыбак объяснить не смог, что плакать не надо, что выбрал он лучшую из дорог. Пусть дети-сироты его простят, пути у них такой. Если рыбак не пришел назад, он в море нашел свой покой. Лучше лежать на дне в тихой прозрачной мгле, чем мучиться на суровой, жестокой, проклятой земле.

Но прошло мое детство, и юность прошла, и я понял, не помню какого числа, что сгорят мои годы, и вовсе

0: Audio Stories.
1: Генри Форд, внедрив конвейер на заводах, столкнулся с большими убытками из-за простоев при сбоях линии сборки. Чтобы минимизировать потери, он создал особую систему мотивации для ремонтной бригады. Пока конвейер работал, механики отдыхали в специальной комнате и получали почасовую оплату. Стоило загореться сигнальной лампе из-за поломки, как начисление зарплаты останавливалось. Мастера трудились бесплатно, пока не запускали линию снова. Так они были заинтересованы и быстро устранять неполадки и делать ремонт качественно, чтобы избежать повторных вызовов. Форд формулировал свою философию так: «Если вы платите человеку за часы, он будет растягивать работу. Если вы платите ему за результат, он найдет кратчайший путь». При этом для обычных рабочих на конвейере действовали жесткие правила: высокий темп, запрет на разговоры и строгий контроль дисциплины.
0: Audio Stories.

сосны, липы просят подождать до весны.

Его путь в этом необычном виде спорта начался в 11 лет. Тогда он увидел рекорд в книге рекордов Гиннесса и твердо решил побить его. Первый опыт джоглинга Капрал получил в 2005 году. Он совместил бег и жонглирование во время благотворительного забега в поддержку детской больницы Торонто. С тех пор спортсмен не раз доказывал свое мастерство. В 2007 году он установил мировой рекорд в марафоне, преодолев дистанцию за 2 часа 50 минут и 12 секунд, не прекращая жонглировать. Еще один впечатляющий результат Капрал показал 19 октября 2014 года. На полумарафонской дистанции он бежал, жонглируя тремя предметами, и за все время уронил мяч лишь однажды. Для своих выступлений Майкл использует особые мешочки ручной работы, которые наполнены просом. Он называет идеальный джоглинг дзен-подобным состоянием. В такие моменты ритм полета предметов идеально совпадает с движением рук и кажется, будто мячи сами парят в воздухе. За годы карьеры Капрал заметно поспособствовал популяризации джоглинга. Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: В России плоды шиповника хорошо известны. В холодное время ими традиционно восполняли нехватку витаминов. Для финнов же шиповник – привычное, почти повсеместное растение, сродни нашему одуванчику. Правда, речь идет не обо всех видах. Под запрет в Финляндии попал конкретно шиповник морщинистый или японская роза. Его признали инвазивным видом. Растение завезли в Финляндию в 90-х годах 20 века, и вскоре оно стало настоящей проблемой для садоводов. Посадив пару кустов, люди не могли справиться с его активной порослью. Самостоятельно избавиться от разрастающегося шиповника не получалось, поэтому пришлось обращаться за помощью к властям. С 1 июня 2019 года Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии включило шиповник морщинистый в перечень вредных растений. Это означает запрет на его ввоз и продажу. Работы по удалению уже существующих зарослей продолжаются. Кусты выкорчевывают в садах, парках, на пляжах и вдоль дорог. Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Когда-то в мире было две страны, куда путь Кока-Кола был закрыт. Куба и Северная Корея. Виной тому американское эмбарго, которое надолго отрезало эти государства от культового напитка. Ситуация на Кубе постепенно меняется. С 2015 года политика США в отношении острова стала мягче. Если прежде кубинцы пили местный заменитель под названием «Ту-кола», то сегодня на прилавках все чаще мелькает настоящая Кока-Кола мексиканского производства. В Северной Корее Кока-Кола по-прежнему остается роскошью. Ее могут позволить себе лишь представители местной элиты и состоятельные иностранцы. Разрыв торговых связей между США и КНДР еще в 1950 году надолго заморозил любые перспективы появления напитка на массовом рынке. В 2011 году южнокорейский телеканал подогрел интерес публики новостью. В КНДР побывала американская делегация, и якобы вот-вот откроются первые точки Coca-Cola и KFC. Параллельно в медиапространстве всплывали сведения о том, что Китай еще с 2002 года поставляет газировку в Пхеньян. Ее можно отыскать в отдельных специализированных магазинах. Однако сама компания Coca-Cola вскоре развеяла эти слухи, официально заявив, что никаких переговоров о запуске бизнеса в Пхеньяне не велось. Зато местный аналог приобрести несложно. Внешне бутылка почти неотличима от оригинала. Надпись гласит «Сладкий газированный напиток со вкусом какао». Стоит такой вариант примерно 110 российских рублей. Audio Stories.

0: Маяк.
1: Совершенно не все, что написано где-то черным по белому на русском языке, является правдой или истиной, или вообще чем-то заслуживающим внимания. Текст уже должен как-то о себе заявить, он должен быть кем-то порекомендован, неважно, это какие-то блогеры, или это специальная выкладка в магазинах, или друзья, или там радиопередачи. Ну, то есть мы как-то об этом узнаем.
0: Тексты, которые рекомендованы вам. В подкасте «Человек читающий».
2: Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
0: Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на «Маяке».
2: Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам.
0: 17:00.
2: Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».
0: Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившие земные просторы, вознесшие человека в небесную высь и раздвинувшие горизонты познания.
2: Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов
0: «Сила слова. Первооткрыватели».
2: Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
0: Маяк.

здравствуй, вновь мы вместе. Здравствуй, все чудесно. Время не сумело вновь разлучить с тобой.

Вот мой рассказ о житье моем. Жил-был человек один. Он пропадал и вновь приходил. Он звал тебя своей судьбой.

Я так устал, я помолчу. Я тебя услыхать хочу. Здравствуй, вновь мы вместе. Здравствуй.

0: Audio Stories.
1: Самса. Треугольные пирожки с мясной или овощной начинкой популярны далеко за пределами Азии. Их любят и в Средиземноморье, и в Африке. Однако в Сомали это блюдо оказалось под запретом. В июне 2011 года группа сомалийских исламистов, которая контролировала юг и центр страны, объявила самсу недопустимой. По их мнению, треугольная форма пирожков ассоциировалась со Святой Троицей, а значит, блюдо считалось христианским и не должно было присутствовать в мусульманской стране. Боевики не стали подробно разъяснять свою позицию. Они разъезжали по улицам на грузовиках и через громкоговорители сообщали о запрете. О наказаниях для нарушителей ничего не сказали, но желающих проверить серьезность угрозы не нашлось. Сегодня в южных и центральных районах Сомали вместо треугольных пирожков от греха подальше готовят круглые.
0: Audio Stories.

0: 4 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии «Вестей» Алексей Петров. Здравствуйте. Владимир Путин поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником. По словам президента, благодаря их труду Россия входит в число мировых лидеров по производству сельскохозяйственной продукции.
2: Особые слова благодарности труженикам села, которые в ежедневном напряженном режиме, зачастую без отдыха, боролись за урожай. Уже говорил, что вас тепло и справедливо называют кормильцами России. Этим высоким званием можно и нужно гордиться. Сердечное спасибо всем, кто трудится в сельском хозяйстве и на перерабатывающих предприятиях. Благодаря вашей энергии и преданности своему делу Россия прочно удерживает позиции одного из ведущих производителей аграрной продукции в мире. Даже в непростых текущих условиях отечественные АПК работают устойчиво и стабильно.
0: Глава российского государства заверил аграриев в продолжении поддержки на фоне санкций. Владимир Путин добавил, что государство окажет системную помощь агропромышленному сектору и решит оперативные вопросы с топливом, транспортировкой, сбытом продукции и обеспечением посевным материалом. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны. Бои прошли в районах глубокой Макатихи, Яцковки и Карповки Донецкой Народной Республики. Подробнее о действиях западной группировки доложил начальник ее пресс-центра Иван Бигма.
3: Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны. В районах населенных пунктов Глубокая Макатиха, Яцковка и Карповка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, 3 артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы.
0: Как добавили в Минобороны, бойцы южной группировки атаковали формирование механизированной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны. Боестолкновения произошли в районах Красного Молочара, Краматорска, Беленького, Славянска и Семеновки Донецкой Народной Республики. Противник потерял 150 боевиков, ликвидированы боевая бронемашина, 28 автомобилей и 5 полевых пушек. Дональд Трамп заявил, что украинцам нужен новый президент. По словам главы Белого дома, новый лидер необходим для завершения конфликта с Россией.
4: Знаете, что я предлагаю? Им нужно выбрать другого лидера. Зеленский мог бы урегулировать ситуацию много раз, но решил этого не делать. Мы говорили ему, делай что хочешь, чтобы ускорить процесс, но не бей по НПЗ, потому что это создаст глобальную проблему. А он хочет создать проблемы для всего мира, хочет навредить нашим фермерам и скотоводам, лишив их дизельного топлива. Ведь Россия поставляет значительную часть дизеля на мировой рынок.
0: Говоря об украинском урегулировании, Трамп добавил, что по какой-то причине Зеленский никогда не заключает сделок. Госсекретарь США Марко Рубио решительно осудил нападение на международный аэропорт имени короля Халеда в Эр-Рияде и возложил ответственность за атаку на хуситов. В своем заявлении он подчеркнул, что среди погибших есть гражданин Соединенных Штатов. Рубио потребовал немедленного прекращения подобных ударов и выразил солидарность с Саудовской Аравией и ее народом. Ранее власти королевства подтвердили гибель 12 человек и ранение более 300 в результате ракетного удара по залу вылета. Арабская коалиция назвала произошедшее военным преступлением и пообещала решительный ответ. Основатель проекта «Рыбарь» Михаил Звинчук, ранее задержанный в Черногории, вернулся в Россию вместе с супругой и коллегами. Самолет приземлился на родине в 2 часа ночи. Как сообщили местные СМИ, команда находилась на территории Черногории легально и в соответствии с местным законодательством, а их пребывание в стране отслеживалось в течение нескольких дней. Звинчук с коллегами находится под британскими санкциями. Агентство национальной безопасности Черногории и Управление полиции республики сообщили, что Звинчук и четверо его спутников признаны угрозой национальной безопасности страны, в связи с чем их выдворили с ее территории. 1 ноября начинает действовать новый ГОСТ на специальную обувь для медработников, но он не запрещает докторам и медсестрам носить привычные им Сабо Крокс. Об этом сообщил ТАСС член комиссии Общественной палаты Евгений Машаров. По его словам, стандарт устанавливает требования к обуви, которую закупают медицинские организации за счет средств работодателей. Она должна защищать от загрязнений, скольжения, статического электричества и химических растворов, а также обладать антибактериальными свойствами. Стандарт распространяется на обувь из кожи, текстиля и синтетических материалов. Кроксы, отметил Машаров, сделаны из полимера, поэтому их нельзя закупать как спецобувь. Однако сами медики не ограничены в выборе. Если им комфортнее работать в такой обуви, они могут купить ее самостоятельно и носить на рабочем месте. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в это воскресенье 11 октября облачно и небольшие дожди. Днем в городе на Неве от плюс 9 до плюс 11 градусов. В Москве ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Днем в российской столице от плюс 13 до плюс 15 градусов.

стоит поселок красивый, говорят, его воздвиг веселый студенческий отряд. Московские ребята от мест родных вдали. Таежную Москвою поселок нарекли. В нем было все чудесно, ордынка у воды, Пречистенка и Пресня, и чистые пруды. Чертил на свежих срубах чернильный карандаш сокольники и сокол, Петровка и пассаж. Сокольники, Петровка и пассаж. На карте по-другому поселок занесен. Зовут его иначе, но так же весь

его, как прежде, таежную Москвой. Коль будешь на Амуре, товарищ дорогой, найди

0: ордынка у воды. Сокольники и сокол, и чистые пруды. Сокольники и чистые пруды.
1: Маяк. Это мы. Это

Аудиосторис. Королевские змеи выработали необычную стратегию, которая помогает им выживать при охоте на ядовитую добычу. Прежде чем съесть лягушку, змея протаскивает ее по земле. Так она удаляет часть токсинов с кожи жертвы. Однако основная защита кроется не во внешних действиях, а в особенностях физиологии самой змеи. По данным ученых, в печени королевских змей могут вырабатываться особые ферменты. Они преобразуют опасные токсины в безвредные соединения, примерно так же, как печень человека перерабатывает алкоголь. Помимо этого, в организме змей присутствуют специфические белки. Они действуют как губка, поглощая молекулы яда и блокируя их воздействие на клетки. Сочетание осторожного поведения и сложной внутренней биохимической защиты дает королевским змеям возможность охотиться даже на крайне ядовитых лягушек и оставаться при этом невредимыми. Аудио сторис.

маньяк. По воле рога так случилось, или это нрав у нас таков? Зачем троим, скажи на милость, такое множество врагов? Но на судьбу не стоит дуться, там у других вдали бог весть, а здесь у нас враги найдутся.

любви, как будто мир, стезя влюбленных, такова, что русский взнос за счастье мир, не кошелек, а голова. Но шпаги свист, и бой картечи, и тьмы осторожной тишина, за долгий взгляд короткой встречи, ах, это право не цена.

Stories. Калифорнийские суслики относятся к редкой группе млекопитающих, которым удается выжить после укуса гремучей змеи. Ключевым элементом их защиты выступает собственная кровь. В ней содержатся особые белки, нейтрализующие змеиный яд. Эти белки работают как молекулярные щиты. Они связываются с токсинами и не дают им поражать критически важные участки организма суслика. При этом защита не является универсальной для всех видов гремучих змей. Эволюционный процесс в этом случае напоминает непрерывную гонку вооружений. Состав яда у змей варьируется в зависимости от региона, и суслики адаптировались к этой угрозе. Их защитные белки максимально эффективны именно против тех популяций змей, которые обитают поблизости. Аудио сторис.

постоят и ложатся на курс.

судьбе. Я не верю судьбе, а себе еще меньше. Возвращаются все, кроме тех, кто нужней. Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. И мне хочется верить, что это не так, что сжигать корабли скоро выйдет из моды. Я, конечно, вернусь, весь в друзьях и в мечтах.

0: точно вернусь. Весь в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.
1: Аудиосторис.
2: В декабре 2025 года впервые за 25 лет работы Международной космической станции все 8 ее стыковочных узлов оказались заняты кораблями. Это стало результатом плотного логистического графика. Среди аппаратов были пилотируемые «Союз МС-28» и «Союз МС-27», грузовые «Прогрессы», «Американский лебедь», два грузовых корабля компании SpaceX и беспилотный японский грузовой корабль. Такая ситуация отражала высокую интенсивность снабжения станции и потребовала дополнительных мер безопасности. Например, корабль-лебедь временно отвели с помощью манипулятора, чтобы освободить путь для «Союза МС-28». Ранее подобного не случалось из-за меньшего числа стыковочных узлов и менее плотного графика полетов. Ситуация была кратковременной. 9 декабря «Союз МС-27» отстыковался и вернул часть экипажа на Землю. Этот эпизод продемонстрировал возможность космической логистики и необходимость тщательного планирования маневров.
1: Аудиосторис.

дожди. Ветер принес, холод сковал.

осень зиме выстелит путь. Жаль, что нельзя лето вернуть.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. В этом выпуске мы обсудим части тела человека и животных. Эти слова, которые обозначают части тела, они довольно просты на вид, но сложные для произношения. Начнем с животика, причем рыбного. О нем расскажут ведущая программы физики и лирики Маргарита Митрофанова и ее гостья Аглая Цидулко.
2: Это вот то, что я говорила, когда светлое брюшко. То есть можно просто иметь светлое брюхо, когда еще хоть какой-то свет есть.
3: Вот, например, рыба спинорог-клоун. Вот у него брюшко вообще в таких пятнышках белых.
1: Дважды прозвучало брюшко. И это, в принципе, правильно. Сейчас такой вариант стал литературным. Однако, буквально год назад приоритетным было ударение на окончании – брюшко. Но теперь за этим словом закреплена двойная норма. Так что можно говорить и брюшко, и брюшко. Теперь обратим внимание на ноги. Вместе с Владиславом Коренным, гостем программы «Как знать».
4: Ну, прежде всего, вы правильно заметили, это упражнение на ноги, на стопы, на икроножные мышцы, но зажимать колени, ноги, стопы не рекомендуется.
1: А еще не рекомендуется говорить «стопы», потому что правильно – «стопы». Это слово всегда имеет ударение на окончании во всех формах. Стопой, стопы, стопами, стопам. Далее разберем слово «железа», которое в начальной форме ударяется однозначно – «железа». А какое ударение будем ставить в винительном падеже единственного числа? А это уже вопрос со звездочкой. И ответят на него ведущий Сергей Стилавин и его гостья Елена Пономарева.
5: Может, у них есть какие-то, шишковидная железа, как вот тут, знаете, это очередная теория, куда делся Джим Керри. Он там рассказывал про шишковидную железу, и его заменили.
6: Не надо искать каких-то там мифологических, физиологических моментов, если про шишковидную железу говорить. То, соответственно, это все просто умение вести политическую игру.
1: Мы услышали два разных варианта – железу и железу. Какой из них правильный? Вопрос непростой, но разрешимый. Правильно – железу. Ударение на окончание. И оно сохраняется во всех формах единственного числа. Железа, железу, железой, железе. Ну а теперь мы опять занырнем в морскую пучину поближе к рыбам и разберем часть рыбного тела вместе с ведущим и гостем программы «Хочу все знать».
7: Ну просто если бы это были жабры, он бы тогда и в воде мог дышать.
8: А он не может.
9: Они у него атрофировались.
8: Все, значит, жабер нет у взрослого.
7: А вот маленьких жабер, которыми...
9: Ну, хватает сказать, молоднику только.
7: Ему не хватает, да. Ну.
1: Версия спикеров понятна. Жабер. Нет жабер. Но это неверно. Правильный вариант – нет жабр. Никакой «е» появляться здесь не должно. Только нет жабр. И на этом я прощаюсь с вами. Однако общаться больше мы можем в мессенджере «Макс». Там у меня есть канал. До свидания. Всех люблю. Особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

Я Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Музыка – это память без слов. Поделитесь своей. Сон-собака-радиомаяк.ру.

0: Stories.
1: В ряде стран придется отказаться от привычной выпечки с маком, от булочек и бубликов. В Саудовской Аравии продукт не разрешен по религиозным соображениям, а в Сингапуре ситуация иная. Центральное бюро по борьбе с наркотиками классифицирует мак как наркотическое вещество. Аргументы о том, что речь идет всего лишь о кондитерской добавке для выпечки, в расчет не принимаются. Запрет закрепился в 2002 году, когда пищевые семена мака официально приравняли к наркотикам. Аналогичный запрет действует и в Объединенных Арабских Эмиратах, и от него нередко страдают представители индийской диаспоры. В индийской кухне семена мака – распространенный кулинарный ингредиент. Показателен случай 2013 года. В аэропорту Дубая задержали мужчину, у которого при себе было 102 грамма семян мака. Путешественник утверждал, что не знал о запрете и ввез мак как часть набора специй для приготовления бирьяни – традиционного индийского блюда на основе риса с мясом, рыбой, яйцами или овощами. Суд не принял во внимание аргумент о незнании закона и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы с последующей депортацией. По местным меркам это сравнительно мягкий приговор. За ввоз маковых семян в Объединенные Арабские Эмираты могут приговорить к 20 годам тюрьмы, а в особо серьезных случаях даже к смертной казни.
0: Audio Stories.
2: Здесь птицы не поют, деревья не растут.

горла, война нас довела до самых вражеских ворот, такие, брат, дела.

памяти, каким он парнем был, тот, кто тропку звездную открыл.

0: Радио Сторис.
1: История папских туфель. Сюжет, в котором сплелись милосердие, медийные мифы и межцерковные жесты. Папа Римский Франциск нередко дарил туфли как знак солидарности. Не только своему другу, главе Всемирного союза староверов Леониду Севастьянову, но и другим, например, бездомному Джузеппе. Показателен случай с журналистом Наэлем Диасом. Вспомнив свое детство, когда он чистил обувь, Диас почистил туфли папе во время полета, а позже получил от него в подарок его собственную стоптанную пару. После смерти Франциска Диас показал эти туфли публике. При папе Бенедикте XVI красные туфли попали в фокус прессы. Их сочли модным аксессуаром, а Бенедикта окрестили самым стильным любителем аксессуаров. Хотя на деле это была давняя традиция, просто на время забытая. Традиция красных туфель Папы Римского восходит к этрусскому обычаю носить красную обувь как знак аристократического статуса. Со временем красный цвет обрел духовный смысл. Он стал символизировать кровь Христа и мучеников. Изначально обувь окрашивали тирским пурпуром, позже кармином из кашемири. Туфли шили из красного атласа или бархата, украшали золотой нитью и крестом, иногда инкрустированным рубинами. Внутри резиденции папа носил домашние туфли из бархата или шелка, а на улице – ботинки из красного софьяна. В XVIII веке форму креста на обуви изменили, удлинив его до подошвы. В 1958 году папа Иоанн XXIII добавил к ботинкам золотые пряжки, а Павел VI позже убрал крест и в 1969 отменил пряжки, перейдя на простые красные кожаные ботинки. Иоанн Павел II вскоре стал предпочитать коричневые ботинки, а Бенедикт XVI восстановил традицию красных ботинок. Их для него делал личный сапожник. Отдельный сюжет связан с итальянским мастером Адриано Стефанелли из Навары. В 2006 году он послал патриарху Алексию II туфли 44 размера, как знак стремления к христианскому единству. Позже изготовил красные туфли для Бенедикта и черные для патриарха Кирилла.
0: Аудио Stories.

0: «Маяк» в это воскресенье утром. Хочу все знать.
1: Начнем с игры «Донетки». В следующем часе решаем олимпиадные задачи по русскому языку. В 11 утра разберем геометрический парадокс. Почему снежинка Коха имеет бесконечную длину периметра? И в полдень сравним фантастику и реальность. Как в лаборатории Теодора Маймана был придуман лазер. Все это в цикле «Вокруг света за 80 изобретений». В субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра. Из дневника.
2: 5 октября 1926 года. Счастье – это наше личное солнце. И в современном подобии, как солнце над землей, так счастье над головой человека, мы не можем смотреть на солнце. Кто смотрит, ничего не видит и вредит только своим глазам. Но оно существует, и мы узнаем красоту его в процветании земли. Так и к личному счастью мы должны, как к ослепляющему светилу, повернуться задом и узнавать его благодетельный свет и тепло на стороне. И так никогда не надо отказываться от личного счастья. Напротив, непременно надо изо всех сил его добиваться, только не присваивать его себе и обходиться с ним, как с солнцем, пользоваться теплом и светом его лучей, но не обертываться к нему, не тянуться. Очень возможно, что большинство несчастий у нас на земле бывает именно потому, что люди, хватаясь руками за свое светило, просто гасят его.
0: Михаил Пришвин.

0: вечно нам бы так, так, так под нее танцевать, под нее танцевать.
1: Аудиосторис.
2: В эпоху античных Олимпийских игр женщинам было категорически запрещено не только выступать в состязаниях, но и наблюдать за ними. Единственным исключением становились владелицы лошадей, чьи скакуны одерживали победу в гонках на колесницах. Для них организовывали собственные соревнования – гирейские игры. Однако они не считались частью официальной олимпийской программы. Мужчины теоретически имели право участвовать в играх, но на практике путь к состязаниям был открыт далеко не всем. По правилам Олимпии каждый атлет обязан был посвятить подготовке не менее 10 месяцев. Такой длительный срок тренировок делал участие в играх недоступным для большинства рядовых граждан, которым приходилось заботиться о пропитании семьи. Преодолеть финансовые барьеры некоторым одаренным, но небогатым спортсменам помогали состоятельные покровители, которые брали на себя расходы по подготовке. Кроме того, существовала и поддержка со стороны властей. Своего рода спортивные стипендии.
1: Аудиосторис.

0: 5 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Вестей Алексей Петров. Здравствуйте. Президент России пообещал системную помощь агропромышленному сектору. По словам Владимира Путина, государство поможет аграриям в решении оперативных вопросов, связанных с топливом, транспортировкой, сбытом продукции и обеспечением посевным материалом. Российский лидер обратился к работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности по случаю их профессионального праздника.
2: В этом году вновь будет получен достойный урожай зерновых с солидным запасом. Превышена планка в 100 миллионов тонн. На хорошем уровне находится производство мяса, молока, яиц, многих других видов продукции. В последнее время и крупному аграрному бизнесу, и особенно средним компаниям, фермерским хозяйствам пришлось столкнуться с целым рядом сложностей. Они вызваны санкциями, инфраструктурными и экспортными барьерами, ростом издержек. Государство обязательно продолжит оказывать аграриям необходимую помощь, содействовать как в решении оперативных вопросов, связанных с топливом, транспортировкой и сбытом продукции, с обеспечением посевным материалом, так и в целом продолжим системно поддерживать агропромышленный сектор, перед которым стоят масштабные задачи.
0: Президент назвал приоритетами развития сельского хозяйства укрепление технологических возможностей агропромышленного комплекса по всем направлениям – от сферы селекции, генетики, семеноводства и биотехнологий до внедрения современной сельхозтехники, оборудования и цифровых решений. Бойцы группировки «Войск-Центр» поразили формирование двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад Нацгвардии. Бои прошли в районах Старорайского, Роганского, Белозерского, Сергеевки и Веселой горы Донецкой Народной Республики. Также продолжается зачистка в населенном пункте Доброполье. Сорваны две попытки деблокирования окруженных подразделений противника. Подробнее о действиях центра рассказал начальник пресс-службы группировки Александр Савчук.
3: Подразделения группировки войск центра нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад Национальной гвардии в районах Старорайского, Роганского, Белозерского, Сергеевки и Веселой горы. Доброполье штурмовые группы 51-й общевойсковой армии продвинулись в центральной и северо-западной частях города. Подразделения морской пехоты действовали в западной части города и продолжили уничтожение противника на территории шахты Добропольска. Сорваны две попытки деблокирования окруженных вражеских подразделений. В течение суток освобождено 82 здания, в том числе 4 производственных сооружения. Уничтожено более 35 украинских военнослужащих и 2 боевые бронированные машины. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери украинских вооруженных формирований составили до 525 военнослужащих. 4 боевые бронированные машины, 7 автомобилей, 5 артиллерийских орудий и станция радиоэлектронной борьбы.
0: В Минобороны добавили, что подразделения группировки войск «Восток» атаковали живую силу и технику десантно-штурмовой бригады, 3 штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах Ивановки, Покровского, Днепропетровской области, Никольского, Николайполя, Вольнянки и Заливного Запорожской области. ВСУ потеряли 275 боевиков, ликвидированы боевая бронемашина и 7 автомобилей. Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин очень хотел бы видеть урегулирование конфликта на Украине. Хозяин Белого дома дал эту оценку, отвечая на вопросы журналистов после недавнего телефонного разговора с Путиным. Трамп также отметил, что Россия сейчас высвобождает большие объемы нефти для мирового рынка и, как он подчеркнул, по очень низкой цене. При этом американский президент еще раз раскритиковал Зеленского. По его словам, он по какой-то причине не хочет заключать сделку, хотя мог бы сделать это 2 года назад, и тогда оказался бы в гораздо более выгодном положении. Устный экзамен по истории для девятиклассников не станет дополнительным стрессовым испытанием. Руководитель Института содержания и методов Максим Костенко пояснил, что это лишь форма допуска к государственной итоговой аттестации, полностью аналогичной итоговому сочинению в 11 классе. Эксперт призвал родителей и школьников не волноваться, так как собеседование не окажет судьбоносного влияния на будущее ребят. Главная цель нововведения – убедиться, что подростки знают историю своей страны. Устное общение с наставником – это еще один повод погрузиться в историю своей родной страны и обсудить со старшим наставником то, что ты знаешь и чем гордишься, отметил Костенко. Разработкой формата и критериев оценки занимается Рособранадзор. Костенко заверил, что ведомство учтет все нюансы, поэтому ни один ребенок не пострадает от внедрения новой практики, которая призвана повысить интерес к отечественной истории. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Петербурге облачно и небольшие дожди. Днем в городе на Неве до плюс 11 градусов. В Москве будет облачно с прояснениями, осадков синоптики не ждут. Днем в столице от плюс 13 до плюс 15 градусов.

0: Аудиосторис.
1: В Древней Греции спортивные состязания устраивали не только в Олимпе. Многие города и общины проводили собственные игры, хотя их статус и значимость различались. Так, примерно со 150 года до н.э. в разных уголках Греции регулярно организовывали порядка 200 призовых игр. Особенно славились соревнования в Афинах, Мегаре и Биотии. Атлеты боролись не ради славы, а за деньги и ценные призы, к примеру, сосуды с маслом. Особый статус имели священные или панеллинские венценосные игры. Их по очереди принимали 4 места – Олимпия, Немея, Дельфы и Коринфский перешеек. Соревнования проходили ежегодно, сменяя локацию. Среди этих священных игр наибольшую известность приобрели олимпийские. Они считались самыми престижными и, подобно современным, проводились раз в 4 года.
0: Аудиосторис.
2: Мака в цвет, липа в цвет, какая красота, все места на земле.

дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как в море бы.

0: Audio Stories.
1: Смородина появилась в Северной Америке благодаря европейцам. Ее завезли сюда в конце 19 века. Однако уже в начале 1900-х годов США приняли федеральный закон, который запрещал культивировать как дикую, так и одомашненную черную смородину. Причиной послужила угроза для сосновых лесов. Кустарник был переносчиком ржавчинных грибов, которые губительны для деревьев. В Сибири этот грибок тоже встречался, но местные сосны со временем выработали устойчивость к нему. Американские же деревья оказались беззащитны перед патогеном. Пораженные грибком, они массово засыхали. В 20-е годы 20 века борьба с угрозой дошла до масштабных вырубок. Уничтожали не только дикорастущие кусты, но и сортовые растения. Впрочем, эти усилия оказались малоэффективными. Корневая система смородины способна переживать даже сильные лесные пожары. А отдельные сорта и вовсе невосприимчивы к ржавчинным грибам, то есть не представляют опасности для сосен. Запрет на федеральном уровне сохранялся до 1966 года. После этого полномочия по регулированию выращивания смородины передали отдельным штатам. Теперь каждый из них самостоятельно решает, разрешать ли культивирование этой ягоды. Несмотря на снятие общего запрета, свежая черная смородина в США по-прежнему встречается редко. В основном на прилавках можно увидеть импортную продукцию.
0: Audio Stories.

ночи синяя.

0: такое наша отчизна? Поиск и преодоление, открытие и созидание, судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
1: Маяк. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Audio Stories.
1: Сегодня церемония зажжения Олимпийского огня – один из главных символов открытия игр. Подготовка к этому ритуалу начинается задолго до старта соревнований. Огонь зажигают в Олимпии, затем, передавая факел из рук в руки, доставляют к месту проведения игр. И финальным пунктом пути становится стадион. Эстафета прочно ассоциируется с олимпийской традицией, но не уходит корнями в античность. Ее впервые провели в 1936 году. К Берлинским играм организаторы придумали идею зажечь огонь в Олимпии и торжественно доставить его в столицу Германии. Так началась традиция, которой уже 90 лет. При этом сам огонь имел большое значение еще во времена античных игр. В Олимпии на алтаре богини Гестии постоянно поддерживали священное пламя. Оно горело и в храмах Зевса и Геры. Правда, привычные нам факельные эстафеты в Олимпии не устраивали. Зато подобные состязания встречались в других греческих городах. К примеру, в Афинах проводили эстафету, в ходе которой участники должны были пробежать от порта до Акрополя, не дав огню погаснуть на своем факеле.
0: Audio Stories.
2: Друзья, вам всем давно известно, что дней в неделе ровно 7, но есть один из них чудесный, один особенный совсем. Воскресенье, день веселья, песни слышатся кругом. С добрым утром, с добрым утром и с хорошим днем.

друзья, тревоги и заботы сегодня сбросьте с плеч долой. Чем горячей была работа, тем краше день ваш выхода.

Парень с песней шел по свету, обойти он мог планету, мог слететь, как птица, в небосклон. Мог весь мир свалить на плечи и пойти к грозе навстречу,

0: True Stories.
1: Высокие люди существовали с глубокой древности, хотя до мифологических гигантов им было далеко. Например, фараон Санахт, который жил около 6 тысяч лет назад, достигал 187 сантиметров. Это заметно выше среднего роста египтян того времени – до 175 сантиметров. Еще один пример. Скелет ростом 196 сантиметров из пещерной системы Гримальди в Италии. Он принадлежал человеку, который жил более 20 тысяч лет назад, когда средний рост европейских мужчин был менее 170 сантиметров. Исследователи полагают, что сравнительно высокий рост охотников и собирателей эпохи Верхнего Палеолита мог породить мифы о гигантах. Причинами такого телосложения считают низкую плотность населения, обилие дичи и богатую белком диету. Они позволяли реализовать генетический потенциал роста. Нередко мифы о великанах подпитывают архитектурные детали, вроде огромных дверей в старинных зданиях. Но их масштаб объяснялся не ростом людей, а демонстрацией статуса, а также практической необходимостью. Через такие проемы могли проезжать всадники или вносить крупные предметы. Что касается настоящего гигантизма, чаще всего он связан с медицинскими причинами. Главный из них – повышенный уровень гормона роста из-за нарушений работы гипофиза. Яркий пример – Роберт Уодлоу, самый высокий человек в истории. Его рост достигал 2 метров 72 сантиметров. Сегодня такие проблемы можно корректировать с помощью операции и медикаментов. Аудио сторис.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк». Кто и почему мешает остановить конфликт? Подкаст «Переговорщики. Россия и Украина этой осенью». В это воскресенье в 7 часов вечера на «Маяке» и в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим». Хорошо темперированный клавир Бах Иоганн Себастьян. Хорошо темперированный эфир Маяк Иваге Сивуме.
1: В 20-е годы молодое советское государство осознало, что нужно как-то приручить вот всю вот эту языческую культуру, и народную традицию сделали сценической. То есть специально обученные люди поехали в деревни, записали все эти традиции, переписали их на песенный лад, куплет-припев, переложили на хоровое исполнение и разделили людей на зрителей и исполнителей, которые стоят на сцене. Именно так получились вот эти сводные большие хоры, традиционные кокошники, которые это опять стало усреднение.
0: Хорошо темперированный эфир. Вечером по выходным на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера.

0: Аудиосторис.
1: В Дании, Австрии, Венгрии, Исландии, Норвегии, Швейцарии, Великобритании, США и Канаде действует запрет на продукты с трансжирами, и маргарин там находится в числе наиболее проблемных товаров. Основная причина ограничений – угроза для здоровья. Пионером в этом вопросе стала Дания. Еще в 2003 году страна законодательно ограничила содержание трансжиров уровнем в 2 грамма на 100 граммов жира или масла, а позднее полностью запретила использование маргарина. Положительный эффект оказался заметным. Смертность от ишемической болезни сердца в Дании сократилась вдвое. История маргарина берет начало в 60-х годах 19 века. Тогда французский император Наполеон III объявил награду за создание доступного заменителя сливочного масла. Изобретение быстро превратилось в успешный коммерческий продукт. Однако к концу 20 века исследования ученых выявили серьезную опасность. В синтезированных жирах, к которым относится маргарин, содержатся трансжиры насыщенных кислот. Они способны наносить вред сердечно-сосудистой системе, повышать риск онкологических заболеваний и ослаблять иммунную защиту организма. Сегодня нормы, которые регулируют долю трансжиров в пищевой продукции, приняты во множестве государств. Россия присоединилась к этой практике с января 2018 года. Теперь в маргаринах и спредах допускается не более 2% трансжиров.
0: Аудиосторис.

0: новости. В студии «Вестей» Алексей Петров. Здравствуйте. ВСУ от действий группировки войск «Запад» за сутки потеряли 106 тяжелых боевых мультикоптеров, 110 беспилотников самолетного типа и 48 наземных робототехнических комплексов. Об этом сообщил начальник пресс-центра «Запада» Иван Бигма. Также, по его словам, расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе два реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» и 5 баражирующих боеприпасов противника. Кроме того, вскрыты и уничтожены 51 пункт управления БПЛА, 5 станций спутниковой связи «Старлинк», 48 робототехнических комплексов и 3 полевых склада боеприпасов, добавил Бигма. Российское сельское хозяйство должно укреплять технологические возможности и развиваться по всем направлениям, от селекции до цифровых решений. Об этом заявил Владимир Путин в видеопоздравлении для работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности по случаю их профессионального праздника.
1: В числе ключевых приоритетов – укрепление технологических возможностей, а пока по всем направлениям. От сферы селекции, генетики, семеноводства и биотехнологий до внедрения современной сельскохозяйственной техники, оборудования и цифровых решений. Повышение технологичности сельского хозяйства – это залог его эффективности и конкурентоспособности на годы вперед. Такое развитие должно, конечно же, опираться на систему подготовки кадров, на талантливую молодежь, которая видит в отрасли возможности для самореализации, готова жить и трудиться на селе, создавать большие, крепкие семьи. Поэтому и дальше будем уделять особое внимание обустройству сел и малых городов, сельских территорий. Речь о комфортном жилье, доступности образования и здравоохранения, о модернизации и строительстве сельских клубов, библиотек и спортивных объектов. Уверен, что совместными усилиями мы обязательно реализуем все намеченные планы, обеспечим качественный рост отрасли.
0: Глава государства также пообещал системную помощь агропромышленному сектору и решение оперативных вопросов, связанных с топливом, транспортировкой, сбытом продукции и обеспечением посевным материалом. Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии подтвердило гибель 12 человек и ранение 309 в результате ракетного удара по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде. Среди погибших 4 подданных королевства, а также граждане США, Бангладеш, Египта, Иордании, Сирии, Палестины и Судана. Некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии. Это уже третья атака на воздушную гавань за текущую неделю. В четверг при обстреле со стороны йеменских хуситов погибли 4 человека. В последние дни группировка наносила удары и по другим аэропортам страны – в Абхе, Джизане и Наджране. Ответственность за последнюю атаку на гражданский объект пока никто на себя не взял. Однако арабская коалиция возлагает вину именно на хуситов и обещает решительный ответ. Дата-центр Яндекса во Владимире остановлен из-за атаки беспилотников. Как сообщили Интерфаксу в пресс-службе компании, в результате удара БПЛА повреждена инфраструктура центра обработки данных. Его работа полностью остановлена, а часть сервисов Яндекса недоступна для пользователей. Там добавили, что пострадавших нет, а профильные службы занимаются устранением последствий атаки. Резервное копирование данных поможет Яндексу минимизировать потери после атаки беспилотников на дата-центры 8 и 9 октября. Глава Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко отметил, что российские компании и пользователи не лишатся своей информации благодаря надежной системе сохранения данных. По словам Клименко, в Яндексе хранятся копии за 3-5 дней и неделю. Даже в худшем случае клиенты могут столкнуться лишь с потерей данных за последние дни, что неприятно, но не фатально. Клименко подчеркнул, что цифровая инфраструктура IT-гиганта позволяет резервировать информацию и переключать сервисы на другие площадки, что выгодно отличает ее от логистических центров маркетплейсов. Исполнительный директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков сообщил, что ограничения поставок сельхозпродукции из Армении не оказали заметного влияния на российский рынок. По его словам, основной удар пришелся по самим армянским производителям, для которых Россия была практически единственным рынком сбыта. Доля армянской продукции в российском импорте составляла от 1 до 7% в зависимости от категории, отметил Востриков. Последняя неделя декабря этого года будет короткой. Россияне будут работать только 3 дня с понедельника 28 по среду 30 декабря. Как рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб, эта предновогодняя неделя станет последней сокращенной в году перед большими новогодними каникулами. Напомню, премьер-министр Михаил Мишустин ранее подписал постановление о праздничных выходных днях в 2027. Согласно документу, новогодние праздники продлятся с 31 декабря 2026 по 10 января 2027 года. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня облачно и небольшие дожди. Днем в городе на Неве от плюс 9 до плюс 11. В Москве облачно с прояснениями, осадков синоптики не ожидают. Днем в столице от плюс 13 до плюс 15 градусов.

0: Stories.
1: Сиедлецкая косница – небольшая римско-католическая часовня в чешском городе Седлец, интерьер которой оформлен останками примерно 40 тысяч человек. Кости размещены не хаотично, а в виде художественных композиций. Все началось в конце 13 века, когда аббат Седлецкого монастыря побывал в Иерусалиме и привез оттуда землю с Голгофы. Из-за веры в особую святость этой земли множество набожных католиков из разных уголков Европы захотели быть похороненными в Седлеце. Поток желающих оказался настолько велик, что кладбище быстро переполнилось. В XVI веке останки ранее погребенных людей извлекли и упорядоченно разместили в часовне. Так она превратилась в косницу. Самые впечатляющие элементы убранства – центральная люстра из человеческих костей и герб рода Шварценбергов.

0: Radio Stories.
1: В Швеции действует запрет на продажу конфет M&M Dance. Он был введен в 2016 году из-за спора двух производителей о правах на торговую марку. История конфликта уходит корнями в 50-е годы 20 века. Тогда шведская компания Marabou начала выпускать конфеты под названием M. Это арахис в шоколаде без глазури. В создании продукта участвовала американская компания Mars, которая впоследствии развила собственный бренд M&M Dams – конфеты в разноцветной глазури. Между компаниями существовала договоренность. M&M Dams не должны были появляться на шведском рынке до 1998 года. Однако фактически продукция Mars пришла в Швецию только в 2010-м. При этом в ассортимент вошли конфеты с арахисом в шоколаде. Прямой конкурент продукции Marabou. Это привело к продолжительным судебным разбирательствам. Итогом спора стало решение апелляционного суда в Стокгольме. Суд признал компанию Mars нарушителем. По мнению суда, Mars вышла на рынок, где уже была популярна местная продукция с похожей маркировкой, и тем самым нарушила права Marabou. Компании предложили два варианта – либо покинуть шведский рынок, либо изменить логотип – заменить строчные буквы «М» на заглавные. Mars выбрала первый вариант. Так Швеция стала единственной страной, где M&M Dams официально запрещены. Правда, запрет распространяется лишь на коммерческую продажу.

ходил по белу свету, знался с умными людьми. Счастье есть и счастья нету, есть любовь и нет любви. Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов, обломал немало веток, наломал немало дров. Вроде гляну, все в

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о глаголах, которые слегка подпортили, над которыми немного надругались. Что я имею в виду? Я думаю, вы поймете, когда услышите высказывания некоторых ведущих и гостей маяка. И вот первые две цитаты.
2: И, казалось бы, все очень хорошо, давайте добывать на Луне гелий-3, сувать его термоядерные реакторы будущего, и будет у нас много почти дармовой энергии.
3: Человек. Он был скромный себе в жизни, ничего не носил, может быть, вообще никаких украшений. Потом раз, погребение, ему там, значит, насували всяких бучков.
1: Сувать, насували. Таких глаголов в русском языке нет. Зато есть слова совать, насовали, с «о» в корне. Откуда взялась эта ошибка, вполне понятно. Есть же глаголы «сунешь», «сунул», но они образованы от слова «сунуть», а не «совать». И эти глаголы надо различать. Следующий пример попал в наш выпуск из программы «Хорошо темперированный эфир». Слушаем, что сказал гость этой программы Петр Климов.
4: Ну, авторство как бы не доказано. Не то чтобы оно обязательно оспоривается, но и не доказано.
1: Оспоривается. Неверно. Правильно, оспаривается. Да, в этом слове корень спор, но в нем иногда, а именно преобразование глагола с суффиксом «ива», возможно, чередование «оа». И у нас как раз такой случай. Спорить, но оспаривать. Таких примеров в русском языке много. Солить, подсаливать, колоть, закалывать и так далее. Но чередование возникает не всегда, поэтому проверяем глаголы с суффиксом «ива» в словаре. Так будет вернее. Ну и мы переходим к следующему примеру от Сергея Стилавина. Пример, конечно, шуточный, но мы поговорим о нем всерьез.
5: В этой связи короткий совет буквально на полминутки в заключение нашего разговора. Вот да. Действительно, как на даче нагинаться так, чтобы вот и давлёшка не подрастала, ой, и чтобы сосуды, ну, и чтобы люмбага, ну, да, не схватила?
1: Нагинаться – это, конечно, просторечная версия слова «нагибаться». Звучит неграмотно, некрасиво, но как шутка вполне уместно. Кто-то где-то нагибается, а кто-то нагинается. Видимо, все зависит от человека и от места, где это происходит. И еще один прикол хотелось бы разобрать. Его я услышала в программе «Студия Матецкого».
6: Как Михалыник, тебе и подкотить-то невозможно.
7: Не подкотишь. Вообще даже не это.
6: Вот мне нравится, но... котишь, под не подкотишь.

0: Без несчастий прожить каждый рад бы. Хорошо, без обид, без врагов. А на тех, кто в беде встанет рядом, вы надеетесь, как на богов. Мы не боги, а мы люди, просто люди из крови и плоти. Так же трудно, так же больно, как и все нам бывает порой. Просто это такая работа. Охранять вашу жизнь и покой. Наш покой не затишье, а схватка. Ни на день, ни на час, навсегда. Презираю сказавших когда-то, что чужая беда не беда. Мы не боги, а мы люди, просто люди из крови и плоти. Так же трудно, так же больно, как и всем нам бывает порой. Просто это такая работа. Охранять вашу жизнь и покой. Всякий бой означает потери, горечь строчек в отчетах сухих. Погибают друзья, ты поверь мне, не себя защищая других. Мы не боги, а мы люди, просто люди из крови и плоти. Так же трудно, так же больно, как и всем нам бывает порой. Просто это такая работа. Охранять вашу жизнь и покой. А награда не громкие трубы, не эпитетов пышных слова. Знаем, если кому-нибудь трудно, пальцы ищут на диске 02. Мы не боги, а мы люди, просто люди из крови и плоти. Так же трудно, так же больно, как и всем нам бывает порой. Просто это такая работа. Охранять вашу жизнь и покой.
1: Маяк. Это мы. Это про нас.

0: Stories.
1: На священных играх, которые проходили в Олимпии, Немее, Дельфах и на Коринфском перешейке, победителей награждали венками. В Олимпии – из оливковых ветвей, в Немее – из петрушки, в Дельфах – из лавра, а на Коринфском перешейке – из сосновых веток. При этом в древнегреческой традиции не существовало понятий «второе» или «третье место». Признавался только победитель. Впрочем, официальный венок был лишь символическим началом почестей. Родной город встречал чемпиона с особым почетом и щедро его одаривал. Так афинские атлеты, которые одержали победу на Олимпийских играх, могли получить от 50 до 100 амфор отборного оливкового масла. Помимо этого, в числе наград значились участие в парадах, пожизненное право занимать места в первом ряду театра, пенсии, предоставление государственных должностей, обеспечение бесплатным питанием и другие привилегии. Атлет со временем мог достичь значительного благосостояния. Его жизнь нередко складывалась в подлинной роскоши.
0: Аудио сторис.

0: Stories.
1: Международная группа ученых исследовала миграцию пустынного тайфунника, буревестника, который гнездится на острове Бужио в Атлантическом океане. Орнитологи оснастили GPS-трекерами 33 птицы и выяснили, что ежегодно те совершают круговой перелет протяженностью около 12 тысяч километров от Бужио до побережья Ньюфаундленда и обратно. Оказалось, что птицы осознанно взаимодействуют с циклонами. Каждая третья особь, оказавшись примерно в 900 километрах от эпицентра формирующегося шторма, меняла курс и направлялась в его центр. Примерно за 400 километров до центра буревестники резко снижали скорость. Вероятно, дрейфовали по воде, позволяя ветру нести их сквозь волны. Почти половина птиц следовала за циклоном после пика его интенсивности, а около 30% сопровождали шторм несколько суток, преодолевая вместе с ним тысячи километров. Ученые предполагают, что тайфунники улавливают инфразвук – низкочастотные волны, которые возникают из-за взаимодействия ветра и волн и распространяются до 900 километров. Для буревестников циклон – источник пищи. Шторм перемешивает океанские воды и выносит на поверхность питательные вещества. Спутниковый мониторинг подтвердил, после прохождения циклона в океане резко растет концентрация хлорофилла, что запускает пищевую цепь от фитопланктона к зоопланктону, а затем к рыбе и кальмарам. Так птица оказывается в эпицентре пиршества, созданного штормом.

вот я шагаю раз и два. Плевать, что дырки в камзоле и вдрызг сапоги, зато уцелела голова. Ать-два, ать-два, левый, ать-два, правый, вдоль по дороге столбовой. А то, что ветер в карманах, так это пустяк, ведь главное...

справа и слева синее небо, а под ногами дальний путь. Куда иду, я не знаю, дорога сама меня приведет куда-нибудь. Ать-два, ать-два левой, ать-два правой. Так бы я, братцы, шел и шел, а то, что ветер в карманах, так это пустяк. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля

0: «Маяк» в это воскресенье утром. Хочу все знать.
1: Начнем с игры «Донетки». В следующем часе решаем олимпиадные задачи по русскому языку. В 11 утра разберем геометрический парадокс. Почему снежинка Коха имеет бесконечную длину периметра? И в полдень сравним фантастику и реальность. Как в лаборатории Теодора Маймана был придуман лазер. Все это в цикле «Вокруг света за 80 изобретений». В субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать.
2: Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы и его второй том,
0: пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами.
2: Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.
0: Имена осени. Октябрь.
2: Территория, которую занимает Россия, весьма обширна. И если традиционные названия месяцев у различных народов связаны с погодными явлениями, они могут заметно отличаться друг от друга по смыслу. Коряки назвали октябрь мокрым месяцем. У чеченцев это уже время инея, а у марийцев – первых морозов. Имена осени.
0: Месяц за месяцем.

0: Аудиосторис.
1: Коалы сумели адаптироваться к питанию токсичными листьями эвкалипта благодаря целому комплексу приспособлений. На биохимическом уровне защиту обеспечивает печень. Она вырабатывает ферменты, которые нейтрализуют ядовитые вещества. После обработки токсины выводятся из организма с мочой. Не менее важна и избирательность в еде. Несмотря на сотни доступных видов эвкалипта, коалы включают в рацион лишь около 10% из них. Животные отдают предпочтение тем деревьям, листья которых богаче водой и питательными веществами, и при этом содержат минимум токсинов. Такая разборчивость – итог эволюционного развития. У коал сформировался набор генов, позволяющих безошибочно определять подходящую пищу. Еще один элемент адаптации – особенности пищеварительной системы. В слепой кишке под действием симбиотических бактерий происходит расщепление целлюлозы и дополнительная нейтрализация токсинов. Процесс переработки растительной массы занимает много времени, что повышает эффективность усвоения питательных веществ. Особую роль играет и ранняя подготовка детенышей к специфической диете. В юном возрасте они поедают материнские экскременты. Так в их кишечник попадают нужные бактерии, необходимые для будущего переваривания эвкалипта. Благодаря сочетанию этих механизмов, коалы способны питаться тем, что для большинства других животных было бы смертельно опасным.
0: Аудио сторис.

0: в Москве 7 часов.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Расчеты противовоздушной обороны группировки войск «Север» уничтожили более 180 БПЛА ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Беспилотники летели в сторону приграничных районов России, сообщили в группировке. Расчеты РСЗО «Град» за неделю уничтожили более 15 буксируемых артиллерийских орудий ВСУ в Харьковской области, при этом покидая позиции раньше, чем их успевают засечь вражеские беспилотники. Потери ВСУ в результате действий группировки войск «Запад» за сутки составили 106 тяжелых боевых мультикоптеров, 110 беспилотников самолетного типа и 48 наземных роботехнических комплексов, сообщил об этом начальник пресс-центра Запада Иван Бигма. Кроме того, вскрыты и уничтожены 51 пункт управления беспилотниками, 5 станций спутниковой связи Starlink и 3 полевых склада боеприпасов противника. Российское сельское хозяйство должно укреплять технологические возможности и развиваться по всем направлениям, от селекции до цифровых решений. Об этом Владимир Путин заявил в видеопоздравлении для работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности по случаю их профессионального праздника.
2: В числе ключевых приоритетов – укрепление технологических возможностей, а пока по всем направлениям. От сферы селекции, генетики, семеноводства и биотехнологий до внедрения современной сельскохозяйственной техники, оборудования и цифровых решений. Повышение технологичности сельского хозяйства – это залог его эффективности и конкурентоспособности на годы вперед. Такое развитие должно, конечно же, опираться на систему подготовки кадров, на талантливую молодежь, которая видит в отрасли возможности для самореализации, готова жить и трудиться на селе, создавать большие, крепкие семьи. Поэтому и дальше будем уделять особое внимание обустройству сел и малых городов, сельских территорий. Речь о комфортном жилье, доступности образования и здравоохранения, о модернизации и строительстве сельских клубов, библиотек и спортивных объектов. Уверен, что совместными усилиями мы обязательно реализуем все намеченные планы, обеспечим качественный рост отрасли.
0: Глава государства также пообещал системную помощь агропромышленному сектору и решение оперативных вопросов, связанных с топливом, транспортировкой, сбытом продукции и обеспечением посевным материалом. Дата-центр Яндекса во Владимире остановлены из-за атаки беспилотников. Как сообщили Интерфаксу в пресс-службе компании, в результате удара БПЛА повреждена инфраструктура центра обработки данных. Его работа полностью остановлена, а часть сервисов Яндекса недоступна для пользователей. Там добавили, что пострадавших нет, а профильные службы занимаются устранением последствий атаки. В ночь 7 на 8 октября в дата-центре Яндекса в Сасово Рязанской области после атаки БПЛА произошел пожар. Работа объекта полностью остановилась, компания предупреждена предела о возможной недоступности части сервисов. Президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленскому следует провести выборы на Украине. По его словам, он уже много раз мог урегулировать этот конфликт. Трамп также заявил, что украинскому руководству следовало закончить соглашение об урегулировании конфликта с Россией 2 года назад, потому что тогда Киев получил бы более выгодные условия.
3: Знаете, что я предлагаю? Им нужно выбрать другого лидера. Зеленский мог бы урегулировать ситуацию много раз, но решил этого не делать. Мы говорили ему, делай, что хочешь, чтобы ускорить процесс, но не бей по НПЗ, потому что это создаст глобальную проблему. А он хочет создать проблемы для всего мира, хочет навредить нашим фермерам и скотоводам, лишив их дизельного топлива. Ведь Россия поставляет значительную часть дизеля на мировой рынок.
0: По мнению американского президента, у России больше шансов на победу. Если рассчитывать вероятность успеха, то у одной из сторон может быть на несколько миллионов солдат больше, чем у другой, пояснил Трамп. Взаимодействие Международного агентства по атомной энергии с Россией и Украиной по установлению очередного локального режима прекращения огня для ремонта электротехнического оборудования Запорожской АЭС имеет практическое значение. Об этом заявила ТАСС директор по коммуникациям атомной станции Евгений Яшина. Ранее она сообщила, что за АЭС необходим режим тишины для восстановления поврежденного в результате атак ВСУ электроснабжения, расположенного рядом с Запорожской ТЭС. А оно передает электроэнергию от ферросплавной один на ЗАЭС. Его ремонт снизит риски повторных отключений внешнего электроснабжения. Танкер, шедший через Ормузский пролив, попал под обстрел, сообщает в субботу Управление морских торговых перевозок Великобритании. Капитан судна передал сообщение о том, что в танкер попал снаряд неизвестного происхождения, в результате чего на борту начался пожар. Никто из членов экипажа не пострадал. Данных об ущербе окружающей среде не поступало, говорится в сообщении. Управление морских торговых перевозок Великобритании рекомендует судам, находящимся в этом районе, соблюдать осторожность и сообщать о любой подозрительной активности, пока ведется расследование инцидента. Во Владивостоке произошла авария на подстанции, в результате чего без электроснабжения остались более 34 тысяч жителей города в 146 многоквартирных и частных домов. Об этом сообщила прокуратура Приморского края. Прокуратура контролирует ход аварийно-восстановительных работ и сроки возобновления подачи электроэнергии. В надзорном ведомстве подчеркнули, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Дополнительный выходной в ноябре и длинные новогодние праздники в январе не повлияют на зарплаты работающих граждан. Об этом ТАСС рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб. Последний в этом году официальный праздничный день 4 ноября приходится на среду, который будет нерабочим днем. Новогодние праздники в этом году начнутся в четверг, 31 декабря и продлятся 11 дней. Таким образом, по словам парламентария, сотрудники, работающие по окладной системе, в январе получат свою обычную зарплату, как и в любом другой месяц. Ноябрь будет самым коротким из оставшихся месяцев текущего года с точки зрения рабочего времени. В нем будет 20 рабочих дней и 10 выходных. В октябре и декабре в этом году по 22 рабочих дня. Январь традиционно будет самым нерабочим месяцем в году. Из-за длинных новогодних каникул россиян в январе ждет всего 15 рабочих и 16 праздничных и выходных дней. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБа Санкт-Петербурга, сегодня днем облачно, возможно, небольшие осадки и 11 градусов тепла максимум. В Москве сейчас около плюс 7 градусов. В течение дня воздух может прогреться до 13-15 градусов. Преимущественно сегодня будет без осадков.

0: радиостанция «Маяк» представляет. Внеклассное чтение. Четвертый класс. Дмитрий Григорович. Гуттаперчевый мальчик. Читает Юрий Ларионов. Из собрания Гостелерадиофонда. 1972 год.
1: Воспитанник акробата Беккера назывался гуттаперчевым мальчиком только в афишах. Настоящее имя его было Петя. История его очень коротка. Да и где же ей быть длинной и сложной, когда ему минул всего 8-й год? Лишившись матери на 5-м году возраста, он хорошо, однако же, ее помнил. Он, конечно, не знал подробностей домашней обстановки, не знал, что мама его была ни больше, ни меньше, как крайне взбалмошная, хотя и добрая, чухонка, переходившая из дома в дом в качестве кухарки и отовсюду гонимая, отчасти за излишнюю слабость сердца и постоянные романтические приключения, отчасти за неряшливое обращение с посудой, бившейся у нее в руках как бы собственному капризу. Раз как-то удалось ей попасть на хорошее место, она и тут не выдержала. Не прошло 2 недель, она неожиданно объявила, что выходит замуж за временно отпускного солдата. Никакие увещания не могли поколебать ее решимости. Предложение было сделано, радостно принято, свадьба сыграна, и Анна переселилась к мужу-швейцару под лестницу. Первые 2 месяца жилось припеваючи. Потом стало как-то не то, не сё. Наконец, дело совсем испортилось, когда наступило время родов, и затем, хочешь не хочешь, пришлось справлять крестины. Новорожденный явился на свет таким тщедушным, таким изнуренным, что мало даже подавал надежд прожить до следующего дня. Месяц спустя швейцара потребовали в казармы. В тот же вечер всем стало известно, что его вместе с полком отправляют в поход. Ушел муж, и снова начались мытарства по отысканию места. Теперь только труднее было. С ребенком Анну никто почти не хотел брать. Так с горем пополам протянулся год. Обстоятельства ее, как каждый легко себе представит, нисколько от этого не улучшились. Выпадали дни, когда не на что было купить селедки и куска хлеба для себя и для мальчика. Если б не добрые люди, совавшие иногда ломоть или картошку, мальчик, наверное, бы зачах и преждевременно умер от истощения. Судьба, наконец, сжалилась над Анной. Она поступила прачкой к хозяевам пробочной фабрики, помещавшейся на Черной речке. Анне жилось изрядно. Но прошел год, другой, и вдруг, совершенно опять неожиданно, объявила она, что выходит замуж. На этот раз жених оказался подмастерьем из портных. Каким образом, где сделано было знакомство, никто не знал. Все окончательно только ахнули, увидев жениха, человека ростом с наперсток, съеженного, с лицом желтым, как испеченная луковица, притом еще прихрамывающего на левую ногу. Ну, словом, как говорится, совершенного михрютку. Никто решительно ничего не понимал. Всех меньше, конечно, мог понять Петя. Он горько плакал, когда его уводили с Черной речки, и еще громче зарыдал на свадьбе матери, когда в конце пирушки один из гостей ухватил отчима за галстук и начал душить его, между тем, как мать с криком бросилась разнимать их. Не прошло нескольких дней, и наступила уже очередь Анны пожалеть о торопливости связать себя брачными узами. Портной пропадал по нескольку дней сряду. Деньги все пропивались, и не на что было купить хлеба. Анна для прокормления себя и ребенка ходила на подённую работу. По прошествии нескольких месяцев муж Анны совсем пропал. Наконец, однажды и она вдруг исчезла. Случайно дознались, что полиция подняла ее на улице в обессиленном от голоду состоянии. Ее свезли в больницу. В числе воспоминаний Пети Остался также день похорон матери. На обратном пути с кладбища бабушка и прачка Варвара долго толковали о том, куда теперь деть мальчика. Он, конечно, солдатский сын, и надо сделать ему определение по закону, куда следует. Но как это сделать? К кому надо обратиться? Кто, наконец, станет бегать и хлопотать? На это могли утвердительно ответить только досужие и притом практические люди. Мальчик продолжал жить по разным углам и старухам. И неизвестно, чем бы разрешилась судьба мальчика, если б снова не вступилась прачка Варвара. Заглядывая к бабушке и встречая у нее мальчика, Варвара брала его иногда на несколько дней к себе. Жила она в подвальном этаже на втором дворе большого дома. На том же дворе, только выше, помещалось несколько человек из труппы соседнего цирка. Они занимали ряд комнат, соединявшихся темным боковым коридором. Варвара знала всех очень хорошо, так как постоянно стирала у них белье. Поднимаясь к ним, она часто таскала с собою Петю. Всем была известна его история. Все знали, что он круглый сирота, без рода и племени. В разговорах Варвара не раз выражала мысль, что вот бы хорошо было, кабы кто-нибудь из господ сжалился и взял сироту в обучение. Никто, однако, не решался. Всем, по-видимому, довольно было своих забот. Одно только лицо не говорило ни «да», ни «нет». По временам лицо это пристально даже посматривало на мальчика. Это был акробат Беккер. Надо полагать, между ним и Варварой велись одновременно какие-нибудь тайные и более ясные переговоры по этому предмету. Потому что однажды, подкараулив, когда все господа ушли на репетицию, и в квартире оставался только Беккер, Варвара спешно повела Петю наверх и прямо вошла с ним в комнату акробата. «Ну вот, Карл Богданович, вот мальчик», — проговорила Варвара, выдвигая вперед Петю.
2: «Хорошо», — произнес акробат. «Но я так не можно. Надо раздевать мальчик».
1: Петя до сих пор стоял неподвижно, робко поглядывая на Беккера. С последним словом он откинулся назад и крепко ухватился за юбку прачки. Но когда Варвара, повернув мальчика к себе лицом, принялась раздевать его, Петя судорожно ухватился за нее руками, начал кричать и биться, как цыпленок под ножом повара. «Ну чего ты? Экой право глупенькой. И чего испугался? Разденься, батюшка, разденься. Ничего».
2: «Смотри ты, глупый какой!» — повторяла прачка, стараясь раскрыть пальцы мальчика.
1: Но мальчик решительно не давался. Объятый почему-то страхом, он вертелся, как вьюн, корчился, тянулся к полу, наполняя всю квартиру криками.
2: Карл Богданович потерял терпение. Положив на стол трубку, он подошел к мальчику и, не обращая внимания на то, что тот стал еще сильнее барахтаться, быстро обхватил его руками.
1: Петя не успел очнуться, как уже почувствовал себя крепко сжатым между толстыми коленами акробата.
2: Последний в один миг снял с него рубашку и панталоны. После этого он поднял его, как соломинку, и, уложив голову поперек колен, принялся ощупывать ему грудь и бока, нажимая большим пальцем на те места, которые казались ему не сразу удовлетворительными, и, посылая шлепок всякий раз, как мальчик корчился, мешал ему продолжать операцию.
1: Прачке было жаль Петю. Карл Богданович очень уж что-то сильно нажимал и тискал. Но, с другой стороны, она боялась вступиться, так как сама привела мальчика, и акробат обещал взять его на воспитание в случае, когда он окажется пригодным. Стоя перед мальчиком, она торопливо утирала ему слезы, уговаривая не бояться, убеждая, что Карл Богданович ничего худого не сделает, только посмотрит.
2: Но когда акробат неожиданно поставил мальчика на колени, повернул его к себе спиною и начал выгибать ему назад плечи, снова надавливая пальцами между лопатками,
1: Когда голая худенькая грудь ребенка вдруг выпучилась ребром вперед, голова его прокинулась назад, и весь он как бы замер от боли и ужаса, Варвара не могла уже выдержать. Она бросилась отнимать его. Прежде, однако, чем успела она это сделать, Беккер передал ей Петю, который тотчас же очнулся и только продолжал дрожать, захлебываясь от слез. «Полно, батюшка, полно! Ну, видишь, ничего с тобою не сделали. Карл Богданович хотел только поглядеть тебя», — повторяла прачка, стараясь всячески обласкать ребенка. Она взглянула украдкой на Беккера. Тот кивнул головою и налил новый стакан пива. 2 дня спустя прачке надо уже было пустить в дело хитрость, когда пришлось окончательно передавать мальчика Беккеру. Тут не подействовали ни новые ситцевые рубашки, купленные Варварой на собственные деньги, ни мятные пряники, ни убеждения, ни ласки. Петя боялся кричать, так как передача происходила в знакомой нам комнате. Он крепко припадал заплаканным лицом к подолу прачки и отчаянно, как потерянный, цеплялся за ее руки каждый раз, когда она делала шаг к дверям с тем, чтобы оставить его одного с Карлом Богдановичем. Наконец, все это надоело акробату. Он ухватил мальчика за ворот, оторвал его от юбки Варвары, и как только дверь за нею захлопнулась, поставил его перед собою и велел ему смотреть себе прямо в глаза. В то же утро он повел его в цирк. Там все суетилось и торопливо укладывалось. На другой день труппа со всем своим багажом, людьми и лошадьми перекочевала на летний сезон в Ригу. В первую минуту новости, разнообразие впечатлений скорее пугали Петю, чем пробуждали в нем любопытство. Он забился в угол и, как дикий зверек, глядел оттуда, как мимо него бегали, перетаскивая неведомые ему предметы. Понемногу он начал привыкать, и было бы ему даже хорошо, если бы взял его к себе кто-нибудь другой, только не Карл Богданович. К нему никак он не мог привыкнуть. При нем Петя мгновенно умолкал, весь как-то съеживался и думал о том только, как бы не заплакать. Особенно тяжело стало ему, когда началось учение. После первых опытов Беккер убедился, что не ошибся в мальчике. Петя был легок, как пух, и гибок в суставах. Не доставало, конечно, силы в мускулах, чтобы управлять этими природными качествами, но беды в этом еще не было. Беккер не сомневался, что сила приобретается от упражнений. Он мог отчасти даже теперь убедиться в этом на питомце. Месяц спустя, после того, как он каждое утро и вечер, посадив мальчика на пол, заставлял его пригибаться головою к ногам, Петя мог исполнять такой маневр уже сам по себе, без помощи наставника. Несравненно труднее было ему перегибаться назад и касаться пятками затылка. Мало-помалу он, однако же, к этому стал привыкать. Он ловко также начинал прыгать с разбегу через стул. Но только когда после прыжка Беккер требовал, чтобы воспитанник, перескочив на другую сторону стула, падал не на ноги, а на руки, оставляя ноги в воздухе, последнее редко удавалось. Петя летел кувырком, падал на лицо или на голову, рискуя свихнуть себе шею. В комнату, занимаемую Беккером, принесена была двойная раздвижная лестница. Поперек ее перекладин, на некоторой высоте от полу, укладывалась горизонтально палка. По команде Беккера Петя должен был с разбега ухватиться руками за палку и затем оставаться таким образом на весу. Сначала 5 минут, потом 10, и так каждый день по нескольку приемов. Разнообразие состояло в том, что иногда приходилось просто держать себя на весу, а иногда, придерживаясь руками к палке, следовало опрокидываться назад всем туловищем и пропускать ноги между палкой и головою. Цель упражнения состояла в том, чтобы прицепиться концами носков к палке, неожиданно выпустить руки и оставаться висящим на одних носках.
2: Трудность главным образом заключалась в том, чтобы в то время, как ноги были наверху, а голова внизу, лицо должно было сохранить самое приятное, смеющееся выражение. Последнее делалось в видах хорошего впечатления на публику, которая ни под каким видом не должна была подозревать трудности при напряжении мускулов, боли в суставах плеч и судорожного сжимания в груди. Достижение таких результатов сопровождалось часто таким раздирающим детским визгом, такими криками, что товарищи Беккера врывались в его комнату и отнимали из рук его мальчика. Начиналась брань и ссора, после чего Пете приходилось иногда еще хуже. Иногда, впрочем, такое постороннее вмешательство оканчивалось более миролюбивым образом. Так было, когда приходил клоун Эдвардс. Он обыкновенно улаживал дело закуской и пивом. В следовавшей затем товарищеской беседе Эдвардс старался всякий раз доказать, что метод обучения Беккера никуда не годится, что страхом и побоями ничего не возьмешь. И странное дело. Каждый раз, как Эдвардс принимался тут же показывать, как надо делать ту или другую штуку, Петя исполнял упражнения с большей ловкостью и охотой. В труппе все уже знали воспитанника Беккера. В последнее время он добыл ему из гардероба костюм клоуна и, набеливая ему лицо, нашлепывая румянами две кляксы на щеках, выводил его во время представления на арену. Иногда для пробы Беккер неожиданно подымал ему ноги, заставляя его пробежать на руках по песку. Петя напрягал тогда все свои силы, но часто они изменяли ему. Пробежав на руках некоторое пространство, он вдруг ослабевал в плечах и тыкался головой в песок, чем пробуждал всегда веселый смех в зрителях. Под руководством Эдвардса он сделал бы, без сомнения, больше успехов. В руках Беккера дальнейшее развитие, очевидно, замедлялось. Петя продолжал бояться своего наставника, как в первый день. И ничего Беккер не делал, чтобы сколько-нибудь привязать к себе мальчика. Даже в тех случаях, когда мальчику удавалась какая-нибудь штука, Беккер никогда не обращался к нему с ласковым словом. Он ограничивался тем, что снисходительно поглядывал на него с высоты своего громадного туловища.
0: Дмитрий Григорович. Гуттаперчевый мальчик. Читает Юрий Ларионов.

0: найти другого, для многих значит найти надежду на компенсацию. Как будто новый человек может погасить старый долг, может оплатить пустоту внутри нас, может закрыть рану, которая открыта с детства. И зачастую мы ищем не просто близости, мы ищем расплаты. И партнер наш, сам того не осознавая, оказывается в роли должника.
1: Анатолий Добин, психолог, психотерапевт.
2: Так говорит маяк.
3: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
1: Категория 12+.
4: Маяк. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: американской 7:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Потери ВСУ в результате действий южной группировки войск за сутки составили 121 тяжелый дрон коптерного типа, 118 беспилотников самолетного типа и 45 наземных роботехнических комплексов. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. По его словам, также уничтожено 10 складов с запасами материальных средств и 71 антенна связи БПЛА. Потери киевского режима в результате действий группировки войск «Восток» за сутки в зоне проведения спецоперации составили 76 беспилотников самолетного типа и 33 пункта управления беспилотной авиации, сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Мисин.

0: Сасово Рязанской области. Договоренность США с Россией о поставках дизельного топлива демонстрирует наивность политического руководства Европейского Союза, которое в награду за свою ненавистническую политику получит дорогое дизтопливо и, возможно, его дефицит. Об этом заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо. Он подчеркнул, что государство должно прежде всего отстаивать собственные национальные интересы. По его оценке, последние события подтверждают правильность курса, которого придерживается правительство Словакии.
1: Кашу на целый свет.
2: Они заботятся о собственных национальных интересах. Именно об этом я постоянно говорю. И мы должны заботиться о своих. А мы что в Евросоюзе? Все запрещаем, вводим санкции, эмбарго, читаем нравоучения. Ну так и платим за дизель, как сумасшедшие, и дрожим от страха, хватит ли его вообще.
0: Американский президент ранее объявил, что Россия оперативно направит на мировой рынок более 300 тысяч тонн горючего, а затем увеличит объемы экспорта. По словам Трампа, дополнительные поставки должны помочь снизить цены на топливо в США и других странах. Не менее 40 домов и 2 моста в Непале разрушены в результате наводнения, вызванного оползнем в центральной части страны у границы с Китаем, передает агентство Синьхуа. По данным газеты «Катманду Пост», 4 человека числятся пропавшими без вести. В МВД советуют установить на свои мобильные устройства приложение с функцией родительского контроля, чтобы видеть, какие игры скачивает ребенок. Как отметили в ведомстве, когда ребенок устанавливает или пытается установить ту или иную игру, родителю обязательно приходит сообщение в приложении, и он должен либо разрешить, либо запретить. При знакомстве с игрой следует обращать внимание на ее возрастную категорию. Также родителям нужно иметь в виду, что если это онлайн-игра, то, естественно, в ней будет внутренний чат. И при установке этой игры и при создании своего аккаунта в ней нужно исключить указание каких-либо своих настоящих персональных данных, а лучше придумать какой-нибудь ник, отметили в МВД. Стирка при 30 градусах и отказ от глажки одежды могут спровоцировать появление домашних клещей, рассказал ТАСС эпидемиолог Академии КРАН, заместитель президента Российской Академии Образования Геннадий Онищенко. По его словам, есть клещи, которые живут у нас в квартире, в постели. Они микроскопических размеров, но вызывают у нас всю палитру аллергических заболеваний. Онищенко добавил, что глажка не только придает одежде опрятный вид, но и обеспечивает ее чистоту. По словам эпидемиолога, чаще всего человек контактирует с домашними клещами зимой, потому что в это время он много времени проводит дома. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня днем облачно, с прояснениями, небольшие осадки и максимум 11 градусов тепла. В российской столице сейчас около 8 градусов. В течение дня синоптики обещают повышение температуры до 13-15 градусов. Будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков.
3: Новости спорта.
4: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. В эти минуты продолжается матч третьего круга теннисного турнира в Шанхае между россиянином Кареном Хачановым и французом Адрианом Монарино. В первом сете счет 4-1 в пользу россиянина. Петербургский «Зенит» обыграл Краснодар со счетом 3-2 в матче 10-го тура российской премьер-лиги по футболу благодаря дублю Максима Глушенкова и голу Александра Соболева. Проигравших мячи забили Жоао Бачи и Джон Кордоба. В других встречах дня Оренбург был сильнее махачкалинского «Динамо» 4-0. Воронежский «Факел» уступил московскому «Локомотиву» 0-5. А самарские «Крылья Советов» и московский «Спартак» разошлись миром 1-1. Подробнее об этом поединке расскажет наш обозреватель Виталий Павлов.
5: «Крылья Советов» и «Спартак» начали свою встречу в неплохом темпе. Красно-белые пытались действовать в своем стиле, но не получалось создавать опасные моменты перед воротами самарской команды. При этом хозяева очень неплохо контратаковали. А на 24-й минуте прошла быстрая атака «Крыльев», которая завершилась тем, что Омар Рахманович выбегал один на один с вратарем «Спартака» Александром Максименко. Он, в свою очередь, выбежал за пределы штрафной площади и сфалил. «Спартаковцы» остались в меньшинстве, а самарцы принялись активно атаковать. Однако до перерыва забить у «Крыльев» так и не удалось. Москвичи же исключительно оборонялись и ничего не могли придумать впереди. После паузы несколько раз выручил «Спартак» вратарь Илья Помазун, а сами красно-белые при этом лучше действовали на контратаках. Отличиться получилось у Манфреда Угальда на 79-й минуте. С этого момента москвичи повели в счете. Казалось, что у них получится удержать победный результат, но на 86-й минуте довольно простая атака «Крыльев Советов» с забросом с центра поля сработала. Мартин Крамарич выиграл борьбу в площади ворот после скидки и спокойно переиграл Помазуна с близкого расстояния. В концовке хозяева продолжили давить, но больше

0: уже не забили. 1-1 большинство крыльев Советов не сработало в полной мере. При этом самарская команда не проигрывает уже в 6 турах подряд.
1: Лидируют в первенстве «Зенит» и «Краснодар», у которых по 21 очку на одну меньше идущего третьим столичного «Спартака». «Северсталь» продлила серию побед в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги до 4 встреч. Череповчане взяли верх над казанским «Акбарсом» со счетом 4-1 благодаря голам Данила Веряева, Ивана Подшивалова, Томаса Грегуара и Ильи Иванцова. У казанцев отличился Кирилл Семенов. В других поединках субботы ярославский «Локомотив» был сильнее минского «Динамо» 6-1. Казахстанский «Барыс» сломил сопротивление омского «Авангарда» 5-1. Челябинский «Трактор» уступил новосибирской «Сибири» 1-2. Владивостокский «Адмирал» в овертайме нанес поражение тольяттинской «Ладии» 4-3. Гол российского нападающего Павла Бучневича помог «Сент-Луис Блюз» взять верх над «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 5-3 в матче регулярного первенства Национальной хоккейной лиги. У проигравших шайбу забросил Валерий Нечушкин. Tampa Bay Lightning была сильнее «Нью-Йорк Айлендерс» 5-3 благодаря ассистентскому дублю Никиты Кучерова. Торонто Мэйпл Ливс обыграл «Колорадо Эвеланж» 6-3. У победителя результативный пас в активе Кирилла Марченко. Пермская «Парма» обыграла екатеринбургский «Уралмаш» со счетом 86-71 в матче регулярного чемпионата баскетбольной единой лиги ВТБ. Самым результативным игроком встречи стал американский защитник пермяков Брайан Фобс, у которого 25 очков. Россияне Дарья Семьянова и Рамир Николаев завоевали золотые медали в миксте в трапе на чемпионате Европы по стендовой стрельбе в Афинах. В финале россияне показали результат 36 очков, установив рекорд Европы. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Пора, Петруша, подумать о том, как Россию сберечь.
3: Я вам больше не Петруша.
4: Сергей Гармаш, Алексей Гуськов, Юлия Пересильд.
5: Платье хочешь? Красиво.
6: Я для вас готова хоть в ранном сарафане ходить.
4: Виктор Добронравов, Милош Бикович, Александр Горбатов.
7: Нам нужен выход к морю! Блин!
4: Масштабная кинопремьера «Рождение империи» в кино с 29 октября. Генеральный партнер фильма «Роснефть». Категория 15+.
8: Маяк. Дмитрий Григорович. Гуттаперчевый мальчик. Читает Юрий Ларионов.
9: Представление в цирке еще не начиналось. Круглая арена, залитая светом с боков и сверху, гладко выглаженная граблями, была еще пуста. Вскоре бенуары над ковровым обводом барьера представляли почти сплошную пеструю массу разнообразной публики. Яркие туалеты местами били в глаза. Но главную часть зрителей на первом плане составляли дети. Точно цветник рассыпался вокруг барьера. Неожиданно оркестр заиграл учащенным темпом. Занавес у входа в конюшню раздвинулся и пропустил человек 20, одетых в красные ливреи, обшитые галуном. Все они были в ботфортах, волосы на их головах были круто завиты и лоснились от помады. Сверху донизу цирка прошел одобрительный говор. Представление начиналось. Ливрейный персонал цирка не успел вытянуться по обыкновению в два ряда, как уже со стороны конюшен послышался пронзительный писк и хохот, и целая ватага клоунов, кувыркаясь, падая на руки и взлетая на воздух, выбежала на арену. Впереди всех был клоун с большими бабочками на груди и на спине камзола. Зрители узнали в нем тотчас же любимца Эдвардса. «Браво, Эдвардс! Браво, браво!» раздалось со всех сторон. Но Эдвардс на этот раз обманул ожидания. Он не сделал никакой особенной шутки. Кувыркнувшись раз-другой через голову и пройдясь вокруг арены, балансируя павлиньим пером на носу, он быстро скрылся. Сколько потом ему не хлопали и не вызывали его, он не являлся. На смену ему поспешно была выведена толстая белая лошадь и выбежала, грациозно приседая на все стороны, 15-летняя девица Амалия, которая чуть не убилась утром во время представления. На этот раз все прошло, однако же, благополучно. Девицу Амалию сменил жонглер, за жонглером вышел клоун с учеными собаками, после них танцевали на проволоке, выводили лошадь высшей школы, скакали на одной лошади без седла, на двух лошадях с седлами, словом, представление шло своим чередом до наступления антракта. «Душечка, тетя, теперь будет гутоперчивый мальчик, да?» спросила Верочка Листомирова. «Да, в афише сказано, он во втором отделении». Оркестр снова заиграл, снова выступили в два ряда красные ливреи. Началось второе отделение. «Когда же будет гутоперчивый мальчик?» не переставали спрашивать дети каждый раз, как один выход сменял другой. «Когда же он будет?» «А вот сейчас...» И действительно, под звуки веселого вальса портьера раздвинулась, и показалась рослая фигура акробата Беккера, державшего за руку худенького белокурого мальчика. Оба были обтянуты в трико телесного цвета, обсыпанные блесками. За ними два прислужника вынесли длинный золоченый шест с железным перехватом на одном конце. За барьером, который тотчас же захлопнулся со стороны входа, сгруппировались по обыкновению красные ливреи и часть циркового персонала. В числе последнего мелькало набеленное лицо клоуна с красными пятнами на щеках и большой бабочкой на груди. Выйдя на середину арены, Беккер и мальчик раскланялись на все стороны, после чего Беккер приставил правую руку к спине мальчика и перекувырнул его три раза в воздухе. Но это было, так сказать, вступление. Раскланившись вторично, Беккер поднял шест, поставил его перпендикулярно, укрепил толстый его конец к золотому поясу, обхватившему живот, и начал приводить в равновесие другой конец с железным перехватом, едва мелькавшим под куполом цирка. Приведя таким образом шест в должное равновесие, акробат шепнул несколько слов мальчику, который влез ему сначала на плечи, потом обхватил шест тонкими руками и ногами и стал постепенно подниматься кверху. Каждое движение мальчика приводило в колебание шест и передавалось Беккеру, продолжавшему балансировать, переступая с одной ноги на другую. Громкое «Браво!» раздалось в зале, когда мальчик достиг, наконец, верхушки шеста и послал оттуда поцелуй. Снова все смолкло, кроме оркестра, продолжавшего играть вальс. Мальчик, между тем, придерживаясь к железной перекладине, вытянулся на руках и тихо-тихо начал выгибаться назад, стараясь пропустить ноги между головою и перекладиной. На минуту можно было видеть только его свисавшиеся назад белокурые волосы и усиленно сложенную грудь, усыпанную блесками. Шест колебался из стороны в сторону, и видно было, каких трудов стоило Беккеру продолжать его в равновесии. «Браво! Браво!» раздалось снова в зале. «Довольно! Довольно!» послышалось в двух-трех местах. Но крики и аплодисменты наполнили весь цирк, когда мальчик снова показался сидящим на перекладине и послал оттуда поцелуй. Беккер, не спускающий глаз с мальчика, шепнул снова что-то. Мальчик немедленно перешел к другому упражнению. Придерживаясь на руках, он начал осторожно спускать ноги и ложиться на спину. Теперь предстояла самая трудная штука. Следовало сначала лечь на спину, уладиться на перекладине таким образом, чтобы привести ноги в равновесие с головою, и потом вдруг неожиданно сползти на спине назад и повиснуть в воздухе, придерживаясь только на подколенках. Все шло, однако же, благополучно. Шест, правда, сильно колебался, но гутоперчивый мальчик был уже на половине дороги. Он заметно перегибался все ниже и ниже и начинал скользить на спине. «Довольно! Довольно! Не надо!» — настойчиво прокричало несколько голосов. Мальчик продолжал скользить на спине и тихо-тихо спускался вниз головою. Внезапно что-то сверкнуло и завертелось, сверкая в воздухе. В ту же секунду послышался глухой звук чего-то упавшего на арену. В один миг все заволновались в зале. Часть публики поднялась с мест и зашумела. Раздались крики и женский визг. Послышались голоса, раздраженно призывавшие доктора. На арене также происходила сумятица. Прислуга и клоуны стремительно перескакивали через барьер и тесно обступали Беккера, который вдруг скрылся между ними. Несколько человек подхватили что-то и, пригибаясь, спешно стали выносить к портьере, закрывавшей вход в конюшню. На арене остался только длинный золоченый шест с железной перекладиной на одном конце. Оркестр, замолкнувший на минуту, снова вдруг заиграл по данному знаку. На арену выбежало, взвизгивая и кувыркаясь, несколько клоунов. Но на них уже не обращали внимания. Публика отовсюду теснилась к выходу. Несмотря на всеобщую суету, многим бросилась в глаза хорошенькая белокурая девочка в голубой шляпке и мантилье. Обвивая руками шею дамы в черном платье и истерически рыдая, она не переставала кричать во весь голос: «Ай, мальчик, мальчик!» На следующее утро афишка цирка не возвещала упражнений гуттаперчевого мальчика. Имя его и потом не упоминалось. Да и нельзя было. Гуттаперчевого мальчика уже не было на свете.
8: Сегодня во внеклассном чтении для 4 класса вы слушали повесть Дмитрия Григоровича «Гуттаперчевый мальчик». Читал Юрий Ларионов. Из собрания Гостелерадиофонда. 1972 год.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк.
1: Фестиваль свежего меда в Череповце. Каштановый мед, йодосодержащий мед, а также мед белой акации. Есть и король всех видов меда. Гречишный мед, насыщенный микроэлементами и железом. Это экологически чистый, а значит действительно полезный продукт. На выставке также представлены и другие продукты пчеловодства. Перга, пыльца, прополис и забрус. На протяжении выставки действует акция 4 килограмма цветочного меда за 1800 рублей. Всех любителей меда ждем с 8 сентября по 8 ноября в Доме музыки и кино «Комсомолец».
2: В некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто по смекалисти, сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
0: Телефон рекламной службы в Вологде. 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Вино из одуванчиков.

0: в Москве 8 часов. Новости. Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Группировка «Восток» уничтожила 76 БПЛА самолетного типа ВСУ и 33 пункта управления беспилотной авиацией противника, сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов. По его словам, за сутки противник потерял в том числе боевую бронированную машину, 7 автомобилей и более 270 военнослужащих. В то же время группировка «Юг» ликвидировала 3 укрытия с пехоты ВСУ в Краматорском районе. Удары нанесли расчеты гаубиц. Тем временем в группировке «Запад» предотвратили удар по тылу, сбив дроны ВСУ. Своевременно обнаружить БПЛА противника помогла многоуровневая система противовоздушной обороны. Владимир Путин отметил устойчивую работу АПК и пообещал государственную поддержку. Она коснется оперативных вопросов, топлива, транспортировки, сбыта продукции и обеспечения посевным материалом. Также продолжится системная поддержка агропромышленного сектора. Президент обратился к аграриям по случаю Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который отмечается 11 октября.
1: В этом году вновь будет получен достойный урожай зерновых с солидным запасом. Превышена планка в 100 миллионов тонн. На хорошем уровне находится производство мяса, молока, яиц, многих других видов продукции. В последнее время и крупному аграрному бизнесу, и особенно средним компаниям, фермерским хозяйствам пришлось столкнуться с целым рядом сложностей. Они вызваны санкциями, инфраструктурными и экспортными барьерами, ростом издержек. Государство обязательно продолжит оказывать аграриям необходимую помощь, содействовать как в решении оперативных вопросов, связанных с топливом, транспортировкой и сбытом продукции, с обеспечением посевным материалом, так и в целом продолжим системно поддерживать агропромышленный сектор, перед которым стоят масштабные задачи.
0: Глава государства назвал приоритетными развитие сельского хозяйства, укрепление технологических возможностей агропромышленного комплекса по всем направлениям от сферы селекции, генетики, семеноводства и биотехнологии до внедрения современной сельхозтехники, оборудования и цифровых решений. Дата-центр Яндекса во Владимире полностью остановил работу после атаки БПЛА, говорится в сообщении Яндекс.Клауд. Отмечается, что пострадавших нет, профильные службы уже работают на месте и устраняют последствия. Из-за остановки работы дата-центра часть сервисов Яндекса в настоящее время недоступна. Пользователи сообщают о сбоях в работе сервисов Яндекса, следует из данных мониторингов директор 404 и сбой.рф. Жалобы поступают в том числе на Яндекс.Гоу, Яндекс.Пэй, Яндекс.Музыку и Кинопоиск. Поставки российского дизеля в США могут помочь снизить цены на него внутри Америки, хотя озвученные президентом Дональдом Трампом объемы импорта из России невелики для мирового рынка топлива. Американский лидер договорился о немедленных поставках 300 тысяч тонн дизеля из России в октябре и 500 тысяч тонн в ноябре. Далее речь идет о еще 4 миллионов тонн за короткий период в зависимости от состояния российских НПЗ. Сами же Штаты потребляют в 5 раз больше дизеля, чем за тот же срок использует Россия. Привлекательность российского топлива на мировом рынке растет и на фоне кризиса в Ормузском проливе. Чистый экспорт нефтепродуктов из стран Персидского залива в августе составил в среднем 390 тысяч баррелей в сутки. Это чуть более четверти довоенного уровня. Как считает бывший координатор Белого дома по Ближнему Востоку Брэд МакГурк, поставки нефти из России – явное доказательство того, что Штаты уже испытывают мощное макроэкономическое давление.
2: Наше противостояние с Ираном, мягко говоря, не было тщательно спланировано. И сейчас мы испытываем макроэкономическое давление, которое начинает приносить нам ощутимые неприятности. И то, что мы обращаемся к России, говорит о том, что нам нужна их помощь.
0: В субботу президент Трамп заявил журналистам, что Украине надо найти нового лидера и обвинил Зеленского в том, что тот создает проблемы для всего мира. Портал Axios обратил внимание на то, что нападки Трампа последовали за критикой Зеленским сделки Вашингтона с Россией по дизельному топливу. Заявление Трампа, как отмечает портал, свидетельствует о самом серьезном кризисе в отношениях между президентом США и Зеленским с момента их встречи в феврале 2025 года, которая закончилась скандалом, попавшим на телеэкраны. Москва пока остается под влиянием периферии антициклона, поэтому сегодня в городе будет относительно тепло. Обойдется также и без осадков. С наступлением понедельника в Москве зарит дожди. Более того, начиная с середины недели в мегаполисе похолодает. Золотая осень, как обратил внимание ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Кишковец, закончится и начнется глубокая осень.
3: С наступлением понедельника зарядят дожди, ночью плюс 10-13, днем потеплее до плюс 14-17 градусов, во вторник дожди продолжатся, а в ночные часы от 10 до 13 днем посвежее до плюс 11-14 градусов, ну и что касается второй половины недели, то она уже будет по-октябрьски прохладной, середины следующей недели, со среды как раз похолодание, но столбики термометров только всего лишь устремятся в положенное в октябре климатическое русло. По ночам от 4 до 7 градусов, ну и в дневные часы плюс 8, плюс 11 градусов. Это близко к нормальным показателям. В аккурат к 14 октября к Покрову закончится так называемая золотая осень, и далее начнется осень глубокая, которая, как правило, ну, по народному календарю длится с 15 по 28 октября. Так что на следующей неделе актуальными будут зонты, более теплые вещи, ну, со всеми отсюда вытекающими последствиями. В общем, осень начнет генеральное наступление по всем фронтам.
0: В начале новой недели согретая гольфстримом воздух пробьется к побережью Абия, Иртыша и Енисея. Об этом вестям рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков. По словам эксперта, сейчас над европейской частью России будут активно проявляться атлантические циклоны. При этом из-за теплого воздуха, прорвавшегося к берегам рек в Сибири, температура в южном регионе будет на несколько градусов выше нормы. Каждый пятый опрошенный россиянин готов использовать искусственный интеллект для выбора города или страны для путешествия. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску билетов, сообщает ТАСС. Найти авиабилеты и отели с помощью алгоритма готовы 17%. Практически столько же могут доверить ИИ, проверить визовые требования и правила въезда. Рассчитать бюджет поездки с помощью искусственного интеллекта готовы 11% опрошенных. Почти каждый четвертый участник исследования пока вообще не готов поручить искусственному интеллекту организацию путешествия. Согласно исследованию, более половины россиян планируют путешествие самостоятельно или привлекают к этому близких. Полностью берут организацию на себя лишь 18% опрошенных. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС Санкт-Петербурга, сегодня днем ожидается облачная погода, днем с прояснениями, небольшие осадки и 9-11 градусов тепла. В российской столице сейчас около 8 градусов тепла, в течение дня синоптики осадков не обещают, воздух может прогреться до 13-15 градусов, по области до 16-17, ветер юго-западный 2,7 метра в секунду, атмосферное давление будет расти, составит 747 миллиметров ртутного столба, что близко к норме для московского региона.

Радиостанция «Маяк» представляет. Внеклассное чтение. Седьмой класс. Александр Сергеевич Пушкин. «Медный всадник». Поэму читает Дмитрий Журавлев. Из собрания «Гостелерадиофонда». 1972 год.

пустынных волн стоял он, дум великих полн, и вдаль глядел. Пред ним широко река неслася, бедный челн по ней стремился одиноко. По мшистым топким берегам чернели избы здесь и там, приют убогого чухонца, и лес, неведомый лучам, в тумане спрятанного солнца кругом шумел. И думал он: отсель грозить мы будем шведу. Здесь будет город заложен на зло надменному соседу. Природой здесь нам суждено в Европу прорубить окно, ногою твердой стать при море. Сюда, по новым им волнам, все флаги в гости будут к нам, и запируем на просторе. Прошло 100 лет. И юный град полночных стран, краса и дива, из тьмы лесов, из стопи блат, вознесся пышно, горделиво, где прежде финской рыболов, печальный пасынок природы, один у низких берегов бросал в неведомые воды свой ветхий невод. Ныне там, по оживленным берегам, громады стройные теснятся дворцовых башен. Корабли толпой со всех концов земли к богатым пристаням стремятся. В гранит оделась Нева, мосты повисли над водами, темно-зелеными садами ее покрылись острова. И перед младшую столицей померкла старая Москва, как перед новою царицей порфироносная вдова. Люблю тебя, Петра творенья, люблю твой строгой стройный вид, Невы державное течение, береговой ее гранит, твоих оград узор чугунный, твоих задумчивых ночей прозрачный сумрак, блеск безлунный, когда я в комнате моей пишу, читаю без лампады. И ясны спящие громады пустынных улиц, и светла адмиралтейская игла, и не пуская тьму ночную на золотые небеса, одна заря сменить другую спешит, дав ночи полчаса. Блю зимы твоей жестокой недвижный воздух и мороз, бег санок вдоль Невы широкой, девичьи лица ярче роз, и блеск, и шум, и говор балов, а в час пирушки холостой, шипенье пенистых бокалов и пунша пламень голубой. Люблю воинственную живость потешных марсовых полей, пехотных ратей и коней однообразную красивость. В их стройно зыблемом строю лоскутье сих знамен победных, сиянье шапок этих медных, насквозь простреленных в бою. Люблю военная столица твоей твердыни, дым и гром, когда полночная царица дарует сына в царский дом, или победу над врагом Россия снова торжествует, или, взломав свой синий лед, Нева к морям его несет, и, чуя вешние дни, ликует. Красуйся, град Петров, и стой неколебимо, как Россия, да умирится же с тобой и побежденная стихия, вражду и плен старинный свой, пусть волны финские забудут и тщетной злобою не будут тревожить вечный сон Петра. Была ужасная пора, об ней свежо воспоминание, об ней, друзья мои, для вас начну свое повествование. Печален будет мой рассказ.

Над омраченным Петроградом дышал ноябрь осенним хладом, плеская шумною волной в края своей ограды стройной, Нева металась, как больной в своей постели беспокойной. Уж было поздно и темно, сердито бился дождь в окно, и ветер дул печально воя. В то время из гостей домой пришел Евгений молодой. Мы будем нашего героя звать этим именем. Оно звучит приятно, с ним давно мое перо, к тому же, дружно. Прозвание нам его не нужно, хотя в минувшие времена оно, быть может, и звучало, и под пером Карамзина в родных преданиях прозвучало. Но ныне светом и молвой оно забыто. Наш герой живет в Коломне, где-то служит, дичится знатных и не тужит ни о почиющей родне, ни о забытой старине. Итак, домой пришед, Евгений стряхнул шинель, разделся, лег. Но долго он заснуть не мог в волнении разных размышлений. О чем же думал он? О том, что был он беден, что трудом он должен был себе доставить и независимость, и честь, что мог бы Бог ему прибавить ума и денег, что ведь есть такие праздные счастливцы, ума недального ленивцы, которым жизнь куда легка, что служит он всего 2 года. Он также думал, что погода не унималась, что река все прибывала, что едва ли с Невы мостов уже не сняли, и что с парашей будет он дни на 2-3 разлучен. Так он мечтал, и грустно было ему в ту ночь, и он желал, чтоб ветер выл не так уныло, и чтобы дождь в окно стучал не так сердито. Сонный очи он, наконец, закрыл. И вот редеет мгла ненастной ночи, и бледный день уж настает. Ужасный день! Нева всю ночь рвалась к морю против бури, не одолев их буйной дури, и спорить стало ей не в мочь. Поутру над ее брегами теснился кучами народ, любуясь брызгами, горами и пеной разъяренных вод. Но силой ветров от залива перегражденная Нева обратно шла, гневна, бурлива и затопляла острова. Погода пуще свирепела, Нева вздувалась и ревела, котлом клокоча и клубясь, и вдруг, как зверь остервенясь, на город кинулась, пред нею все побежало, все вокруг вдруг опустело. Воды вдруг втекли в подземные подвалы, к решеткам хлынули каналы, и всплыл Петрополь, как Тритон, по пояс в воду погружен. Осада! Приступ! Злые волны, как воры, лезут в окна. Челны с разбега стекла бьют кормой. Лотки под мокрой пеленой. Обломки хижин, бревны, кровли. Товар запасливой торговли. Пожитки бледной нищеты. Грозой снесенные мосты. Гроба с размытого кладбища плывут по улицам. Народ зрит божий гнев и казни ждет. Увы, все гибнет. Кров и пища. Где будет взять? В тот грозный год покойный царь еще России со славой правил. На балкон печален, смутен вышел он и молвил: «С Божьей стихией царям не совладеть». Он сел и в думе скорбными очами на злое бедствие глядел. Стояли стогны озерами, и в них широкими реками вливались улицы. Дворец казался островом печальным. Царь молвил: из конца в конец, по ближним улицам и дальним, в опасный путь средь бурных вод его пустились генералы спасать, и страхом обуялый, и дома тонущий народ.
Тогда на площади Петровой, где дом в углу вознесся новый, где над возвышенным крыльцом с подъятой лапой, как живые, стоят два льва сторожевые, на звере мраморном верхом, без шляпы, руки сжав крестом, сидел недвижный, страшно бледный Евгений. Он страшился, бедный, не за себя. Он не слыхал, как подымался жадный вал, ему подошву подмывая, как дождь ему в лицо хлестал, как ветер буйно завывая, с него и шляпу вдруг сорвал. Его отчаянные взоры на край один наведены, недвижно были, словно горы из возмущенной глубины. Вставали волны там и злились, там буря выла, там носились обломки. Боже, Боже, там, увы, близёхонько к волнам, почти у самого залива, забор некрашенный, да ива и ветхий домик. Там они, вдова и дочь, его параша, его мечта, или во сне он это видит, или вся наша и жизнь ничто, как сон пустой, насмешка неба над землей. И он как будто околдован, как будто к мрамору прикован, сойти не может. Вкруг него вода и больше ничего. И обращен к нему спиною в неколебимой вышине над возмущенною Невою стоит с простертою рукою кумир на бронзовом коне.

0: Но вот, насытясь разрушением и наглым буйством утомясь, Нева обратно повлеклась, своим любуясь возмущением и покидая с небреженьем свою добычу. Так злодей свирепой шайкою своей в село ворвавшись ломит, режет, крушит и грабит, вопли скрежет, тревога, брань, насилие, вой, и грабежом отягощенный, боясь погони, утомленный, спешат разбойники домой, добычу по пути роняя. Вода сбыла, и мостовая открылась. И Евгений мой спешит, душою замирая, в надежде, страхе и тоске к едва смирившейся реке. Но торжеством победы полны еще кипели злобно волны, как бы под ними тлел огонь, еще их пена покрывала, и тяжело Нева дышала, как с битвы прибежавший конь. Евгений смотрит, видит лодку, он к ней бежит, как на находку, он перевозчика зовет. И перевозчик беззаботный его за гривенник охотно через волны страшные везет. И долго с бурными волнами боролся опытный гребец, и скрыться вглубь меж их рядами сейчас с дерзкими пловцами готов был челн, и, наконец, достиг он берега. Несчастный знакомой улицей бежит в места знакомые. Глядит, узнать не может. Вид ужасный, все перед ним завалено, что сброшено, что снесено, скривились домики, другие совсем обрушились, иные волнами сдвинуты, кругом, как будто в поле боевом, тела валяются. Евгений, стремглав, не помня ничего, изнемогая от мучений, бежит туда, где ждет его судьба с неведомым известием, как запечатанным письмом. И вот бежит уж он предместьем, и вот залив, и близок дом. Что ж это? Он остановился, пошел назад и воротился. Глядит, идет, еще глядит. Вот место, где их дом стоит. Вот ива. Были здесь вороты. Снесло их, видно. Где же дом? И полон сумрачной заботы, все ходит, ходит он кругом, толкует громко сам с собою, и вдруг, ударя в лоб рукою, захохотал. Ночная мгла на город трепетный сошла, но долго жители не спали и меж собою толковали о дне минувшем. Утро луч из-за усталых бледных туч блеснул над тихою столицей и не нашел уже следов беды вчерашней. Багряницей уже прикрыто было зло. В порядок прежний все вошло. Уже по улицам свободным своим бесчувствием холодным ходил народ. Чиновный люд, покинув свой ночной приют, на службу шел. Торгаш отважный, не унывая, открывал невой ограбленный подвал, сбирая свой убыток важный на ближнем выместить. С дворов свозили лодки. Граф Хвостов, поэт, любимый небесами, уж пел бессмертными стихами несчастья Невских берегов. Но бедный, бедный мой Евгений, увы, его смятенный ум против ужасных потрясений не устоял. Мятежный шум Невы и ветров раздавался в его ушах, ужасных дум безмолвно полон он скитался. Его терзал какой-то сон. Прошла неделя, месяц, он к себе домой не возвращался. Его пустынный уголок отдал наймы, как вышел срок, хозяин бедному поэту. Евгений за своим добром не приходил. Он скоро свету стал чужд, весь день бродил пешком, а спал на пристани, питался в окошко поданным куском, одежда ветхая на нем рвалась и тлела, злые дети бросали камни вслед ему, нередко кучерские плети его стегали, потому что он не разбирал дороги уж никогда. Казалось, он не примечал. Он оглушен был шумом внутренней тревоги. И так он свой несчастный век влачил ни зверь, ни человек, ни то, ни сё, ни житель света, ни призрак мертв.
1: Александр Сергеевич Пушкин. «Медный всадник». Поэму читает Дмитрий Журавлев. Продолжение следует.

0: Очень важно оставлять себе время на то, чтобы успевать анализировать и успевать замечать действительность. Наталья Наумова, детский психолог, психотерапевт.
1: Так говорит «Маяк».
2: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
0: Категория 12+.

0: Москве 8:30.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Военнослужащие России минувшей ночью продолжили нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по дата-центрам, объектам портовой инфраструктуры Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ. По данным Минобороны, вооруженные силы России поразили в порту Черноморск сухогруз, доставивший грузы военного назначения. Также поражен дата-центр ТНТ в Одессе, используемый ВСУ для обработки, передачи и хранения информации. Военнослужащие группировки войск «Запад» сбили несколько беспилотников самолетного типа противника на Краснолиманском направлении спецоперации, таким образом предотвратив удар по тыловым районам дивизии. Об этом сообщили сегодня в Минобороны. С помощью радиолокационных станций была получена информация о нескольких БПЛА самолетного типа. Операторы во взаимодействии с расчетами радиолокационных станций и постов воздушного наблюдения обнаружили и уничтожили выявленные цели. В то же время группировка «Юг» уничтожила три укрытия с пехотой ВСУ в Краматорском районе. Удары наносились расчетами гаубиц «Гиацинт-Б», «Д-74» и «Д-20». Американский миллиардер Илон Маск согласился с президентом США Дональдом Трампом в его мнении о Зеленском, заявив, что Украине

0: во всех тарифах появляется сообщение «нет свободных машин» или «машина не найдена». Если же заказать машину, то через некоторое время после начала поиска заказ завершается, а сервис пишет «вы приехали». Кроме того, при переходе в раздел «еда» того же приложения пользователи видят уведомление «сейчас технический сбой». В Саудовской Аравии ракетной атаке подвергся международный аэропорт Эр-Рияда. По информации западных СМИ, удар пришелся на один из залов вылета. 12 человек погибли, еще более 300 пострадали. Аэропорт приостановил работу, пассажиры и сотрудники были экстренно эвакуированы. Ответственность за атаку взяли на себя йеменские хуситы. Ракетный удар стал вторым за 3 дня. В четверг в результате попадания ракеты погибли 3 человека, еще несколько пассажиров были ранены. Хуситы называют свои действия ответом на саудовские авиаудары по территории Йемена. Министерство юстиции США открыло расследование в отношении 5 крупнейших телеканалов, в том числе ABC, CBS, CNN, по подозрению в нарушении антимонопольного законодательства после того, как они временно приостановили совместное освещение мероприятий президента США Дональда Трампа, сообщает об этом газета New York Times. Ведомство потребовало предоставить переписку и другие материалы, связанные с работой телевизионного пула Белого дома. В рамках этой системы телеканалы поочередно снимают мероприятия с участием президента и передают материалы другим СМИ. В сентябре телеканалы на несколько дней приостановили совместную работу после того, как президент Трамп ограничил доступ представителей CNN, «Политика» и еще некоторых СМИ в Белый дом. Из-за этого крупнейшие американские телеканалы не показали кадры некоторых мероприятий во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в США. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге сегодня облачно, днем с прояснениями, небольшие дожди, температура воздуха от 9 до 11 градусов. В Москве сегодня облачно с прояснениями, без осадков, температура воздуха днем от 13 до 15 градусов. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.
2: Студия Алексей Крылов. Здравствуйте. Россиянин Карен Хачанов вышел в 4-й круг теннисного турнира в Шанхае. Он в 3-м раунде был сильнее француза Адриана Монарина со счетом 6-2, 6-4. «Факел» продлил серию без побед. В текущем сезоне российской премьер-лиги по футболу воронежцы в рамках 10-го тура уступили московскому «Локомотиву» со счетом 0-5. Дубль оформил Николай Камличенко. По разу отличились Николай Титков, Сесар Монтас и Егор Погоснов. В других встречах субботы петербургский «Зенит» был сильнее Краснодара 3-2, самарские «Крылья Советов» и московский «Спартак» разошлись миром 1-1, а Оренбург взял верх над махачкалинским «Динамо» 4-0. Лидируют в первенстве «Зенит» и Краснодар, у которых по 21 очку, на одно меньше у идущего 3-м «Спартака». Дубль Архипа Николенко принес Новосибирск-Сибири победу над Челябинским трактором со счетом 2-1 в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. У проигравших шайбу забросил Григорий Дронов. В других поединках субботы ярославский «Локомотив» взял верх над минским «Динамо» 6-1. Казанский «Акбарс» уступил череповецкой «Северстали» 1-4. Казахстанский «Барыс» был сильнее омского «Авангарда» 5-1. А владивостокский «Адмирал» в овертайме нанес поражение тольяттинской «Ладе» 4-3. Российский нападающий Марат Хуснутдинов признан второй звездой встречи регулярного первенства Национальной хоккейной лиги, в которой его Бостон Брюинс был сильнее Филадельфии Флайерс со счетом 5-1. Он забросил шайбу. Результативная передача Арсения Грицука помогла Нью-Джерси Девилс взять верх над Ванкувер Кеннекс 4-1. Тем временем 2 российских хоккеиста, выступающих в Национальной хоккейной лиге, выбыли на длительный срок. О серьезных травмах наших игроков рассказывает Даниил Моногаров.
3: Голкипер Нью-Йорк Рейнджерс Игорь Шестеркин не поможет своей команде до конца сезона. Вратарь в матче с Вашингтоном в игровом моменте получил повреждение, ударившись правой ногой о штангу. Он закричал от сильной боли и смог покинуть площадку только при помощи одноклубников. О диагнозе пока ничего не известно. Отмечу только, что спортивный врач Харьяс Гревел предположил, что у Шестеркина травмированы связки колена. Судя по такому долгому сроку реабилитации, растяжением тут не обошлось. А вот нападающий Филадельфии Никита Гребенкин может успеть восстановиться к плей-офф. Медицинский штаб команды заявил, что он может больше не появиться в официальных матчах до весны. В общей сложности россиянин пропустит около года. Ранее ожидалось, что после повреждения в марте он не сыграет пару недель, но ему пришлось перенести операцию на спине.
2: Ростов-Дон продлил

0: побед со старта чемпионата России по гандболу среди женских команд до 7 встреч. Ростовчанки взяли верх над новороссийской «Черноморочкой» со счетом 30-26 и возглавили турнирную таблицу. В других встречах субботы подмосковная «Звезда» была сильнее майкопского «Агуадыифа» 31-26, а краснодарская «Кубань» обыграла московский «Луч» 38-34. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
1: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
2: Маяк. Александр Сергеевич Пушкин. «Медный всадник». Поэму читает Дмитрий Журавлев. Продолжение.
3: Раз он спал у Невской пристани, дни лета клонились к осени. Дышал ненастный ветер, мрачный вал плескал на пристань робще пени, и, бьяся гладкие ступени, как челобитчик у дверей, ему невнимаемлющих судей, бедняк проснулся. Мрачно было, дождь капал, ветер выл уныло, и с ним вдали, во тьме ночной, перекликался часовой. Вскочил Евгений, вспомнил живо он прошлый ужас. Торопливо он встал, пошел бродить, и вдруг остановился, и вокруг тихонько стал водить очами, с боязнью дикой на лице. Он очутился под столбами большого дома. На крыльце с подъятой лапой, как живые, стояли львы сторожевые. И прямо в темной вышине, над огражденную скалою, кумир с простертою рукою сидел на бронзовом коне. Евгений вздрогнул. Прояснились в нем страшно мысли. Он узнал и место, где потоп играл, где волны хищные толпились, бунтуя злобно вокруг него, и львов, и площадь, и того, кто неподвижно возвышался во мраке медной угловой, того, чьей волей роковой под морем город основался. Ужасен он в окрестной мгле. Какая дума на челе, какая сила в нем сокрыта, а всем коне какой огонь. Куда ты скачешь, гордый конь, и где опустишь ты копыта? О, мощный властелин судьбы, не так ли ты над самой бездной, на высоте устой железной, Россию поднял на дыбы? Кругом подножия кумира безумец бедный обошел и взоры дикие навел на лик державца полумира. Стеснилась грудь его, чело к решетке хладной прилегло, глаза подернулись туманом, по сердцу пламень пробежал, вскипела кровь, он мрачен стал пред горделивым истуканом, и зубы стиснув, пальцы сжав, как обуянной силой черной, добро, строитель чудотворный, шепнул он злобно задрожав, ужо тебе, и вдруг, стремглав, бежать пустился. Показалось ему, что грозного царя, мгновенно гневом возгоря, лицо тихонько обращалось. И он по площади пустой бежит и слышит за собой, как будто грома грохотанье, тяжелозвонкое скаканье по потрясенной мостовой. И озарен луною бледной, простерши руку в вышине, за ним несется всадник медный на звонко скачущем коне. И во всю ночь безумец бедный, куда стопы не обращал, за ним повсюду всадник медный с тяжелым топотом скакал. И с той поры когда случалось идти той площади ему. В его лице изображалось смятение. К сердцу своему он прижимал поспешно руку, как бы его смиряя муку. Картуз изношенный сымал, смущенных глаз не подымал и шел сторонкой. Остров малый на взморье виден. Иногда причалит с неводом туда рыбак на ловле запоздалый и бедный ужин свой варит, или чиновник посетит, гуляя в лодке воскресенье, пустынный остров. Не взросло там ни былинки. Наводненье туда играя занесло домишко ветхой. Над водою остался он, как черный куст. Его, прошедшую весною, свезли на барке. Был он пуст и весь разрушен. У порога нашли безумца моего, и тут же хладный труп его похоронили ради Бога.

0: Октябрь уж наступил, уж роща отряхает последние листы с ногих своих ветвей. Дохнул осенний хлад, дорога промерзает. Журча еще бежит за мельницу ручей, но пруд уже застыл. Сосед мой поспешает в отъезжие поля с охотою своей, и страждут озими от бешеной забавы, и будет лай собак, уснувшие дубравы. Теперь моя пора. Я не люблю весны, скучна мне оттепель. Вонь, грязь. Весной я болен, кровь бродит, чувства, ум тоскою стеснены. Суровою зимой я более доволен, люблю я снега в присутствии луны, как легкий бег саней, с подругой быстрый волен, когда под соболем согрета и свежа, она вам руку жмет, пылая и дрожа. Как весело, обув железом острым ноги, скользить по зеркалу стоячих ровных рек, а зимних праздников блестящие тревоги. Но надо знать и честь, полгода снег да снег, ведь это, наконец, и жителю берлоги медведю надоест. Нельзя же целый век кататься нам в санях с армидами молодыми или киснуть у печей за стеклами двойными. Ох, лето красное, любил бы я тебя, когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи. Ты все душевные способности губя нас мучишь, как поля мы страждем от засухи. Лишь как бы напоить да освежить себя, иной в нас мысли нет. И жаль зимы старухи, и проводив ее блинами и вином, поминки ей творим мороженым и льдом.
1: Александр Сергеевич Пушкин. «Осень». Читает Дмитрий Журавлев. Продолжение следует.

0: «Маяк» в это воскресенье утром. Хочу все знать.
1: Начнем с игры «Донетки». В следующем часе решаем олимпиадные задачи по русскому языку. В 11 утра разберем геометрический парадокс. Почему снежинка Коха имеет бесконечную длину периметра? И в полдень сравним фантастику и реальность. Как в лаборатории Теодора Маймана был придуман лазер. Все это в цикле «Вокруг света за 80 изобретений». В субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра. Кто и почему мешает остановить конфликт? Подкаст «Переговорщики. Россия и Украина этой осенью». В это воскресенье в 7 часов вечера на «Маяке» и в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим». Первые казинаки изготавливались из смолы кипариса.
2: Как знать.
0: Длина звуковой дорожки на одной стороне грамм-пластинки приближается к 500 метрам.
2: Как знать, как знать.
0: По-русски «северное сияние» называется «пазыри». Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг с 2 часов дня на «Маяке».
3: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница.
4: Знакомо? Только без паники. Включите радиоприемник и настройтесь на бессонницу. Пообщаемся в прямом эфире, послушаем красивую ночную музыку и прогоним ночные мысли. Бессонница. В воскресенье в 23.07 на «Маяке».
0: Александр Сергеевич Пушкин. «Осень». Читает Дмитрий Журавлев. Продолжение.
5: Дни поздней осени бронят обыкновенно, но мне она мила, читатель дорогой, красою тихою, блистающей смиренно. Так нелюбимое дитя в семье родной к себе меня влечет. Сказать вам откровенно, из годовых времен я рад лишь ей одной. В ней много доброго, любовник нечтиславный, я нечто в ней нашел, мечтою своенравной. Как это объяснить? Мне нравится она, как, вероятно, вам чахоточная дева порою нравится. На смерть осуждена, бедняжка клонится без ропота, без гнева, улыбка на устах увянувших видна, могильной пропасти она не слышит зева, играет на лице еще багровый цвет. Она жива еще сегодня, завтра нет. Унылая пора очей очарования, приятна мне твоя прощальная краса. Люблю я пышные природы увиданья, в багрец и в золото одетые леса, в ясенях ветра шум и свежее дыхание, и мглой волнистую покрыты небеса, и редкой солнце луч, и первые морозы, и отдаленные седой зимы угрозы. И с каждой осенью я расцветаю вновь. Здоровью моему полезен русский холод. К привычкам бытия вновь чувствую любовь. Чередой слетает сон, чередой находит голод. Легко и радостно играет в сердце кровь. Желания кипят, я снова счастлив, молод. Я снова жизни полон. Таков мой организм. Извольте мне простить ненужный прозаизм. Ведут ко мне коня в раздолье открытом, махая гривой он всадника несет. И звонко под его блистающим копытом звенит промерзлый дол и трескается лед. Но гаснет краткий день, и в камельке забытом огонь опять горит. То яркий свет льет, то тлеет медленно, а я пред ним читаю, и льду мы долгие в душе моей питаю. и забываю мир. И в сладкой тишине я сладко усыплен моим воображением, и пробуждается поэзия во мне. Душа стесняется лирическим волнением, трепещет и звучит, и ищет, как во сне, и злится, наконец, свободным проявлением. И тут ко мне идет незримый рой гостей, знакомцы давние, плоды мечты моей. И мысли в голове волнуются в отваге, и рифмы легкие навстречу к ним бегут, и пальцы просятся к перу, пирог бумаги. Минута, и стихи свободно потекут. Так дремлет недвижим корабль в недвижной влаге. Но чу, матросы вдруг кидаются, ползут вверх, вниз, и паруса надулись, ветра полны. Громада двинулась и рассекает волны. Плывет. Куда ж нам плыть?
2: Сегодня во внеклассном чтении для 7 класса вы слушали поэму Александра Сергеевича Пушкина «Медный всадник» и стихотворение «Осень». Читал Дмитрий Журавлев. Из собрания «Гостелерадиофонда», 1972 год.

0: В Москве 9 часов.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили за ночь над регионами России 479 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны. Российские войска минувшей ночью беспилотными летательными аппаратами атаковали в Одессе дата-центр ТЭНЭТ, используемый ВСУ для обработки, передачи и хранения информации. Также бойцы нанесли удары по судну с военным грузом в порту Черноморск, отметили в военном ведомстве. В последнее время российская армия усилила атаки на украинские ЦУДы, предоставляющие услуги связи, интернета и разведданные ВСУ. Херсонская область осталась сегодня без электроснабжения из-за технологического нарушения в энергосистеме. Об этом сообщила компания «Херсонэнерго». Как отмечает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ, в Харькове сегодня утром прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Владимир Путин поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником. По словам президента, благодаря их труду Россия входит в число мировых лидеров по производству сельскохозяйственной продукции.
2: Особые слова благодарности труженикам села, которые в ежедневном напряженном режиме, зачастую без отдыха, боролись за урожай. Уже говорил, что вас тепло и справедливо называют кормильцами России. Этим высоким званием можно и нужно гордиться. Сердечное спасибо всем, кто трудится в сельском хозяйстве и на перерабатывающих предприятиях. Благодаря вашей энергии и преданности своему делу Россия прочно удерживает позиции одного из ведущих производителей аграрной продукции в мире. Даже в непростых текущих условиях отечественные АПК работают устойчиво и стабильно.
0: Глава российского государства заверил аграриев в продолжении поддержки на фоне санкций. Владимир Путин добавил, что государство окажет системную помощь агропромышленному сектору и решит оперативные вопросы с топливом, транспортировкой, сбытом продукции и обеспечением посевным материалом. Российская страна подтвердила свою готовность поставлять нефть и нефтепродукты. В Кремле подчеркнули, что это положительно отразится на всей глобальной экономике. Согласно данным Федеральной таможенной службы России, до 2021 года ежегодно экспортировало более 45 миллионов тонн дизеля. При этом, как подчеркнул ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета при правительстве Игорь Юшков, производство дизеля – одна из главных специализаций российских НПЗ.
3: Россия как раз-таки производит дизель значительно больше, чем бензина, и это основная специализация российских нефтеперерабатывающих заводов, именно производство дизеля. Мы на экспорт отправляем преимущественно его и мазут. Поэтому действительно большие объемы дизеля мы можем произвести, и 15 и более миллионов тонн ежегодно уходят на экспорт. Потребление внутри страны снижается, заканчиваются сельхозработы, поэтому формируется переизбыток, поэтому это не ударит по внутреннему российскому рынку.
0: 300 тысяч тонн дизеля сейчас, и еще 500 тысяч в ноябре и 1 миллион тонн позднее. В дальнейшем поставки могут вырасти еще на 3 миллиона тонн. Столько топлива Россия направит на мировой и американский рынок, сообщил ранее президент Дональд Трамп, назвав переговоры с Владимиром Путиным чрезвычайно успешными. Энергетическое сотрудничество между США и Россией, по словам Трампа, приведет к тому, что цены на дизель в Соединенных Штатах и в других странах будут снижаться рекордными темпами. Украина из-за падения экспорта пшеницы и ячменя потеряла за июль, август и сентябрь почти 600 миллионов долларов, следует из данных Министерства аграрной политики и продовольствия страны, сообщает РИА Новости. Исходя из данных Государственной таможенной службы Украины, средняя цена украинской экспортной пшеницы в текущем году составляет 222 доллара за тонну. Таким образом, Киев в этот маркетинговый год уже недополучил 495 миллионов долларов выручки за продажу пшеницы. Экспорт ячменя с Украины снизился с 939 до 441 тысячи тонн. Еврокомиссия завершает разработку предложения по ужесточению визовых правил для российских туристов и планирует представить их в январе 2027 года. Об этом сообщает «Политика» со ссылкой на чиновников ЕС. Инициативу продвигают несколько стран, включая Польшу, Швецию и Эстонию, которые связывают необходимость ограничений с защитой от якобы гибридных атак. По данным издания, в 2025 году россиянам выдали около 478 тысяч туристических виз в Шенгенскую зону. Многие из них них многократные. Некоторые государства намерены поднять вопрос визовых ограничений на заседании Совета ЕС по иностранным делам 12 октября, а также предложить дополнительные ограничения для российских дипломатов. Более 20 индийских моряков спасены и находятся сейчас в безопасности после происшествия с танкером у берегов Арабских Эмиратов. Об этом сообщило индийское консульство в Дубае. Ранее газета Indian Express сообщила, что танкер MTG номер 2 под флагом Панамы был атакован беспилотником у побережья Арабских Эмиратов. На борту находились 22 индийца. Танкер, шедший через Ормузский пролив, попал под обстрел, сообщает в субботу Управление морских торговых перевозок Великобритании. Капитан судна передал сообщение о том, что в танкер попал снаряд неизвестного происхождения, в результате чего на борту начался пожар. Никто из членов экипажа не пострадал. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центров ФОБа Санкт-Петербурга, сегодня днем облачно, с прояснениями, небольшие осадки и до 11 градусов тепла. В Москве сейчас около 9 градусов. В течение дня синоптики осадки не обещают. Днем максимум 13-15 градусов. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.
1: Маяк.
4: Кружит земля, как в детстве карусель, а над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла, им нет числа. Им нет числа, сквозь

0: хочу все знать. Хочу все знать.
1: Доброе утро, товарищи дети! Доброе утро, товарищи взрослые! И это передача «Хочу все знать» на радиостанции «Маяк». Меня зовут Денис Николаев, и хочется пожелать всем доброго, доброго, прекрасного, восхитительного осеннего утра, вне зависимости от того, какая где погода на территории нашей большой необъятной родины. Настроение должно быть превосходным, потому что мы в эфире и мы вместе с вами. Сегодня в студии Данил Викторович Лукин. Данил Викторович, здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: По памяти дирижер, композитор, преподаватель Академии хорового искусства имени Виктора Сергеевича Попова.
2: Видите? Да-да, все.
1: Даже листочек уже мне не нужен, я все-таки наконец-таки выучил наизусть. У вас настроение сегодня превосходит погоду?
2: Да. Да, у меня, я когда сюда приезжаю на эфир, у меня всегда настроение такое приподнятое, радостное.
1: А вы когда едете на эфир, что вы слушаете? Вы какого-нибудь Шостаковича какого-нибудь слушаете?
2: Нет, я когда еду на эфир и когда я еду на какое-то мероприятие, я, как правило, еду в полной тишине.
1: А, чтобы не перегружать
2: мозг. Вообще,
1: мозг.
2: Просто, да, потому что звуков много, угу. Музыки много в жизни. Вот, и действительно, да, чтобы не перегружаться, чтобы голова не была уставшая, стараюсь соблюдать тишину.
1: Иногда, кстати, это очень полезно. Также да. Полезно иногда забывать телефон дома.
2: Да.
1: Это очень
2: или не забывать даже, а намеренно его отключать.
1: Или убирать в портфель.
2: Да, да.
1: И идти просто наслаждаться прекрасными звуками города или природы. Итак, сегодня мы играем в Донетке. Наш телефон 495-728-7171. Также можно писать на наш номер +7 967 103 5533. И у нас первый участник Глеб. Из Москвы. Глеб, доброе утро. Здравствуй.
2: Привет.
3: Доброе утро.
1: Доброе утро. Давно не слышались. Как настроение? Как дела?
3: Хорошо.
1: Это прекрасно. Ты же в Донетке играл неоднократно.
3: Да.
1: А ты слышал или, может быть, ты тогда принимал участие? Я экспериментальную версию из путешествия привез Донеток. Там, где все то же самое, я загадываю слово, вы его отгадываете вместе, но я вам могу отвечать только словами на букву «П».
3: Нет, не играл.
1: Мы не играли. То есть, ну, я правила объяснил.
2: Да, это было пару недель назад.
1: Да.
2: Это был хороший эксперимент.
1: Ну, вот мы давайте еще раз повторим. Еще раз рассказываю всем, кто нас слушает. Донетки. Идеальная игра, чтобы скоротать длинное путешествие, когда ты уже не можешь в окно смотреть, читать не можешь, телефон сел. Ну, в общем, все. Наконец-таки пришло время человеческого общения. В Донетки можно играть либо по заготовкам, либо с цифрами и числами можно играть. Можно просто брать слово и загадывать его. Можно истории разгадывать. Правила простые. Можно отвечать да или нет ведущему, когда ему задают вопросы про загаданное слово. Меня научили новой версии. Я могу отвечать любыми словами на ваши вопросы, но тоже их желательно формулировать, чтобы да или нет было. Ну, какие-то утверждения. Хотя нет, тут не важно, потому что я могу подсказки давать. Но я могу использовать только слова на букву «П».
2: И при этом слова «да» и «нет» уже не используются.
1: Я должен найти синонимы на букву «П». Это просто разнообразит игру для ведущего, потому что заставляет его подыскивать вот эти синонимы и помогать идти к правильному ответу отгадывающим, но при этом тоже усложняет, потому что конкретика исчезает практически. Ну, давайте попробуем. Я слово загадал. Глеб, поехали.
2: Глеб, твой первый вопрос.
3: Так. Это же «В».
1: Почти.
2: Это съедобное?
1: Правильно.
2: Угу. Глеб?
3: Так, надо подумать. Это едят на завтрак?
1: Пожалуй, попробовать, постараться. Периодически.
2: Переведем с языка Дениса Евгеньевича, то есть допустимо, да?
1: Правильно.
2: Вот. Сейчас еще что-нибудь спрошу.
1: Под перловку. Прекрасно.
2: Под перловку.
1: Ну, перловка и подобное.
2: Ага.
1: Перловка подобная.
2: А...
1: Пожалуй, попробовать перемешать.
2: Денис Евгеньевич, как много слов на букву «П» вы знаете.
1: Периодически прихожу прямо.
2: Глеб,
1: превосходно.
2: Есть вопросы еще? Или предположение? Что-то под
1: предположение.
2: Предположение, что-то под перловку.
3: Это каша?
1: Плохо.
2: Дивнич мотает плохо головой, да, слово «плохо» подбирается. Значит, это не каша, что-то под перловку, а...
1: Похоже, перловка. А, правильно... А...
2: То есть
1: про это... что плеп?
2: Плеп. Глеб, извини, надо было заменить.
1: Да. Это просто как шутка, когда выкручиваешься, когда буквы П закончились. Попробуйте по-другому. Покрутите. Позадавайте правильные...
2: Сейчас, да, надо подумать, в какую сторону задавать.
3: Можно это? Это едят с супом?
1: Плохо.
2: Нет, не едят. И вот это мясной продукт?
1: Плохо.
2: Угу.
1: Ну, попробуйте продолжать.
2: Но это злаковый продукт.
1: Плохо.
2: Тоже. Вот, потому что вот сказал под перловку, сбил немножко, что это злаковый продукт.
1: Простите.
2: Прощай.
1: Продолжайте, продолжайте. Пожалуйста.
3: Это едят на ужин?
1: Поменяйте путь. Поменяйте путь поиска. Вообще. Поменяйте путь поиска.
2: Отличная формулировка.
1: Поменяйте путь поиска.
3: Это из растений?
1: Правильно.
2: Растительная какая-то интересная еда.
3: Это делается из муки?
1: Плохо.
2: Но из зерен, из зерна.
1: Плохо.
2: А-а-а.
1: Птички предпочитают продукт.
3: Зерно?
2: Не-не-не, только что спрашивал про зерно. Птички предпочитают.
1: Плохо. Получше. Прекрасная попытка
2: птички, поразмышлять. Ну, орехи не едят. Орехи, птички не едят орехи.
1: Почти.
2: Желуди.
1: Плохо.
2: Господи.
1: Продолжайте.
2: Продолжаем.
1: Пожалуйста.
2: Денис Евгеньевич,
1: прошу.
2: Близок к истерике. Что-то едят птички.
1: Помогите.
2: Помогите мне.
1: Продолжайте.
2: Глеб.
1: Птички.
2: Давай.
3: Птички. Что ли, птички? Так, семечки я уже давал.
1: Продолжай. Подскажу. Клубника, пчерника.
2: Что,
1: ягодный? Правильно.
2: Рябина, что ли?
1: Правильно!
2: Господи.
1: Я загадал рябину. Слушайте, это очень сложно быть ограниченным
2: в словах.
1: Да. Так очень, что в «да нет» чуть проще, потому что мои ответы вас сбивают, правильно? Глеб, вот поделись
2: они
1: ощущениями.
2: Путают.
3: Да, есть ощущение, что путает.
1: Путает, да, потому что с «да нет» чуть легче. То есть вот этот вариант игры мы можем назвать, так скажем, продвинутым. П, продвинутый.
2: Продвинутый. А почему, какой поворот был вот это, под перловку что-то?
1: А, Глеб спросил, можно ли есть это утром на завтрак. Я думаю, можно. Под перловку я имел в виду... похожее.
2: Что-то с кашей, какие-то ягоды.
1: С кашей, да. Я хотел, думал, что вы понятно. Через это сможете выйти, что добавляют в кашу. Но
2: у меня был вариант, что это какая-то ягода, но если мы говорим, что это осенняя ягода, рябина, да,
1: но вы осенней не было.
2: А вот птички, ну мы это до начала эфира проговаривали.
1: А птички очень рябину же едят. Любят.
2: Зимой.
1: Ну, мы, да, по-моему, я вас сбил разговором до эфира, потому что я про осень говорил. Mm-hmm. Глеб, спасибо тебе большое за участие. Ты получаешь книгу Александра Сергеевича Пушкина «Сказки» от издательства «Малыш». Это издание откроет читателям волшебный мир, где оживает история верности и зависти, гордыни и прощения, любви и торжестве справедливости. Благодаря уникальному стилю художника Евгения Антоненкова бессмертные сказки становятся по-настоящему близкими и понятными. А мы продолжаем. 495-728-7171. Так, продолжаем. Арина из Уфы у нас на связи. Ариш, доброе утро, здравствуй.
4: Здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Как у тебя дела? Что нового? Расскажи, поделись.
4: Ну, вроде бы все так же, но я пошла во второй класс и стало все мне гораздо интереснее.
2: О, замечательно.
1: Это прекрасно.
2: Это очень приятно слушать. Когда ребенок растет, и ему становится интереснее.
1: Так, мы играли с тобой в Донетки?
4: В Донетки?
1: Да. Не играли?
4: Нет.
1: Давай тогда мы тогда сейчас в классическую версию сыграем. Смотри, еще раз рассказываю правила для всех. Я загадываю слово. Мы сейчас в простую тоже версию сыграем. Я не буду подсказывать, просто какое-то слово загадаю. Твоя задача вместе с Данилом Викторовичем, он тоже не знает, что я загадал. Вы задаете мне вопросы. Вопрос надо формулировать таким образом, чтобы я мог ответить «да» или «нет». То есть нельзя спросить или-или. И вот таким образом, задавая вопросы, мы производим некое детективное расследование, пытаясь отгадать, что же я такое загадал. Ну, мне кажется, правила понятные. Готовы? Ну, давайте. Какое бы такое вам слово загадать, чтобы вам было интересно? Загадал. Все, загадал слово.
2: Арин, попробуешь первый вопрос сама задать?
4: Это животное?
1: Да.
2: Отлично. Это крупный рогатый скот?
1: Нет.
2: Арина?
4: Это млекопитающее?
1: Да.
2: Угу. Большое? Нет, это маленькое животное.
1: Это сложно ответить на такой вопрос, да или нет.
2: Ну,
1: но лучше сравнивать с чем-то.
2: Хорошо. Это животное больше кошки?
1: Да. Чуть-чуть, да.
2: Угу. Арина?
4: Это животное пушистое?
1: Да.
2: Ну, млекопитающие, как правило, все пушистые.
1: Нет, он прям
2: ну, кроме рыб. Кроме рыб.
1: А да. Рыба не млекопитающая, ага. Я вас расскажу.
2: Дельфины.
1: Ну, он тоже не рыба. Он млекопитающая.
2: Ну, он же... Ладно.
1: Водные животные, я да. Понял, да. Сейчас дельфины возмутились, которые нас слушают. На
2: так,
1: волнах Черного моря.
2: Значит, какое-то животное, пушистое, которое больше кошки, больше пушистое. Ну, я предположу, куница...
1: Нет.
2: Арин.
4: Это животное занесено в красную книгу?
1: Ой, мне сложно ответить. Мне кажется, оно не самое краснокнижное, надеюсь. По-моему, нет.
4: Нет.
1: Ну, ты можешь спросить, кого ты имела в виду, и я просто тебе скажу. Ты же кого-то представлял себе животное?
4: Ну, нет.
1: Ну, ладно, давайте дальше.
2: Хорошо, если это животное больше кошки, оно меньше собаки?
1: Да. Угу. Ну, смотри, опять же, какой. Оно больше... Ну, то и терьеры, и чихуахуа.
2: Меньше немецкие овчарки, да. Да.
1: Меньше овчарки.
4: Это животное, оно иногда может питаться ягодами?
1: Нет.
2: Понятно. У этого животного есть рога?
1: Нет.
4: У этого животного есть копыта?
1: Нет.
2: Интересное, какое животное.
1: Какой же копытный это вы размером с кошку представляете себе?
2: Ну, я представил себе, например, ну, бывает же так, какой-нибудь козленок.
1: Не, нет. Короче, копыт нет.
2: Копыт нет, рогов нет.
1: Рогов нет.
2: Усы, лапы и хвосты.
1: Есть, да.
4: Да. А у него как-то их много разведено или не очень?
1: Еще раз повтори вопрос.
2: Их разводят или нет? Или они дикие?
4: Их разводят или нет?
1: Они дикие.
2: Они дикие.
1: Отвечу на вопрос. Дикие, да.
2: Ага.
4: Да.
2: Кошачьи?
1: Нет. Парадоксально то, что там рядом были. Раньше чуть-чуть. Он не кошачий.
2: Не кошачий.
4: А оно уже давно существует на планете?
1: Да, как и все животные. Сейчас все, кто живут, они уже давно существуют.
2: В голову сам кошки лезут всякие.
1: Ну, давайте еще попробуйте, ну, вы там про ягоды спросили. Если ну, ягодами не питается, надо докрутить.
2: Ну, хищное животное.
1: Хищник, да, это хищник.
2: Угу.
1: Хищник. Можно попробовать, вы знаете, что он пушистый, что он больше кошки. А что еще можно попробовать?
2: Что он в среднем меньше овчарки.
1: Меньше, да.
2: А что он хищник.
1: Хотя вот по массе надо вообще посмотреть.
2: Бобер. Нет, бобры маленькие и водные. И даже млекопитающие.
4: Он питается только мясом?
1: Да нет, я думаю, он просто хищник. То есть он
2: охотящийся.
1: Охотящийся, да. То есть, мне кажется, у него там мелкие какие-нибудь насекомые могут быть. Мы его еще особенно, мы про него как-то вот в передаче «Хочу все знать»
2: не
1: почти
2: говорили,
1: не говорили.
2: А могу я предположить, что это муравьед?
1: Нет. про муравьеда мы говорили.
2: Ага.
4: Мне кажется, что это лиса, например.
1: Нет.
2: Лиса ближе к собакам была бы. Да? Mm-hmm. Правда же?
1: Да. Я дам подсказку. Вот вы про куницу вспоминали?
4: Да.
2: Вспоминали. Вот, в эту сторону?
1: Да, в эту сторону. Он относится, просто подскажу, уже время близко. Он относится к куньям.
2: Вот у меня больше вариантов нет. Просто я
1: да
2: не
1: мы
2: могу
1: недавно
2: вспомнить.
1: Говорили с вами, буквально на прошлой неделе про него. В эфире. Попробуйте.
4: Тогда,
1: давай.
4: Может, это писец?
1: Нет. Давайте первую букву попробуем отгадать. И вы сразу поймете.
2: Ну, вряд ли К.
1: Нет. Предлагаю с алфавита начать, с первой буквы.
4: А?
1: Нет.
2: Б.
1: Да.
2: Барсук.
1: Да.
2: Ура.
1: Я вам загадал барсука, потому
2: спасибо.
1: Что мы на прошлой неделе как раз вспоминали барсука. И я думаю, пусть два раза подряд будет.
2: И как раз проговаривали, что это как раз относится к куньям.
1: Да,
2: что это вот из рода куниц.
1: Очень красиво. Я все-таки предлагаю, надо будет про него сделать. Надо попросить наших биологов сделать про него выпуск. Ну, раз мы так часто его вспоминаем. Арин, спасибо тебе большое. Донетки можешь попрактиковать с друзьями или с родителями. Можешь им пойти задать барсука, если нас не слышали, и посмотреть, как они будут его отгадывать. Но вообще лучше загадывайте те слова, про которые вы много знаете. Потому что вот на барсуке я тоже оказалось, что какие-то вещи не знаю, не могу вам сразу ответить, да или нет. Ты получаешь комплект книг «Великолепная десятка» от издательства «Архипелаг», и эта десятка посвящена животным, относящимся к классу пресмыкающих. Товарищи, на перемен!

завитушек, стружек и колечек, мне помощником под старость и на радость вам. Скоро-скоро деревянный выйдет человечек.

почти готов он. Добрый человечек, я вложу в него надежду и одежду дам. Он спасет нас от печали, от нужды излечит, будет с кем мне под шарманку.

0: думаю, что любой писатель может быть актуален, если найти правильный ключ к его творчеству. Борис Орехов, филолог.
1: Так говорит «Маяк».
2: Бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
0: Категория 12+.

Москве 9:30. Новости. Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Силы ПВО за ночь уничтожили 479 украинских беспилотников, сообщила Минобороны России. Беспилотные летательные аппараты самолетного типа ликвидированы над территориями 18 регионов, в том числе Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Рязанской, Краснодарского края, Крыма и над акваторией Черного моря. Вооруженные силы России минувшей ночью продолжили нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по дата-центрам, объектам портовой инфраструктуры Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ. По данным Минобороны, вооруженные силы России поразили в порту Черноморск сухогруз, доставивший грузы военного назначения. Также поражен дата-центр ТНТ в Одессе, используемый ВСУ для обработки, передачи и хранения информации. Мужчина погиб в результате ударов в ВСУ по Брянской области, сообщил в МАКС губернатор региона Егор Ковальчук. По его словам, дрон «Камикадзе» ударил сегодня по деревне Случок Стародубского муниципального округа. Также, по словам главы региона, в поселке Климово от удара беспилотника ранения получили две женщины. Всем пострадавшим оперативно оказана медицинская помощь. Бизнесмен Илон Маск поддержал призыв Дональда Трампа сменить президента Украины. По мнению главы Белого дома, Украине нужен новый лидер, который, в отличие от Зеленского, смог бы заключать сделки. Ранее Маск написал, что Зеленский зашел слишком далеко. Так бизнесмен оценил критику Зеленского со стороны президента США Трампа. Тот накануне вечером выразил желание смены власти в этом государстве. Республиканец предложил объявить новые выборы на Украине. Кроме того, Дональд Трамп заявил, что нынешний лидер Украины – хочет создавать проблемы для США и всего мира. Трамп уже призывал провести выборы на Украине в декабре 2025 года. В интервью политика он заявил, что украинцам необходимо предоставить возможность выбрать президента. Российские власти считают, что

0: Москва пока остается под влиянием периферии антициклона, поэтому сегодня в городе будет относительно тепло. Обойдется также без осадков, отметит ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: Большую часть воскресенья Москва останется под влиянием периферии антициклона, по которой будет скользить теплая фронтальная система. Поэтому в самой столице будет облачно с неустойчивыми прояснениями, преимущественно без осадков по северо-западу и северу области. К вечеру местами возможен небольшой дождь. Ветер южной четверти 3,8 метра в секунду. Максимальная температура воздуха в городе плюс 12-15. Показания барометра будут меняться мало. Составит 746 миллиметров ртутного столба.
0: Сейчас над европейской частью России будут активно проявляться атлантические циклоны, при этом из-за теплого воздуха, прорвавшегося к берегам рек в Сибири, температура в южном регионе будет на несколько градусов выше нормы, отметили специалисты. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, сегодня облачно, днем с прояснениями, небольшие осадки и до 11 градусов тепла. В Москве облачно, с прояснениями, будет сухо, температура воздуха днем составит 13-15 градусов, атмосферное давление будет расти и составит 747 миллиметров ртутного столба, сейчас в Москве около 9 градусов тепла.

0: Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянин Кранхачанов вышел в четвертый круг теннисного турнира в Шанхае. Он обыграл француза Адриана Манарино со счетом 6-2, 6-4. Самарские «Крылья Советов» сыграли в ничью с московским «Спартаком» со счетом 1-1 в матче 10-го тура российской премьер-лиги по футболу. На гол Манфреда Угальда волжане ответили точным ударом Мартина Крамарича. В других поединках субботы петербургский «Зенит» был сильнее Краснодара 3-2. Московский «Локомотив» взял верх над воронежским «Факелом» 5-0. Оренбург сломил сопротивление махачкалинского «Динамо» 4-0. Лидируют в первенстве «Зенит» и Краснодар, у которых по 21 очку, на одно меньше у идущего третьим «Спартака». Россиянин Инал Тасоев победил на чемпионате мира по дзюдо. С подробностями Андрей Кудряшов.
1: В финальной схватке весовой категории свыше 100 килограммов наш борец досрочно одолел хозяина соревнований азербайджанца Ушанги Какаури и стал трехкратным чемпионом мира. Эта награда стала первым золотом для российской сборной на текущем турнире. Путь к нему лежал через самую сложную сильную турнирную сетку, но Тасоев проявил железный характер. Параллельно исторический рекорд установил и женская сборная России, показав лучший результат в своей истории. Бронза 23-летней Марии Ивановой в супертяжелом весе принесла команде третью женскую медаль на чемпионате мира. Такого прорыва у наших девушек не было с 93 года. Старший тренер мужской сборной Мурат Хабачиров не сдерживал эмоций. Цитируя: «Мы долго ждали эту медаль, которую Инал должен был забирать. Он большой молодец, мы им гордимся. Это лучший тяжеловес мира и один из лучших дзюдоистов планеты в принципе. Первая схватка сегодня была очень тяжелой, группа попалась сложнейшая, но мы собрались, потому что нам было абсолютно все равно, кто в сетке. Вышли и забрали это золото», сказал тренер в интервью Матч ТВ. Всего в копилке нашей сборной уже 5 наград. Помимо золота Тасоева, бронзовыми призерами мирового первенства стали Нияз Билалов, Сабина Гилязова, Мадина Таймазова и Мария Иванова. Главный старт планеты в Баку завершится в воскресенье командным турниром.
0: «Локомотив» вернул себе лидерство в западной конференции континентальной хоккейной лиги. Ярославцы взяли верх над минским «Динамо» со счетом 6-1 благодаря голам Егора Сурина, Георгия Иванова, Рушана Рафикова, Максима Шалунова, Александра Радулова и Артура Каюмова. В других поединках субботы казанский «Акбарс» уступил череповецкой «Северстали» 1-4. Казахстанский «Барыс» сломил сопротивление омского «Авангарда» 5-1. Новосибирская «Сибирь» была сильнее челябинского «Трактора» 2-1. А владивостокский «Адмирал» в овертайме нанес поражение тольяттинской «Ладе» 4-3. Российский нападающий Василий Подколзин стал первой звездой встречи регулярного первенства национальной хоккейной лиги, в которой Эдмонтон Ойлерс был сильнее Сан-Хосе Шаркс со счетом 3-1. Он забросил решающую шайбу. Результативный пас Михаила Сергачева помог Юте Мамоту взять верх над Баффало Сейберс 4-1. Анахайм Дакс сломил сопротивление Калгари Флеймс 4-2, несмотря на гол Айдара Суниева у победителей и результативный пас у Павла Ментюкова. Россиянин Харитон Агрба завоевал временный титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации в первом полусреднем весе в 12-раундовом поединке в Екатеринбурге. Он выиграл у соотечественника Заура Абдуллаева раздельным решением судей. Волейболисты московского «Динамо» победили казанский «Зенит» со счетом 3-1 в полуфинале Кубка легенд имени Владимира Савина. В финале 11 октября «Динамо» встретится с

0: Нижегородским «Белогорьем», которое в другом полуфинале победило новосибирский «Локомотив» 3-1. Казанский «Зенит» в тот же день сыграет с железнодорожниками в матче за третье место. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
1: Аргументы и факты представляют книгу «Люди Земли. История тех, кто изменил мир сельского хозяйства». О борьбе, достижениях и победах тех, кто кормил и кормит нашу страну. Спрашивайте в книжных магазинах. 12+. Хочу все знать. Хочу все знать.
2: Итак, дорогие друзья, продолжается передача «Хочу все знать». У нас Донетки. И напомню, что в студии Денис Николаев, Данил Лукин.
3: Да-да, доброе утро.
2: На телефон 495-728-7171 дозвонилась Паулина из Пскова. Паулин, здравствуй.
4: Здравствуйте.
3: Привет.
2: Здравствуй. Так, ты в Донетки играла когда-нибудь?
4: Нет.
2: Тогда еще раз быстренько рассказываю для всех правила. Идеальная игра, чтобы скоротать время. Ведущий загадывает слово, все остальные пытаются его отгадать. Можно задавать вопросы ведущему любые, но они должны быть сформулированы таким образом, чтобы можно было ответить «да» или «нет» ведущему. И кажется, все понятно, да?
4: Да.
2: Давайте, у нас есть предложение провести эксперимент. Данил Викторович, вы придумали слово?
3: Да, я придумал
2: слово. Вот, я хочу поотгадывать. Я сколько лет их загадываю, понял, что интересно поотгадывать. Давайте начинать.
3: Я загадал слово, да, оно у меня есть.
2: Паулин, давай, какой первый вопрос зададим?
4: Это да. Живое или не живое?
3: Нет.
2: Смотри, это не... еще раз, я вас останавливаю.
3: Ага, да.
2: Надо формулировать, задавай вопрос именно. Это живое вопрос, просто чтобы Данил Викторович мог ответить «да» или «нет». То есть это живое или не живое вынуждает его говорить «это живое».
3: Фразу какую-то, да.
2: Нарушение правил. Давай еще раз.
4: Это живое?
3: Нет.
2: Это создано человеком?
3: Да.
4: Угу. Это есть у нас в квартире?
3: Не знаю. Нет. Может быть, да, может, нет. Угу. Я не нахожусь у вас в квартире.
2: То есть это не...
4: Нет, ну, в любой квартире.
3: Не обязательно.
2: То есть не распространено везде. Это человек может в руках нести?
3: Да, конечно.
2: Угу.
4: Это маленькое?
2: Надо с чем-то сравнить, Паулин. То есть...
3: Маленькое относительно чего?
4: Ну, с апельсина?
3: Нет, не сказал бы. Может быть...
2: Больше апельсина.
3: Может быть, больше, может быть, размером с апельсин. То есть размер колеблется.
4: Uh-huh.
2: А у него четкая форма?
3: Нет.
2: Разная, может быть, да?
3: Может быть, разная.
2: Мы забыли самое главное спросить. Это съедобное?
3: Да.
2: А, это съедобное.
4: Это фрукт?
3: Нет.
2: Но это сделано человеком.
3: Это
2: человек
3: сделано
2: не делает.
3: Человеком. Фрукт, ну хотя фрукты выращиваются
2: но,
3: с человеком.
2: Есть...
3: Нет, это вот именно слово «сделанное» правильно. Это сделано, делается человеком.
2: А оно форму меняет само по себе?
3: Нет.
4: Это хлеб?
3: Тепло.
2: А, это то, что до хлеба?
3: Нет.
2: То есть это не тесто? Это тесто?
3: Да.
2: Это тесто?
3: Да. Нет, это не тесто, но...
2: Загадное слово не тесто,
3: не
2: но...
3: тесто,
2: но тесто
3: да.
2: Есть,
3: имеет место быть.
2: Ага.
4: Это пирог?
3: Да, совершенно верно.
2: Это пирог?
3: Это пирог, который может быть маленький пирожок.
2: Может быть, да.
3: Может менять форму, делается человеком и может быть с абсолютно разной начинкой.
2: Класс.
3: Вот.
2: Паулина, ты какие пироги любишь больше всего?
4: Яблочный.
2: Шарлотку?
4: Да.
2: А ты умеешь сама делать? Делал когда-нибудь уже?
4: Ну, я только с мамой делала вместе.
2: Ой, это вообще восторг. Я обожаю шарлотку.
3: С корицей.
2: Причем яблоки должны быть кислые изначально.
3: И чуть-чуть прожаренные.
2: Да, их должно быть больше, чем тесто. Вот
3: да.
2: Все, я это прям...
3: А у вас сейчас, вот ты спросил, а это есть у нас дома? Откуда же я знаю?
2: А у вас есть
3: дома
2: пирог?
4: Нет, сейчас нет.
2: Ну вот, все, видишь. Все, ты умеешь играть в донетки. Поэтому обязательно, когда в следующий раз мы будем играть в донетки, присоединяйся по возможности. А мы тебе с удовольствием отправляем в подарок книгу «Веселая физиологика» от издательского дома Мещерякова. Это книга Светланы Лавровой. Удивительное сочетание смешной и сказочной повести современной научной энциклопедии по физиологии человека. Мы продолжаем. 495-728-7171. И у нас следующий участник. Итак, на связи у нас Кристина, город Калуг. Кристина, здравствуй.
5: Доброе утро.
2: Доброе утро. Напомню, сколько тебе лет?
5: 16.
2: 16. Ты в донетки играла?
5: Мне кажется, нет.
2: Да, ну, наверное, может, ты играл давно, но давай сейчас попробуем.
5: Можешь напомнить правила?
2: Да, очень простые. Есть загадное слово, ты можешь задавать любые вопросы. Давайте я сейчас, у меня тут есть из сложных моих донеток. И вы задаете вопросы. И с Данилом Викторовичем вместе. Я могу отвечать на них да или нет. То есть их надо сформулировать так, чтобы мог ответить да или нет. И задача отгадать слово.
5: Хорошо.
2: Но сейчас, так как вы люди поопытнее, Данил Викторович вообще сегодня натренированный, загадка из моих любимых, которую я сам придумываю многие сезоны подряд, они сбивают с толку. Там загадка прям есть. Загадное слово, то есть она, испытала необычайную радость от того, что некая Глафира Петровна резко поменяла направление движения. То есть она испытала необычайную радость от того, что некая Глафира Петровна резко поменяла направление движения. Все, поехали.
3: Так, и это одно слово.
2: Да, и причем я зачастую сбиваю этими подсказками. Но потом я рассказываю, почему я именно такую загадку
5: придумал. Это живое?
2: Да, это живое.
5: Это человек?
2: Нет.
3: Это птица?
2: Нет.
5: Это млекопитающее?
2: Да.
5: Может быть, это собака?
2: Нет.
3: Это небольшое млекопитающее, которое...
2: Нет.
3: Нет, большое млекопитающее?
2: Да.
5: Она живет в водоеме?
2: Нет.
3: Хищное животное?
2: Нет. Ни в водоеме, ни хищное.
3: А какие млекопитающие не... А, ну да ладно, что это я спрашиваю? Какие млекопитающие не хищные?
5: Может быть, это лошадь?
2: Да, это загадное слово было лошадь, но теперь давайте следующий уровень загадки, что я имел в виду. Еще раз читаю вам загадку.
3: Да.
2: Она испытала, то есть лошадь,
3: испытала
2: необычайную радость.
3: Радость
2: от того, что некая Глафира Петровна резко поменяла направление движения. Что я зашифровал? Я здесь поговорку зашифровал.
3: Дареному коню в зубы не
2: смотрят. Нет. Давайте еще раз. Лошадь испытала радость или, того, так скажем, облегчение, что некая Глафира Петровна резко поменяла. Так, Данил Викторович догадался, теперь давай попробуем, Кристин, с тобой. Как ты думаешь, какую поговорку я... зашифровал. То есть лошадь испытала радость от того, что Глафира поменяла направление движения. Я дословно повторил. Точнее, наоборот. Давай так, сейчас поймешь. Глафира Петровна поменяла направление движения. Ты физику изучаешь, там, ты понимаешь, поменял. А лошадь испытала от этого радость. Я бы даже сказал, облегчение.
3: Такая грубоватая поговорка.
2: Поговорка грубая, согласен, но народная. Поэтому имеем право. Как лошадь можно еще по-другому назвать? Ты сразу тогда поймешь. Лошадь как называют? Именно лошадь?
3: Девочку.
2: Девочку.
5: Кобыла.
2: Кобыла. Да. Так, перефразируем. Глафира Петровна поменяла направление движения, а кобыла испытала облегчение. Ты точно знаешь эту поговорку? Ну, она такая деревенская. Глафира Петровна. Поменять движение, что может быть?
5: Баба с возу кобылы.
2: Да, молодец, абсолютно верно. То есть, действительно, я придумал эту донетку, когда размышлял над поговоркой «баба с возу кобыли легче», думаю, надо загадать слово «лошадь» отсюда. И вот дальше вот она превратилась в такую историю. То есть, это пример того, как можно разнообразить досуг и в том числе тренировать свой мозг, придумывать какие-то нестандартные вещи. Кристин, спасибо тебе большое за участие. Ты получаешь книгу «Дело о краже кислорода» от издательства «Эксмо». Спасибо тебе большое. Нам, наверное, надо уже закругляться, там, да, 10 минут. Друзья, спасибо большое за донетки. Мы сейчас маленькую паузу сделаем. После этого продолжим наблюдать за приключениями Незнайки и Пончика на Луне в исполнении Алексея Алексеевича Веселкина-младшего.
6: По воле рога так случилось, и лето нрав у нас таков.
7: Зачем троим, скажи на милость, такое множество врагов? Но на судьбу не стоит дуться, там у других вдали бог весть, а здесь у нас враги на

любви, как будто мир стезя влюбленных такова, что русский взнос за счастьем милых не кошелек, а голова. Но шпаги свист и бой картечи, и тьмы осторожной тишина, за долгий взгляд короткой встречи, ах, это право не цена.

0: Маяк. 12 октября на исторической сцене Малого театра состоится премьера программы «Эллада». Зрителей ждут одноактные балеты «Минотавр», а также «Леда и лебеди» в постановке известного хореографа Патрика Дебана. В проекте примут участие прославленные артисты балета, звезды Большого театра России Денис Родькин, Ева Сергеенкова, Денис Савин, икона современного танца Эльдар Гайнутдинов и прима-балерина театра Бориса Эйфмана Мария Абашова. 16+.
1: 21 октября в Большом зале Московской консерватории состоится концерт молодых звезд классической сцены. Победители международных конкурсов пианист Абисал Гергиев и скрипачка Елена Тарасян исполнят шедевры Александра Скрябина, Эрнеста Шассона, Камиля Сен-Санса и других композиторов. Концерт пройдет в сопровождении Российского национального оркестра за дирижерским пультом Юрий Демидович. 6+.
0: Театр HD представляет на большом экране легендарный спектакль «Гамлет Калаш» со сцены Московского театра наций. Во всех ролях народный артист России Евгений Миронов. Спектакль о человеке, оказавшемся наедине со своим сознанием. Чудо передовых технологий и заоблачного актерского мастерства. Грандиозная работа режиссера Робера Лепажа. Необычное прочтение трагедии Шекспира в афише кинотеатров с 17 октября. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. 16+.
2: Хочу все знать.
3: В следующем часе решаем олимпиадные задачи по русскому языку. Присоединяйтесь.
2: Хочу все знать. Сегодня.
4: О веществах, их строении и взаимных превращениях.
5: Про фторсульфоновую кислоту, то, что ее смесь с пентафторидом сурьмы называется магической кислотой. Так вот, свое название она получила за счет того, что она может растворять воск.
4: Химия. Подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром, в выходные, на «Маяке».
6: И в любое время на медиаплатформе «Смотрим.ру».
4: Воспитательный знак.
7: Взрослые считают, что дети тратят все деньги на сласти. Да, конечно, только не все дети и не всегда. Один любит фрукты и не любит конфеты. Другой вообще никогда ничего не покупает из еды, зато хочет, чтобы у него были хорошие краски или циркули, или картинки, солдатики, книжки, или долго копит деньги на одну, зато дорогую вещь. Или тратит все деньги на кино.
4: Януш Корчик. Врач, педагог, писатель.
8: Коротышки начали укладываться спать. Вверху, под откосом, где чугунные арки моста опирались на каменные устои, имелось множество тайников. Каждый вытаскивал из этих тайников какое-нибудь тряпье и делал из него для себя постель. Один коротышка, которого почему-то звали Миллиончик, оказался даже обладателем двух старых матрацев. На одном матраце он спал, другим укрывался. У коротышки, которого звали Пузырь, была резиновая надувная подушка. Вытащив эту подушку из какой-то трещины между камнями, он старательно ее надул и, положив под голову, сказал: «Чудесная вещь для того, кто понимает, конечно». Коротышка, который первым увидел Незнайку, его звали Чижик, сказал: «Тебе тоже надо обзавестись кое-какими вещичками. А пока на, вот тебе». И он бросил Незнайке охапку какой-то рвани. Увидев, как Незнайка неумело расстилает на земле тряпки, Чижик сказал: «Учись, братец, учись. Я думаю, со временем ты привыкнешь. А на свежем воздухе даже полезно спать. К тому же здесь и то ладно, что нет клопов. Ужас, до чего не люблю этой нечисти. В общем, все было бы хорошо, если бы не фараончики», — вздохнул он, — «не позволяют проклятые под мостом спать». Все улеглись наконец, а Пузырь даже начал похрапывать на своей надувной подушке. «Вот что значит с удобством спать», — сказал Клюква с усмешкой. Неожиданно в стороне послышался шорох. Кто-то осторожно спускался с откоса.
9: «Тише!»
8: — прошептал Орешек, приподнявшись с земли.
9: «К нам кто-то лезет!»
10: «А вдруг фараончик?» — высказал предположение Клюква.
8: Все забеспокоились, кроме спавшего пузыря. «Может, тягу дадим?» — спросил Миллиончик, выползая из-под своего матраца.
9: «Схватим его, а там видно будет», — ответил Клюква.
8: Коротышки притаились, припав к земле. Какая-то черная фигура замаячила на фоне поблескивающей в темноте реки и стала пробираться под мост. Как только фигура приблизилась, пекарь и Клюква вскочили и, сбив ее с ног, накрыли матрацем.
10: «А теперь что делать?» – спросил Миллиончик, наваливаясь всей своей тяжестью на матрас.
8: «Отколотить и в воду!» – вынес свой приговор Орешек. «Постойте, может, это не фараончик?» – сказал Клюква. Миллиончик стукнул кулаком по матрацу и спросил. «Признавайся, ты фараончик?» Из-под матраса послышался жалобный писк.
10: «Я козлик!»
8: «Братцы, да это козлик вернулся!» — вскликнул Незнайка. Матрас моментально стащили, и Незнайка бросился обнимать своего друга.
10: «Почему же ты так долго не приходил, козлик?»
11: «Да я, понимаешь, все у магазинов толокся. Думал, хоть что-нибудь заработаю. Да так и не заработал ни сантика. Видишь, сам голодный и тебе ничего не принес».
10: «Гляди-ка, а мы-то думали, козлик удрал!» — радовались коротышки.
8: А пекарь сказал: «Братцы, а может быть, у кого-нибудь найдется кусочек хлебца? Надо же дать им перекусить». Пузырь, который только что проснулся и с недоумением смотрел вокруг, достал из-за пазухи краюшку хлеба. Разломив хлеб пополам, он протянул обе половинки Незнайке и Козлику. Два друга принялись с аппетитом уплетать хлеб. Коротышки сидели вокруг и глядели на них с улыбкой. «Смотрите, братцы», — говорил Клюква. «Значит, есть дружба на свете». И всем от этих слов сделалось так хорошо, что никто даже спать не хотел ложиться. Только один пузырь опустил голову на свою любимую подушку и опять захрапел. Наконец, хлеб был съеден, и тогда все легли и быстро заснули. Скоро погасли фонари на набережной, и под мостом стало совсем темно. Автомобили все реже проносились по мосту. Наконец, движение прекратилось совсем. А когда прошло еще полчаса, к мосту бесшумно подкатил черный полицейский фургон с толстыми железными решетками на крошечных окнах. Из фургона выскочили 10 полицейских под командой старшего полицейского Рвигля.
10: 5 душ туда, 5 душ сюда! Все марш под мост и никаких разговоров!» – прохрипел Рвигаль, пригрозив полицейским усовершенствованной электрической дубинкой.

0: Москве 10 часов.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские военнослужащие за сутки уничтожили 156 пунктов управления беспилотной авиации армии Украины в зоне спецоперации, сообщили пресс-центры группировок в воскресенье. Скрыто и уничтожено 51 пункт управления БПЛА, 5 станций спутниковой связи «Старлинк», рассказал начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма. Подразделения группировки «Восток» ликвидировали 33 пункта управления БПЛА армии Украины. Начальник пресс-центра группировки «Север» Василий Межевых рассказал об уничтожении 30 пунктов управления беспилотниками ВСУ. Силы ПВО за минувшую ночь уничтожили 479 украинских беспилотников, сообщили сегодня в Минобороны. Беспилотные летательные аппараты самолетного типа уничтожены над территориями 18 регионов, в том числе Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Рязанской, Краснодарского края, Крыма и над акваторией Черного моря. Энергетики сообщили сегодня утром об аварийном отключении электричества в Херсонской области. Причиной названо технологическое нарушение в энергосистеме. Специалисты работают над восстановлением подачи света. Владимир Путин отметил устойчивую работу АПК и пообещал государственную поддержку. Она коснется оперативных вопросов топлива, транспортировки, сбыта продукции и обеспечения посевным материалом. Также продолжится системная поддержка агропромышленного сектора. Президент обратился к аграриям по случаю Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который отмечается 11 октября.
2: В этом году вновь будет получен достойный урожай зерновых с солидным запасом. Превышена планка в 100 миллионов тонн. На хорошем уровне находится производство мяса, молока, яиц, многих других видов продукции. В последнее время и крупному аграрному бизнесу, и особенно средним компаниям, фермерским хозяйствам пришлось столкнуться с целым рядом сложностей. Они вызваны санкциями, инфраструктурными и экспортными барьерами, ростом издержек. Государство обязательно продолжит оказывать аграриям необходимую помощь, содействовать как в решении оперативных вопросов, связанных с топливом, транспортировкой и сбытом продукции, с обеспечением посевным материалом, так и в целом продолжим системно поддерживать агропромышленный сектор, перед которым стоят масштабные задачи.
0: Премьер-министр Михаил Мишустин также поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником, отметив успехи агропромышленного комплекса и спрос на российскую продукцию в условиях масштабных вызовов. Глава правительства назвал праздник знаком уважения к труду миллионов специалистов, укрепляющих российскую экономику, обеспечивающих доступность и разнообразие продуктов. Он подчеркнул, что в условиях санкций страна наращивает объемы производства и расширяет географию поставок. 300 тысяч тонн дизеля сейчас, еще 500 тысяч в ноябре и 1 миллион тонн позднее. В дальнейшем поставки могут вырасти еще на 3 миллиона тонн. Столько топлива Россия направит на мировой и американский рынок, сообщил президент Дональд Трамп, назвав переговоры с Владимиром Путиным чрезвычайно успешными. Энергетическое сотрудничество между США и Россией, по словам Трампа, приведет к тому, что цены на дизель в Соединенных Штатах, да и в других странах, будут снижаться рекордными темпами. По распоряжению американского президента, Управление по контролю за иностранными активами немедленно выдала временную генеральную лицензию. Все операции по продаже, доставке, разгрузке и импорту дизельного топлива российского происхождения, в том числе в США, теперь разрешены до 7 апреля следующего года. Учитывая объемы поставок из России, цены на дизель вполне вероятно могут снизиться, считает заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
3: Мы являемся вторым по величине экспортером дизельного топлива, но это означает, что мы поставляем на мировой рынок порядка 40-35 миллионов тонн в год. Это, безусловно, очень большой объем. Цены, безусловно, могут снизиться.
0: В Украине, между тем, следует найти нового лидера, который сможет договориться о завершении конфликта с Россией. Об этом заявил Дональд Трамп. По мнению американского президента, Зеленский неоднократно имел возможность урегулировать ситуацию, но не воспользовался ею. Заявление прозвучало на фоне обострения разногласий между Вашингтоном и Киевом из-за договоренности США с Россией о поставках дизельного топлива и досрочного завершения переговоров по урегулированию конфликта в Майами. Трамп также отметил, действия Киева усугубляют глобальную проблему с обеспечением рынка дизельного топлива. В Красноярском крае пропали отец и сын после поездки на рыбалку. Спасатели, по информации полиции, проверяют реку Сереж, куда мог съехать автомобиль с мужчинами. Об этом сообщило казенное учреждение «Спасатель». По данным полиции, автомобиль, в котором находились мужчины, мог съехать с моста в реку в районе деревни Усть-Березовка. Как сообщили в ведомстве, накануне 10 октября водолазы проверили 300 квадратных метров дна реки в районе деревни. Однако поиски результатов не дали. Сегодня спасатели продолжат работу на месте происшествия. Редкая для октября гроза, местами не исключена в Москве. В понедельник утром днем ожидается до плюс 16 градусов, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Он отметил, что в понедельник погода в столице испортится, город окажется под влиянием теплого циклона атлантического происхождения. В Москве и по области прогнозируется пасмурная и дождливая погода, выпадет до 3-5 литров воды на метр квадратный. Москва пока остается под влиянием периферии антициклона, поэтому сегодня в городе будет относительно тепло, обойдется также без осадков, уточнил Евгений Тишковец. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС Санкт-Петербурга, сегодня облачно, без осадков. В течение дня возможно потепление до 11 градусов тепла. В Москве сейчас около 8 градусов тепла. В течение дня синоптики обещают повышение температуры до 13-15 градусов и без осадков обойдется.

даже знает, где мы завтра будем. Дождик привожу в пустыню я, солнце раздаю хорошим людям. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю

Идешь, идешь по январю, холодно, следы как ноготочки. Хочешь, я с тобой заговорю, руку дам и станет путь короче. Почему, дружок, да потому, что я жизнью

мчатся годы чувства торопя, душу наполняя легкой силой. Хочешь некрасивую тебя? Сделаю, как Золушку, красивой. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю.

быть, и ты мне в нем поможешь. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю.

почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю волшебником.

0: знать русский язык.
1: Доброе утро, товарищи дети, доброе утро, товарищи взрослые. Продолжается передача «Хочу все знать». Пришло время олимпиадных задач по русскому языку. И поэтому в честь этого события в студии собрались Денис Николаев, это я, Егор Андреевич Бондаренко.
2: Это я.
1: Это вы. И Алена Чигирь, создатель онлайн-школы русского языка «Знать на Ять», преподаватель школы развития «Маяк». Алена, здравствуйте.
3: А это я.
1: Здравствуйте. Товарищи, напомним, наш номер сразу 495-728-7171. И мы... А чем мы будем сегодня заниматься, Алена, с вами?
3: Вроде как мы собирались, дорогие так. друзья, сегодня порешать олимпиадные задачи по русскому языку. Что предлагаю? Несколько вопросов из Всероссийской олимпиады школьников. Любимый русский медвежонок. Больше всего из него будет вопросов.
2: Обожаю.
3: Да, да. И моя не менее любимая... Не менее любимая мною этимология, истории слов, выражений и сравнительное языкознание, дорогие друзья. Мы будем с вами вспоминать китайские пословицы и искать русские.
2: Вспоминать. Китайские?
1: Это легко.
2: Денис Евгеньевич, это
3: Денис Евгеньевич,
2: это
3: ну вы же учите
2: вас.
3: Китайский, вы
1: Я
3: же
1: пытаюсь.
3: Должны знать. Вы же должны знать. Вы нам будете подсказывать.
1: Надеюсь. Кстати, у нас с прошлого эфира, я вспомнил, что мы хотели узнать, нам надо отдельно, может быть, подготовить, или вдруг вы сейчас знаете. Мы задавали вопрос, мы играли в 60 секунд, и нас кто-то из ребят не смог ответить на вопрос, как называется профессия человека, который собирает мед, бортник. И я вспомнил, что мы, если и рассказывали, то очень давно, откуда появилось слово, почему бортник.
3: Бортник, бортничество. Надо посмотреть.
1: Ну, это сейчас... отдельно, я говорю, это к вам как запрос.
3: Давайте, я посмотрю
1: может,
3: и вернусь.
1: Может, на перемене, может быть, да. Либо в следующий раз отдельно. Так, все, поехали. 495-728-7171. У нас на связи Кира. Кира, здравствуй.
4: Здравствуйте.
1: Привет, привет.
2: Привет, Кира.
1: Как дела, как настроение?
4: Все хорошо, все.
1: Это прекрасно. Ну что?
3: Кира, ты в каком классе учишься, скажи, пожалуйста.
1: Да, кстати, это важно. Напомни.
4: В седьмом.
1: В седьмом.
3: Прекрасно.
1: Все, тогда не откладываем русский язык в дальний ящик.
3: Да.
1: Начинаем.
3: В долгий ящик. Ибо долгий ящик, кстати говоря, дорогие друзья, устойчивое выражение. Да. Давайте мы начнем с вами вот с такого вопроса. А вот с такого вопроса мы с вами и начнем. Нужно определить лишнее словосочетание. Дело в том, что устроено оно не совсем так, как все остальные. Словосочетание следующее. Закадычный друг, заклятый враг, кромешная тьма, трескучий мороз и бесподобная песня.
2: Так.
1: Закадычный друг, заклятый враг,
3: кромешная тьма.
1: Кромешная тьма, трескучий мороз.
3: И бесподобная песня.
1: Я чуть не сказал беспробудная песня. Ну ладно, бесподобная. И что-то из них не так.
3: Что-то из них не так.
2: Какое-то из этих словосочетаний выбивается из общего ряда. Я правильно понимаю?
3: Да, все остальные имеют некое общее свойство, давайте так скажем. А одно словосочетание этого свойства не имеет.
1: В этот момент надо, чтобы еще часы тикали как-то.
2: Да. Так.
1: Давайте попробовать по шагам. Давай первое.
3: Закадычный друг, заклятый враг, трескучий мороз. У них есть общее свойство. Друг, враг, мороз. Главные слова, существительные, относятся. Друг, враг, мороз.
2: Но к мужскому роду.
3: К мужскому роду. Но кромешная тьма и бесподобная песня.
1: Не подходит.
3: Не подходит. Их два. Два словосочетания с женским родом. Главного слова. По роду не получится.
1: То есть вот тут какая-то вот связана опять с тем, что я меньше всего люблю в русском языке.
3: Ребят, смотрите, наша с вами...
1: Рода, склонение...
3: Вообще нет, не обязательно. Наша с вами задача просто
1: что
3: перебирать
1: угодно.
3: Все возможные признаки.
1: Мы вот еще не знаем, кто,
3: мы
1: что
3: не знаем.
1: Угодно.
3: Ну, я не буду вам подсказывать, если я признак
1: назову. Нет,
2: вы не будете?
1: Зачем?
2: Я надеялся.
3: А я вам дала подсказку, между прочим, когда мы только знакомились. Вот когда мы только...
2: Сколько лет назад?
1: 10 лет назад?
3: Да нет же, когда мы с Кирой, когда мы значит, приветствовали друг друга, да, я произнесла подсказку. Вы были внимательны?
1: Нет.
3: Ну, вот.
1: Утро же.
2: Кира, что тебе сказали?
3: Мы о ящиках.
4: Каком я классе?
3: Вот, какой класс, да, ну это всегда интересно. А еще был вопрос о ящиках.
4: Русский язык в ящике.
1: В дальний ящик.
3: Так, вспоминайте, давай.
1: Что-то значит в переносном смысле используется. В каком-то...
3: Проблеск сознания, молодцы. Давайте, друзья. Смысл. Нам важно посмотреть на смысл. Закадычный друг, заклятый враг, кромешная тьма, трескучий мороз и бесподобная песня.
1: А, ну тогда вот она. Да? Нет?
3: Что?
1: Ну я показываю, чтобы не подсказывать.
3: Я не очень понимаю, что вы подсказываете.
2: Корчит, рожится. Вы не видите, но это бесподобная песня.
1: Да.
3: Да.
1: И она не подходит.
3: Неведение, это, наверное, не нам изображает, но...
1: Да, ну какое же неведение? Ну...
3: Не смотри, не
2: это трескучий мороз.
1: Ну, конечно, трескучий мороз. Естественно, я сижу, жмурюсь здесь, изображаю, что мне ничего не видно. Это трескучий мороз.
3: Вы хотите кромешную тьму, чтобы сделать лишнее?
1: Конечно, кромешную тьму.
3: Ну, нет. Ну, хорошо, давайте, кромешная тьма. На каком основании? Подождите, не
1: потому что кромешная в переносном смысле.
3: А закадычный друг в прямом?
1: Конечно.
3: Ага.
2: А заклятый,
3: враг? А трескучий мороз, вы слышали, как он трещит, друзья?
2: Ну, я слышал.
1: Слышал.
3: Иногда. Ну, тогда как, тогда получается, что они все вместе с кромешной тьмой-то?
1: Нет, даже трескучий мороз, ну, действительно его слышно, трескучий мороз. В минус 35 деревья в лесу только так трещат.
2: Слушайте, товарищи, давайте Киру послушаем. Кира, твои мысли на этот счет каковы?
3: Кира, мне кажется, тоже с кем-то что-то обсуждает.
1: Это нормально.
3: Нормально, да, давайте.
1: Сложный.
3: А теперь соединяем наши мнения и... Что вы придумали?
1: Давайте. Ты самый... Мы тоже... Кир, вот смелее. Мы вот с Егором Андреевичем друг на друга смотрим. У нас нет вообще идей даже. Мы даже не рядом с ответом.
2: Есть идея.
3: Ой.
2: Трескучий мороз пробивается.
3: Кир, давай. Была идея.
4: Если в переносном смысле...
3: Так, со значением, да, давай.
1: Ну, давай, какой вариант? Давай просто по вариантам
4: какой,
1: пойдем.
4: Какой лишний? Закадычный друг, может.
1: Так, хорошо, вариант закадычный друг. А почему? Давайте попробуем, потому что переносный смысл тоже.
4: Ну, да.
1: Но я так понимаю, Алёня не устраивает, потому что она все считает переносным смыслом.
3: Не все, да, вы все слова сегодня проверили, друзья.
1: Наоборот, все в переносном смысле, а какое-то не в переносном смысле. Давай найдем, какой не в переносном смысле.
3: Закадычный.
4: Трескучий мороз, наверное.
3: Тебя Денис запутал. Трескучий мороз это скорее ассоциации наши. Да? Трещит-то не мороз, а кто трещит? Ну, если уже трещит. Слушайте,
2: провода на линии ЛЭП.
1: Иногда я в эфире.
3: Начинает трещать. Поэтому закадычный друг, заклятый враг, кромешная тьма, трескучий мороз и бесподобная песня. Кто в этой компании лишний?
4: Бесподобная песня.
3: Да.
1: Да?
3: Да. Да. Потому что все остальное все-таки переносное значение.
1: Заклятый враг, кромешный друг, закадычная тьма.
3: Кромешный друг, закадычная тьма. Трескучая песня.
1: Трескучая
3: бесподобный враг.
1: И бесподобный... Нет, бесподобный мороз.
3: Абсолютно бесподобный
2: мороз. Бесподобный мороз.
1: Хорошо, кстати, мне кажется.
2: Если это чья-то фамилия.
1: Да, неплохо. Ну, тяжелое задание, но хорошее.
3: Прекрасно.
1: Кир, готовы еще на одно? Может, что-нибудь попроще?
3: Что-нибудь попроще, хорошо.
1: Давайте. Ну так, просто чтобы вот... Давайте.
3: Давайте.
1: Давайте.
3: Какое из данных выражений, сейчас я их назову, встречается реже других или вообще не встречается? Моя жена, моя невестка, моя вдова, моя теща, моя свекровь.
4: Моя невестка,
1: моя жена. Это грустное достаточно задание.
3: Слушай, в русском медвежонке в 2025 году был.
4: А, нет, наверное, моя вдова все-таки.
1: Да,
2: это не встречается.
1: Но только если вы не ведете речь в книге от лица призрака. Вот это можно использовать. То есть, когда ты в книге про какого-нибудь призрака, и призрак говорит, что моя вдова идет.
3: Да.
1: Ну, нормально. Или в каких-то детективах с юмористическим подтекстом, когда человек сделал вид, что он умер,
3: а на самом деле нет.
1: Да, вот эти все истории с исчезновением. Но все равно в обычной жизни это прям, да, очень, очень страшно. Кир, спасибо тебе большое за участие. Мы тебе отправляем в подарок практическую тетрадь «Как думать и выбирать» от издательства Smart Reading. Да, все правильно. Это практическая тетрадь, развивает все типы мышления от критического до системного. Очень я люблю эти тетради. Иногда хочется самому в ней порисовать, но все нашим «Хочу все знать». 495-728-7171 это наш телефон. Продолжаем решать олимпиадные задачи по русскому языку. Например, что можно также нам писать на номер +7 967 103 5533. Так. Маша из Пермского края у нас на связи. Маш, доброе утро. Здравствуй.
4: Здравствуйте.
1: Привет. Так, Машуль, а ты в каком классе?
4: В пятом.
1: В пятом. Прекрасно. Отлично. Mm-hmm.
2: Это нам подходит.
3: Это нам подходит. Что бы такое тебе предложить? А давай о китайских выражениях поговорим.
1: Давайте.
3: Давайте. Вот.
2: Ох, пора.
3: Да, дорогие друзья, напомню вам, что устойчивые выражения, крылатые выражения, идиомы встречаются во всех абсолютно языках, и очень часто образный ряд, который положен в основу того или иного выражения, является таким повторяющимся. И, соответственно, когда мы с вами изучаем иностранные языки, нам очень часто встречаются вот такие вот идиомы, образные выражения. Понять их смысл можно, если ты носитель языка, эту образность понимаешь, можно заглянуть в словарь. А мы с вами попробуем сравнить образы, которые представлены в китайских выражениях, и, проанализировав, легко сможем подобрать соответствующий русский вариант.
1: Это полезно.
3: Это очень полезно, дорогие друзья. Давайте с простого начнем.
1: Давайте, конечно, с простого. Да.
3: Значит, китайцы обычно говорят, я буду сразу давать русский дословный перевод, ибо по-китайски пока не выражаюсь.
1: Да, никому ничего не даст.
3: Хорошо. Озвучиваю дословный перевод. Слово вылетело, на четверке лошадей не догонишь. Слово вылетело, на четверке лошадей не догонишь. Так говорят в Китае. А как говорят в России?
4: Слово «воробей вылетит», не поймаешь?
3: Отлично, так мы и говорим.
1: Вы не поверите, это очень интересно. Задам потом учителю своему по китайскому. У них есть специальное слово, которое обозначает конкретно четверку лошадей.
2: Да?
1: Да. Вот я недавно, на одном из первых занятий, то есть это слово «четверка» именно нельзя ни с чем другим использовать, кроме
3: это
1: как
3: не тройка,
1: четверка,
3: не пара,
2: лошадиный квартет,
3: да. Не цугом,
1: вот именно,
3: да?
1: Конкретно и относится вот к этой истории, потому что, видимо, четверки были очень долгое время как каким-то важным. Важной частью жизни. Вот,
3: и поэтому
1: вот,
3: для этой части появилось конкретное
1: слово, которое имеет четверку обозначает. То есть в переводе, прямой перевод, четверка, но употребляется она только вместе с иероглифом лошади. Четыре лошади.
3: Удивительная история.
1: Да, так, прекрасно, давайте
3: еще
1: дальше.
3: Еще одна китайская мудрость. Давайте тоже о птицах. Воробей хоть и маленький, но все пять органов у него на месте. Сложно, посложнее будет. Воробей хоть и маленький, но все пять органов у него на месте.
2: Пять органов?
1: Ну, тут, мне кажется, не в пяти органах дело.
3: Вообще
1: тут
3: не
1: слово
3: в пяти.
1: Маленький.
2: Да, да, да, маленький, но...
4: Маленький, да, удаленький.
1: Да, маленький.
3: Маленький, да, удаленький, но...
1: Мал золотник, да дорог.
3: Мал золотник, да дорог, совершенно верно. Вот она. Вот они, русские варианты. Мал золотник, да дорог, воробей хоть и маленький, да удаленький. Да, все у него есть, все на месте.
2: Ну, наш отечественный производник как-то попонятнее.
3: Китайцы вообще удивительный народ, и цивилизация
1: просто другая языковая логика.
3: У них вообще другая логика, потому и в языке все другое находит отражение, естественно, дорогие друзья. Еще один вопрос?
1: Конечно,
3: давайте.
1: Еще.
3: Значит, в романе Михаила Булгакова «Белая гвардия» упоминается клуб, в котором собирались артисты, режиссеры, поэты и художники. Вопрос. Как назывался этот клуб? Для этого не обязательно читать роман. Если вы читали, вы сейчас быстро справитесь. Итак, название возможное: тлен, смрад, гарь, прах или пыль.
1: А кто собирался?
3: Да. А собирались артисты, режиссеры, поэты и художники.
4: Какие еще раз варианты?
3: Варианты: тлен, смрад, гарь, прах, пыль.
4: Может быть.
1: Артисты, режиссеры, художники, поэты.
2: Поэты,
1: режиссеры, артисты, художники.
3: Ну что вы подсказываете-то?
4: Прах.
1: А? Прах.
3: Прах,
1: да.
3: Конечно.
1: Но мы не можем не подсказывать.
2: А мы за наших.
1: Да.
3: Так я тоже за наших, но не так быстро.
1: За наших, но не так быстро. Давайте еще одну маленькую, и будем готовиться к перемене.
3: Так. Ну, давайте. Лишнее, быстро по смыслу, лишнее. В поте лица, не покладая рук, не жалея сил, спустя рукава и без устали.
4: Спустя рукава.
3: В поте лица, не покладая рук, не жалея сил, спустя рукава, без устали. лишнее выражение.
1: Ну, по-моему, Маша назвала.
3: Маша назвала?
1: Повтори еще раз. Не, Маша, повтори ответ. Что ну, лишнее?
4: Спустя
1: рукава.
3: Почему? Подожди, почему? Подождите. Все правильно. Так почему? Угу.
4: Ну, потому что там...
3: Значение какое? Спустя рукава.
4: Ну, то есть ленив.
3: Да, а все остальное в поте лица. Не покладай рук, не жалей силы без устали. Наоборот.
4: Это, наоборот, хорошо.
3: Усердно.
1: Да,
3: хорошо, усердно.
1: Отлично поработали. Отлично сейчас на перемене отдохнем. Маш, ну раз ты в пятом классе, эта книга дождалась, мне кажется, она уникальная, их уже даже не осталось. Классики, серия классики по полочкам от издательского дома Мещерякова, хрестоматия для пятого класса. Здесь Пушкин, Толстой, Чехов, Тургенев, Гоголь с картинками, пояснениями, с комментариями. И самое главное, 7 сказок повести и рассказов без сокращений. Но самое главное, здесь куча объяснялок.
3: Это очень
1: поможет
3: хорошо
1: в изучении. Надеюсь, что она быстро до тебя доберется и пригодится. Спасибо большое за участие, товарищи, а мы на перемену!
5: Ни дождика, ни снега, ни пасмурного ветра, в полночный безоблачный час распахивает небо.

тем, кому не спится, открою по секрету один удивительный факт. Вот я считаю звезды, а звездам счета нету.

0: 10:30. Новости. В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские войска ночью беспилотными летательными аппаратами атаковали в Одессе дата-центр Тенет, используемый в ИСУ для обработки и передачи и хранения информации. Также бойцы нанесли удары по судну с военным грузом в порту Черноморск, сообщили в Минобороны. В последнее время российская армия усилила атаки на украинские ЦУДы, предоставляющие услуги связи, интернета и разведданные в ИСУ. Силы ПВО за минувшую ночь уничтожили 479 украинских беспилотников, рассказали в военном ведомстве. Беспилотные летательные аппараты самолетного типа уничтожены над территориями 18 регионов. Яндекс предупреждает пользователей о сбоях в работе ряда сервисов. Ранее они столкнулись со сбоем в приложении для вызова такси «Яндекс.Го» в московском регионе. Нет возможности связаться со службой поддержки через приложение. Мобильное приложение «Яндекс.Еда» также перестало работать в Москве. Пользователям не отображается список ресторанов, сообщает ТАСС. Ранее работа дата-центра «Яндекса» во Владимире полностью остановилась из-за атаки беспилотников. 9 октября часть инфраструктуры дата-центра компании в Калуге была повреждена. В результате атаки беспилотников несколько модулей полностью вышли из строя. А в дата-центре Яндекса в Сасове Рязанской области после атаки беспилотников также произошел пожар, затронувший часть инфраструктуры. Договоренность США с Россией о поставках дизельного топлива демонстрирует наивность политического руководства Европейского Союза, которое в награду за свою ненавистническую политику получит дорогое дизтопливо и, возможно, его дефицит. Об этом заявил словацкий премьер-министр Роберт Фице. Он подчеркнул, что государство должно прежде всего отстаивать собственные национальные интересы. По его оценке, последние события подтверждают правильность курса, которого придерживается правительство Словакии.
1: Кашу на целый свет.
2: Они заботятся о собственных национальных интересах. Именно об этом я постоянно говорю. И мы должны заботиться о своих. А мы что в Евросоюзе? Все запрещаем, вводим санкции, эмбарго, читаем нравоучения. Ну так и платим за дизель, как сумасшедшие. И дрожим от страха, хватит ли его вообще.
0: Американский президент ранее объявил, что Россия оперативно направит на мировой рынок более 300 тысяч тонн горючего, а затем увеличит объемы экспорта. По словам Трампа, дополнительные поставки должны помочь снизить цены на топливо в США и других странах. В Общественной палате предложили официально закрепить 31 декабря в качестве выходного дня, а для предприятий, где необходимо обеспечить работу, ввести двойную оплату труда. С такой инициативой выступил заместитель секретаря палаты Владислав Гриб. По его словам, фактически во многих организациях 31

0: онкологов ФОБОС Евгений Тишковец. Согласно одному из прогностических сценариев, столбики термометра в темное время суток могут устремиться к нулевой отметке, а днем ожидается не выше 2-5 градусов. Однако, по словам метеоролога, день выпадения первого снега пока находится за пределами горизонта предсказуемости 5-7 суток, поэтому прогноз будет уточняться по мере поступления новых данных. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, сегодня днем облачно, с прояснениями, возможно, временами небольшие осадки и 9-11 градусов тепла. В российской столице сейчас около 12 градусов тепла. В течение дня термометры могут подняться до 13-15. Преимущественно сегодня будет без осадков.

0: Новости спорта.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. СК «Нефтяник» стал обладателем Кубка России по хоккею с мячом. В финале хабаровчане обыграли московское «Динамо» со счетом 7-5. Россиянин Карен Хачанов вышел в четвертый круг теннисного турнира в Шанхае. Он обыграл француза Адриана Монарино со счетом 6-2, 6-4. Теперь встретится с австралийцем Алексом Деминором. Оренбург прервал серию из 8 матчей без побед в текущем сезоне российской премьер-лиги по футболу. Оренбуржцы взяли верх над махачкалинским «Динамо» со счетом 4-0. Дубль оформил Хорди Томпсон. По мячу забили Джон Паласиос и Гидеон Гузина. В других встречах субботы Краснодар уступил петербургскому «Зениту» 2-3. Московский «Локомотив» был сильнее воронежского «Факела» 5-0. А самарские «Крылья Советов» и столичный «Спартак» разошлись миром 1-1. Лидируют в первенстве «Зенит» и Краснодар, у которых по 21 очку, на одно меньше уйдущего третьим «Спартака». Российский нападающий Кирилл Капризов стал первой звездой поединка регулярного первенства Национальной хоккейной лиги, в котором его Миннесота Уайлд была сильнее Флориды Пантерс со счетом 4-1. Он оформил хет-трик и отдал результативный пас. У победителей также голевая передача у Максима Шабанова. Каролина Харрикейнс взяла верх над Чикаго Блэкхоукс 5-2. У проигравших шайбу забросил Роман Канцеров. «Авангард» был сокрушен в Астане и остается за пределами зоны плей-офф на Востоке. «Локомотив» разгромил дома «Минское Динамо», а «Сибирь» сделала «Трактор» худшей командой в конференции. Тему важных событий в континентальной хоккейной лиге продолжит Александр Неценко.
2: В регулярном чемпионате «Лада» продолжила свое падение. После отставки с поста главного тренера Павла Зубова с новым специалистом Игорем Горбенко тольяттинцы проводили уже вторую встречу и снова проиграли. Правда, на этот раз в овертайме. Огорчил «Ладу» «Адмирал», который взял верх дома 4-3. Победная шайба у Завгороднего. Любопытно, что тольяттинцы вели в этой встрече 3-2, но шайба Олсона восстановила паритет. Дальневосточники замыкают топ-8 Востока. За пределами зоны плей-офф конференции остаются «Авангард», «Сибирь» и «Трактор». А мячи, несмотря на быстрый гол Якуб, были разделаны под орех Борисом в гостях 5-1. Североамериканские нападающие Томпсон и Бейли оформили по дублю, также отличился Морелли. Борис после трех побед кряду уже третий на Востоке. У Ястребов 6 поражений в 9 встречах. Тем временем Сибирь в гостях переиграла Трактор 2-1, получив всего вторую победу за 7 матчей. Ее гарантировали две шайбы Николенко. У челябинцев один гол отыграл Дронов. Северсталь поднялась на третью позицию на Западе, нанеся Акбарсу третье поражение подряд. Казанцы уступили 1-4. Победная шайба у Подшивалова. И, наконец, «Локомотив» уверенно разобрался дома с «Минским Динамо» 6-1, вернув себе первое место на Западе. У защитника Рафикова гол и две передачи. По паре очков набрали Радулов, Сурин и Шалунов.
1: Россиянин Егор Корнев побил мировой рекорд на дистанции 50 метров баттерфляем на втором этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Ташкенте и завоевал золото. Ралина Гелязова победила на 50 метрах брасом. Илья Бородин стал вторым на 400-метровке комплексом. На 100-метровке на спине Павел Самусенко показал второй результат. Дарья Клепикова стала второй на 100-метровке вольным стилем, а на 100-метровке баттерфляем замкнула тройку сильнейших. Иван Гирев выиграл серебро на дистанции 200 метров вольным стилем, а у Кирилла Пригоды бронза на 200-метровке брасом. Россияне победили в медальном зачете соревнований. Югорский «Газпром Югра» взял верх над Норильским «Никелем» со счетом 8-2 в первом матче 7-го тура чемпионата России по мини-футболу и лидирует в первенстве. Из других встреч дня можно выделить победу Тюмени над петербургским «Кристаллом» и успех сыктывкарской «Новой генерации» в противостоянии со столичным КПРФ 4-2. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Аргументы и факты представляют книгу «Люди Земли. История тех, кто изменил мир сельского хозяйства». О борьбе, достижениях и победах тех, кто кормил и кормит нашу страну. Спрашивайте в книжных магазинах. 12+.

0: Маяк. Хочу все знать. Русский язык.
1: Дорогие друзья, мы возвращаемся к решению олимпиадных задач по русскому языку. В студии Денис Николаев, Егор Бондаренко, Алена Чигирь.
2: Доброе утро.
1: И наш телефон 495-728-7171. И давайте, кто у нас там следующий? Денис из Санкт-Петербурга же, да? Дэн, привет.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуй, да, все, это наш 14 лет товарищ.
2: Ой-ой-ой, привет,
1: что
2: Денис.
1: Можно
2: привет.
1: Что-то сложное выдавать.
4: Я пытаюсь найти что-нибудь поинтереснее, дорогие друзья. Ну, давайте начнем с изящных, как говорят мои коллеги, изящных вопросов. Будем сравнивать китайские и русские выражения. Несколько вариантов для тебя, Денис. Китайцы говорят: беда изо рта идет. А как говорят в России?
1: Зубы почистил.
4: Беда.
3: Держать язык за зубами.
4: Очень здорово.
1: Беда изо рта идет.
4: Нужно беду как-то обозначить в русском аналоге. Ты абсолютно точно поймал смысл.
1: У меня беда стала живой.
2: Живой стала?
1: Ну, уже в пословице она не живая, но изначально живая.
2: А у меня вообще...
3: Язык мой враг.
2: Вот.
4: Да, язык мой враг.
1: А как еще раз?
4: Беда изо рта идет.
1: Да, рыба с головы гниет.
4: У меня даже китайские иероглифы есть, если что, могу поделиться.
1: Да, я да, могу. Рыба, пинин я даже прочитаю. Рыба с головы гниет, не подходит?
2: А смысл другой.
4: Смысл другой.
1: Почему?
2: Ну, потому что рыба гниет с головы, это смысл заключается в том, что
4: всякие неприятности, проблемы.
2: Неприятности, да, начинаются с верхов наших.
1: Так.
2: А здесь?
1: А
2: беда изо рта идет, имеется в виду, что надо за языком за своим следить.
1: Так это тоже примерно то же самое. У нас тут же главный сидит в голове. Вот с него и проблема.
4: Это личный ваш перенос смысла.
1: Все, я понял, хорошо.
4: Индивидуальное понимание выражения.
1: Я не буду
4: навязывать
1: его. И некая
4: образность, она возможна, но это уже очень индивидуальное решение этого вопроса.
1: Давайте еще.
4: Пересекая границу, спроси о законах. Въезжая в страну, спроси об обычаях.
3: Ну, может, со своим уставом в чужой монастырь не
4: лезть? Ну, что так все быстро?
1: Ну, это класс. Вообще, да. Я вообще считаю, что это системообразующая поговорка, пословица, которую все должны знать на зубок.
2: Ну, это тогда, принцип воспитанного человека.
1: И тогда сразу везде жить станет очень хорошо.
4: Да.
1: Хорошо.
4: Да.
2: Блин, ну надо что-то посложнее, Денис. Он, видите,
1: давайте сразу на китайском. Давайте сейчас.
4: Подождите, на дальнем.
1: Простите меня, все, кто учит китайский, но какое?
4: Вы можете найти любое выражение, которое вам по силам прочитать.
1: Лю яо жи джи ма ли дю дян эн син. Ужас, простите меня, пожалуйста, но как
4: китайцы,
1: смог?
4: Китайцы, которые услышали это.
1: Знаете, есть же прекрасная фраза, говорит, все китайцы понимают, что я говорю на китайском, но не понимают, что я говорю. Не, ну мне еще далеко, ну, в общем...
4: А какой?
1: Вот. А то что, непонятно было, что это? Ну, прям обидно сейчас. Учишься.
4: Подождите, так из нас троих вы только знаете.
1: Да не знаю я. Там до знания еще лет 5.
4: Так, живи до старости.
1: Вот, видимо, да. Вот это.
4: Нет, выше которая.
1: Выше. Первое самое,
4: на дальнем пути узнаешь силу коня. Со временем увидишь сердце человека.
3: Всему свое время.
4: Это хорошо.
1: На,
4: тут посмотри.
1: Еще раз, на дальнем пути.
4: На дальнем пути узнаешь силу коня. Со временем увидишь сердце человека.
3: На переправе кони не меняют.
4: О конях хорошо.
2: А что если о друзьях подумать?
4: О людях.
3: О людях.
1: А, этот, который...
4: Дальний путь. Мы узнаем силу коня. Дальний путь — это всегда сложности. Это всегда
3: коня узнают в езде, а человека в общении.
1: Это неплохо.
4: Я даже
2: а
4: такое
2: есть
4: не
2: такое?
1: А есть. Что-то вот она чуть-чуть может по-другому, но на самом деле она очень
4: надо
1: похожа.
4: Надо проверить. Ну, похоже на правду.
1: А у меня этот почему-то в голове в этот момент играет «Хорошо бродить по свету».
4: С карамелькой за щекой.
1: За щекой, для друга.
4: Друзья,
3: друг познается в беде.
4: Да, и друзья познаются в беде. У нас, друзья, у нас с вами много разных пословиц, так или иначе связанных по смыслу с китайским вариантом. Акценты могут быть расставлены по-разному, но в целом мы говорим о том, что люди, которые нам дороги, люди, которым мы доверяем, познаются, да, в трудностях, в сложных ситуациях, и со временем связь наша только крепче становится.
1: Ну, прекрасно, товарищи. Я предлагаю вот заключительную, и вот, ну, можно будет уже отпускать.
4: Да, давайте.
1: Ну, уж не с китайским же языком, уже какая-нибудь такая вот.
4: Да, с русским, исключительно с русским.
1: Исключительно.
4: В каком из глаголов корень имеет не то значение, что в остальных? То есть нужно найти лишний, условно говоря, глагол, учитывая значение корня. Дозреть, недозреть, перезреть, прозреть. Созреть.
3: Прозреть.
4: А, давай объяснять, почему.
3: Прозреть, ну, потому что это переносное значение, то, что понять, просветиться, или ну, в глазах вернуться зрение. А другие остальные, там, где именно созревает, что-то созревает, недозревает. Ну,
4: вспомнишь, ну, молодец. Да, вспомни выражение с однокоренными словами для прозреть. У нас есть устойчивое выражение. Ты так хорошо в них разбираешься.
3: Прозреть.
4: Ну, можно с однокоренными, не обязательно с этой приставкой. Зреть, зри.
3: Сейчас.
4: То есть
3: подумаю.
4: Смотри. Есть такое выражение. Смотри в основание.
3: Прозреть духовными очами.
4: Вот можно прозреть, ну, это скорее неустойчивое выражение. Зри в корень. Есть такая фраза, да?
3: Зри в корень.
4: Да, точно. Да, точно.
1: Зри в корень?
4: Да.
1: Хорошо. Так, Денис, отлично. Я не могу выбрать между двух книг, они обе по некоторым вселенным. Что ты больше любишь, готовить или мультфильмы?
3: Готовить или мультфильмы? Ну, давайте готовить попробуем.
4: Я бы тоже взяла готовить.
1: Да, тогда тебе достается большая поваренная книга Гарри Поттера. От праздничных перов Хогвартса до камерных посиделок в норе. То есть здесь, видимо, рецепты собраны. Я даже не знаю, она запечатана.
4: Мы не можем ее полистать.
1: Нет, не можем.
4: Ну, обложка удивительная.
1: Полистает ее Денис, когда заберет. Дэн, спасибо тебе большое. Обязательно еще приходи к нам в эфир в таком формате.
3: Обязательно приду.
1: Да.
4: Спасибо тебе большое.
1: Давай, прям всегда классно получается. Друзья, продолжаем. 495-728-7171. И Платон у нас на связи. Одинцова. Платон, здравствуй.
5: Здравствуйте.
1: Так, напомни, какой у тебя возраст и сколько лет?
5: 12 лет, 7 класс.
1: Здорово.
2: Седьмой возраст.
1: Двенадцатый класс, седьмой возраст.
4: Седьмой уровень
1: тоже, да, хорошо, кстати.
4: Да. Друзья, поговорим о Пушкине. Очень часто в вопросах по русскому языку, в олимпиадных вопросах по русскому языку встречаются, как вы уже догадались, литературные какие-то фрагменты, цитаты. И вот сейчас перед нами цитата из романа Пушкина «Евгений Онегин». «Любви все возрасты покорны, но юным девственным сердцам ее порывы благотворны, как бури вешние полям». Вопрос. Какую характеристику бурь описывает здесь Пушкин? Ее порывы благотворны, как бури вешние полям. Что описывается? О чем говорится? О силе этих самых бурь, об их продолжительности, о периоде возникновения, направлении с юга на север или положительное отношение к ним автора. Ее порывы благотворны, как бури вешние полям. О каких бурях идет речь? Какими они названы в этом отрывке?
5: Я думаю, что...
4: Бури какие? Как бури вешние полям.
1: А, как бури вешние?
4: Да. Нас интересует слово «вешние».
2: Да.
4: Давайте подумаем, что оно означает. Я сейчас озвучу вопрос, а мы еще немножко подумаем, а потом вернемся к обсуждению. Итак, «вешние» — это сила, это продолжительность этих бурь, это период их возникновения, направление с юга на север или положительное отношение к ним автора.
5: Ну, я думаю, что точно не положительное отношение к ним автора.
4: Отрицательное явно. Нет, конечно, отношений здесь нет, конечно. Ни отрицательного, ни положительного. Так, отмели. Направление с юга на север.
5: Может быть.
4: Направление с юга на север.
5: Может быть, либо направление, либо по силе.
1: Ага. Давайте, у нас пришло время сделать короткую паузу. Мы через полторы минуты вернемся и точно ответим на этот вопрос.

0: «Маяк».
1: 12 и 13 октября. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и Объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров продолжат уникальный цикл выступлений к 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. В программе 12, 13, 14, 15 симфонии и второй концерт для скрипки с оркестром. Солист Павел Милюков. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва. 6+.
0: 22 октября в концертном зале «Москва» пройдет выступление известного турецкого коллектива «Огни Анатолии», одного из самых известных танцевальных шоу в мире, дважды попавших в Книгу рекордов Гиннесса. В красочном представлении, объединяющем самобытные танцы, яркие костюмы и народную музыку, примут участие более 40 артистов. Московский концерт открывает масштабные гастроли в 15 городах России. 6+. 19 октября. Самый романтичный осенний концерт. Истории любви от Люмисфера в Доме музыки. В свете 8000 свечей прозвучат известные мелодии под величественный орган и хиты из мюзиклов в исполнении звезд музыкального театра Натальи Быстровой и Сергея Ли. Подробности на сайте lumisfera.show. 6+. Хочу все знать.
2: Геометрический парадокс, или почему снежинка Коха имеет бесконечную длину периметра. Поговорим об этом в следующем часе.
3: Хочу все знать. Сегодня.

0: русский язык.
1: Вернулись мы. У нас оставался вопрос из Александра Сергеевича Пушкина, и Платон на связи оставался. Давайте еще раз.
2: Да, у нас там какие-то бури.
1: Бури вешние.
3: Ну, давайте напомним. Любви. Любви все возрасты покорны, но юным девственным сердцам ее порывы благотворны, как бури вешние полям. Как бури вешние полям.
1: И какие у нас варианты?
3: Варианты вешние бури. Это какие бури? Значит, это прилагательное, дорогие друзья, описывает силу этих бурь, их продолжительность, период их возникновения, направление с юга на север и указывает на положительное отношение к ним автора. Платон сказал, что точно не отношение автора.
1: Я согласен.
3: И мы согласились с этим.
2: Да.
3: Была версия о силе или направлении с юга, с юга на север.
1: Не я там услышал.
2: Вы услышали?
1: Услышал созвучие.
2: Так, Платон, а ты услышал какое-то созвучие? Я вот нет, Денис Евгеньевич услышал.
4: Я тоже вроде не услышал.
1: Вешние, пока. Вешние, какие?
3: Юные, девственные сердца.
4: Весенние.
3: Конечно.
1: Конечно. И, соответственно, это время года. То есть, если бы сейчас он как бури весенние, и все бы было порушено в плане ритма стихотворного, но как бури весенние полям, весенние бури полям полезного.
3: Вешний, прилагательное вешний, уходящее, устаревающее, наверное, на данный момент уже совсем устаревшее.
1: Ну, как вешние воды остались.
3: Вешние воды, да.
1: Это весенние.
3: Да, да.
1: Интересно, а вишняки, вот район, это же, наверное, все-таки вот от весеннего. Я раньше думал, что от вишни, но там е, вешняки.
3: Кстати говоря, надо посмотреть в топонимику.
1: Это прям очень интересно.
3: Интересно.
1: А вы следующий вопрос задавайте, а я пока полезу в словарь.
3: Словарь,
1: с
3: давайте.
1: Топонимикой.
3: Хорошо. Итак, дорогие друзья, еще один вопрос. Платон, готов?
4: Да, конечно.
3: Ну, раз уж у нас такая с тобой интересная ситуация, давай поговорим о ловушках, вертушках, веснушках, игрушках и хлопушках. Какое слово лишнее? Ловушка, вертушка, веснушка, игрушка, хлопушка. Найдем лишнее слово.
4: Ну, я думаю, то, что ловушка, потому что как бы все остальные слова, они обозначают предмет, я думаю. Ну, да, предмет.
3: Вертушка, веснушка, игрушка, хлопушка, а ловушка не может быть предметом?
2: Да, ловушка будто бы ну, на крота, например.
3: Ловушка
2: предмет.
3: Может быть просто какая-то ситуация, да, которая предполагает, что ты должен ошибиться, да, совершить какое-то неправильное, может быть, действие. То есть ловушка как некий набор условий. Но ловушка может быть и предметом. Хорошая версия, ты молодец. Давай пробовать еще варианты.
1: Я так как был в словаре.
3: Ловушка, вертушка, веснушка, игрушка, хлопушка.
1: Лишнее?
3: Лишнее, давайте.
1: Ловушка, вертушка, хлопушка, веснушка.
3: И игрушка, что? Хлопушка.
1: А, я знаю, что.
2: Вы знаете?
1: Опять
2: да,
1: вы знаете. Созвучно.
2: Опять вы так знаете. А ну, с этим я согласен. Такая догадка и у меня есть.
1: Ну, не потому что созвучно, а потому что...
2: Ну, не потому что, а потому что потому.
1: Да.
2: Почему?
1: А мы умеем, да, с вами
2: да.
1: делать эфир
2: Платон.
3: Платон.
1: Лингвистически
2: что
1: разнообразно, да?
2: Созвучно со словом «весна».
1: Говори веснушка.
3: Говори веснушка.
1: А теперь надо определить, почему.
3: А вот они тебе подсказали все, друзья. Теперь ты мне объясни, пожалуйста, почему веснушка лишняя?
1: В ловушке, в вертушке, игрушке.
3: Что для там? Чего нужна ловушка?
4: А,
3: давай.
4: Чтобы ловить.
3: А вертушка?
1: Чтобы вертеть.
4: Вертеть.
3: А игрушка?
4: Играть.
3: А хлопушка?
1: Хлопать.
3: А веснушка?
1: Веснить.
2: А веснушка просто есть.
3: А просто есть. Да, все слова, ловушка, вертушка, игрушка, хлопушка, вот эти четыре слова, они образованы от глагола действия, в основе действия. То есть этот предмет нужен для того, чтобы совершить какое-то действие, условно говоря. Ну, а веснушка с действием не связана. Связано со временем.
1: Так я с веснушкой еще... У меня чуть похожая логика была, я по-другому ее нажил. Все вот эти ловушки, игрушки, я могу с ними что-то сделать. То есть я влияю на эту игрушку. А веснушки мне их дарит солнышко.
3: Ой, тоже интересное объяснение.
1: Ну, то есть вот да. Я на слух услышал вот такую историю. Мне кажется, восхитительно.
3: Прекрасно.
1: Восхитительно. Платон, спасибо тебе большое. Мы тебе
4: спасибо вам.
1: Отправляем в подарок книжку «Смешарики». история культовой вселенной. Если вот прекрасная книга с фотографиями, с историями, как создавались мультики, как создавались персонажи.
3: Там даже рукописные какие-то есть
1: разворот,
3: фото.
1: Вот есть результаты мозгового штурма среди бесконечного количества вариантов названия «Нет слова смешарики». Как придумывали название, представляете? Это вообще такие вещи, ну, сборище уникальных документов. По поводу Вишняков. Мы были правы, но тут еще интересная арочка образовалась сюжетная. Значит, окончательного нету мнения, почему, но Вишняки – это объездная дорога по Далю. Вишняк – это окольная весенняя дорога, пролагаемая во время половодья.
3: Все равно с весной связано.
1: Все равно с весной. Вишняки, вишняк, вишняки, то есть все правильно, с весной связано. Но самое интересное, что место, местность эта известна с 14 века как урочище, а с 15 как слобода великокняжеских кого? Мы начинали эфир с этого вопроса. Бортников. Поэтому придется вам, Алёна, в следующем разу подготовить нам короткую справку про Бортников. Да. Спасибо большое всем, кто принимал участие. У нас в гостях была Алёна Чигирь, создатель онлайн-школы русского языка «Знать наедь», преподаватель школы развития «Маяк». А мы на перемену!

0: В Москве 11 часов. Новости. Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские военнослужащие за сутки уничтожили 156 пунктов управления беспилотной авиации армии Украины в зоне спецоперации, сообщили пресс-центры группировок в воскресенье. Вскрыты и уничтожены 51 пункт управления БПЛА, 5 станций спутниковой связи Starlink, рассказал начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма. Подразделения группировки «Восток» ликвидировали 33 пункта управления БПЛА армии Украины. Начальник пресс-центра группировки «Север» Василий Межевых рассказал об уничтожении 30 пунктов управления беспилотниками ВСУ. В группировке «Южные» сообщили о поражении силами 42 пункта управления БПЛА украинской армии. Российские войска минувшей ночью беспилотными летательными аппаратами атаковали в Одессе дата-центр ТНТ, используемый ВСУ для обработки, передачи и хранения информации. Также бойцы нанесли удары по судну с военным грузом в порту Черноморск, сообщили в Минобороны. Силы ПВО за минувшую ночь уничтожили 479 украинских беспилотников. Беспилотные летательные аппараты самолетного типа уничтожены над территориями 18 регионов. Призыв президента США Дональда Трампа к Украине о необходимости смены лидера быстро распространился в европейской прессе, отметил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. При этом он прокомментировал начало энергетического сотрудничества между США и Россией. Такой прецедент, уверен Мирошник, создает новые треки для развития взаимоотношений между государствами. В эфире телеканала «Соловьев Лайф» он также отметил, что Трампу удалось решить, пожалуй, главную проблему, которая оставалась в поле внимания его оппонента.
1: Произошел определенный, такой эмоционально-информационный всплеск. И на этот всплеск, конечно, отреагировал, в общем-то, весь мир. По крайней мере, американский рынок сейчас, вот то, чего добивался Трамп с точки зрения снижения цен внутри Соединенных Штатов, это подействовало, даже еще российский дизель не доехал до Соединенных Штатов. Но, тем не менее, уже произошло снижение цен. Те цены, которые активно в преддверии выборов накручивали его оппоненты и делали его главной претензией, то есть это ушло уже в некую политическую сферу. Дальше, если это направление будет развиваться, то мы получим как раз вот этот отдельный трек, который минует Европу, который минует украинский кризис и прочие, взаимоотношения между крупными геополитическими игроками. То, о чем мы говорили многократно на протяжении последних лет.
0: Киевский режим не ожидал столь резкого заявления от главы Соединенных Штатов Дональда Трампа, однако пока это только заявление, а не действие, отметил Родион Мирошник. По его словам, идут процессы, в ходе которых Европа движется в одну сторону, а американцы в другую. Попытки сорвать договоренности о поставках российского дизельного топлива на фоне энергетического кризиса могут усугубить экономические проблемы Европы перед наступлением холодов. Об этом пишет турецкая газета «Сабах». По ее данным, украинская сторона не прекращает попытки нанести удары по России российским нефтяным терминалом с целью сорвать поставки. В Саудовской Аравии ракетной атаке подвергся международный аэропорт Риада. По информации западных СМИ, удар пришелся на один из залов вылета. 12 человек погибли, еще 309 пострадали. Аэропорт приостановил работу. Пассажиры и сотрудники были экстренно эвакуированы. Ответственность за атаку взяли на себя йеменские хуситы. Ракетный удар стал вторым за 3 дня. В четверг в результате попадания ракеты погибли 3 человека. Еще несколько пассажиров были ранены. Хуситы называют свои действия ответом на саудовские авиаудары по территории Йемена. Лига арабских государств осудила продолжающиеся атаки сторонников йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» хуситы на Саудовскую Аравию и считает их вопиющим нарушением норм международного законодательства. Хуситы сегодня вновь призвали авиакомпании отменить рейсы в Саудовскую Аравию, объявив аэропорты королевства целями для ударов. Москва пока остается под влиянием периферии антициклона, поэтому сегодня в городе будет относительно тепло. Обойдется также и без осадков. О погоде на начало предстоящей недели рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: С наступлением понедельника погода испортится, синоптическая ситуация обусловится теплым сектором атлантического циклона. В Москве и по области прогнозируется пасмурная и дождливая погода. Выпадет до 3-5 литров воды на метр квадратный. Утром местами не исключена редкая для октября гроза. Ветер южной четверти 4,9 метров в секунду. В сумерках не ниже плюс 10-13, а это на 10 градусов выше нормы октябрьской ночи и соответствует климатическим показателям начала или конца лета. А днем же потеплеет до плюс 13-16. Во вторник пройдет холодный фронт, сопровождаемый ливнем интенсивностью до 15 литров за 18 часов. Температура воздуха понизится и в течение суток будет колебаться от плюс 10 до плюс 13. В среду и четверг атмосферный фронт, застряв в параллельных воздушных потоках, продолжит поливать дождем столицу, хотя осадков станет меньше. Ну а в облаках могут появиться неустойчивые просветы. В темное время суток плюс 6-9, а в дневные часы от плюс 9 до плюс 12 градусов.
0: В начале новой недели согретый Гольфстримом воздух пробьется к побережью Оби, Ирташа и Енисея. Об этом вестям рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков. По словам эксперта, сейчас над европейской частью России будут активно проявляться атлантические циклоны. При этом из-за теплого воздуха, прорвавшегося к берегам рек в Сибири, температура в южном регионе будет на несколько градусов выше нормы. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: Центр ФОБОС в Санкт-Петербурге сегодня облачно, днем с прояснениями небольшие осадки и до 11 градусов тепла. В российской столице облачно с прояснениями без существенных осадков. Температура воздуха днем составит 13-15, по области 16-17. Атмосферное давление будет расти и составит 747 миллиметров ртутного столба, что близко к норме для столичного региона. Сейчас в Москве плюс 11 градусов.

0: знать. Геометрия.
1: Товарищи дети, товарищи взрослые, пришло время немножечко поломать мозги, потому что геометрия на радио – это всегда сложно, но мы любим вызовы, поэтому внимательно слушаем, пытаемся понять, рисуем, если есть под рукой, на чем рисовать. А говорить мы будем про геометрический парадокс и выясним, почему снежинка Коха имеет бесконечную длину периметра. Поможет нам в этом разобраться Антон Низовцев, основатель и руководитель интеллектуального клуба «Сигма», учитель математики школы Центра педагогического мастерства. Антон, здравствуйте.
2: Здравствуйте, доброе утро.
1: Да. Вы любите геометрические парадоксы? Так, как и любим их мы.
2: Я обожаю геометрические парадоксы. Ну и вообще парадоксы в математике – это такая очень полезная тема, которая позволяет заинтересовать даже тех ребят, которым не нравятся обычные темы по математике. Так что это, я считаю, хорошие штуки, которые нужно изучать.
1: Прекрасно. Ну что, тогда что за снежинка Коха? Я знаю палочку Коха, но это так себе. Это возбудитель туберкулеза, насколько я помню.
2: Но снежинка Коха, это на самом деле как бы такой подвид кривой Коха, а что само по себе является подвидом фракталов. Вот что такое фракталы? Вы понимаете?
1: Ну, люди делятся на два типа. Те, которые понимают, что такое фракталы, и на тех, кто делится на два типа.
2: Да-да-да, совершенно очень хороший ответ, совершенно верно.
1: Давайте расшифруем. Нет, Антон, это все-таки шутка, да. Понятная для
2: тебя. Если говорить по-простому, да, в математике, в геометрии фрактал – это фигура, в которой какое-то простое правило мы повторяем много раз, и у нас получается какая-то сложная структура, часто похожая на себя в разных масштабах. Фракталы, они есть и в реальной жизни. Например, наша кровеносная система, вот сосуды, да, там идет какая-то аорта, от нее там более маленькие сосуды, от них еще более маленькие, все это вот так вот ветвится, как бы, и получается такая структура. Если увеличить какую-то ее там так называемую ветвь, то она будет похожа на всю вот эту, на всю нашу кровеносную систему. Просто вот банально ветви деревьев тоже очень похожи на фракталы. Вот крона, да, то есть вначале идет один ствол, а потом там несколько больших веток, потом меньше ветки. Вот, то есть, короче, вот такие вот структуры, грубо говоря, похожи на кроны деревьев. Это фракталы, и они изучаются в математике, в геометрии, не только в геометрии, вот, разные там задачи с ними есть, за которые в том числе там и различные премии математические дают, то есть достаточно серьезная штука, например, замощение там плоскости какими-то фрактальными вот такими вот многообразиями, вот, и вот один из подвидов таких фракталов, это есть такая кривая Коха, вот, и с ней, ну, давайте конкретно разберем, как ее нарисовать. Ее, в принципе, нарисовать на каком-то уровне может даже школьник любой. Мы для начала берем отрезок. Вот, уважаемые товарищи слушатели, можете нарисовать отрезок какой-то длины. И его делим на три части. У нас получается левая часть, центральная часть и правая часть. И вот теперь мы как бы вот берем вот эту центральную часть, и мы ее изламываем. То есть такой как бы делаем такой зигзаг, как равносторонний треугольник. И у нас получается как бы такой излом. То есть левая часть и правая остались, а вместо центрального вот этого отрезочка у нас получился как треугольник такой вот вверх. Представляете себе, Денис Евгеньевич?
1: Да.
2: Да. Вот. А потом мы повторяем все то же самое. То есть у нас теперь сколько стало отрезков? Если у нас был один отрезок, теперь у нас получилось ломано из четырех звеньев. Левый отрезок, правый отрезок. Угу. И вот центральный этот бугорок, да, как бы подъем и склон. Вот. А теперь мы с каждым из этих отрезков уже повторяем то же самое. То есть мы каждый из получившихся отрезков тоже делим на три части. И, соответственно, такие вот треугольнички строим из центральной части на каждом получившемся отрезке. И так мы можем делать много раз, получая все более и более такую сложную структуру. Это будет кривая Коха, так называемая. Вот ломаная, очень сложная, которая будет сама себя повторять. А теперь, если мы замкнем эту ломаную на равностороннем треугольнике тоже, то получим такую снежинку. Она действительно очень похожа на снежинку. Это, да, будет называться снежинка Коха.
1: Я открыл, вот, открыл, хотел сказать, фотографию. Но тут гифка как раз.
2: Это у нас усложняется.
1: Да, но при этом сохраняется зомбическое зрелище.
2: Да.
1: Вы меня потеряли.
2: Залипательно. Да. Вот. Ну и действительно, это очень интересная штука. Кстати, вот я говорил про замощение плоскости. Такими снежинками можно замостить плоскость, если взять снежинки двух размеров. И здесь у нас все крутится вокруг, вокруг числа 1/3, да, потому что мы изначально отрезок били на три части, центральный отрезок там уже что-то с ним делали. Вот, если мы в три раза возьмем два размера таких снежинок, один в три раза меньше, чем другой, то с помощью них мы можем очень легко плоскость полностью какую-то замостить. То есть, грубо говоря, если мы хотим очень-очень дорогой ремонт в квартире сделать, мы можем такой формы сделать, очень выпилить плиточки керамические, и с помощью них полностью вот какой-то пол комнаты любой формы можем с помощью таких вот значит, снежинок замостить. Вот. Ну и действительно, в чем парадокс дальше заключается? Парадокс, на самом деле, он не уникальный для этой снежинки Коха, он вообще для фракталов очень популярный. Парадокс в том, что эта снежинка, она может быть ограниченной площади, да, то есть вроде бы как она может вот у нас находиться на экране монитора перед нами или находиться вырезанная из листа А4 бумаги, ограниченная площадь, да, то есть что-то осязаемое в руках у нас. Но при этом ее периметр внешний, да, то есть как бы он может, он не может, он стремится к бесконечности. Чем мы увеличиваем сложность, увеличиваем порядок сложности вот этой вот границы, чем больше раз мы строим треугольники на треугольниках, на треугольниках, на треугольниках, тем у нее увеличивается больше периметр. Вот. На самом деле, там это легко достаточно математически посчитать, я сейчас не буду подробно говорить об этом, но там просто каждый раз при следующей итерации у нас периметр умножается на 4 третьих. Умножается на 4 третьих, умножается на 4 третьих.
1: То есть он все больше и больше и больше, да?
2: Да, да.
1: А мы что-то такое... У нас был когда-то разговор про географию, и мы там практически то же самое получили. Не про озера, про береговую линию. Что зависит от того, как мерить, потому что можно померить так, что береговая линия у какой-нибудь Норвегии с ее испещренными фьордами будет больше, чем береговая линия нашей страны. То есть вопрос, какой линейкой мерили.
2: Совершенно вы хорошо здесь, Евгений, вспомнили. Есть так называемый парадокс береговой линии, он так и называется. Вот, и, соответственно, он и состоит в том, что если мы возьмем... Ну, я для простоты беру не Норвегию, я для простоты детям объясняю, берем озеро какое-то, пруд можно взять какой-то, вот, небольшой. И в зависимости от того, насколько точно мы будем мерить вот береговую линию вот этого озерца, если мы чем точнее ее мерим, тем больше результат мы получим. То есть, на первый взгляд, кажется, что тоже мы можем бесконечную береговую линию у физического небольшого озера получить. Но нет, в конце концов, если мы самое точное измерение будем делать, мы уже дойдем до каких-то
1: нанометров. В молекулах.
2: Да, в нанометрах мы получим реально большую очень береговую линию, но конечную. Вот, фракталы — это такое понятие все-таки математическое, да, какое-то, которое мысленное, да, которое мы там увеличиваем на сколько-то порядков, да, не обязательно мы это все из бумаги вырезаем, и там мы действительно получаем бесконечную береговую линию, условно назовем. Вот. А с озерами, с границами, стран, если мы измеряем границу страны, действительно, то действительно так, чем точнее у наше измерение, тем больше вот этих вот всяких загогулин, тем больше вот этих всяких неровности, шероховатости, они добавляют периметра, и тем больше мы получаем результат. Совершенно верно.
1: Ну, то есть, так, сейчас попробую еще раз все это пересказать как-то своими словами. То есть, когда мы начинаем... Я сейчас на перепримере беговой линии, и сразу, мне кажется, и вот снежинка Коха станет понятной. То есть, когда мы берем линейку, у которой минимальное деление 1 миллиметр, то мы и можем померить то, что 1 миллиметр. Но вот просто представь себе, что в этом 1 миллиметре спрятано много-много-много-много вот там таких
2: неровностей,
1: загогулинок и прочего. И когда мы начнем их обходить линейкой там с 1/10 миллиметра, то мы пройдем больше. То есть нет, мне кажется, даже в жизни можно это представить. То есть если есть дорога вокруг леса, я нашел пример, самый идеальный пример. У нас есть лес, парк, да, в городе, все могут представить. Вокруг него есть беговая дорожка или велодорожка. И длина этой беговой дорожки 3 километра. Ну, то есть просто вот если идти по ней, 3 километра. Но рядом с ней же в лесу, рядом с аккуратно оформленной дорожкой, есть тропинки, которые люди прокладывали и огибали деревья, холмы, маленькие овраги, мусорки неожиданно поставленные, фонарные столбы, это я свой парк представляю. Вот, и, соответственно, она, если снаружи, ну, на карте смотреть, те же самые 3 километра. Но когда ты будешь идти по ней пешком, ты пройдешь гораздо больше, чем 3 километра. Ты пройдешь 3,5, а может даже и 4 километра, потому что очень много. И вот в этом, ну, парадокс береговой линии мы объяснили. И получается то же самое для фрактала, потому что для снежинки, да, потому что мы чем дальше пытаемся ее померить...
2: Дальше в лес,
1: тем больше...
2: Тем больше ее периметр.
1: Угу. Так, ну все. Все, все, мы разобрали геометрический парадокс снежинки Коха.
2: Да, я думаю, да, да. Вот, это гораздо более приятная тема, чем палочка Коха.
1: Не, это однозначно, тут даже поспорить не могу. А какие-то, может, еще примеры таких геометрических парадоксов у нас есть? Ну, что-то, может, не так глубоко разобрать, но как повод товарищам «Хочу все знать» самостоятельно посмотреть. Что у нас еще парадоксального есть? Лента Мёбиуса, вот я сейчас вспомнил.
2: Лента Мёбиуса, ой, это, кстати, лента Мёбиуса, это вы сами хорошо вспомнили, да, то есть ее тоже. Мне нравятся такие парадоксы больше, которые как-то вот можно вот вырезать из бумаги или что-то такое, да, лента Мёбиуса, действительно, берете обычную ленточку, ее делаете там один, например, оборот ее и склеиваете.
1: Вдоль оси и склеиваете, да, и у вас получается поверхность, нет, объемная фигура с одной поверхностью. Правильно?
2: Да. Вы можете муравья, например, пустить по ней, по этой ленте, он как бы будет бесконечно по ней ходить. То есть у него не будет две поверхности, внутренняя и внешняя.
1: Да, он будет то сверху, то снизу. А есть еще, мне всегда нравилось, это бутылка Кляйна, да, она, по-моему, называется. Правильно я вспомнил? Это которая то же самое, что лента Мёбиуса, только в трехмерно. То есть это трехмерная фигура. Вот она трехмерная фигура, у которой только две поверхности. У нее нету третьего, по-моему. Это правильно я?
2: Да, вы правильно говорите, но это...
1: Но не уверен.
2: Уже такая топология. На самом деле, да, если мы пойдем в объемные какие-то фигуры, когда там можно, например, брать сферу какую-нибудь, а сфера, ну, там, шарик, да, вот обычный воздушный шарик, да, резиновый, надутый, вот там вот как их можно без разрывов выворачивать наизнанку. И это действительно очень интересно. Рекомендую всем посмотреть, почитать про это видео в интернете, то есть у меня в школьнике были в шоке.
1: Что так вот можно, да?
2: Что так можно вообще сделать, да. Ну, так на самом деле, вот таких простых именно геометрических парадоксов, там, кроме там фракталов, если смотреть, они просто, я знаю много всяких парадоксов, но они все достаточно сложные. Когда у нас там всякие парадокс Банаха Тарского и так далее. То есть,
1: да, тут одно название, уже, пока выучишь полжизни.
2: Да, уже все ясно. То есть в основном они про стереометрию. Вот. Угу. Стереометр — это геометрия в пространстве. И в основном они про топологию вообще в целом. Как у нас разные тела, грубо говоря, в пространстве, они могут иметь разную форму, но если бы они были из пластилина, мы можем... ну, каким-то образом их так свернуть, что они будут одинаковы. Вот. Вот такие вот вещи. Интересно. Посмотрите про сферу. Вот как сферу выворачивать наизнанку без разрывов, без разрезов. Это очень интересно.
1: А вот геометрическая иллюзия тоже, может, ее сейчас разобрать или самостоятельное изучение. Когда шоколадка пропадает, вот нам с вами это важно, Антон Юрьевич.
2: Ну, это не прямо серьезно.
1: Мы с вами очень переживаем, когда шоколадка пропадает, да, и мы не приложили к этому руку.
2: Да, у меня пропала шоколадка, я прям перед выпуском этим, я приложил к этому руку. Вот. Но это не какой-то серьезный геометрический парадокс, действительно, есть такие вот, там криво режется, там кусочек шоколадки, пропадается плиточка, вот. Можете посмотреть эти картинки, вот. Ну, это не считается геометрическим парадоксом, серьезно. Ну, так вот интересно,
1: это,
2: конечно.
1: Иллюзия геометрическая, да?
2: Да. Да, есть вот различные там нерешенные задачи, это нерешаемые задачи, не нерешенные все еще, а нерешаемые, которые доказано, что их невозможно решить. Типа там трисекция угла, например, да, вы слышали, может быть, про такое, что когда мы берем угол и с помощью там простейших геометрических там с помощью циркуля и линейки, мы, чтобы разбить его на три части, или там квадратуру круга, чтобы построить квадрат, имеющий ту же площадь, что и круг. Вот очень интересно, когда был 2020, по-моему, год, стали в средствах массовой информации заявлять, что какая-то российская учительница решила задачу по вот, квадратуре круга. Mm-hmm. И я очень тогда в шоке, очень смеялся, потому что доказано, что это невозможно. Вот. Ну и, соответственно, мы с коллегами читали
1: вот учительница эти вот, не знала выборы. О том, что это доказано, что нельзя.
2: Но она не знала, что это невозможно, да. И доказать. И вроде бы как доказал. Ну, на самом деле нет, конечно, там ошибки. Угу. Вот. Можно посмотреть такие задачи, которые были сформированы еще там 3000 лет назад в Древней Греции. Вот квадратура круга или три секции угла геометрические. Их невозможно решить. Они кажутся достаточно простыми, а их невозможно решить. И никогда не будет возможно. И через 10 тысяч лет их никто не решит. Мне кажется, это тоже интересные достаточно штуки.
1: В общем, геометрия прекрасная вещь. Самое главное, ее не бояться и в самом начале не упустить. Поэтому, товарищи, хочу все знать, когда начнется геометрия. Самое важное,
2: в седьмой класс.
1: Там самое важное, вот первые полгода быть максимально внимательными и максимально азы изучить. Тогда у вас появится база, фундамент, и вам дальше не страшно будет. Иначе потом придется очень много сил прикладывать, чтобы вот догнать это. Особенно если это вам понадобится потом в высшем образовании.
2: Профессиональной деятельности.
1: Да, и вообще я хочу сказать, как оказалось, маленький секрет. Вот математика очень сильно в обычной жизни нужна. Просто считать уметь, прикидывать. Очень важна физика на уровне механики, просто чтобы понимать, как у вас все движется, падает, и прочее. Ну, прям необходимо. И геометрия. Потому что как только вы начинаете что-то прикидывать в объеме даже своей квартиры, вот надо геометрию понимать. Иначе тяжело будет. Хотя, с другой стороны, так начинаешь, и химия нужна, все нужно. Просто...
2: Иначе будет, как у меня, когда я тумбочку заказал, чтобы приставка внутрь под телевизор входила, а я внешние размеры прислал вместо внутренних, и она не входит. Вот.
1: А вы молодец, а зря вы это нам рассказали. Мы же вам это будем вспоминать. Вот, учите геометрию, не будем.
2: Пожалуйста.
1: Спасибо большое. Мне кажется, мы отлично поговорили. И я не думаю, что мы успеем столько, не только про снежинку Коха успели поговорить, но и вообще про всякие парадоксы геометрические. Спасибо большое. Антон Юрьевич Низовцев у нас был в гостях, основатель и руководитель интеллектуального клуба «Сигма», учитель математики школы Центра педагогического мастерства, заведующий кафедрой математики передачи «Хочу все знать». Товарищи, спасибо большое. Отправляемся спасибо. На перемену.

0: Нет ничего более человеческого, чем музыка под названием блюз. Игорь Ружейников, радиоведущий. Так говорит маяк.
1: Реклама. Все. Вкладываюсь в здоровье в Сбере.
2: Это как?
1: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
2: Выгодно. Пошел оформлять.
1: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
3: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября 2026 года по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru ПАО «Сбербанк».
4: 495-105-5244.

14.30. Новости. Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Силы ПВО за минувшую ночь уничтожили 479 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. Беспилотные летательные аппараты самолетного типа уничтожены над территориями 18 регионов, в том числе Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Рязанской, Краснодарского края, Крыма и над акваторией Черного моря. Российские войска минувшую ночью беспилотными летательными аппаратами атаковали в Одессе дата-центр ТЭНЕТ, используемый в ИСУ для обработки, передачи и хранения информации. Также бойцы нанесли удары по судну с военным грузом в порту Черноморск, сообщили в Минобороны. Зампред Совбеза России предостерег тех, кто излишне обрадовался после слов Трампа, что Зеленский должен уйти. Победу России приближают только бойцы спецоперации и герани, заявил Дмитрий Медведев. По его словам, после слов Трампа у Зеленском бандеровский режим впал в ступор. Однако, цитата, Зеленский дальше будет доить европейских дегенератов, несмотря на заявление о нем из США, уверен Медведев. Сервисы Яндекса с перебоями работают в регионах Дальнего Востока. Среди сервисов – такси, доставка еды и приложение «Умный дом», сообщает ТАСС. В Забайкальском крае, Приморье и на Камчатке ошибку также выдает сервис «Яндекс.Еда». С перебоями прогружается приложение «Умный дом». Часть функций недоступна на кнопке «Алиса». Сбои произошли в работе сервисов Яндекса в Беларуси и Казахстане сегодня. Ранее работа дата-центра Яндекса в Владимире была полностью остановлена в результате атаки БПЛА. 9 октября часть инфраструктуры дата-центра компании в Калуге была повреждена в результате атаки. Несколько модулей полностью вышли из строя. В дата-центре Яндекса в Сасове Рязанской области после атаки БПЛА также произошел пожар, затронувший часть инфраструктуры. Никто не пострадал. Миноборнауки России предложило изменить порядок поступления в магистратуру. Подать документы в одном вузе можно будет максимум на 5 направлений, следует из проекта приказа ведомства, сообщает РИА Новости. Согласно пояснительной записке к проекту, подать заявление о зачислении в магистратуру можно не более чем на 5 направлений подготовки в рамках одного вуза. Запланированные изменения вступят в силу с 2027-2028 учебного года. Сейчас количество магистерских программ, на которые абитуриент может подать заявление, не ограничено. В рамках одного вуза можно выбрать любое количество направлений подготовки. На Чукотке сохраняется высокая активность бурых медведей, при этом хищники не собираются впасть в спячку из-за того, что не набрали необходимых жировых запасов. Об этом рассказал главный специалист-эксперт Управления охраны и использования объектов животного мира Департамента экологии и природных ресурсов Чукотского округа Алексей Ксенофонтов в комментарии «Вестям». Он отметил, что за последние 3 недели на Чукотке произошло 2 случая столкновения медведя с человеком. Люди не пострадали, однако животные смогли скрыться. Слабый ход рыбы, а также увеличение популяции медведей – это основные причины столкновения хищников с человеком. Президент США Дональд Трамп заявил, что думает над переименованием Атлантического или Тихого океана в «Океан Трампа» или «Океан Америк» до своего ухода с поста. Во время

0: американского лидера. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центров области, в Санкт-Петербурге сегодня облачно, возможно, небольшие осадки, 9-11 градусов днем. В Москве облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем составит 13-15 градусов, сейчас в городе плюс 12.

0: Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, дзюдоисты сборной России вышли в четвертьфинал командного турнира на чемпионате мира в Баку. В матче 1/8 финала россияне победили команду Южной Кореи со счетом 4-0. Ранее российская сборная была сильнее команды Объединенных Арабских Эмиратов 4-1. Следующим соперником россиян будут французы. «СКА-Нефтяник» восьмой раз в истории стал победителем Кубка России по хоккею с мячом. В финале хабаровчане обыграли московское «Динамо» со счетом 7-5. Россиянин Карен Хачанов вышел в четвертый круг теннисного турнира в Шанхае. Он обыграл француза Адриана Манарина со счетом 6-2, 6-4. За выход в четвертьфинал поборется с австралийцем Алексом Доминором. Своим мнением о победе россиянина с нашей радиостанцией поделился теннисный обозреватель издательского дома «Коммерсант» Евгений Федяков.
1: Победа Карена Хачанова над Адрианом Манарином совершенно закономерный результат. Карен сейчас играет неплохо, и я уже говорил, что у него есть неплохие шансы выступить в Шанхае хорошо. Сетка, в общем-то, у него довольно удачная. Ну, а Манарин очень возрастной игрок, очень талантливый игрок, обладающий такой харизмой, во-первых, ну и стилем необычным. Но, конечно, по уровню мастерства Хачанов сейчас гораздо выше.
0: Футбольный «Краснодар» потерпел первое поражение в сезоне российской премьер-лиги. Южане уступили дома «Зениту» и отдали петербуржцам лидерство в таблице по дополнительным показателям. О матче рассказывает Александр Неценко.
2: «Зенит» в последние годы стал невероятно сложным соперником для «Краснодара», позволив себе обыграть лишь раз за 17 попыток. Сергей Симак остался без травмированных Дивеева и Вендела, положившись в центре обороны на связку Нино Алип. У хозяев, которые до паузы на матче сборных выдали три ничьи подряд, ожидаемо в состав вернулся Кристиан. А вот на правый край защиты неожиданно вышел Пальцев. До 40-й минуты на поле был прагматичный футбол, где никто не преуспел. Разве что у «Зенита» были перспективные моменты у Педро и Луиса Энрике. Но затем гости быстро разыграли аут справа, Соболев развернул атаку налево на Дугласа Сантоса, а бразилец успел выкатить мяч на ход Глушенкову, который умело подсек его в сетку. Спустя 5 минут перед самым свистком на перерыв, Глушенков после паса Педро на бис исполнил еще одно идеальное соло, увеличив перевес «Зенита» до 2 мячей. На второй тайм Краснодар выпустил Вахани, и он изменил сценарий, но прежде, после удара Уткина-Вадамова, Педро начал еще одну голевую атаку «Зенита» 3-2. Но если Глушенкова Акацев хитрика лишил, то навес бразильца на Соболева стал голевым. Получив счет 3-0, петербуржцы спустя пару минут пропустили с добивания, Батчи подогрел интригу, а за 20 минут до конца встречи наконец отличился Кордоба. Но хозяевам все испортило удаление Тормена на 80-й минуте. После него «Зенит» додержал победный счет 3-2, перебравшись на первое место в таблице.
0: В других встречах дня Оренбург был сильнее махачкалинского «Динамо» 4-0, воронежский «Факел» уступил московскому «Локомотиву» 0-5, а самарские «Крылья Советов» и московский «Спартак» разошлись миром 1-1. Российский голкипер Даниил Тарасов стал второй звездой матча регулярного первенства Национальной хоккейной лиги, в котором его «Детройт Ред Уинкс» уступил «Монреаль Канадиенс» со счетом 0-1 в серии буллитов. Он отразил все 30 бросков в створ ворот. Гол Артемия Панарина не спас «Лос-Анджелес Кингс» от поражения в игре с «Вегас Голден Найтс» 1-2 в овертайме. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: Аргументы и факты представляют книгу «Люди Земли. История тех, кто изменил мир сельского хозяйства». О борьбе, достижениях и победах тех, кто кормил и кормит нашу страну. Спрашивайте в книжных магазинах. 12+.
4: Хочу все знать. Литература.
5: Товарищи дети, товарищи взрослые, продолжается наш эфир «Литература». Успеть до последней инстанции. Уроки чуткости и одиночества в телеграмме Константина Паустовского. И у нас на связи Павел Сурков. Павел, здравствуйте.
6: Здравствуйте, дорогие друзья.
5: Последнее, что, наверное, грустная достаточно тема, сложная, поэтому последнее пошучу, и все. Я когда тему читал первый раз, я думаю, ой, интересно, какую телеграмму Константин Паустовского, потом сам себя мысленно отругал, отшлепал и вообще сказал, что нельзя так думать.

0: Хотя было бы здорово, конечно, если бы он был бы. Ну что?
1: Да, это действительно потрясающий рассказ. Рассказ совершенно мощный по своей силе. Рассказ 46-го года, сразу послевоенный. Рассказ, который Паустовский написал по мотивам реальных событий, которые происходили с ним. Для начала я напомню, что там происходит. Там есть Настя, такая милая городская дама. Она работает секретарем в Союзе художников. Она постоянно занята. И вот она получает письмо от матери, которая не сразу читает. А выясняется, что там-то на самом деле, что ее мать, которая жила в деревне, почти не выходила из дома, состарилась там и плохо себя чувствовала, и ей стало хуже. И она написала письмо, в котором говорит, что я, наверное, следующую зиму не переживу, ты приезжай меня проведать, повидаться. А дочь не прочла. И через какое-то время приходит телеграмма со словами «Катя помирает», и она даже не сразу понимает, что это речь о ее матери, что это сосед, сторож Тихон прислал эту телеграмму. И она приезжает и не успевает приехать. А выясняется, что Тихон приносил ей телеграмму, матери приносил тоже телеграмму, якобы от имени Насти, а это он сам отправлял телеграммы. Вот как раз Катерина Петровна, мама Насти, она понимает, что Тихон ее обманывает, но как бы принимает это. И вот провожают ее в последний путь никто из близких, никто, просто какая-то молодая учительница, которая тоже приехала работать в сельскую школу. И, в общем, рассказ, по сути, кончается ничем. Настя приезжает в эту деревню, плачет всю ночь, а утром тихонечко уезжает обратно в город. То есть жизнь продолжается. Ничего не изменилось. Но, может быть, что-то изменилось у Насти в душе. Так вот, дело в том, что Паустовский, он долгое время жил в деревне под Рязанью. Там, кстати, до сих пор туда водят и водят тропами Паустовского. И там можно увидеть дом известного художника Пожалостина. И там жила его дочка, как раз которую тоже звали Катерина Ивановна, Екатерина Петровна.
0: Ну, то есть написано с натуры, получается, да?
1: Фактически, да. И у нее тоже была дочка, как раз Настя, которая жила в городе, в Ленинграде. И матери не писала. И, в общем, никто эту старушку-то, у нее никакой родни нет, только соседская девочка к ней прибегает, и все. И Катерина Ивановна умирает, и как раз Паустовский и отправил ей телеграмму дочери, этой самой Насте. Но Настя не приехала на похороны. Вот. И как сам Паустовский говорил, не все то, что я увидел в этой деревне, не все то, что было на самом деле, вошло в рассказ. Многое происходило за его рамками, как и происходит постоянно. Вот это очень хорошая формулировка. Многое происходило за рамками рассказа, как и происходит постоянно в литературе. Но получился в итоге очень проникновенный рассказ. Рассказ, который был, кстати, переведен на многие языки мира, в том числе на немецкий, на английский. И его прочитала в свое время знаменитая актриса Марлен Дитрих.
0: На немецком?
1: Вот на каком языке она его прочла, но точно не на русском.
0: А, ну она же и на французском могла.
1: Да, мы не знаем, на каком языке она прочла. Могла прочесть по-немецки, могла по-английски, могла по-французски. Паустовского переводили очень много. Дело в том, что Паустовский действительно ценился литературным сообществом как один из ведущих русских авторов, русскоязычных. Он неоднократно выдвигался на Нобелевскую премию, но, к сожалению, вот ее не получил. У меня вот есть три сожаления, что Нобелевская премия не досталась ни Льву Толстому, ни Паустовскому, ни Искандеру.
0: Угу,
1: мне кажется, это
0: согласен.
1: Вот три русских писателя, которые были абсолютно достойны этой премии.
0: Про Искандера, я же тут несколько лет назад начал Сандроиса Чегема читать, ну, как полностью, это, конечно, фантастика просто.
1: Это потрясающий тоже отдельный мир, вот это вот красный Чегем, вот этот горный народ, эти прекрасные люди, писатель, который создает миры, и Паустовский, и Искандер, ну и, конечно же, Толстой полностью этому соответствует. И вот Марлен Дитрих прочла этот рассказ, и, как она сама сказала, я все, этот рассказ произвел на нее колоссальнейшее впечатление. И я никогда не забыла ни рассказ, ни имя писателя. И когда она в 64-м году приехала на гастроли в СССР, первое, что она сделала, сойдя с трапа, ее встретили, посадили в машину. Она спросила, а где Паустовский? Все были в шоке. Она говорит, скажите, я могу увидеться с Паустовским? Я хочу поговорить с Паустовским. И вдруг выясняется, что она выступает, и Паустовский пришел на ее концерт. Просто как зритель, он билет купил. И она узнала, что Паустовский в зале. И она попросила его подняться на сцену. И Паустовский на сцену вышел. И она встала перед ним на колени и поцеловала его руки. И есть даже фотография, которая это отражает.
0: Да, а это вот знаменитая история. Это, конечно,
1: знаменитая история. Знаменитая история. Знаменитая фотография. Вообще, Паустовский, он довольно, как это, довольно скептично относился к собственному творчеству и вообще к тому, что он такой, как бы, занял пост такого невидимого патриарха русской литературы. Еще один такой литературный анекдот о нем, когда он жил в Тарусе. Там, кстати, сейчас очень интересная череда памятников. Стоят три писателя на одной линии, буквально на расстоянии 50 метров. Памятник Марине Цветаевой, памятник Бэйле Ахмадулиной и памятник Паустовскому. И вот они вот так все втроем стоят, и их можно с одной точки всех троих увидеть. Очень любопытно. Так вот, когда Паустовский жил в Тарусе, он вспоминал, он там ходил в баню, в общественную, он любил это дело. И вот как-то он идет с венечком из этой бани, довольный. И вдруг навстречу ему какие-то студенты, молодые ребята бегут. И что-то ищут. И подходит к нему, говорит, скажите, пожалуйста, а вы не подскажете, а где здесь кладбище? Он говорит, ну, кладбище вот там. А что вы ищете? Он говорит, мы ищем могилу писателя Паустовского. Вы не знаете, где она?
0: Так.
1: И на это Паустовский сказал, потому что так немножечко осекся и сказал, знаете, я не знаю, к сожалению, где там могила писателя Паустовского, и пошел себе своей дорогой. А они отправились искать могилу писателя Паустовского. Ну, естественно, ее не нашли.
0: Да, это хороший анекдот.
1: Так что вот Паустовский, он был человеком очень светлым, и на самом деле вот этот внутренний свет в телеграмме. Я долго думал, про что этот рассказ и с каким рассказом можно его сравнить. Есть ли еще хотя бы один рассказ, такой же трагизм, в котором был бы такой же трагизм и такая же сила внутренняя. Я вот долго думал, и, наверное, у Толстого, у Льва Толстого есть рассказ «Алеша Горшок». Такой удивительный, такой некоторый парафраз Муму. Как такой крестьянин, деревенский мальчик, который вырос, влюбился в кухарку, а ему местный отец и купец там приказал забыть о женитьбе. И он так и забыл о женитьбе. И там заканчивается тем, что он умирает, и в конце есть такая фраза у Толстого, я ее даже помню наизусть. А в сердце у него было то, что как здесь хорошо, коли слушаешь и не обижаешь, так и там хорошо будет. Вот это ощущение абсолютной благости, которая даже несмотря на трагизм существует. И вот несмотря на трагическую ситуацию, изложенную в телеграмме, все-таки хочется верить, что у тебя есть что-то, что больше, чем тот быт, чем те дела, которые тебя окружают. Вот мне вообще кажется, что вот это письмо и пришедшее Насте, это такое, да. В моей жизни однажды была история, которая очень напоминает мне рассказ телеграмма. У меня был приятель, который однажды
0: Павел,
1: прислал мне письмо.
0: Павел, есть предложение, чтобы как раз всех еще так заинтриговать, через минуту продолжить эту историю.
1: Да, давайте.

0: «Маяк».
1: 12 октября на исторической сцене Малого театра состоится премьера программы «Эллада». Зрителей ждут одноактные балеты «Минотавр», а также «Леда и лебеди» в постановке известного хореографа Патрика Дебана. В проекте примут участие прославленные артисты балета, звезды Большого театра России Денис Родькин, Ева Сергеенкова, Денис Савин, икона современного танца Эльдар Гайнутдинов и прима-балерина театра Бориса Эйфмана Мария Абашова. 16+.
2: Театр HD представляет на большом экране легендарный спектакль «Гамлет Калаш» со сцены Московского театра наций. Во всех ролях народный артист России Евгений Миронов. Спектакль о человеке, оказавшемся наедине со своим сознанием. Чудо передовых технологий и заоблачного актерского мастерства. Грандиозная работа режиссера Робера Лепажа. Необычное прочтение трагедии Шекспира в афише кинотеатров с 17 октября. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. 16+.
0: 22 октября. В концертном зале «Москва» пройдет выступление известного турецкого коллектива «Огни Анатолии», одного из самых известных танцевальных шоу в мире, дважды попавших в Книгу рекордов Гиннесса. В красочном представлении, объединяющем самобытные танцы, яркие костюмы и народную музыку, примут участие более 40 артистов. Московский концерт открывает масштабные гастроли в 15 городах России. 6+. 19 октября. Самый романтичный осенний концерт. Истории любви от Люмисфера в Доме музыки. В свете 8000 свечей прозвучат известные мелодии под величественный орган и хиты из мюзиклов в исполнении звезд музыкального театра Натальи Быстровой и Сергея Ли. Подробности на сайте lumisfera.show. 6+.
3: Хочу все знать.
4: Фантастика и реальность. Как в лаборатории Теодора Маймана был придуман лазер? Узнаем в следующем часе.
3: Хочу все знать. Сегодня. Хочу все знать и все рассчитать.
5: Встретились два человека, которые не виделись с детского садика. Все-таки узнали друг друга, и один из них говорит: «А у меня уже дочь. А как же ее зовут?» «Да так же, как ее мать. Сколько же лет твоей Ниночке?» Вопрос: как же ему удалось догадаться, как зовут дочь?
3: Правильный ответ в подкасте «Математика». Познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать».
6: Утром, в выходные, на «Маяке». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим.ру».

0: Литература. Товарищи, продолжаем. Мы Павла прям остановили на взлете истории. Давайте.
1: Да.
0: Хотим ее услышать.
1: Однажды я практически оказался внутри этого рассказа. Не дай бог, конечно, но оказался. У меня был товарищ, который жил в другом городе, и он однажды написал мне письмо. И это письмо и сообщил о том, что это письмо ко мне пошло по почте, ну, обычной почте. А через 2 дня после этого он умер. И вот у меня есть это письмо до сих пор, и оно, честно сказать, я его не открываю. Это письмо до сих пор. Я примерно знаю, что там написано, но я его не открываю. Это письмо пришло, ну, в прямом смысле, из того света, да, из такого, из полузагробного пространства. И вот как раз это письмо, которое приходит Насте из этого полузагробного пространства, да, это же напоминает о чем-то там. Не о том, что у тебя есть мама, не о твоем прошлом, не о необходимости любить близких людей. Это и так понятно. Но это напоминает о том, что у тебя есть душа. Да, вот это говорит о том, что это рассказ о том, что как бы человек не забывал в суете мирской, в суете своих дел, забот, работ, а так в Советском Союзе так и вообще человеку просто говорили, что никакой души у тебя нет. А вот этим письмом напоминаю, что душа-то у тебя есть. И она может с тобой вот так поговорить через вот это письмо. И телеграмма, это ведь что такое? Телеграмма, в отличие от письма, телеграмма приходит сразу. Телеграмму ты видишь. И телеграмма – это звоночек. Звоночек, который приходит, и ты не можешь на него не ответить. Поэтому и там телеграмма – это напоминание. Телеграмма, которую Тихон отправляет от имени Насти, и телеграмма, которую Тихон отправляет Насте, это напоминание о том, что открой вовремя письмо и вспомни о том, что у тебя есть душа. Не забывай о том, что у тебя есть душа, и живи с этим. Потому что душа – это больше, чем ты. Душа – это и есть то, что соединяет тебя и с временем, и с родными, и близкими. И душа-то по-настоящему болит, и любит, и чувствует, и помнит. И вот мне хочется верить, что Настя как раз и вспоминает о том, что у нее есть душа, и уезжает уже одушевленная обратно в свой Ленинград. Да, вот мне кажется, что рассказ об этом. Мне хочется верить. Потому что
0: о том, что надо именно постараться вспомнить о том, что она у нас есть. Я понял, о чем вы говорили. Это очень тонкое объяснение, потому что с виду напоминает рассказ, конечно же, знаменитую рекламную кампанию где-то когда-то в 2000-х годах или даже 90-х. Позвоните родителям, да, позвони маме, позвони родителям. То есть то тоже, кстати, гениальная вообще, на самом деле, для того времени реклама была, полностью основанная вот на таком. Но она более поверхностная, чем вот этот рассказ. Потому что я, знаете, о чем подумал? Про то, вот, про доказательство того, что есть душа, про напоминание. Потому что если после таких рассказов начинает щемить и болеть внутри, и ты начинаешь, тебе даже за какие-то свои вещи стыдно становится чуть-чуть, это значит, что душа есть. И действительно, рассказ ее напоминает и пробуждает. Потому что я только что нашел ответ, зачем мы Тургенева, Муму в каком там, в 6-м классе, да, начинаем в России читать, или в 5-м даже. И все недалекие люди спрашивают, зачем детям читать такую страшную, на самом деле, историю. Ты во взрослом возрасте понимаешь, что Тургенев и Муму — это тут Стивен Кинг отдыхает в плане ужаса, который тебя такой охватывает. А для того, чтобы тренироваться, начинать чувствовать душу с детства, потому что потом может поздно именно быть. Так. Неожиданно все сейчас стало на свои места. Я теперь знаю, как отбиваться от этих глупых вопросов. Зачем Тургенева читать в 5-м классе?
1: Чтобы ты не понимал, что ты не должен топить свою Муму, чтобы ты не отказывался от собственной души, потому что тогда ты онемеешь окончательно. И это очень важная вещь. И вот еще что про Паустовского. Паустовский, как всякий великий мастер, он показывает нам, что самое интересное происходит после завершения рассказа. Вот что произошло там с Настей? Он дает нам вариативность додумать, что там с ним будет. Может быть, с ним ничего не произойдет, а может быть, что-то произойдет. И это на самом деле дает возможность расти нашей душе. даем ли мы пространство нашей душе. Я сейчас хочу просто сказать и нашим юным зрителям, вы запомните, слушатели, вернее, простите, вы запомните то, что мы вам сейчас говорили, и не забывайте писать, звонить своим родителям, а тем, кто постарше, пожалуйста, если у вас есть возможность позвонить, и там ответят, вы сделайте это прямо сейчас. Может быть, даже не тратьте время на дослушивание радио, а просто позвоните, наберите, и дай Бог, чтобы на том конце у вас взяли трубку. Вот это очень важно.
0: Товарищи, Павел, спасибо большое. Мы на перемену, как раз есть время для того, чтобы позвонить. Павел Сурков был с нами на связи. Товарищи, перемена!

0: Москве полдень.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские войска минувшей ночью беспилотными летательными аппаратами атаковали в Одессе дата-центр ТНЭТ, используемый ВСУ для обработки, передачи и хранения информации. Также бойцы нанесли удары по судну с военным грузом в порту Черноморск, сообщили в Минобороны. В последнее время российская армия усилила атаки на украинские ЦОДы, предоставляющие услуги связи, интернета и разведданные ВСУ. Силы ПВО за ночь уничтожили более 470 украинских беспилотников, заявили в военном ведомстве. Беспилотные летательные аппараты самолетного типа уничтожены над территориями 18 регионов. Победу в спецоперации приближает только военные и баллистика, а не слова президента США Дональда Трампа с критикой Зеленского. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем канале в Максе. По его словам, Зеленский дальше будет, цитата, «доить европейцев», несмотря на заявление о нем президента США. Трамп в субботу заявил журналистам, что Зеленский много раз мог урегулировать украинский конфликт, но не сделал этого. Поэтому, по его словам, Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией.
2: Полагаю, им стоит найти нового лидера, который сможет заключить сделку. Потому что он много раз мог урегулировать конфликт, но по какой-то причине этого не сделал. И позвольте мне добавить, если бы я был президентом, этой войны никогда бы не было. Она никогда бы не началась. Не было никакой причины для начала войны между Украиной и Россией. Она началась из-за некомпетентности. Она не должна была начаться, и тогда вы бы не потеряли 30% своей страны. Но вы потеряли 30% страны, и у вас погибло более миллиона человек. И я думаю, что Украине пора найти нового президента.
0: Слова президента США Трампа о том, что Зеленский в реальности не хочет прекращения конфликта, ввели киевский режим в ступор, написал Дмитрий Медведев в своем канале в Максе. Пока все внимание мира приковано к заявлению Дональда Трампа о том, что Украине следовало бы найти вместо Зеленского другого лидера, который смог бы договориться с Россией. На этом фоне в Германии негодуют из-за небывалых трат федерального бюджета. Почти все средства уходят на обеспечение Киева, чем в стране крайне недовольны. Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тина Хруппола обратился к жителям Германии. Он призвал их задуматься, почему так государство бездумно тратит деньги. Политик заявил, что потребовал от немецкого канцлера пояснений по этому поводу.
3: Дорогие соотечественники, Украина – это не 17-я федеральная земля ФРГ. Девиз федерального правительства – Украина превыше всего. За две недели Киеву было выплачено или обещано более 10 миллиардов евро. Это расточительство происходит за счет граждан. Наша фракция в Бундестаге потребовала от федерального канцлера объяснений, почему деньги для Украины для него важнее, чем благополучие наших граждан. Канцлер даже заявляет, что Россия находится в состоянии войны с Германией. Так можно и договориться до войны, а это крайне опасно. Мы выступаем за мир посредством дипломатии.
0: Договоренность США с Россией о поставках дизельного топлива демонстрирует наивность политического руководства Европейского Союза, которое в награду за свою ненавистническую политику получит дорогое дизтопливо и, возможно, его дефицит. Об этом заявил словацкий премьер Роберт Фицо. Президент Владимир Путин на предстоящей неделе проведет совещание по вопросам кибербезопасности. О планах главы государства сообщил журналист «Вести» Павел Зарубин. Кроме того, российский лидер пообщается с участниками съезда «Деловой России». В графике президента запланировано и множество других мероприятий. Служба поддержки Яндекса может работать с перебоями из-за повреждений инфраструктуры дата-центров компании. Об этом сообщается в телеграм-канале Яндекса. В компании добавили, что специалисты делают все возможное, чтобы восстановить работу сервисов. Если не удается связаться с нами через приложение, пожалуйста, пишите в официальные аккаунты сервисов Яндекса в соцсетях. Сейчас обращений много, поэтому ответ может занять больше времени, чем обычно, добавили там. Экстренные отключения электроэнергии, введенные в Киеве, сообщает энергохолдинг ДТЭК. В субботу в городской администрации заявили, что жителям Киева необходимо запастись водой, едой, зарядить пауэрбанки и утеплить помещения на случай чрезвычайной ситуации. Министр энергетики Украины Шмыгаль заявил 9 октября, что передача электроэнергии может между регионами значительно быть затруднена. Минпросвещение обновляет рабочие программы по ключевым предметам в 10-11 классах, включая базовые и углубленные уровни, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Министр отметил, что утвержден федеральный государственный образовательный стандарт для 10-11 классов. Он обеспечивает единство образовательного пространства и равные возможности для получения качественного образования. Кравцов также рассказал, что в результате принятых изменений система обучения станет более гибкой и современной, а также будет отвечать и требованиям стандарта и запросам самих школьников. Более 100 школьников задержали в Польше в результате проверки полиции учебных заведений в связи с несколькими инцидентами нападения с ножом. Об этом сообщил польский премьер Дональд Туск. Премьер-министр Польши обратил внимание на то, что речь не идет о массовой организованной группе людей, ставящих перед собой задачу нагнетать ощущение опасности. По его словам, происходящее – это спонтанная реакция, зависящая от активности в социальных сетях. В последние дни в Мазовецком воеводстве Польши произошли 3 нападения с ножом на территории средних учебных заведений региона. В результате погиб 1 человек, более 10 получили ранения. На фоне инцидентов полиция провела массовую проверку в школах на предмет распространения угроз в социальных сетях, а также наличие опасных предметов. Первый мокрый снег может выпасть в Центральной России и Поволжье в заключительной декаде октября, когда в регионах ожидается похолодание из-за прорыва ныряющих циклонов. Тем не менее, как утверждает специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, другие прогностические расчеты пока не подтверждают зимнюю пробу пера. Обстановка прояснится уже ближе к выходным.
1: Что касается заключительной декады, то есть десятидневки, то по одному из прогностических сценариев гидродинамической модели в Центральную Россию и в Поволжье будут прорываться ныряющие циклоны, из-за чего ожидается ощутимое похолодание, когда столбики термометров в темное время суток могут устремиться к нулевой отметке, а днем ожидается не выше 2-5. В этой связи есть вероятность перехода осадков из жидкого в твердое агрегатное состояние, то есть возможно выпадение первого в текущем осеннем сезоне мокрого снега. Однако другие прогностические расчеты такую зимнюю пробу пера пока не подтверждают. Но обстановка прояснится ближе к выходным, так что берем на заметку и внимательно следим за развитием атмосферных процессов.
0: Между тем, редкую для октября грозу завтра могут увидеть жители и гости столицы. Этого не исключил Евгений Тишковец. Причем будет все-таки также тепло. Во вторник в Москве до 15 литров дождевой воды за 18 часов может выпасть. Ливень продолжится и в среду, а также в четверг, отметил специалист. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге сегодня облачно, днем с прояснениями, небольшие осадки и до 11 градусов тепла. В Москве облачно, с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем составит 13-15, по области 15-17, ветер юго-западный до 7 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 747 миллиметров ртутного столба, что близко к норме для столичного региона. Сейчас в Москве около 12 градусов тепла.

0: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
1: Это как?
0: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
1: Выгодно. Пошел оформлять.
0: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
2: Акции, промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября 2026 года по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru ПАО «Сбербанк».
3: 0. Телефон рекламной службы 495-105-5244.
4: Хочу все знать. Вокруг света за 80 изобретений.
5: Здравствуйте, дорогие товарищи дети, здравствуйте, дорогие товарищи взрослые, это передача «Хочу все знать», цикл «Вокруг света за 80 изобретений», и сегодня в очередное путешествие за изобретением мы отправляемся вместе с Павлом Агарковым, физиком, популяризатором науки, преподавателем школы развития МЭК, заведующим кафедрой физики передачи «Хочу все знать», одной из двух, я еще не придумал, как они называются, но какая-то ваша, Павел, здравствуйте.
1: Моя кафедра? Кафедра физики.
5: Да, но передача «Хочу все знать».
1: Прекрасно.
5: Тема, поговорим про лазеры. Пиу-пиу-пиу. А полностью тема звучит как... так звучит. Лазер, как Валентин Александрович Фабрикант усилил свет.
1: О как. Да. Лазеры – это вообще огромная-огромная веха в нашем современном... в нашей современной технике, потому что... Где бы вы сейчас, куда бы ни посмотрели, обязательно вы где-нибудь найдете лазер, увидите лазер, да и просто даже если полазите в детских игрушках, скорее всего, лазер тоже можно будет найти. Потому что сейчас лазеры уже очень распространены, используются и так далее. А при этом это совершенно, совершенно молодая технология, которая появилась буквально 80 лет назад.
5: Угу.
1: А придумали ее и того раньше, всего 100 лет назад, и началось все с господина Эйнштейна.
5: Угу.
1: Но начнем мы не с Эйнштейна, а с того, а что такое свет и что такое лазер. И самое главное, а как одно из другого выходит, и самое главное, почему. Итак.
5: И куда девается свет, когда закрываешь холодильник, да?
1: Когда закрываешь глаза.
5: А и глаза тоже.
1: А вопрос, а всем ли темно, когда глаза закрыты?
5: Ну, там просвечивает иногда, в зависимости от толщины века. Но это уже вопрос к биологам.
1: Ну, это не от толщины века зависит, а от мощности лазера.
5: В том числе тоже, да.
1: Века можно просветить совсем. Ну, так вот. Итак, лазер – это у нас источник света. Причем источник света необычный, как наши обычные источники, такие как лампочки, лампочки накаливания, какие-нибудь диодные источники освещения. Там у нас свет обычный.
5: Угу.
1: Что значит обычный? Он состоит из большого количества разных цветов. То есть свет – это у нас электромагнитная волна, видимого диапазона, хотя к свету еще приписывают и невидимый диапазон, и инфракрасный, и ультрафиолетовый. Это все обычно называют светом. И, соответственно, как мы знаем, свет у нас бывает разный и отличается по длине волны, как мы видим в радуге. Самые длинные это у нас красные, самые короткие это у нас фиолетовые. Ну, а между ними весь наш вот этот фазан, который где-то там сидит и кто-то его ищет. А чем же отличается лазерное излучение? Лазерное излучение, оно очень чистое. В нем есть только какая-то одна длина волны, и все. То есть какой-то один определенный цвет. То есть мы видели красные лазеры, зеленые лазеры, синие лазеры. Если честно, я никогда не искал белого лазера, но, скорее всего, он просто бесполезен, потому что в нем теряется сам смысл этого самого лазера. Это первое отличие. Второе отличие – это направленность. Если мы возьмем любой источник света, то он рассеянный. То есть он направляется во все стороны. Лампочку берем, и свет идет во все стороны. Тогда как лазерное излучение, оно всегда направленное. То есть это всегда тоненький лучик. Конечно, мы этот лучик можем расширить, чтобы он пошире светил. Но в общем, в главном, что он светит только по прямой и тоненькую точку делает. Но это просто технологическая необходимость. Мы должны были сделать яркий свет в одном месте. Мы его и придумали, сделали, и получился лазер. И третье, это вообще страшная вещь. Он когерентный и поляризованный.
5: Угу.
1: Это еще страшнее, но давайте просто по порядку.
5: Я где-то на слове когерентный потерялся.
1: Я даже не знаю, что такое матерый.
5: Да.
1: Ну так вот, а что значит поляризованный? У нас свет — это волна, когда волны у нас, это они колеблются вверх, вниз и направлены, как в водичке. Если же мы возьмем обычный свет от лампочки, то там волны колеблются во все стороны, которые только можно. А в лазере они все должны колебаться только в одну сторону, и опять-таки это уже не техническая необходимость, а просто удачный побочный эффект, что мы сделали так, что у нас весь свет поляризованный, и он там замечательно хорошо выходит. И это вот основные особенности света из лазера и его основные вот технические характеристики. А как же такой свет вообще можно было сделать? И самое главное, какие вообще технологии для этого применялись? Итак, основные отличия — это про то, откуда вообще свет берется. Вообще весь свет берется всегда из определенного места, а именно
5: из источника света.
1: Из источника света, а именно из атомов.
5: А, ладно, так глубоко я не смотрел.
1: Из атомов. Когда у нас обычный источник излучения, давайте будем брать только лампочку накаливания, потому что это проще для понимания. Там мы атом нагрели, и он лишнюю свою тепловую энергию выделяет в виде световой энергии, причем делает это случайно, во все стороны, куда ему придется и какую придется вообще свет излучить. Он может быть и разных цветов, разных направлений, разных поляризаций и так далее. Но ученым захотелось поинтересней. И началось все с Альберта Эйнштейна, который сказал: а возможно, внутри атомов есть какие-то определенные виды света, которые он любит излучать. И он это заметил, когда начали изучать спектры разных атомов. Что это значит? Если мы посмотрим на свет от солнышка и разделим его с помощью призмы, мы увидим целиковую радугу, все цвета. Но если мы возьмем, например, атом какого-то металла, например, натрия из соли, его нагреем и заставим его светиться, и его свет разделим, то там будет не вся радуга, а будет, во-первых, желтый цвет, а во-вторых, будут просто несколько желтых линий. А всего остального не будет. Почесали голову, подумали, а как такое может быть? Оказывается, все дело в самом строении атома. А точнее, в том, как вокруг него расположены электрончики. Когда мы даем энергию, например, нагреваем, сжигаем или еще что-то, электрончики вокруг атома могут взять в себя часть энергии, подняться
5: и
1: выше.
5: И уехать.
1: Если слишком много энергии дать, то они уедут, и получится у нас иончики, ионизированную плазму мы получим. А может, они просто поднимутся наверх и спустятся вниз. Примут в себя часть энергии, а потом ее выпустят. А выпустят они ее в виде света. А так как у них положений внутри атома есть только несколько, то они только определенный вид света могут излучать. Это у нас первый шаг к тому, чтобы сделать источник света, который излучает только определенный свет. Это понять, что внутри атома есть вот эти вот самые энергетические уровни, которые могут выделять только определенного вида свет.
5: А посветите мне зеленым, вот так.
1: Я что-то задумался, а чем можно посветить зеленым? А зеленым можно посветить медью или бором. Я придумал.
5: Молодец.
1: Внезапно так.
5: Вы молодец, Павел. Не вы, конечно, это придумали. Вы это вспомнили?
1: Я это вспомнил.
5: Да.
1: Когда-то выучил.
5: Да.
1: Мы все учились.
5: И продолжаем.
1: И продолжаем учиться на передаче «Хочу все знать». Итак, продолжаем. Итого, у нас в каждом атоме есть разные энергетические уровни. А потом господин Эйнштейн выдвинул теорию о том, что если рядом с атомом, у которого уже, который будет уже заряжен, пролетит фотончик света, то атом такой: о, фотон света, а у меня такой тоже есть, и выпустит его. Точно такой же. Это называется вынужденное излучение. И, соответственно, если мимо атома, который может излучить желтый фотончик света,
5: пролетает другой желтый фотончик,
1: то он излучит точно такой же фотон в точно таком же направлении и с точно такой же поляризацией.
5: Обезьянка видит, обезьянка делает?
1: Да. Ровно то же самое. И выделяет его. И, соответственно, они предположили, что есть такое явление, как вынужденное излучение, и его можно как-то использовать. А дальше мы уже переходим к ученому из СССР, Валентин Александрович Фабрикант. Он внимательно изучал труды Эйнштейна и, соответственно, повторял эксперименты, и решил, что, скорее всего, можно создать такое состояние вещества, в котором много будет атомов, готовых излучить свет, и если мы свет внутрь этого вещества подадим,
5: то обратно выйдет больше.
1: И, соответственно, он это явление предсказал, очень много сделал экспериментов и сказал, что такое состояние можно создать внутри какого-то газа. И внутри этого газа получилось такое состояние, и назвали его инверсией населенности. Очень страшное название, но на самом деле все очень просто. Каждый атом хочет быть максимально расслабленным. Отдать от себя всю энергию, чтобы самому быть незаряженным. Кому хочется в себе носить много энергии, ее скинул и свободен.
5: Отдыхаешь.
1: Никто к тебе приставать не будет. И в большинстве своем у нас большинство атомов расслабленные, а какие-то иногда по какой-то причине могут быть в возбужденном состоянии, то есть иметь в себе лишнюю энергию. А господин фабрикант Валентин Александрович понял, что можно создать вещество в состоянии, когда большую часть атомов будет заряженным, а меньшая часть будет расслабленной. То есть все наоборот. Или по-другому, инверсия населенности. Оно поэтому так и называется. То есть делать вещество, в котором всегда будет много заряженных атомов.
5: А, чтобы потом из него эти атомы выбивать.
1: Не атомы, а энергию из этих атомов забирать в виде...
5: Электрон, фотонов.
1: Да.
5: А электроны?
1: Электроны просто имели энергию, а потом
5: через
1: расслабились.
5: Через фотон отдали и продолжают летать себе вокруг.
1: Да. Вообще это называется релаксацией. Они сначала активизировались, возбудились, а потом релаксировали и, соответственно...
5: Заиграла классическая музыка, они сделали себе чай.
1: И спустили фотон.
5: И легли отдыхать, книжку или слушать. Хочу все знать.
1: Абсолютно верно. И уже, точнее, господин фабрикант запатентовал эту идею в 1939 году. Но так в 1939 году все больше были направлены на атомную энергетику, больше вкладывалось мыслей, науки и ресурсов в атомную энергетику. Его идея не сыскала большого интереса, на полочку легла. И буквально уже в 60-х годах появился первый лазер. А первый лазер уже сделали не из газов, как предсказывал господин Эйнштейн и господин фабрикант, а сделали его на рубине. Ведь рубин — это очень интересная штука. Что такое рубин?
5: Камень.
1: Камень красивый,
5: красненький. Рубиновые звезды.
1: Рубиновый.
5: На Кремле.
1: И что же это за камень? Вообще это камень корунд. Или просто оксид алюминия. Алюминий. Заржавел, как будто бы. Окислился, и получился вот этот вот самый корунд. Есть что? Это тот же камень, что сапфир. Это тот же камень, насколько я помню, что изумруд. Это все один и тот же камень, только с разными примесями. А рубин особенный тем, что у него в примесях есть хром.
5: И поэтому он красный.
1: И причем этого хрома там очень-очень мало. То есть там это сотые доли процента. Если туда добавить больше хрома, то он просто рассыпется, как кристалл, и будет это уже больше пыль. И вот, соответственно, с маленькой концентрацией этого самого хрома, который придает красный цвет, этот рубиновый камень и есть. А самое интересное в том, что хром очень любит поглощать свет. А когда он поглощает свет, он как раз-таки выходит в заряженное энергетическое состояние. А как его туда, в это заряженное энергетическое состояние, привести? Надо ему дать много света. То есть мы светом воздействуем на атомы хрома внутри.
5: Просто вот положили?
1: Практически так, но господин... Сейчас я вспомню его имя. Он намотал вспышку. Господин ученый намотал вспышку. Практически вспышку от фотоаппарата на этот самый камень. И ярко ее включил. И огромное количество света, зайдя внутрь рубина, зарядило большую часть атомов в заряженное состояние. И в этот момент эти атомы начали по чуть-чуть релаксировать, выдавать свет. И свет начал испускаться.
5: И как понеслось?
1: Практически. Но если мы просто возьмем и заставим эти атомы светиться в разные стороны, то ничего интересного не произойдет. К этому кристаллу сбоку нанесли серебряные зеркала. То есть прямо на крае кристалла с одной стороны сделали глухое серебряное зеркало, чтобы свет, который выходит из камня, врезался в это зеркало, отражался внутрь камня. А с другой стороны полупрозрачное зеркало. И получается так, что свет начинает гулять внутри этого кристалла, и только свет, который...
5: попадает во вторую...
1: В зеркалах он начинает бегать внутри кристалла туда-сюда и сам себя начинает усиливать. Потому что он пролетает мимо атомов, которые готовы выделить такой же фотончик, и фотончиков, которые летают вдоль кристалла, становится много. И через полупрозрачное зеркало вырвался мощный луч красного света. И это было первое лазерное излучение, которое только получилось. Это был супер яркий, супер тонкий луч, который имел огромную мощность.
6: Прожег что-нибудь сразу?
1: Вот, кстати, не знаю. Это никак с микро...
6: Прям как в мультиках ты ждешь, чтобы...
1: Что-то там перерезалось.
6: Вот из-за того, что постоянно, если облучать этот... Ну, светить в него и заставлять самоизлучаться, он может в конечном итоге разрушиться? Или это практически как вечный двигатель?
1: Как вечный двигатель нет, но это точно не вечный двигатель, потому что у нас энергия тогда мы закачиваем с помощью света. Это первое. Второе, во время этого процесса происходит все-таки нагревание кристалла. И если мы его будем перегревать постоянно,
6: то он точно разрушится.
1: То он точно будет потихонечку разрушаться. Это раз. Атомы сами не изнашиваются, ну, потому что, а куда они денутся и как они износятся. А вот то, что изнашиваются зеркала, это точно. И сам кристалл, если его перегревать, будет изнашиваться. Поэтому кристалл нужно охлаждать, зеркала нужно беречь и периодически менять.
6: Угу.
1: С самим кристаллом, по идее, ничего происходить не должно.
6: Ну, то есть, если работать по инструкции,
1: да,
6: то все будет хорошо.
1: Соблюдать технический регламент работы с устройством.
6: Вот так мы это и назовем. Как-то отдельная будет тема. Как читать инструкцию? Вообще надо. И вообще, интересно, кто первый человек, который придумал инструкцию? Вот он же должен был быть в истории человечества. Он такой говорит, надо записать инструкцию. Я ему говорю, да зачем, мы и так все знаем. Он такой, а в Финикию поедете, а там как?
1: Это получается, этот человек, который писал то, что никто не читает.
6: Угу. Как и большинство писателей.
1: Собрались тут два писателя детских книжек. Затронули больную тему.
6: Поговорить про лазеры. Товарищи, есть предложение сделать перерыв, потому что голова пухнет, как тот кристалл, в который начал сам себя там внутри активировать. Потому что ощущение, что мозг начинает думать и спускает фотоны мысли, а не следующие фотоны мысли. И в итоге в голове каша получается, потому что мы не лазеры.
1: А еще и черепная коробка нагревается.
6: Вообще просто. Вы бы знали, какая температура около ушей в наушниках. Потому что уши же главный радиатор, они еще сейчас прикрыты наушниками. Ты думаешь, у тебя прям кипит ушная раковина.
1: Так котелочек, что... котелочек вари.
6: Да. Так что, товарищи, перемена после перемены, продолжим изучать лазер.

0: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
1: В российско-израильском центре Реклиник в 2011 году начали удалять позвоночные грыжи с помощью холодноплазменной нуклеопластики. Эта методика получила признание в мире как альтернатива большой хирургии. Она не использует скальпель и наркоз и является малотравматичной операцией. Нуклеопластика заставляет грыжу сжиматься, и когда она перестает давить на нерв, боль прекращается. Нейрохирург Райклиник Сергей Сарычев – лидер в России по числу нуклеопластик, признанный эксперт этой методики. Тысячам его пациентов в Райклиник нуклеопластика вернула физическую активность. Малоинвазивные операции в Райклиник, кроме нуклеопластики, включают радиочастотную денервацию, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластику, она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Объединяет все малоинвазивные процедуры, отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью, пока пациент пребывает в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего, консервативного лечения, мини-операции легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева в Реклиник. Телефон Реклиник 989-5349, 989-5349, код Москвы 495, сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
2: Рекламные службы 495-105-5244.

0: В Москве 12:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Группировка войск «Центр» освободила населенные пункты Новотроицка и Петровская в ДНР. Кроме того, по данным Минобороны, армия России установила контроль над населенными пунктами Резниково и Купино Харьковской области. Вооруженные силы России, группировки «Север» сжимают кольцо окружения, продолжают бои за овладение населенными пунктами Приколотная, Котовка и Гогина Харьковской области. Потери в ИСУ за сутки на этих участках фронта составили более 65 военных. В Доброполе в ДНР штурмовые группы 51-й армии продвинулись в центральной и северо-западной частях города. В течение суток освобождено 137 зданий, в том числе 3 производственных сооружения. Российские средства ПВО за сутки сбили 2 управляемые авиабомбы и 909 беспилотников ИСУ самолетного типа. За сутки российские войска также поразили объекты транспортной инфраструктуры и энергетики Украины, а также цеха по производству БПЛА для ВСУ, говорится в сводке военного ведомства. Яндекс предупреждает пользователей о сбоях в работе ряда сервисов. Ранее пользователи столкнулись со сбоем в приложении для вызова такси «Яндекс.Го» в московском регионе. Нет возможности связаться со службой поддержки через приложение «Яндекс.Го». Мобильное приложение «Яндекс.Еда» перестало работать также в Москве. Сегодня пользователям не отображается список ресторанов, отмечает ТАСС. У некоторых пользователей вместо также сообщили о сбоях в работе своих сервисов. Ранее работа дата-центра Яндекса во Владимире полностью остановилась. Остановилась из-за атаки беспилотников. 9 октября часть инфраструктуры дата-центра компании в Калуге была повреждена в результате атаки беспилотников. Несколько модулей полностью вышли из строя. В дата-центре Яндекса в Сасове Рязанской области после атаки беспилотников также произошел пожар на этой неделе, затронувший часть инфраструктуры. Инновационный российский препарат для терапии меланомы начнут создавать в особой экономической зоне «Технополис Москва», сообщил заместитель мэра столицы Максим Лексутов. Для начала выпуска лекарства специалисты компании перенесут и адаптируют технологические процессы, проведут валидацию и пройдут регуляторные процедуры. Производство в городе позволит сократить путь препарата до столичных медицинских организаций, несмотря благодаря чему московские пациенты смогут быстрее получать необходимую терапию, говорится в сообщении. Дополнительный выходной в ноябре и длинные новогодние праздники в январе не повлияют на зарплаты работающих граждан. Об этом ТАСС рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб. Последний в этом году официальный праздничный день, 4 ноября, приходится на среду, которая будет нерабочим днем. Новогодние праздники в этом году начнутся в четверг, 31 декабря, и продлятся 11 дней. Таким образом, по словам парламентария, сотрудники, работающие по окладной системе, в январе получат свою обычную зарплату, как и в любой другой месяц. Ноябрь будет самым коротким из оставшихся месяцев текущего года с точки зрения рабочего времени. В нем будет 20 рабочих дней и 10 выходных. В октябре и декабре в этом году по 22 рабочих дня. Январь традиционно будет самым нерабочим месяцем в году. Из-за длинных новогодних каникул россиян в январе ждет всего 15 рабочих и 16 праздничных и выходных дней. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге сегодня облачно, днем с прояснениями небольшие осадки и максимум 11 градусов тепла. В российской столице сегодня облачно, с прояснениями, будет без осадков. Воздух прогреется в течение дня до 13-15 градусов, по области до 15-17. Сейчас в Москве около плюс 13 градусов.

0: Также у победителей голевая передача у Максима Шабанова. Футбольный «Спартак» потерял в Самаре очки основного вратаря. «Локомотив» и «Оренбург» крупно выиграли, а «Зенит» вернул себе лидерство в таблице после гостевой победы над «Краснодаром». Тему важных событий в российской премьер-лиге продолжит Александр Неценко.
1: Махачкалинская «Динамо» провалилась на выезде в Оренбурге. Дагестанцы впервые в сезоне выпустили в воротах Карабашева, который получил желтую карточку и пропустил 4 безответных мяча. По 2 в каждом из таймов. Уральцам обеспечили 8 место в таблице Паласиос, Гузина и 2 мяча Хорди Томпсона. Аутсайдер чемпионата «Факел» потерпел дома унизительное поражение от «Локомотива» 0-5, позволив железнодорожникам выбраться из зоны стыковых матчей на безопасное 12 место. У Камличенко дубль, по мячу провели Титков, Монтес и Погоснов. По 2 голевые передачи отдали Пеняев и Бакаев. «Спартак» потерял в Самаре очки, и основного голкипера Максименко, который уже на 24-й минуте встречи против «Крыльев Советов», был удален за фол против Рахмановича, выскочившего 1-1. Проявив терпение, краснобелые открыли счет за 11 минут до финального свистка, это сделал Угальде. Но волжане прилично навалились и пришли к ничьей 1-1 с помощью точного удара Крамарича. «Спартак» 3-й, «Самарцы» 9-й. И в центральной встрече тура «Зенит» на 53-й минуте выезда против Краснодара громил лидера сезона 3-0. Два роскошных гола забил Лушенков, помог петербургцам еще и Соболев. У обоих по 8 мячей в турнире. Южане, впрочем, очнулись и 2 гола отыграли. Отличились Батчи и Кордоба. Но на 80-й минуте удалился Тормена. И это позволило «Зениту» выиграть 3-2, вернув себе лидерство в РПЛ. Краснодар имеет столько же очков, но второй по дополнительным показателям.
0: В 6-м туре французской лиги 1 российские футболисты вновь оказались в центре внимания. С подробностями Андрей Кудряшов.
2: Пари Сен-Жермен на домашнем поле уверенно разобрался с Лиманом 3-1. Вся игра прошла при участии российского голкипера Матвея Сафонова, который занял место в воротах парижан. Он записал на свой счет 2 сейва, однако снова не смог уйти с поля сухим, пропустив мяч от Луи Мафута. Победа позволила подопечным Луиса Энрике набрать 11 очков. Монако Александра Головина упустил победу в матче против Тулузы. Монегаски уверенно вели по ходу встречи 2-0, причем первый мяч хозяев был забит после точной и фирменной голевой передачи российского полузащитника на Эдена Диопа. Однако после перерыва Монако растерял преимущество, позволив соперникам восстановить равновесие. Итоговая ничья 2-2. Несмотря на эту осечку, команда Александра Головина сохраняет за собой лидерство в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в своем активе 11 очков.
0: «СКА-Нефтяник» 8-й раз в истории стал победителем Кубка России по хоккею с мячом. В финале хабаровчане обыграли московское «Динамо» со счетом 7-5. Россиянин Карен Хачанов вышел в 4-й круг теннисного турнира в Шанхае. Он обыграл француза Адриана Манарина со счетом 6-2, 6-4. За выход в четвертьфинал поборется с австралийцем Алексом Деминором. Московская «Динамо» обыграла минчанку со счетом 3-0 в матче второго тура женского чемпионата России по волейболу и возглавила турнирную таблицу. В другой встрече субботы «Заречье» Одинцова из Подмосковья было сильнее «Амички» 3-1. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: Войско поведет на Полтаву.
4: Петр будет вынужден дать бой.
5: Приготовиться к атаке.
6: Вали!
7: Масштабная кинопремьера «Рождение империи». В кино с 29 октября. Генеральный партнер фильма «Роснефть». Категория 12+.
8: Хочу все знать.
9: Вокруг света за 80 изобретений.
10: Товарищи дети, товарищи взрослые, продолжаем нашу передачу. Напомню, у нас в гостях Павел Огарков, и мы про лазеры говорим. И Павел, ну я давно знал, что это его профессия вообще, он лазерами много занимался, и он сейчас подвел итоги получасовки. Он сказал, что в принципе он за первые полчаса в нашем подкасте эфирном «Вокруг света за 80 изобретений» вот за эти полчаса рассказал 3 курса университета по 4 часа.
11: 3-4 пары в день.
10: В день. Так что гордитесь, товарищи, у вас все базовая лазерная подготовка есть. Дальше будет легче. Ну, вы же, наверное, там уже учились считать, рассчитывать. Мы же сейчас просто такую...
11: Надо было строить вот эти вот лазерные уровни, почему они там есть, что такое квантование уровней, почему они бывают долгоживущие, короткоживущие.
10: Лазеры? Какие?
11: Нет, именно уровни. Мы до лазеров пока еще не дошли.
10: Мы еще не...
11: Ну, мы так...
10: Понятно.
11: Зацепили.
10: А мы, ну давайте тогда к лазерам. Самое главное, потом не забыть.

0: быть, еще расшифровать его.
1: Так давайте сейчас давайте и сделаем, сразу. Потому что мы уже поняли весь смысл. Весь смысл был в том, что мы взяли и начали усиливать свет внутри кристалла. Это сделал, соответственно, Теодор Мейман.
0: Это вот кого мы товарищем-инженером назвали?
1: Товарищем-инженером, товарищем-ученым назвали в 60-м году. И, соответственно, лазер – это вообще аббревиатура. То есть это каждая буковка – это буковка, это целое слово. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Сложно, теперь по-русски. Light – свет, amplification – усиление.
0: То есть усиление света?
1: Усиление света с помощью вынужденного излучения. Вынужденное излучение – это как раз-таки, когда мимо заряженного атома пролетает фотончик. И атом такой: «О, фотончик, я такой умею», и делает такое же. Называется вынужденное излучение.
0: А фазеры, просто сразу, там просто не получается не light, а фотон?
1: Да. Фазеры не могу точно сказать, не помню. Есть мазеры.
0: А мазеры точно еще
1: есть. Есть мазеры, фазеры.
0: Бразеры и систерс.
1: Нет, бразеров нету. Есть еще... Вот я сейчас не помню, их прям
0: но
1: их
0: они
1: 5 видов.
0: Принцип примерно да. На том же самом, просто вопрос,
1: да.
0: Что именно мы там усиливаем.
1: Вообще сначала появились мазеры, это усилители микроволнового излучения. И они делались на потоке частиц. Вся сложность была в том, что мы можем излучать электромагнитное излучение в нужном нам направлении, но оно получается очень неаккуратным. Оно получается, как я вам рассказал по аналогии со светом, получается сразу многоцветным, то есть сразу много цветов. А для астрономов, для кого это было очень нужно, им нужно было очень точное излучение. И для того, чтобы сделать очень точное излучение, они вот придумали вот этот вот самый мазер. Они заставляли частицы двигаться в нужном направлении для того, чтобы они все двигались с одной скоростью, и эффект Доплера не размазывал излучение. Какой ужас, я только что сказал. Страшно.
0: Не, ну, красиво. Ну, Доплер, понятно. Какой?
1: Доплер. Машина, скорость мерить.
0: Да.
1: Вот. И, соответственно, вот этот вот самый первый рубиновый лазер, он был всего лишь кристалл размером с мизинчик. Намотана была на него вспышка яркая. И, соответственно, когда вспышка срабатывала, из лазера бил пучок света. И так как это были вспышки, то это лазер вообще не постоянный. Он называется импульсным. То есть он моргающий. Он постоянно моргает, и каждый его пучок света примерно там по несколько миллисекунд, потом он тухнет, вспышка снова вспыхивает, и снова повторяется это много-много раз. Но опять-таки для нас, как для людей, просто смотреть на лазер и смотреть, как он работает, он будет как будто бы постоянный. Но с технической точки зрения это импульсный лазер, который он постоянно моргает и дает вот это вот самое мощное излучение.
0: Ему отдохнуть надо, получается, что ли?
1: Во-первых, ему надо охладиться, а во-вторых, скорее всего, надо отдохнуть вспышки. Я думаю, если взять другой лазер и накачивать другим лазером, будет проще. Я вот, кстати, упомянул слово «накачивать».
0: Давайте разберемся.
1: В любом лазере важна накачка. Это то, как мы внутрь лазера можем запихнуть энергию. Соответственно, в рубиновом лазере накачка была световая. То есть мы свет задавали внутрь кристалла, и появлялся свет.
0: Посветил фонариком и...
1: Посветил фонариком, получил новый свет.
0: Угу.
1: Опять-таки, света наружнего должно быть сильно больше, чем света, который у нас излучается лазером. Ну, потому что КПД все-таки не самое идеальное. Плюс еще вот эти вот всякие вспышки, они все-таки не... Очень точное и аккуратное излучение, а широкого спектра, и оно не все поглощается лазером. Потом научились делать лазеры не только из кристаллов. Научились делать лазеры на газу. То есть, когда сам газ является той средой, внутри которой появляется усиление. И тут я объявляю тот лазер, которому я просто учился 5 лет, и вот он. 5-6 лет стоял у меня на лабораторной установке, я изучал, как он работает, как он устроен, как его собрать, а потом еще и на заводе такие штуки делал, это гелий-неоновый лазер. И, соответственно, я вот каждый раз вспоминаю это, мой научный руководитель, который меня всему обучал, как раз-таки работал младшим научным сотрудником, еще зеленый юнец в той лаборатории, в которой этот лазер условно был разработан.
0: Угу.
1: Самые первые вот эти вот прототипы, и, соответственно...
0: То есть он свидетель великой эпохи.
1: Да, и вот он, да...
0: И участник.
1: И участник. Большой
0: просто
1: участник.
0: Просто свидетель, но и участник.
1: Да, и, соответственно, он работал и обучал людей вот вплоть до там, какого-то 20-го года. И, соответственно, от начала до заводов, на которых эти лазеры производятся в большом количестве, он на всех работал, изучал, улучшал и так далее. И вот это вот мое прикосновение к настоящей истории этого лазера.
0: Все мы карлики, стоящие на плечах гигантов.
1: Да, именно. И, соответственно, в чем идея? Там у нас тоже есть газ, а именно это смесь гелия и неона. Я думаю, пропорции никому не интересны.
0: Неинтересно.
1: Неинтересно.
0: Дома все равно не повторить.
1: Дома не повторить, потому что там должно быть очень большое разряжение. То есть там практически нет газа по сравнению с тем, что находится в атмосфере. И, соответственно, там у нас происходит точно так же зарядка этого самого газа с помощью уже электричества. А именно, подключаются два электрода, и внутри лазера появляется тлеющий разряд, который вот как у нас, например, в газоразрядных лампах. Там проявляется газовый, вот этот самый электронный разряд, то есть электрончики у нас летят сквозь газ, врезаются в атомы, заряжают их, они заряжают друг друга, и появляется та самая инверсия населенности. То есть у нас большая часть заряженных и меньшая часть незаряженных. И получается, у нас генерируется свет.
0: Угу.
1: И опять-таки по краям два зеркала, одно глухое, другое прозрачное, и свет выходит.
0: В общем, у всех одинаково все.
1: Да. Есть много всего интересного, а именно, накачка тут у нас уже электронная. То есть мы с помощью электричества запускаем туда электроны, и электрончики уже накачивают лазер. А есть лазеры совершенно жуткие, разными способами накачки. Есть накачка с помощью ядерного излучения.
0: Угу.
1: То есть есть лазеры, которые запускаются с помощью ядерной бомбы. Взрывается, вокруг образуется область с накачанными атомами.
0: Кипящая энергия.
1: Да, и с нее снимается лазер. И лазер начинает светить.
0: Он очень мощный должен быть. А иначе зачем взрывать ядерную бомбу?
1: Ну, не обязательно взрывать, можно и просто поставить рядом эти самые...
0: Радиоактивные элементы.
1: Радиоактивные элементы, они тоже будут накачивать газ. Это удивительный лазер.
0: В каком-то фильме или в какой-то книге была как раз эта история, что, по-моему, вот в сражении в космическом надо было накачать энергией лазера, чтобы там какую-то супер-пупер-звезду сбить. И вот они взрывали заряды в космосе, заряжали лазеры, лазеры стреляли. Сейчас уже не вспомню где, но я прямо понимаю, что тот, кто писал, немножечко понимал,
1: о чем идет речь. А бывают химические лазеры, когда внутри жидкости, которая является активным веществом, происходят химические реакции, и в результате химических реакций появляются активные заряженные как раз-таки атомы, которые могут излучать. И, соответственно, сквозь лазер прогоняется активная смесь химикатов, которые прямо внутри лазера работают друг с другом, и выделяются вот эти самые заряженные частицы.
0: А сейчас самый важный вопрос. Вот лазер в космосе. Вот мы выстрелили против злобных инопланетян и промазали. И вот этот луч лазера, он будет вечность лететь? Ну, пока не попадет и не ранит кого-то другого.
1: Да.
0: Как хорошо, что «Звездных войн» в обозримой галактике нету. Так же может же просто, ну, ты сидишь себе на маленькой планете где-то вдалеке, в сотнях тысяч световых лет, и тут раз к тебе прилетел осколок какой-нибудь вот этой вот заварушки в другом конце галактики. Ужас.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк.
1: Фестиваль свежего меда в Череповце. Каштановый мед, йодосодержащий мед, а также мед белой акации. Есть и король всех видов меда. Гречишный мед, насыщенный микроэлементами и железом. Это экологически чистый, а значит действительно полезный продукт. На выставке также представлены и другие продукты пчеловодства. Пирога, пыльца, прополис и забрус. На протяжении выставки действует акция 4 килограмма цветочного меда за 1800 рублей. Всех любителей меда ждем с 8 сентября по 8 ноября в Доме музыки и кино «Комсомолец».
2: В некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто по смекалисти, сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
0: Телефон рекламной службы в Вологде. 26 60 60. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».
0: Маяк.
3: Хочу все знать.
4: Вокруг света за 80 изобретений.
5: Продолжаем. У нас не так много времени осталось, и за эфиром мы разгорелись как раз обсуждение, что же там происходит с лазерным лучом в космосе.
6: Ну, лазерный луч, кажется, что он абсолютно прямой, такая ровная-ровная палочка. Угу. Но на самом деле это не совсем так.
5: Конус все равно.
6: Не совсем конус, вообще каустика. Очень страшно. Что такое каустика? Это если возьмете спагетти и чуть-чуть ее повернете. Вот так. Вверх в одну сторону, а низ в другую сторону. Это получится такой, как бы, ну, не совсем типа конус, что-то типа скорее гиперболоида.
5: Гиперболоид. А, понятно, гиперболоид инженера Гарина, знаем. Как-то читали, смотрели.
6: И он все-таки немножко расходится. И с одной стороны, вот эта вот каустика, она имеет очень малое расхождение, но с другой стороны, мы выстрелили, полетел лазер в бесконечность, и он будет все шире, шире, шире, шире.
5: Ну, где-то будет момент, когда он потеряет вот эту свою опасность.
6: Свою опасность, яркость будет все меньше, меньше, меньше, и в итоге это все превратится просто в разрозненные фотоны, которые летят далеко друг от друга и ничего никому не представляет. Если кто-то с идеальным зрением посмотрит в этот момент на небо, просто увидит такую маленькую вспышечку.
5: Понятно.
6: И все. Итак, лазеры бывают химические, световым, электронным. Еще бывают реактивный лазер. Прям на реактивной струе. А именно, когда из двигателя реактивного вырывается струя.
5: Там же газ.
6: Там газ. Какой? Высокоэнергетичный, заряженный. И, соответственно, на каком-то удалении от сопла будет зона, в котором уже все атомы, часть атомов отрелаксировала, уже в расслабленном состоянии, остались только уровни, которые очень долго живут. Ну, там, целых микросекунду, к примеру. И остается вот эта вот зона, в которой есть инверсия населенности. А если есть инверсия населенности, два зеркала, лазер работает. И можно получать излучение, которое уже, соответственно, для чего-то используется. Запускали ли такие лазеры? Да. Запускали ли такие лазеры на огромных двигателях? Да, я видел видео. Зачем это? Ни зачем, зато весело.
5: Просто
6: и классно,
5: ну,
6: и интересно.
5: Нет, ну это сейчас, а потом придумают и пригодится.
6: Возможно.
5: Можно же на самолет, на боевой, поставить такую установку. Ты летишь.
6: Только она будет лететь сзади самолета.
5: Неважно, отстреливаться.
6: Интересно.
5: Не, ну вопрос, она летит-то, может, за самолетом, ну, заряжать-то можно, а потом, ну, ты зарядил, он передвинулся куда надо, выстрелил, вернулся, опять заряжаться.
6: К моменту, вот с момента зарядки до момента выстрела должно нисколько не происходить, это должно быть одновременно.
5: А, сразу. Ну, назад да. Отстреливаемся, значит.
6: Просто постоянное какое-то излучение мы с этого можем получать.
5: Угу.
6: Вопрос, зачем? И где эти лазеры используются? Во-первых, это беспрецедентная частота излучения, из-за чего мы можем получать сложение света. То есть, если мы возьмем обычную лампочку и обычную лампочку и посветим в одно место, мы будем получать более яркое пятно света, нежели от каждой из этих лампочек по отдельности. Но если мы возьмем излучение от лазера, разделим его на два лучика и посветим в одно место, то мы можем получить темное пятно, в котором света нет. Потому что свет — это волна, и мы можем сделать так, чтобы на пик волны от одного лазера приходился впалость или...
5: Яма
6: от другой волны. И они друг друга скомпенсируют. И у нас получится темная область.
5: А остальной свет, который был в области, тоже там же потухнет? То есть это темный фонарик?
6: Это не темный фонарик, это работает совершенно не так.
5: Мне очень нужен фонарик, который можно темнотой посветить.
6: Так, к сожалению, не получится. Но это работает как шумодав на наушниках. Сейчас есть современные наушники, которые включаются и становятся быстро тихо. Почему так? Потому что в них стоит микрофончик, который слушает, что снаружи. Он принимает этот звук, инверсирует и выдает его. И получается, что к уху приходит два звука одновременно, которые друг друга гасят. И остается только тот, который нужен. По факту происходит там то же самое. И вот эта штука вся называется интерференция, и на ней строится наука
5: интерференциология?
6: Нет, а метрия.
5: Интерференциометрия. Интерференциометрия?
6: Звучит похоже.
5: Ну, посмотрите.
6: Вообще, там делают интерферометры.
5: Интерферометры,
6: соответственно, это устройства, которые могут с помощью света что-то измерять. И можно измерять им все, что угодно. Плотности жидкости, расстояние между атомами и даже расстояние до Луны меряют таким интерферометром.
5: Потому что просто смотрят, что обратно приходит, и поэтому...
6: Условно, да. Потому что мы запускаем свет, он возвращается обратно, и мы смотрим, а получилась темная полоса или светлая.
5: А что
6: они
5: вернулось?
6: Как сложились.
5: Угу.
6: И мы так можем определять расстояние с точностью до четверти длины волны. А для лазеров длина волны это примерно 400 нанометров. То есть с точностью до расстояния 5-10 атомов.
5: То есть лазерный вот этот дальномер, лазерная рулетка очень точная.
6: То, что продается в магазинах, вы можете купить, оно работает по другому принципу, оно моргает.
5: Понял. Товарищи, полезная сегодня была встреча. Спасибо, ну как и обычно, спасибо большое, Павел Агарков. Это было восхитительное путешествие в мир лазеров, но я по-прежнему... где-то вместе с рассеивающимся лучом лазера в космосе теперь летаю. Спасибо большое, товарищи. Остается напомнить, в субботу и в воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.

0: В Москве 13 часов. Новости. Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Резниково и Купино в Харьковской области, заявили в Минобороны. По данным ведомства, группировка войск также сжимает кольцо окружения ВСУ и расширяет внешнюю зону контроля. Продолжаются бои за владение населенными пунктами Приколотная, Котовка и Гогина Харьковской области. По информации военного ведомства, также ведутся бои за населенные пункты Николаевка, Варваровка, Нефедовка и Черная Харьковской области. Кроме того, по данным Минобороны, группировка войск «Центр» сегодня освободила населенные пункты Новотроицка и Петровская в ДНР. Морская пехота группировки войск «Центр» продолжает зачистку западных кварталов Доброполя и территории шахты «Добропольская». Средства ПВО сбили Н-2 управляемые авиабомбы и 909 беспилотников самолетного типа. Потери армии Украины составили более 1400 военных за сутки. Российские войска минувшей ночью беспилотными летательными аппаратами атаковали в Одессе дата-центр «Тенет», используемый в ВСУ для обработки, передачи и хранения информации. Также бойцы нанесли удары по судну с военным грузом в порту Черноморск, сообщили в Минобороны. Владимир Путин отметил устойчивую работу АПК и пообещал государственную поддержку. Она коснется оперативных вопросов топлива, транспортировки, сбыта продукции и обеспечения посевным материалом. Также продолжится системная поддержка агропромышленного сектора. Президент обратился к аграриям по случаю Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который отмечается 11 октября.
1: В этом году вновь будет получен достойный урожай зерновых с солидным запасом. Превышена планка в 100 миллионов тонн. На хорошем уровне находится производство мяса, молока, яиц, многих других видов продукции. В последнее время и крупному аграрному бизнесу, и особенно средним компаниям, фермерским хозяйствам пришлось столкнуться с целым рядом сложностей. Они вызваны санкциями, инфраструктурными и экспортными барьерами, ростом издержек. Государство обязательно продолжит оказывать аграриям необходимую помощь, содействовать как в решении оперативных вопросов, связанных с топливом, транспортировкой и сбытом продукции, с обеспечением посевным материалом, так и в целом продолжим системно поддерживать агропромышленный сектор, перед которым стоят масштабные задачи.
0: Глава государства также назвал приоритетами развития сельского хозяйства укрепление технологических возможностей агропромышленного комплекса по всем направлениям от сферы селекции, генетики, семеноводства и биотехнологии до внедрения современной сельхозтехники, оборудования и цифровых решений. Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер спокойно отнесется к волне критики в Европе после его встречи с президентом Владимиром Путиным. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал в интервью «Вестям». По словам представителя Кремля, Путин спросил Шрёдера, как тот отреагирует на возможную негативную реакцию, если информация об их встрече станет публичной. Как отметил Песков, экс-канцлер не увидел в этом повода для беспокойства. Шрёдер сказал: «Ничего страшного», сообщил пресс-секретарь президента. Напомню, Путин и Шрёдер встретились 7 октября, в день рождения российского лидера. Бывший канцлер Германии находился в Москве по делам компании «Глобус». Встреча вызвала негативную реакцию среди немецких политиков. Так канцлер ФРГ Мерц назвал визит Шрёдера аморальным. Проходимцы затягивают Европу в омут противостояния. Так в нашем виде медиа отреагировали на агрессивный выпад премьер-министра Эстонии. Тот заявил, что Евросоюз бросит все силы на то, чтобы Украина смогла превратить российские НПЗ в руины. Угрозы прозвучали сразу после того, как Москва и Вашингтон пришли к договоренности по дизельному топливу. Между тем, премьер Финляндии призвал запретить выдачу россиянам туристических виз для поездок в ЕС. Кроме того, Хельсинки пообещали предоставить Киеву очередную партию боеприпасов для перехвата беспилотников. Такие действия уже раскритиковали представители финской оппозиции. А вот премьер Словакии Роберт Фицо подчеркнул, что договоренности США и Россия демонстрируют наивность Евросоюза, который в награду за свою санкционную политику расплачивается теперь острым топливным дефицитом.
2: Русские нефти до Соединенных Штатов. Соглашение по импорту российской нефти в Соединенные Штаты снизит цену на нефть на американском рынке и обеспечит большие доходы для российской казны. А мы в Евросоюзе все запрещаем, вводим санкции, эмбарго, читаем нравоучения и платим за дизель, как сумасшедшие. При этом дрожим от страха, хватит ли его вообще.
0: Еврокомиссия, между тем, завершает разработку предложения по ужесточению визовых правил для российских туристов и планирует представить их в январе следующего года. Об этом сообщает «Политика» со ссылкой на чиновников ЕС. Инициативу продвигают несколько стран, включая Польшу, Швецию и Эстонию, которые связывают необходимость ограничений защиты от якобы гибридных атак. По данным издания, в прошлом году россиянам выдали около 478 тысяч туристических виз в Шенгенскую зону, многие из них многократные. Редко для октября гроза, местами не исключена в Москве. В понедельник утром днем ожидается около 16 градусов, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Специалист отметил, что в понедельник погода в столице немного испортится, город окажется во влиянии теплого сектора атлантического циклона. В Москве и по области прогнозируется пасмурно и дождливая погода. Выпадет до 3-5 литров воды на 1 метр квадратный, отметил специалист. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра ожидается во второй половине дня дождь, ночью 6-8, днем потеплее до 10 градусов. В Москве облачно, местами небольшие осадки, ночью в городе от 9 до 11, днем в столице 14-16 градусов, сейчас в Москве плюс 13.

0: Школьная программа для взрослых. Дорогие друзья, школьная программа для взрослых в эфире. Меня зовут Игорь Ружейников. Знаете, я с удовольствием, что греха таить, слушал эту песню группы Абба и подумал, песня-то 75-го года. Вот полвека – это много или как? Знаете, мы поговорим о древностях и современности. У нас сегодня стык истории и географии. Как возникали древние цивилизации вместе с нашим уважаемым гостем. Виртуальной студии радиостанции «Маяк», кандидат географических наук Дмитрий Павлович Нестеренко. Дмитрий Павлович, здравствуйте, рад вас слышать.
1: Здравствуйте, Игорь Владимирович, тоже очень рад вас слышать.
0: Ну, давайте залезем в древность, наверное, или как, или не будем.
1: Да придется, и сразу хочу сказать, что 50 лет по меркам нашей сегодняшней темы – это практически ничто.
0: Это вчера.
1: Нам нужно... это даже не вчера.
0: Даже не вчера, это сейчас.
1: Нам с вами... Да, вот, почти сейчас. Это пару минут назад, когда песню только включили.
0: Да,
1: вот что такое. В нашем масштабе, потому что нам нужно обратиться к временам, когда человек себя осознал человеком и стал расселяться по всей планете. Произошло это по разным данным или около 200 тысяч лет назад, но в любом случае не позже 100 тысяч лет назад, примерно в районе Восточной Африки, юг Эфиопии, Кения, Танзания, вот примерно там считается, что человек себя осознал в каком-то виде человеком и стал распространяться по планете. А вот дальше вопрос, причем здесь древние цивилизации, как они возникали? Ключевую роль здесь играет вопрос еды. Мы помним, что до неолитической революции, то есть до перехода от собирательства к земледелию и, соответственно, от кочевого к оседлому образу жизни, человек, собственно, добывал пропитание тем, что в прямом и в переносном смысле, как говорится, Бог послал. То есть что вот есть в природе, на участке, где живет семья, род, может быть, племя, то, собственно, и составляет основу пропитания. Какие-то животные, плоды. И если, например, случается неурожай, или, не дай бог, население увеличилось, начинает не хватать, в буквальном смысле в полный рост встает проблема голода. Более того, забегая вперед и перебрасывая мост из столь древнего прошлого в настоящее, мы понимаем, что человечество до сих пор, несмотря на все наши достижения, на все технологические прорывы, до сих пор в полной мере не решила задачу собственного пропитания.
0: И так было на сегодняшний день недостаток в еде, вот именно на уровне голода, испытывают примерно 2 миллиона людей младше 18 лет. Старше еще больше, конечно.
1: Да, да. А если мы берем цифры по недоеданию, то счет идет на сотни.
0: Да.
1: И это удивительно, но так было всегда. И человечество, собственно, начало расселяться по планете в поисках новых территорий, где еще, значит, водятся звери, так сказать, не знающие ни копья, ни стрел, где еще много плодов, кореньев, которые можно собрать. И вот так вот постепенно, тысяча за тысячи лет, человечество распространялось. Сначала из Африки на Ближний Восток, в районе Средиземного моря, потом дальше, соответственно, одно направление через юг в сторону Восточной Азии, второе направление на север. Потом произошел переход, когда еще существовал
0: мостик,
1: перешеек.
0: Мостик, да.
1: Да, мост. Да, соответственно, через Берингов пролив не было, был как раз сухопутный мост. Произошел переход в Северную Америку, и получается, Америка была заселена с севера на юг, причем мы знаем, что и генетический анализ показывает, и разные другие исследования, крайней степени близости между народами, населяющими северо-восток нашей страны, якуты, чукчи, камчадалы и так далее, и, соответственно, индейцами северной и значительной степени южной Америки. И вот все это движение было в поисках еды, и этот процесс продолжался, ну, практически, опять же, разные исследования говорят, до рубежа, соответственно, уже нашего времени, то есть примерно 2000 лет назад, кто-то вообще называет цифру, закончился этот процесс порядка тысячи там, с небольшим лет назад, когда были заселены уже острова Тихого океана. И вот все это движение было в поисках еды. Соответственно, тут у нас как раз и возникает вопрос, а как возникали вот эти вот цивилизации древности, про которые мы знаем? Тут же интересный вопрос, что мы знаем про те цивилизации, следы которых до нас дошли в том или ином виде. Это какие-то архитектурные памятники, археологические находки, культурные следы. Но мы ведь не знаем про огромное количество цивилизаций, племен, каких-то небольших народностей, которые существовали, просто канули в лету, потому что они после себя ничего не оставили. И вот тут и возникает самый главный вопрос. А почему какие-то цивилизации, они вырывались вперед, мы про них знаем больше, чем про других, про которых мы ничего не знаем, а они существовали, скорее всего, в огромном количестве? Потому что они совершили мощный технологический по тем временам рывок по сравнению со всеми остальными и произвели какое-то количество предметов искусства, каких-то механизмов древности, но передовых по тем временам, которые дошли до наших...
0: И они исхитрились придумать письменность.
1: Письменность. Совершенно верно. Это, кстати, очень интересный вопрос, почему первые таблички, вот эти вот глиняные или какие-то свитки, допустим, папируса, которые до нас дошли, которые являются следами древней письменности, почему они выглядят похожим образом на бухгалтерские таблицы. Оказывается, письменность в значительной степени, вообще ее возникновение, подстегивалась задачами в буквальном смысле учета. Вот, допустим, когда строили пирамиды, работников кормили, как считается, хлебом и пивом.
0: Пивом.
1: И вот, да, и нужно было учитывать, кому сколько выдано. И вот велись такие таблицы, которые, соответственно, подстегивали вообще способ фиксации чего-либо в письменном виде. Но возвращаясь как раз к тому, как вообще возникали древние цивилизации, про которые мы знаем, это было неразрывно связано с природными условиями.
0: Это сам, вы знаете, вот мы начали с еды, да, а теперь мы переходим к воде.
1: К воде, да. Да. А сейчас мы их соединим вместе, еду и воду. Это сегодня мы живем в мире, где у нас, значит, еда появляется даже уже не в магазине, а, собственно говоря, с помощью пары кликов в приложении или на сайте, и нам уже как-то не очевидно, как она в принципе формируется, откуда возникает. А люди древности, они в буквальном смысле каждый день, каждый год боролись за свое выживание и очень сильно зависели от урожая. Соответственно, если мы берем какое-то племя, где основная масса усилий уходит просто на то, чтобы выживать, понятное дело, что им не до того, чтобы заниматься наукой, искусством, какими-то ремеслами, им бы с голоду не умереть. И вот тут расположение одних цивилизаций относительно других в благоприятных природных условиях и стало тем фактором, который позволил сформироваться и вырваться вперед тем цивилизациям древности, которые мы сегодня изучаем в учебниках истории. Ну, мы их можем назвать, все мы их проходили, это, конечно же, Древний Египет, это цивилизация Междуречия, Междуречия рек Тигр и Евфрат, это отдельная цивилизация долины реки Инд, отдельная цивилизация долины реки Ганг, в Древнем Китае это у нас бассейн рек Хуанхэ и Янцзы. Довольно любопытно, что из этого ряда выбивается критская цивилизация, Минойская, как ее называют.
0: А там, там загадок столько, что, знаете, туда даже лучше не лезть. Я помню, когда мы Микенскую цивилизацию проходили, Минойскую цивилизацию, нам честно сказали, что, ребята, ну, понимаете, археологические находки, письменности нет, все, ничего, так что расслабьтесь. То есть можно строить любые гипотезы об этих цивилизациях.
1: Это точно, это точно. Есть, кстати, цивилизации Центральной и Южной Америки, ну, понятно, про инков, про майя мы знаем тоже. Были, например, была в Перу тоже очень мощная развитая цивилизация на побережье Тихого океана. И все эти цивилизации объединяют наличие относительно благоприятных природных условий для выращивания еды. И вот это и является отправной точкой, как раз связкой еды и воды, потому что это доступ к воде, это наличие плодородных почв, и это позволяло собирать более высокие урожаи. И дальше это давало преимущество в виде того, что в обществах вот этих древних возникало дополнительное повышенное производство еды, то есть избыток продовольствия, что позволяло часть людей в буквальном смысле освободить от занятий сельским хозяйством, и, естественно, они свои усилия начинали направлять на что-то еще. Ну, вот, например, там, строить пирамиды, или, допустим...
2: Или воевать, воевать, или быть жрецами, или правителями, допустим. Вот. Ну, в общем, да. Где-то так, да.
1: Правитель, да? Да. Наукой заниматься, да, искусством. Да. Да, торговлей, кстати говоря.
2: Да.
1: И вот это и дало фору тем самым цивилизациям, которые мы сейчас с вами назвали. То есть производство еды позволяло вырываться вперед. Тут, конечно, есть еще ряд нюансов, связанных с тем, что само по себе наличие плодородных почв и воды еще не является гарантией ничего. Это только предварительные условия. Потому что нужно было, во-первых, наладить хранение. Если нет хранения, то никакого толку от повышенного урожая нет.
2: Ну, конечно.
1: Ну, вот он. Мы его собрали, он сгнил, и все, и мы сидим без еды. Важна была также транспортировка, потому что цивилизация Междуречья, ну, это не буквально же, вот люди все вдоль реки живут. Такая территория еще прилегала, и достаточно отдаленная отрез. То есть нужно было эту еду перевозить, доставлять до других частей этих древних государств. И вот если все эти задачи... Да, и мы понимаем, что, опять же, там, тот же Нил, он разливался, но он каждый год разливался по-разному. Бывали разливы широкие, бывали разливы узкие, соответственно, были годы более урожайные, менее урожайные. В общем, вот это вот все...
2: Ну, вы знаете, пара мезоамериканских цивилизаций погибла из-за того, как выяснилось, что несколько лет подряд был неурожай из-за отсутствия дождей. Яркий,
1: да,
2: пример.
1: Я вам больше скажу. Тот самый Крит, который мы вспоминали, как считается, погиб из-за взрыва вулкана Санторин.
2: Да. Небо затянуло, солнца не было, все.
1: Да, да, да. Причем, похожая история наблюдалась уже, ну, не совсем в наше время, в 19 веке с вулканом Кракатау.
2: Кракатау,
1: когда,
2: да,
1: он взорвался.
2: Да.
1: Да, да. Точно так же огромное количество вулканического пепла выбросилось в атмосферу, и пока он осел, буквально 2-3 года, в этот период меньше солнечного света поступало на поверхность планеты, было холоднее, и это были неурожайные годы. Да. Сразу же, автоматически, хотя там всего 1 градус, казалось.
2: Да.
1: И вот так погибла, да, действительно, цивилизация. Поэтому они возникали и возвышались по вот этим вот причинам. Конечно, были еще особые случаи. Вот та самая цивилизация в Перу, которую я упоминал, у них была... Значит, одна часть жила вдоль побережья Тихого океана, а вторая, соответственно, дальше. Uh-huh. И в долине реки Цупе. И там они выращивали хлопок. И вот, казалось бы, хлопок-то мы не едим, но вату.
2: Ну да.
1: По-простому хлопок в чистом виде – это вот вата.
2: Вата такая природная, да.
1: Да, природная вата, ну, самая настоящая. В общем, вата – это и есть хлопок. И, казалось бы, при чем здесь это? А при том, что производство хлопка позволяло им плести рыболовные сети. И уже, соответственно, те, кто жили на побережье Тихого океана, они с помощью этих сетей ловили рыбу, добывали морепродукты. И вот, пожалуйста, получается уже такая достаточно сложная по тем временам кооперация между одной частью государства и другой частью. Бывали вот и такие случаи.
2: Ну, то есть, ну да, не урожай хлопка, нет сетей, нет рыбы, все, голодомор.
1: Ну, в целом, да. Если это довольно длительный неурожай.
2: Конечно, лет, конечно.
1: Да, сети заканчиваются, и, в общем, да. Дальше примерно те же последствия, которые мы описывали. А вот интересно было у майя. Они, ну, мы все знаем по, значит, вот этим золотым городам, что у них все было из золота, ну, точнее, предмет какой-то домашней утвари, ножи в том числе были мягкие, потому что из золота были сделаны. Что и привлекло конкистадоров, и погубило их, я имею в виду майя, в конечном итоге. Вот у них довольно любопытно было. У них на тех землях, тех территориях, где они жили, почвы были пригодны для земледелия, но не хватало воды. И майя как-то сообразили, что если орошать эти почвы, то все будет как надо. И это в том числе дало определенный толчок. Ну, вот знаете, как мы, люди северные, живем на севере, нам все время надо что-то делать, чтобы, в общем,
2: ну, да, как-то жить. Чтобы собирать, да, собирать. У нас один урожай, в отличие от острова Хайнань, где 4 урожая в год. У нас один. Надо постоянно что-то с почвой делать.
1: Да, да. Более того, у нас вегетативный период, да, короче, чем даже, да, скажем, жителей восточной части Европы, не говоря, да, уже про Запад. Поэтому да, нам нужно вот все время, значит, как-то напрягаться, стараться что-то придумывать, поэтому мы, как нация, столь изобретательны, столь креативны. И вот на индейцев майя, конечно же, те особенности природных условий, в которых они оказались, точно так же повлияли. То есть вот эта необходимость придумывать какие-то сложные механизмы, растительная система, она в целом дала мощнейший толчок в целом их технологиям, их какой-то мысли, науке, искусству, то есть тому, что мы знаем про них сегодня.
2: Но их это не спасло. Предсказания Кецалькоатля: высадились белые, и все закончилось.
1: Да, да. Причем самое, наверное, обидное для майя в том, что они-то воспринимали белых как
2: богов,
1: божественных посланцев.
2: Конечно, да, конечно.
1: Да. А оказалось да, вот так, по-другому. Поэтому вот и получается, что древние цивилизации возникали на самом деле везде, просто вырывались вперед с точки зрения развития те, кто находились в благоприятных условиях с точки зрения производства еды, потому что это высвобождало ресурсы для занятия какими-то другими делами.
2: А что касается, вы знаете, переселения народов в поисках еды, и это, разумеется, все продолжается. И недавние события в испанской Сеуте, на марокканской территории, яркое тому подтверждение. Да и вообще европейские, это самые школьные погромы, там вот это, ну, переселяются в поисках еды. Тут ничего с этим не поделаешь. Спасибо. Спасибо вам огромное, Дмитрий Павлович. Спасибо за то, что приходите на радиостанцию «Маяк» и будете, разумеется, приходить. Вообще, история на стыке с географией – это безумно интересно. Причем даже если в поля географии не залезать.

0: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
1: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
2: Это как?
1: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
2: Выгодно. Пошел оформлять.
1: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
3: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября 2026 года по 31 декабря 2026 года имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru ПАО «Сбербанк».
4: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
5: Маяк. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Москве 13:30. Новости. В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские военные освободили 4 населенных пункта в зоне спецоперации. Группировка «Север» взяла под контроль Резниково и Купино в Харьковской области, а группировка «Центр» — Новотроицкая и Петровская в ДНР, сообщили в Минобороны. Наши войска также ведут бои за Николаевку, Варваровку, Нефедовку, Черное, Приколотное, Котовку и Гогино в Харьковской области. В Доброполье наши войска продвинулись в центральной и северо-западной частях города. Подразделения морской пехоты продолжают зачистку западных кварталов и территории шахты Добропольска. За сутки в Доброполе освобождено 137 зданий, в том числе 3 производственных сооружения. Уничтожено до 30 боевиков ВСУ, сорвана попытка противника деблокировать окруженные подразделения. За сутки поражены объекты транспортной инфраструктуры, энергетики, цеха по производству БПЛА для ВСУ. Средства ПВО сбили 2 управляемые авиабомбы и 909 беспилотников самолетного типа. Потери армии Украины за прошедшие сутки составили более 1400 военных. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил мнение, что Зеленский демонстрировал бы склонность к мирным переговорам, если бы был способен на обдуманные действия. По словам Пескова, Зеленский, наоборот, требует больше денег, в том числе на ПВО и дальнобойное вооружение, доступ к инфраструктуре Starlink, чтобы ВСУ могли наносить удары вглубь России. Песков назвал ошибкой Зеленского склонность к проявлению, как ему кажется, способной на эффективность агрессии в адрес России. Как отметил представитель Кремля, это трагическая ошибка для Украины. С Россией так нельзя. Те, кто так себя ведут, с Россией платят цену, сейчас платит Украина, сказал пресс-секретарь президента. Победу в спецоперации приближает только военные и баллистика, а не слова президента США Дональда Трампа с критикой Зеленского. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем канале в Максе. По его словам, Зеленский дальше будет доить европейцев, несмотря на заявление о нем президента США. Трамп в субботу, напомню, заявил журналистам, что Зеленский много раз мог урегулировать украинский конфликт, но не сделал этого. Поэтому, по словам Трампа, Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией. I suggest they get a new leader who can make a deal.
1: Полагаю, им стоит найти нового лидера, который сможет заключить сделку. Потому что он много раз мог урегулировать конфликт, но по какой-то причине этого не сделал. И позвольте мне добавить, если бы я был президентом, этой войны никогда бы не было. Она никогда бы не началась. Не было никакой причины для начала войны между Украиной и Россией. Она началась из-за некомпетентности. Она не должна была начаться, и тогда вы бы не потеряли 30% своей страны. Но вы потеряли 30% страны, и у вас погибло более 1 000 000 человек. И я думаю, что Украине пора найти нового президента.
0: Слова президента США Трампа о том, что Зеленский в реальности не хочет прекращения конфликта, ввели киевский режим в ступор, написал Дмитрий Медведев в своем канале в Максе. Минпросвещение обновляет рабочие программы по ключевым предметам в 10-11 классах, включая базовые и углубленные уровни, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Министр отметил, что утвержден федеральный государственный образовательный стандарт для выпускных классов. Он обеспечивает единство образовательного пространства и равные возможности для получения качественного образования. Кравцов также рассказал, что в результате принятых изменений система обучение станет более гибкой и современной, а также будет отвечать требованиям стандарта и запросам самих школьников. Генконсульство России в Хургаде не получало обращения в связи с якобы отравлением российских туристов в одном из отелей. Об этом ТАСС рассказали в дипмиссии. Ранее несколько русскоязычных телеграм-каналов выступили с утверждением, что в одном из отелей Хургады якобы зафиксировано массовое отравление российских туристов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра ожидается во второй половине дня дождь, ночью 6-8, днем от 8 до 10 градусов тепла. В Москве завтра облачно, местами небольшие осадки, ночью от 9 до 11, днем в столице потеплеет до 16 градусов, сейчас в Москве около 14 градусов.

0: Николаев, который классно проявил себя в сборной России. Несмотря на серию из трех матчей без побед, «Балтика» считается небольшим фаворитом в предстоящей игре. ЦСКА на своем поле примет родину, сменившую главного тренера. Теперь дебютантами РПЛ руководит Джонатан Альба, ранее покинувший Ростов. У армейцев 9 матчей без поражений на старте сезона. Родина победила лишь однажды, но «Зенит» на выезде. Интересно, что Альба, будучи главным тренером Ростова, ни разу не уступал ЦСКА. Одна победа и две ничьи. Но теперь возможности его команды сильно уступают армейским. «Динамо» в Казани встретится с «Рубином». Белоголубые уходили на перерыв в серии с 5 побед подряд. У казанцев 3 ничьи подряд, а вообще ничейных результатов целых 6. И все они были с одинаковым счетом 1-1. Интересно, что на Акбарс-арене с 2014 года «Динамо» выиграла лишь однажды, но это было при нынешнем тренере Сандро Шварце в ноябре 2021-го. Перед паузой у «Рубина» разыгрался Андерсон Ароя, забивший 3 раза. У москвичей хорошая форма, у Константина Тюкавина, а также у Виктора Акишора. Как на них скажутся матчи за сборные, это уже другой вопрос. «Динамо» же в предстоящей встрече считается фаворитом.
1: Дзюдоисты сборной России победили французов со счетом 4-3 и вышли в полуфинал командного турнира на чемпионате мира в Баку. Ранее россияне взяли верх над командами Южной Кореи и Объединенных Арабских Эмиратов. За выход в финал российская сборная поборется с командой Узбекистана. Нападающий Миннесота Уайлд Кирилл Капризов стал автором первого русского хет-трика в новом сезоне Национальной хоккейной лиги. С подробностями Андрей Кудряшов.
2: Нападающий Миннесота Уайлд Кирилл Капризов стал второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге. Его команда разгромила Флориду со счетом 4-1, а российский форвард записал на свой счет 4 очка. Капризов оформил хет-трик, добавив к нему результативную передачу, и закономерно был признан одной из главных звезд игрового дня. Этот хет-трик стал уже 7-м в карьере россиянина в лиге. Набрав 6 очков в 5 матчах сезона, Капризов взлетел на вершину бомбардирской и снайперской гонок лиги, разделив лидерство с главными звездами турнира. В других наиболее интересных матчах Эдмонтон был сильнее Сан-Хосе 3-1. Василий Подколзин забросил одну шайбу и продлил результативную серию до 5 матчей. В его активе 7 набранных очков. Форвард Чикаго Роман Канцеров забил первый гол в карьере в регулярном чемпионате НХЛ. Чикаго дома уступил Каролине 2-5, а вратарь Торонто Сергей Бобровский стал первым в клубе, кто сумел одержать победу в возрасте 38 лет и старше с того момента, как это удалось сделать Кертису Джозефу в 41 год. Канадцы на выезде обыграли Колорадо со счетом 6-3, а Бобровский отразил 30 бросков.
1: 18 очков, 6 подборов, 2 результативные передачи и 1 блокшот российского центрового Владислава Голдина не спасли Майами Хит от поражения в предсезонной игре Национальной баскетбольной ассоциации против Миннесоты Тимбервулвс. Со счетом 124-125 россиянин провел на площадке 23 минуты. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: «Маяк». Школьная программа для взрослых.
1: Подзаголовок нашей сегодняшней темы, подзаголовок, все, что мы знали об эволюции, не знали об эволюции, но боялись спросить. Поговорим о том, какие изменения произошли в организме человека в процессе эволюции. Вместе с нашим уважаемым гостем виртуальной студии радиостанции «Маяк», преподаватель биологии и естествознания, а также руководитель детских развивающих программ клуба «Робинзонада». Погуглите, советую. Автор научно-популярных видео по биологии Петр Евгеньевич Комбарян. Петр Евгеньевич, здравствуйте.
2: Добрый день, добрый день.
1: А знаете, какую хохму я про эволюцию недавно прочитал?
2: Так.
1: Ну, разумеется, не в научной статье, а в типичной журналистке. Там, знаете, на голубом глазу было написано, что мозг современного человека от мозга,

0: значит, человек, который жил 300-400 лет назад, сильно отличается размерами. Но просто забыли упомянуть, что они сравнивают мозг кроманьонца и неандертальца. Очень смешно.
1: 300-400 тысяч лет назад.
0: 300-400, ну да, то есть когда кроманьонцев не было еще, скорее всего.
1: Ну, вот. Там про это есть, там очень, сейчас про это поговорим. Тут можно так сказать, что и были, а можно так сказать, что и не было. Вот это все очень в определении, как
0: да,
1: бы,
0: да, вот вопрос. И вообще, что такое современный человек на уровне генома, там вот это все, что вы не знали об эволюции, но боялись спросить. Так что давайте лучше поуже как-нибудь. Что изменялось в процессе эволюции?
1: Так, ну смотрите, значит, во-первых, вот этот взгляд назад, он постоянно уточнялся, потому что, ну как бы изначальная картина мира, она такая, что у нас в принципе мы не знаем, какие раньше были люди, и считаем, что люди всегда были такие, какие сейчас, да, потому что для того, чтобы вообще понять, что были какие-то другие люди, ну самый простой способ — это увидеть каких-то других людей. Но мы не жили одновременно с другими видами. Ну, под нами, я понимаю, скорее те цивилизации, которые нам более-менее известны. То есть ни во времена Древней Греции никаких письменных источников это существовало, ни даже Шумера, никаких других видов человека на Земле не было.
0: Не-не-не, знаете, существовало. Вот. Геродот писал про людей с пёсими головами.
1: А эти? Ну, эти другое дело, да. Это так, это и, как это, во времена Ивана Грозного.
0: Да, такие были.
1: Всем известно.
0: Конечно.
1: Согласца-то это да. Но это же не наши предки, я надеюсь.
0: Да, хотелось бы так думать, да.
1: Лучше уж кошка эти какие-нибудь. Великие китайские кошка-девочки.
0: Да.
1: Вот, значит, но мы находили, как и со многими другими животными, находили какие-то кости, а дальше вопрос, как мы их реконструируем, как с динозаврами история, что сначала, если посмотреть прямо картинки, как реконструировать динозавров там с 19 века по наши дни, они прям супер сильно отличаются, да. То же самое с людьми. Вот считал, что какой-то низкий, очень агрессивный, волосатый такой карлик, да, который вот все время всех ест, друг друга в том числе, как бы, и вообще очень воинственный, постоянно всех убивает. Вот. Но дальше мы находились, во-первых, у нас совершенствовались методы реконструкции, во-вторых, у нас появлялось все больше и больше находок. И в 20 веке уже формируется какое-то понимание того, как это все было, благодаря и методам радиохимического анализа, то есть датировки останков, и очень крутым методом реконструкции. Например, вот сейчас мы можем реконструировать по черепу, можем лицо реконструировать, причем довольно хорошо, потому что мы как бы берем черепа людей, у которых известна внешность, можем сделать так, можно даже, в принципе, по томограмме это сделать, да, и тренируемся это делать, а потом восстанавливаем как бы древних людей, и получается, что, в общем, не так уж и не сильно от нас отличались, в том смысле, что если, например, вот взять, ну там, давайте вот в школе, какие предки человека известны, да, есть какой-нибудь австралопитек, он еще не человек, он еще обезьяна, потом говорят, человек умелый, потом говорят, человек прямоходящий, еще школьники очень смеются, если учитель им по латыни скажет,
0: ну, как называется, разумеется, человек прямоходящий. Святое дело посмеяться, конечно.
1: Святое, да, homo erectus, значит, дальше у нас есть неандертальцы, и дальше у нас есть вот кроманьонцы, которые как бы современные люди, в том смысле, что вид один и тот же, homo sapiens, человек разумный. Mm-hmm. Вот. Если бы сейчас мы так понимаем, что если бы сейчас вот homo erectus ходил среди нас, ну, habilis нет, он все-таки еще такой очень древний, а мы бы вот, ну, не смог бы человек без какого-то образования определить в толпе, что это именно другой вид человека. То же самое с неандертальцем. То есть они не настолько от нас отличались, чтобы можно было просто увидеть человека и сказать, о, да это не homo sapiens, это какой-то вообще древний человек.
0: Ну да.
1: Вот. Но отличия были, и эти отличия, они, кстати, продолжают происходить, просто эволюция идет, ну, за большой промежуток времени, поэтому наш вид как бы существует по разным оценкам, там, смотря когда ставить вот эту вот точку. Там же не было такого, что вот сегодня, значит, у нас, как это, сегодня продается вот 16-й айфон, завтра 17-й. И вот вышел новый человек, как кошку недавно новую открыли. Ну, встречайте, да, homo sapiens. Да. Нет, это непрерывное в течение там тысяч лет медленные изменения, пока виды не разойдутся. Вот. Если смотреть на всю эту линейку, какие были главные различия? Первое, это, конечно же, самое такое очевидное, это объем мозга. То есть объем мозга у шимпанзе, который наш ближайший родственник из всех живущих, но это не наш предок, а наш типа там многоюродный,
0: конечно,
1: брат.
0: Конечно,
1: многоюродный брат, да. То есть 7 миллионов лет назад живет существо, часть потомков которого дали начало людям, часть дал начало шимпанзе. Вот, у него мозг пол-литра. 500 миллилитров где-то, ну вот примерно, да, понятно, что там внутри вида есть разброс. И у нашего первого уже вот человека, который человек умелый, у него мозг немного больше. Но почему тогда он сильно отличается? Дело в том, что нас как бы вообще нами сделал отказ от древесного образа жизни. То есть в Африке уменьшалась площадь лесов, наступала более засушливая как бы период, вот, и обезьянам было негде жить. Некоторые из них приспособились к жизни в степи, ну, в саванне. И саванне, да? И для этого, ну, как бы необходимо было, ну, чтобы там хорошо жить, закреплялись определенные изменения. Например, прямохождение. Вот. Кроме того, в принципе, шимпанзе или гориллы тоже могут ходить на двух ногах, но им неудобно. У них длинные руки, они опираются на кулаки. А наши предки все меньше начинали это делать. Кроме того, обезьяны современные тоже могут использовать орудия, но они живут в хороших условиях, им это не очень надо. Надо понимать, что шимпанзе не становится человеком, просто потому что шимпанзе себя отлично чувствует там, где живет, и ей не надо. Ну вот, опять-таки, это я очень сильно примитивирую, но вот шимпанзе отлично приспособлен жить в лесу, а австралопитек был приспособлен жить в саванне. И дальше получилось, что выгодно было ходить, значит, прямо более, чтобы видеть в траве, чтобы освободить руки для какой-то деятельности, чтобы носить детенышей в руках. Плюс, если вы стоите на двух ногах, у вас солнце, которое очень жаркое, оно гораздо меньше нагревает тело, потому что оно светит не на всю спину, а только на плечи. А у вас сверху такая копна густых волос, вьющихся, которая закрывает вам плечи, да? Вот, значит, дальше у нас это все закрепляется, и начинается эволюция довольно длинная, в которой поддерживаются следующие варианты. Увеличивается мозг, можно делать более сложные орудия, может быть, более сложная социальная структура, что очень помогает бороться со всякими нашими извечными врагами, а наши извечные враги – это всякие кошачьи хищники. Вот, они нас очень напрягают. Значит, и изменяется кисть. То есть вот у нас есть две потрясающих способности при помощи нашей кисти руки. Во-первых, можем захватить что-то в захват, когда у нас большой палец с одной стороны, а все остальные с другой. Это сила.
0: Да, ни одна обезьяна такого делать не может. Дорогие друзья, все посмотрели внимательно на свою кисть. У нас что-то со связью произошло. Вообще, я не в состоянии спорить с Петром Евгеньевичем, но вопросов у меня много. А Петр Евгеньевич, вы с нами?
1: Сорвалось. Сорвалось.
0: Да, продолжаем. Кисть. Ни одна обезьяна так схватить предмет, как хватает человек, даже сам умелый, не может. У них кисть другая.
1: Да, но ей не надо. Она может сколько угодно висеть на одной руке, а мы не можем.
0: Потому что
1: у нее большой палец очень маленький.
0: Да.
1: А остальные пальцы длинные, такие крючкообразные. То есть она висит, знаете, бывают такие на запястье, бывают такие штуки, чтобы висеть. Там для спорта используются.
0: Да,
1: можно тоже зацепиться и висеть сколько хочешь. Потому что ты висишь на костях, а не на мышцах. Вот. Ну, то есть ты не напрягаешься для этого. Это первое. То есть силовой захват. Можно держать каменный топор, можно держать копье. Сильный захват. Еще для этого изменяются разные сухожилия, связки и мышцы, чтобы у вас, например, при ударе топором, ну, вы себе не ломали запястье, потому что там достаточно большая нагрузка,
0: конечно,
1: если вы дрова колете. Вот. Второе, вы обладаете тоже суперспособностью, никто так больше не может. Вы можете соединить большой палец с любым другим подушечками. И это кажется таким обыденным, но это точный захват. То есть при помощи этого ваша кисть может совершать очень тонкие манипуляции с чем угодно. Если представить себе, как это для остальных обезьян, попробуйте любые другие два пальца не поменять.
0: У них с мелкой моторикой совсем плохо.
1: Да.
0: Давайте мы прервемся совсем ненадолго и вернемся буквально через полторы минуты. Имена собственные.
2: Всемирно известный конструктор стрелкового оружия Михаил Тимофеевич Калашников. Родился в крестьянской семье, но с детства был увлечен техникой. В 1930 году многодетная семья Калашниковых была сослана в Томскую область, потому что отца признали кулаком. На службе в армии Михаил Калашников разработал несколько приспособлений для повышения эффективности оружия, за одно из которых Георгий Жуков наградил его именными часами. В 1941 году Михаил Калашников был тяжело ранен в боях под Брянском. Пока длился шестимесячный отпуск, сержант Калашников сконструировал свою первую модель пистолета-пулемета, а в 1945 году принял участие в конкурсе на разработку автомата. Через 4 года автомат Калашникова был принят на вооружение Красной Армии, и на Ижевском машиностроительном заводе начался его массовый выпуск. С тех пор это простое надежное оружие стало символом советских вооруженных сил. Михаил Калашников так объяснял успех своего автомата. «Солдат создал оружие для солдата. Я сам был рядовым и знаю трудности, с которыми сталкиваются в солдатской жизни. Для меня самое дорогое, когда люди говорят, ваше оружие спасло мне жизнь». Это мы. Это про нас.

0: Школьная программа для взрослых. Петр Евгеньевич, мы дошли до кисти, которая кисть современного человека, и не только современного, сильно отличается от кисти нашего родственника. Давайте мы все-таки к мозгу еще вернемся.
1: В общем, кисть такая уже у Homo habilis, ну, более или менее такая, мозг продолжает развиваться.
0: Смотрите, у нас же как? В течение последних 150 лет, чем больше мозг, значит, тем больше он работает. А Бехтерева говорила нет. То есть, понимаете, доказательств того, что большой мозг работает более эффективно, чем маленький мозг, доказательств прямых нет. То есть, скорее всего, так это и происходит. Скорее всего, мозг рос для того, чтобы выполнять более сложные задачи. Больше задач в единицу времени. Вот. Но доказательств этому нет.
1: Да, тут такая, на самом деле, штука. Размер мозга внутри вида. То есть, если у вас мозг больше, чем у меня на 100 миллилитров, это не значит,
0: это
1: что вы на 15% умнее.
0: Это вообще ничего не значит.
1: Рост мозга от одного вида к другому, это важно. На самом деле важен не размер мозга, а отношение массы мозга к массе тела. Потому что у кита мозг гораздо больше, чем у человека.
0: Это
1: да.
0: Понятно. Мы говорим не об абсолютных размерах.
1: Тут получается, вот то, что называют энцефализация, то есть у наших предков становится крупнее мозг. Мы, конечно, не можем исследовать мозг древних людей, потому что, естественно, он не сохранился. Но мы можем исследовать череп, на внутренней стороне которого есть отпечатки. Ну, то есть, поскольку мозг занимает там место, мы можем примерно понимать, что там как вообще было. Вот. И мозг развивается сначала до определенного размера, и максимального размера он достигает у неандертальцев. Он больше, чем у нас.
0: Да.
1: Потом считается, что происходит оптимизация. То есть, и более того, у современных людей мозг меньше, чем у более древних сапиенсов.
0: Да.
1: На это есть, как правило, два объяснения. Во-первых, мозг очень много ест энергии, и если мы сумеем его уменьшить без потери или с очень небольшой потерей мощности, то мы очень сильно выигрываем в том, сколько нам надо еды. И второе, поскольку люди начинают жить крупными группами, то каждому человеку не нужно уже больше уметь все, а значит, в среднем человек может быть не таким суперталантливым и все еще выживать за счет кооперации с другими. Вот. А неандертальцы, они такие были суперхищники, то есть их вообще не было очень много, потому что хищник вообще редко бывает много.
0: Ну, конечно,
1: им нужно достаточно добычи. Во-вторых, есть теории, что у них были некоторые проблемы с оперативной памятью, то есть тем, сколько они могут символов запоминать. Из-за этого они не могли более сложно коммуницировать. Но это не доказано, это некоторая теория. Вот. И кроме того, наверное, многие знают, что неандертальцы не исчезли, а часть их генов
0: осталась
1: у нас. Если вы не из тех, кто всегда жил в Африке, то есть если вы европеоид или монголоид, то тогда у вас есть какое-то количество неандертальских генов, до 5% обычно. Вот, то есть они не исчезли совсем. Это про мозг, да?
0: Какие вопрос снес.
1: Да.
0: Ну, понятное дело, что современная версия теории рас говорит, что люди, представители различных рас друг от друга генетически не отличаются. И, в общем, действительно, так оно и есть. Вообще не отличаются, действительно. Темнокожий человек ничем генетически не отличается от человека, который последние 50 тысяч лет живет в Исландии. Ну, к примеру, хотя меньше гораздо там живет.
1: Так.
0: Вот, но у меня вопрос. Это, конечно, в полушутку. Вот смотрите. То есть есть одно генетическое отличие. Ну, кстати, здесь надо добавить, что есть версия, что не существует негроидной расы. Негроидная раса – это монголоиды, изменившиеся просто. Но фермент, который не расщепляет алкоголь, этого фермента не хватает именно у монголоидов. То есть, значит, по идее, на генетическом уровне должно быть минимальное отличие. Я не знаю, то есть ни лучше, ни хуже, просто мы чуть-чуть разные. Да. Мне пришла в голову такая мысль, потому что всем известно, монголоиды плохо расщепляют алкоголь. Это же загадка.
1: Смотрите. Давайте, давайте немножко тогда, раз мы зашли на этот тонкий лед разговора про расы. А когда критикуют расы, не имеют в виду, что нет различий между людьми. Имеют в виду, что расы — это просто популяции людей, и что сама эта концепция, она многими используется не в научных целях,
2: конечно,
1: а в целях как бы
2: конечно,
1: в ком-то выжигать ненависть.
2: Конечно.
1: Это все равно, что говорить, что, ну там, короче, идея в следующем. А есть ли какая-то раса, это все равно, что спросить, есть ли отдельно сиамская порода кошек, или это одна и та же порода с какой-то другой. То есть,
0: ну, конечно,
1: есть объективная реальность.
0: Да,
1: люди с темной кожей генетически отличаются от людей со светлой кожей тем, что у них ген есть, который вырабатывает больше меланина, вариант гена. При этом мы все один вид, потому что мы все можем давать потомство. Это главный критерий вида.
0: Так,
1: одного.
0: Стоп.
1: Виды, с этим никто не спорит.
0: Я с вами полностью согласен, потому что я этот самый, как его, то есть, ну, я здоровый человек.
1: Так,
0: вот зря вы про потомство сказали.
1: Так, а
0: дело,
1: что?
0: А дело все в том, что скрещивались кроманьонцы с неандертальцами, и потомство их было фертильно. А это были разные
1: очень небольшой
0: виды.
1: Процент.
0: Но тем
1: это
0: не...
1: очень небольшой процент. И говорят, что там была проблема с одним способом два пола, да, другим нет. Но вы правы, можно критиковать. Именно поэтому нельзя точно выделить точку, где начался вид Homo sapiens.
0: Пока.
1: То
0: пока
1: есть
0: нельзя.
1: Способность скрещивания сохраняется.
0: Да.
1: Вот, потому что, например, есть вот эти все породы кошек пафосные, когда берут какой-нибудь сервал и скрещивают с кошкой.
0: Да ладно,
1: это же разные виды. Но там вот там тоже иногда можно получить потомство.
0: Лигры даже есть, но потомство...
1: Да.
0: Лигры,
1: нет,
0: они...
1: Эти вообще стерильные.
0: Да.
1: Эти вообще стерильные.
0: Лигры стерильные, да.
1: Да. Вот. А, значит, про ген про алкоголь. То же самое можно сказать про ген про молоко. Изначальный вариант как бы как раз такой, что невозможно это все переваривать. Ни молоко во взрослом возрасте,
0: да, да,
1: ни
0: да,
1: алкоголь.
0: Да, да. Этот ген у части людей,
1: например,
0: сохраняется.
1: Да.
0: Ой, кто... я бы... Знаете, этот бесконечный детектив я готов слушать тоже бесконечно. Поэтому, уважаемый Петр Евгеньевич, мы вас ждем в студии радиостанции «Маяк».

0: Москве 14 часов.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Севера» взяли под контроль населенные пункты Резниково и Купино в Харьковской области, заявили в Минобороны России. По данным ведомства, группировка войск также сжимает кольцо окружения ВСУ и расширяет внешнюю зону контроля. Продолжаются бои за овладение населенными пунктами Приколотная, Котовка и Гогина Харьковской области. По информации военного ведомства, также ведутся бои за населенные пункты Николаевка, Варваровка, Нефедовка и Черная. Кроме того, по данным Минобороны, за последние сутки группировка войск «Центр» освободила населенные пункты Новотроицка и Петровская в ДНР. Средства ПВО сбили две управляемые авиабомбы и 909 беспилотников самолетного типа. Потери армии Украины составили более 1400 военных за сутки. Российские войска минувшей ночью беспилотными летательными аппаратами атаковали в Одессе дата-центр «Тенет», используемый ВСУ для обработки, передачи и хранения информации, а также бойцы нанесли удары по судну с военным грузом в порту Черноморск, сообщили в Минобороны. Владимир Путин передал Дональду Трампу видение Ирана по возможному разрешению конфликта. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Путин в ходе общения на полях саммита в Туркмении провел две встречи с Пезешкианом. На одной из них он сообщил президенту Ирана о предстоящем телефонном разговоре с Трампом. И далее уже по согласованию с президентом Ирана Путин передал Трампу видение иранской стороны по возможному разрешению конфликта, сказал Песков. Трехсторонняя встреча президентов России, Азербайджана, Ирана Владимира Путина, Ильхама Алиева и Масуда Пезешкиана в Туркмении после Каспийского экологического саммита прошла не по графику. Изначально переговоры лидеров должны были состояться в другое время, заявил вестиан Дмитрий Песков. Ранее сообщалось, что в ходе встречи президенты обсуждали вопросы взаимодействия в различных отраслях, в том числе в энергетике. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал вестям, что рядом с российским лидером Владимиром Путиным в день его рождения было немного людей. Ранее сообщалось, что одним из гостей президента в этот день стал экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер, который 7 октября прибыл в Россию с рабочим визитом. Как уточняла пресс-служба Кремля, президент, узнав накануне в свой день рождения с прессы о прибытии экс-канцлера в страну, принял его у себя дома. Позднее Кремль опубликовал снимки с этой встречи. Шрёдера не пугает критика из-за его визита к президенту России на день рождения, отметил Песков. Владимир Путин, напомню, отметил день рождения 7 октября, ему исполнилось 74 года. Российская сторона подтвердила свою готовность поставлять нефть и нефтепродукты. В Кремле подчеркнули, что это положительно отразится на всей глобальной экономике. Согласно данным Федеральной таможенной службы, Россия до 2021 года ежегодно экспортировала более 45 миллионов тонн дизеля. При этом, как подчеркнул ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета при правительстве России Игорь Юшков, производство дизеля – одна из главных специализаций российских НПЗ.
2: Россия как раз-таки производит дизели значительно больше, чем бензина, и это основная специализация российских нефтеперерабатывающих заводов, именно производство дизеля. Мы на экспорт отправляем преимущественно его и мазут. Поэтому действительно большие объемы дизеля мы можем произвести, и 15 и более миллионов тонн ежегодно уходят на экспорт. Потребление внутри страны снижается, заканчиваются сельхозработы, поэтому формируется переизбыток, поэтому это не ударит по внутреннему российскому рынку.
0: 300 тысяч тонн дизеля сейчас, еще 500 тысяч в ноябре и 1 миллион тонн позднее. В дальнейшем поставки могут вырасти еще на 3 миллиона тонн. Столько топлива России направит на мировой и американский рынки, сообщил ранее президент Дональд Трамп, назвав переговоры с Владимиром Путиным чрезвычайно успешными. Энергетическое сотрудничество между США и Россией, по словам Трампа, приведет к тому, что цены на дизель в Соединенных Штатах, да и в других странах, будут снижаться рекордными темпами. Сотрудники полиции провели в Новой Москве оперативно-профилактический рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства, по итогам которого составлено 383 протокола о нарушениях. По итогам рейда 40 иностранцев будут выдворены за пределы России. По двум фактам возбуждены уголовные дела об организации незаконной миграции, сообщили в пресс-службе московского главка полиции. Также выявлено нарушение правил пребывания в Москве, неповиновение законным требованиям полиции и нарушение ПДД. Проверки прошли в общественных местах, на улицах, а также в хостелах, гостиницах и жилых домах района Коммунарка. Выпадение первого снега и формирование временного снежного покрова в Москве с высокой вероятностью будут отмечены позже средних многолетних сроков, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус.
1: Метеорологическая зима приходит каждый раз в разные сроки в зависимости от складывающейся синоптической ситуации. Так вот, учитывая те процессы, которые происходят сейчас на европейской территории страны, на территории всей планеты, можно сказать, что в этом году зима придет позднее сроков. Но средняя дата прихода зимы в столицу, то есть устойчивый переход температуры через нулевую отметку в сторону отрицательных значений, приходится на 11 ноября, но в этом году, наверное, будет позднее, точно так же, как и первый снег мы увидим позже средних многолетних сроков, и временный снежный покров также образуется позже положенного.
0: По словам Михаила Леуса, в столице в 21 веке первый снег в среднем выпадает 18 октября, а временный снежный покров формируется 3 ноября. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра во второй половине дня дождь, температура воздуха ночью от 6 до 8, днем 8-10 градусов. В Москве сейчас около 14 градусов тепла, завтра облачно, местами небольшие осадки, предстоящую ночь в городе от 9 до 11, днем в столице 14-16 градусов.

0: Все. Вкладываюсь в здоровье в Сбере.
1: Это как?
0: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
1: Выгодно. Пошел оформлять.
0: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
2: Акции, промокод на медицинские услуги за перевод пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция розыгрыш медицинской программы с 1 октября 2026 года по 31 декабря 2026 года имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее о организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru ПАО «Сбербанк». 0+.
3: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
4: Школьная программа для взрослых.
5: Дорогие друзья, чтобы нам не поиграть в нашу викторину «Кот ученый», где можно и похвастаться своими знаниями, и поделиться своими знаниями, восполнить пробелы в своих знаниях, если есть на то свое такое желание, и просто побеседовать. Если есть желания у вас такие, просто пришлите с любого мессенджера, причем пришлите слово «игра» на номер 8 967 103 5533, но не забывайте указывать свой номер телефона.

0: Школьная программа для взрослых. Кстати, эта веселая песня «Kung Fu Fighting» из очень тупого фильма официально является первой песней в стиле диско. Но вообще изобретатель этого стиля, он даже не хохотал, когда это услышал. Дорогие друзья, Георгий с нами. Георгий, здравствуйте.
1: Вот, Игорь, здравствуйте.
0: Георгий, огромное спасибо нашим радиослушателям. Я что-то вчера допустил глупость и обсчитался в этих советских лидерах. Меня многие поправили совершенно справедливо. Говорю без тени иронии, дорогие друзья, спасибо вам, разумеется. Черненко свои 3 дня после правил после Андропова, а не наоборот.
1: После, конечно.
0: Вот. Есть такой эффект, понимаете? Он и к власти пришел, не приходя. Да они там все, не приходя в сознание, были. Да, конечно. Вот. Понимаете, но предание старины глубокое, это, конечно, интересно, но это глубокая история. История творится на наших глазах. Вопрос по физике.
1: Да.
0: На прошлой неделе, точнее, не на прошлой, на уходящей неделе, неделя еще не закончилась, вручили Нобелевскую премию, допустим, по физике. А за что? Неинтересно, правильно?
1: Нет, интересно, но, к сожалению, упустил я это. Это очень интересно, но... К моему стыду...
0: Да ладно, почему к стыду? Слушайте, Георгий, мы же... Я 10 раз говорил... В нашей программе не надо стыдиться, и вообще не надо стыдиться, если что-то не... Человек не может знать все вообще.
1: Нет,
0: так что не надо стыдиться. Перейдем к астрономии. Это мы оставим вопрос, перейдем к астрономии. Как вы думаете, ну примерно, здесь точных цифр, конечно, никто не ждет, примерно средняя температура на самой горячей планете Солнечной системы в Венере? Средняя температура, как вы думаете? Температура была замерена.
1: Ну, градусов 200.
0: Да.
1: Выше.
0: Гораздо.
1: Выше, да.
0: Знаете, 460-470 градусов. Слушайте, а вы не знаете, почему, кстати? Почему там такая вот... То есть, вообще Венера довольно далеко находится от Солнца, а температура выше, чем на Меркурии.
1: Ну, потому что парниковый эффект,
0: конечно,
1: атмосфера.
0: Конечно. На Меркурии нет.
1: Мало.
0: Генерируется тепла, на самой Венере очень много. Очень активная планета. И последний вопрос. А вот этот вопрос уже по истории. Но поскольку вопрос, который, он совсем простой, ну, не знаю, можно просто ответить, а можно максимально полно. Наверное, я надеюсь, что каждый живущий в нашей стране, вне зависимости от возраста, знает такое название – Дом Павлова.
1: Конечно, Сталинград, Сталинградская битва, Дом Павлова, вот обороняли его там очень долго.
0: Ну, сколько очень долго?
1: А месяца 2, наверное.
0: Именно. Чуть меньше 2 месяцев. Вы знаете, Чуйков писал, что нацистов при обороне дома Павлова погибло больше, чем при обороне Парижа. Да. Подождите. Нет, когда гибель больше одного человека, это уже трагедия. Давайте мне очень нравится. Да вот там у нас 27 миллионов погибло, а у американцев 300 тысяч. А 300 тысяч это что, не трагедия, что ли?
1: Конечно,
0: разумеется. Да, дом Павлова, да. Он же дом солдатской славы. Обороняли его осенью 42-го года 58 дней. Ну, я говорю, я надеюсь, что это никогда не будет забыто и помнить будут об этом.
1: Надеюсь, что, да, Игорь, да. Про Венеру можно еще отступление?
0: Ага.
1: Это мне вспомнился такой фантастический рассказ, я постараюсь его вкратце. Значит, жила там определенная цивилизация на определенной планете, вот, и они, значит, увидели, что это к ним летит что-то такое чужое, там автоматическая станция или какой-то зонд.
0: Ага.
1: Вот. И думают, а как же им быть, чтобы... Вот. И они решили, что когда этот самый зонд будет спускаться в их атмосфере, вот, окружить его атмосферой с высокой температурой, с высоким давлением, что атмосфера там из аммиака состоит и так далее.
0: Ага, ага.
1: А там условия были очень хорошие, ну, по земным меркам.
0: Ага.
1: Вот. То есть эти наши зонды, может быть, они как раз и температуру, и получили там...
0: Да нет, ну что, Венера-1 долетела до поверхности, Венера-1 совершила посадку. Другое дело, что я уже не говорю про следующий аппарат, а первый, вот Венера-1, наш советский космический зонд. Она долетела.
1: Опускались уже с передачи информации.
0: Это позже. Вот. Но это позже, были гениальные наработки телеметрии. То есть телеметрия, конечно, была более совершенна у следующих аппаратов, но дорога была открыта именно Венерой-1. Спасибо, Георгий, огромное вам. Вот. Спасибо за хорошую беседу и за то, что «Маяк» слушаете. 8-9-6-7-103-5-5-3-3. Борис с нами. Борис, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Игорь.
0: Борис, ну за что Нобелевскую премию-то дали по физике?
2: По физике? Ну, в этот раз или вообще?
0: Ну, если мы сейчас будем перечислять все Нобелевские премии по физике, нам с вами, знаете, суток не хватит. Нет, меня интересует...
2: Честно говоря,
0: вам тоже неинтересно было. Понятно, хорошо.
2: Ну, наших так. Все равно нет.
0: То есть, подождите, вы слонов ненавидите? Слоны не водятся в России, понимаете? Они же не наши. Это неинтересно. Они же не наши. Слушайте, ну
2: почему... Я никогда не ездил на слоне, да, помните?
0: Ну
2: друзья,
0: да.
2: Но, страна не пожалеет обо мне, но обо мне товарищ заплатит.
0: Кто написал?
2: Геннадий Шпаликов.
0: Отлично. Прекрасно. Великолепно. Да, это великий Шпаликов человек трагической судьбы. Слушайте, а где ему памятник стоит?
2: Памятник?
0: Ага.
2: Так.
0: Это наш, между прочим.
2: Я знаю, что Шпаликов наш. Наверное, на родине стоит ему памятник.
0: Знаете, очень хорошая скульптурная группа. Там не один Шпаликов.
2: Тогда я знаю, возле ГИКа.
0: Конечно. Шпаликов.
2: Шукшин, потом, значит, Андрей.
0: Арсеньевич.
2: И Геннадий Шпаликов. То есть
0: именно.
2: Сценарист, режиссер и еще один режиссер. А, ну, писатель же еще и тоже, в общем, Шукшин и писатель. Все выпускники в ГИКа.
0: Ну, конечно, если я не ошибаюсь... Нет, вот здесь я боюсь наврать. По-моему, Карен Шахназаров инициировал установку этого памятника, этой скульптурной группы. Но здесь я могу ошибаться, может быть, и не он. Так, значит, с этим мы пролетели. Слушайте, очень простой фильм. Вот мы про кино с вами стали говорить, там Шпаликов, Шукшин. А мы сейчас... Этот вопрос я задам, с вашего позволения, по мировой художественной культуре. Я задам, а вы можете подглядеть, кто снял великий фильм «Леон». Ну, может не подглядывать, а просто вспомнить.
2: «Леон»? Ну, это же Люк Бессон.
0: А что, это вы так сразу, что ли, да? Ну, молодец.
2: Несостоявшийся подводник Люк Бессон.
0: Ну, слава богу.
2: Хотя, в принципе, он нырял.
0: Подводников много, Люк Бессон один. После новостей спорта встретимся.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о спорных именах существительных. А спорные они потому, что, с одной стороны, для них существует литературная норма, и она строгая. Ну а с другой стороны, если заглянуть под капот, то возможны варианты. Понимаю, что пока все туманно, понятнее будет, когда разберем конкретные примеры. От эксперта программы Ассамблеи автомобилистов Юрия Сидоренко в частности.
2: Мы колодки поменяли, тормозные суппорта обслужили, это очень важный момент, потому что часто, когда происходит замена тормозных колодок, забывают обслуживать тормозные суппорта. Совершенно правильно вы говорите, я про это говорил, как раз это чистка и обслуживание суппортов, это то, что должны делать, но почему-то не всегда делают.
1: Суппорта, суппортов – это неверно с точки зрения литературной нормы. Но некоторые могут возразить, так принято говорить в среде автомобилистов. Это их профессиональный жаргон. Возможно, но словари об этом не пишут. К тому же жаргон, хоть и профессиональный, это уже не норма. Так что стараемся говорить суппорты суппортов. Следующий пример разберем вместе с Сергеем Силавиным. И там тоже было что-то похожее.
3: То есть он с особым остервенением сжимает джойстик, да, вот, я не знаю, сейчас он не есть, потому что вот эти пульты, кстати говоря, вы заметили эволюцию? А вот сейчас вот эти вот пульты с кнопками рогатый такой, да, вот он рогатый, и там он бесполый.
1: Пульты, неверно, правильно, пульты. Хотя, возможно, геймеры так не считают и так не говорят, и у них принято ударять последний слог. Но литературная норма все-таки пульты, пультов, пультами. А теперь давайте обратимся к медикам и послушаем, что они говорят.
4: Вот, если есть какой-то силы, да, есть силы, у вас есть силы, чтобы ходить, двигаться, быть активными. Если нету никаких там болей, это, по крайней мере, да, не вызывает каких-то изменений в вашем организме.
1: Болей – это неверно с точки зрения литературных норм русского языка. Хотя, возможно, с точки зрения медиков это нормально. Но словари об этом молчат, и помет никаких нет. Поэтому запоминаем слово «боль» с неподвижным ударением на корне, поэтому всегда ударяем первый слог. «Болей», «болями», «болях». Ну и более приятный пример ждет нас впереди. Мы опять вернулись к автомобилистам, слушаем эксперта Федора Буцко и ведущего Игоря Ружейникова.
5: В 1979 году немцы обратились к знаменитому итальянскому мастеру по производству кузовов, по производству автомобильного дизайна.
6: У японцев вообще самый большой выбор кузовов, так что...
1: Было сказано «кузовов» и «кузовов». И вот здесь все нормально, оба слова правильные, потому что в словарях зафиксирована двойная норма. И «кузовов», и «кузовов». Ошибки нет. И здесь, мне кажется, изначально правильным был только один вариант, а второй подтянулся уже из профессионального жаргона. Ну и в качестве вывода хочу напомнить, что профессиональный жаргон уместен только в среде этих самых профессионалов. А на радио хотелось бы учитывать литературную норму, даже если погружаемся в какую-то конкретную профессию. На этом выпуск завершаю, но приглашаю вас в свой мессенджер Макс. Там у меня есть канал, и мы там говорим много о русском языке. До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
7: Российско-израильский центр «Реклиник» в 2011 году начал удалять позвоночные грыжи с помощью холодноплазменной нуклеопластики. И сегодня эта малотравматичная методика остается альтернативой большим операциям, получив мировое признание. Нуклеопластика позволяет сжать грыжу, освободить нерв и устранить боль. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Нейрохирург «Реклиник» Сергей Сарычев – лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик, специалист экспертного уровня. Тысячи его пациентов вернули утраченную физическую активность. При боли в спине малоинвазивная хирургия в «Реклиник» не ограничивается удалением позвоночных грыж. По показаниям выполняются радиочастотные частотная денервация. Она блокирует боль от позвоночных суставов. И вертебропластика. Она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Объединяет все малоинвазивные процедуры, отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего консервативного лечения, легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон РЭ-клиник 989-5349, 989-5349, код Москвы 495, сайт rheklinik.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
8: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 14:30.
1: Новости.
0: Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские военные освободили 4 населенных пункта в зоне спецоперации. Группировка «Север» взяла под контроль Резниково и Купино в Харьковской области, а группировка «Центр» Новотроицкая и Петровская в ДНР, сообщили в Минобороны. Наши войска ведут также бои за Николаевку, Варваровку, Нефедовку, Черное, Приколотное, Котовку и Гогино в Харьковской области. В Доброполе наши военные продвинулись в центральные и северо-западные части города. Подразделения морской пехоты продолжают зачистку западных кварталов и территории шахта Добропольская. За сутки в Доброполе освобождено 137 зданий. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил мнение, что Зеленский демонстрировал бы склонность к мирным переговорам, если бы был способен на обдуманные действия. По словам Пескова, Зеленский, наоборот, требует больше денег, в том числе на ПВО и дальнобойное вооружение, доступ к инфраструктуре Starlink, чтобы ВСУ могли наносить удары вглубь России. Песков назвал ошибкой Зеленского склонность к проявлению, как ему кажется, способной на эффективность агрессии в адрес России. Как отметил представитель Кремля, это трагическая ошибка для Украины. «С Россией так нельзя. Те, кто так себя ведут с Россией, платят цену. Сейчас платит Украина», — сказал пресс-секретарь президента. Зампред Совбеза России предостерег тех, кто излишне обрадовался после слов Трампа, что Зеленский должен уйти. «Победу России приближает только бойцы спецоперации и Герани», — заявил Дмитрий Медведев. По его словам, после слов Трампа у Зеленском бандеровский режим впал в ступор. Однако, цитата, «Зеленский дальше будет доить европейских дегенератов, несмотря на заявление о нем из США», — уверен Медведев. Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер спокойно отнесется к волне критики в Европе после его встречи с президентом Владимиром Путиным. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал в интервью «Вестям». По словам представителей Кремля, Путин спросил Шрёдера, как тот отреагирует на возможную негативную реакцию, если информация об их встрече станет публичной. На что Шрёдер сказал: «Ничего страшного», — уточнил пресс-секретарь президента. Путин и Шрёдер встретились 7 октября, в день рождения российского лидера. Визит экс-канцлера Германии Шрёдера в Россию 7 октября, в день рождения президента России, стал неожиданностью для главы государства. Он узнал о нем из сюжета по телевизору, сказал Песков. Бывший канцлер Германии находился в Москве по делам компании «Глобус». Встреча вызвала негативную реакцию среди немецких политиков. Канцлер ФРГ Мерц назвал визит Шрёдера аморальным. 250 тысяч педагогов пройдут обучение по программе об искусственном интеллекте в работе учителя. Об этом сообщили ТАСС в Минпросвещении. Содержание программы разработано Яндексом. Подать заявку на участие можно через сервис подбора программ по ДПО для учителей на портале Госуслуги. Минпросвещение также пересмотрело содержание 9 учебных предметов, в том числе русского языка, литературы, математики и биологии. Отмечается также, что создание внутри профиля дополнительных направлений в соответствии с интересами учеников будет реализовано за счет той части программы, которую формируют сами участники образовательных отношений. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге завтра ожидается во второй половине дня дождь. Предстоящую ночью в городе от 6 до 8 градусов, днем от 8 до 10. В Москве сейчас около 14 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, местами небольшой дождь. Предстоящую ночью в столице от 9 до 11 градусов, днем потеплее до 14-16 градусов. Атмосферное давление будет расти и составит 748 миллиметров ртутного столба, что для российской столицы является практически близко к норме.

0: Новости спорта.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Считанные секунды остаются до начала финала теннисного турнира в Пекине, где примет участие россиянка Мира Андреева. Подробности рассказывает наш обозреватель Виталий Павлов.
2: Россиянка Мира Андреева сегодня сыграет в пятом финале в нынешнем сезоне. В трех она уже одержала победы. Мира выступит в решающем матче крупного турнира категории WTA 1000 в Пекине. Причем до этого матча она дошла достаточно уверенно. Во втором круге россиянка смазала старт, но в итоге разгромила Юань Юэ из Китая, выиграв две партии подряд под ноль. А дальше реальное сопротивление Андреева встретила только в четвертьфинале, где сыграла против соотечественницы Екатерины Александровой и победила 7-6, 7-6. В финале Мира тоже фаворит. Ее соперницей будет 24-летняя китаянка Джен Циньвэнь. Она вообще получила вайлдкарт на этот турнир, начинала с первого круга и сразу в четырех матчах победила лишь в трех сетах. Самой серьезной соперницей у нее была украинка Элина Свитолина, которая являлась шестой сеянной на турнире. Мира посеяна под четвертым номером. Конечно, она выше в рейтинге, на пятом месте, а Циньвэнь только 54-я.

0: сообщает портал «Чемпионат», воронежский клуб уже сделал предложение Рашиду Рахимову. Специалист попросил 2 недели на принятие решения. Нападающий Миннесота Уайлд Кирилл Капризов выдал один из лучших матчей в карьере и был признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге. С подробностями Даниил Моногаров.
1: В игре против Флориды россиянин оформил хет-трик и сделал результативную передачу. Его команда уверенно победила со счетом 4-1. Свою первую шайбу Капризов забил уже на 7-й минуте, в большинстве в одно касание замкнув передачу Максима Шабанова. Вторую в начале второго периода, когда соперник только-только сократил разрыв. Форвард точно выстрелил из правого круга вбрасывания и вернул команде преимущество в 2 шайбы. Третий гол он оформил за минуту до сирены, когда попал в пустые ворота. Это 7-й хет-трик Капризова в регулярном чемпионатах НХЛ и 5-й матч в карьере с 4 и более очками. Лига признала нападающего второй звездой дня. Первым стал Вильям Нюландер из Торонто. В его активе целых 5 очков. Воспитанник новокузнецкого хоккея с 6 шайбами возглавил гонку бомбардиров чемпионата. По общему числу взятий ворот в регулярке, у него их теперь 236, он обошел Сергея Самсонова и поднялся на 16 место среди россиян в истории.
0: Дзюдоисты сборной России победили узбекистанцев. Со счетом 4-3 вышли в финал командного турнира на чемпионате мира в Баку. Ранее россияне взяли верх над командами Франции, Южной Кореи и Объединенных Арабских Эмиратов. В финале россияне встретятся с японцами. Стрела Акбарс пробилась в финал чемпионата России по регби. В ответном полуфинале казанцы уступили на выезде красноярскому Енисею СТМ со счетом 18-20, но благодаря победе в первой встрече 30-13 вышли в решающую стадию соревнований. Казанский Коссинтез потерпел поражение от греческого Аполлона Смирниса со счетом 14-15 в заключительном матче квалификационного раунда Кубка Европы по водному полу среди мужских команд в Афинах. Россияне проиграли все 4 поединка отбора. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Я для вас готова хоть в рваном сарафане ходить. Только чтобы пушки на радость вам стреляли.
3: Масштабная кинопремьера «Рождение империи» в кино с 29 октября. Генеральный партнер фильма «Роснефть», категория 12+.
4: «Маяк». Школьная программа для взрослых.
5: Дорогие друзья, продолжается школьная программа для взрослых и наша викторина под названием «Кот ученый». Я с удивлением узнал, что, оказывается, в одной из соцсетей, в одной из, есть паблик такой, который так и называется «Кот ученый». В общем-то, неудивительно. Если хотите принять участие в нашей викторине, побеседовать, пообщаться, ответить на 3 несложных вопроса, милости просим, используя любой мессенджер, указав свой номер телефона, пришлите слово «игра» на номер 8-967-103-5533. А у нас еще 3-й вопрос для Бориса, нашего постоянного радиослушателя. Борис, вы с нами?
6: Да, Игорь. Слушайте, кстати, я подсмотрел, кто получил Нобелевскую премию по физике.
5: Я не спрашивал, кто, потому что я, если вы меня спросите, вы думаете, я запомнил. Ну, хорошо, подождите, если вы подсмотрели, за что, я спросил, за что?
6: За нейтрино он получил, за вклад в лабораторию в Антарктиде, развитие лаборатории.
5: Ничего не понятно. Вот ничего, вот представьте, Борис, представьте, что я не знаю, за что он получил. Склад нейтрино в Антарктиде нейтрино лежат на складе.
6: Да.
5: Ни черта
6: они не
5: понятно.
6: Лежат, там стоит обсерватория IceCube.
5: И что?
6: И он внес решающий вклад в работу этой обсерватории.
5: Так что эта обсерватория делает?
6: Ну, она ловит нейтрино, которые неуловимыми считаются частицами.
5: Не, ну почему не? Ну, вы так знаете, вы что, в Баксанском ущелье не были, что ли? Что-нибудь? Там целый поселок нейтрино ловит. Нейтрино называется. Нейтрино поймали очень давно, просто их трудно ловить. Вот. Ну, а идея-то в чем была вот основная? Вот почему, зачем, нафига в Антарктиде? Что это такое? Почему?
6: Ну, наверное, потому что, во-первых, там ледяная подушка очень большая, там 4 километра. И, наверное, они где-то там, может быть, застревают. Я, честно говоря, не знаю, что там вообще.
5: Да там все написано, вот еще раз просто прочитайте. Нет, все правильно. Оказывается, действительно они застревают во льду. И там остаются. Вот. Но самое интересное здесь,

0: пока ответа на это нет. До сих пор мы не знаем, нейтрино – это частица с очень маленькой массой или безмассовая. И если она застревает во льду, как она может быть безмассовой? Тем не менее, ответ на это до сих пор нет. Да, действительно. Это громадный такой километровый куб ледяной. Ну, он, конечно, не просто куб такой стоит, там, посмотрите фотографии. Вот, назовем это обсерваторией, ну, а как еще? Вот, который задерживает нейтрино. Да. Вот за это зовут его Фрэнсис Хальсон. Вот, да. Он написано, что бельгийско-американский астрофизик. Бельгийско-американских астрофизиков не бывает. Он работает в Америке, он просто из Бельгии. Вот, на самом, то есть, ну... Вообще получает не человек страны, а просто человек. И фиксируется, из какой он страны. Ну, вообще бельгийско-американский очень хорошо звучит. Спасибо, спасибо. А, нет, вопрос-то я вам не задал. Скажите,
1: нет, не задал.
0: Вопрос по спорту задать или по биологии?
1: А давайте по спорту попробуем.
0: Рекорд марафона.
1: Рекорд марафона, ну я знаю, что вы бегали из 2 часов. Вот, а точное время, по-моему, 1:59:40. 30, где-то вот так вот.
0: 30. В этом году, весной. Угу. Себастьян Саве. Вот, это лондонский марафон. Лондонский марафон один из самых рекордных марафонов из мейджоров.
1: Ну, он же равнинный, потому что.
0: Именно поэтому, понимаете? Потому что, вот, допустим, в Нью-Йорке там фиг набегаешься. Вот московский,
1: да, марафон. Холмам-то по этим,
0: конечно, московский марафон, он, конечно, не мейджор, но уж тем более не набегаешься. Вот. А Лондон...
1: Сан-Франциско особенно вообще.
0: Да, да, это самый сложный. Вот. Спасибо. Да, действительно.
1: Спасибо вам.
0: 1 час, да. 59 минут 30 секунд. Это не люди, это лоси. Так, кто у нас там на связи? Человек по фамилии Никого на связи. Дорогие друзья, у нас еще тут со связью действительно беда по вполне обычным причинам, о которых нам сегодня сообщали. Вот в новостях 8-9-6-7-103-5-5-3-3. Если вы хотите принять участие в нашей викторине, знаете, просто пришлите слово «игра», воспользовавшись любым мессенджером, но поскольку вот у нас наша панель сейчас работает не очень хорошо, можете даже просто звонить по телефону 8-495-728-7171. Вот таких два средства связи. А мы плясать сейчас будем.

0: Школьная программа для взрослых. Дорогие друзья, знаете, вот не далее, как вчера в студии радиостанции «Маяк» я разговаривал с прекрасным русским актером Николаем Аверюшкиным, моим другом. Мы вспоминали великий фильм «Мы из джаза». В фильме «Мы из джаза» есть такой момент, когда герой Степик Александр Панкратова Черного поднимает руку и говорит: «Константин!» Вот Константин с нами на связи. Здравствуйте, Константин. Алло.
1: Алло.
0: Константин, здравствуйте.
1: Игорь, здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, у вас какие-нибудь есть предпочтения по предметам? Или так, просто по списку и все? Как у вас?
1: А мы вчера с вами по поводу Валевской разговаривали. Вот,
0: ну, за это время могло измениться что-нибудь?
1: Нет, вряд ли, за 200 лет.
0: Нет, со вчерашнего дня имею в виду. Значит, по списку. Константин, скажите, пожалуйста, кто такие морские огурцы? Что это такое вообще? Вопрос по биологии. Морской огурец – это кто вообще?
1: А вот, насколько я помню, я тогда передачу смотрел, они на дне обитают. По-моему, их выращивают.
0: Утопленные.
1: Их специально выращивают на Дальнем Востоке.
0: Вы знаете, Константин, да, так оно и есть. Но дело все в том, что я не спрашивал, где их выращивают. Я не спрашивал, где они обитают. Я спросил, кто это. Или что это. Что это, кто это. Вот морской огурец. Вы же смотрели программу?
1: Смотрел. Ну, это получается, как он... Ой, господи, как его... Ну, типа, как миди, там, это что, ну...
0: Не миди. Но, то есть, вы хотя бы понимаете, что... То есть, вы понимаете, что это не водоросли? Что это...
1: Ну, да, конечно.
0: Конечно. Я вот пытаюсь от вас выяснить. Знаете,
1: если... Ну, это живой организм.
0: Водоросль – это тоже живой организм. Это все живые организмы. Это все живые организмы. Только, понимаете, водоросли – это все флора. А животные...
1: Фауна, я понимаю.
0: Это фауна. Вот это вот как раз представитель фауны. Вы знаете, это родственник морского ежа. Это иглокожие. Родственник морского ежа. Ну, дальний, конечно, дальний. Просто он на огурец похож. Морской еж на огурец не похож. Вот. Я, кстати, ни разу не ел морские огурцы. И как-то, знаете, их абсолютно и не хочется. Давайте, Константин, с вашего позволения, если вы не против, давайте мы сделаем небольшой перерыв, уйдем на рекламную паузу и вернемся через полторы минуты.
2: Маяк. Наталья Гончарова. Екатерина Сушкова. Нина Чавчавадзе. Полина Виардо и другие спутницы великих поэтов и писателей.
3: Потому что она же тоже вела дневник, и всегда очень интересно сравнивать эти два дневника. И вот Софья Андреевна в дневнике пишет у себя, что если прощать, то навсегда. И прежде всего, конечно, в этот период она должна была простить что? Она должна была простить связь, довольно длительную уже к тому времени, Толстого с крестьянкой Ясной Поляны, Аксиньи. Аксинья как раз беременна была от графа, и вот эту связь Софья Андреевна должна была ему простить.
2: Женщины, без которых творчество их возлюбленных могло быть совсем другим. Подкаст «Дневник его жены».
4: В любое время в ваших мобильных устройствах и на медиаплатформе «Смотрим».
2: Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности.
4: По вторникам и четвергам в 8 часов вечера.
5: Многие люди испытывают какой-то дискомфорт, если, например, бросают книжку, то есть они ее и читать не могут, и бросить не могут. И вот она лежит у них там неделями, они открывают, два абзаца прочитают, закрывают. Вместо того, чтобы просто освободиться от этого и идти дальше, в мире гораздо больше литературы, чем у нас времени в каждой из наших жизней.
2: Время жизни, потраченное не зря. Подкаст «Человек читающий».
4: Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
2: Программа для взрослых.
0: Да, что-то я задумался про Льва Николаевича. Гладкая история. После 4-го или 5-го ребенка доктор Софья Андреевна, она очень тяжело рожала этого ребенка, сказала: вы знаете, организм Софьи Андреевны очень изношен, ей больше рожать нельзя. Великий гуманист сказал доктору Софье Андреевне: а зачем она мне тогда нужна? Софья Андреевна рожала еще несколько раз после этого. 13 детей, между прочим. Великий гуманист Лев Николаевич. Так, а мы с Константином. Константин, вопрос по астрономии. Слушайте, а что такое, как вы думаете, метагалактика?
1: Ух ты, нифига себе.
0: Да не, простой вопрос. Метагалактика.
1: Ну, мета, насколько я помню, по-гречески это... Так... Мета. Маленькая, по-моему, нет, потому что мега большой, а мета.
0: А мета это сверхбольшой. Только не мета, а мета.
1: А сверхбольшой.
0: Метос. Не путать с микосом. Микос это пиво такое греческое.
1: Нет, к сожалению, не пробовал.
0: Ну, ничего, так. Какие наши годы.
1: Так.
0: Метагалактика. Это значит, вот очень большая галактика. Но я сразу предупреждаю, что это не галактика. Это строгий астрономический термин, который звучит как метагалактика. Произошло двух слов. Галактикус и метус.
1: То есть получается как бы собрание нескольких галактик?
0: Да. Только вот замените, пожалуйста, слово «несколько» на... Понимаете, вот... 7 галактик – это не метагалактика. Ну, как вы думаете просто? Как думаете?
1: Ну, так, если не 7, ну, тогда, допустим, 10.
0: Нет, вы знаете, это не астрономический масштаб. Метагалактика – это та часть Вселенной, которую мы можем исследовать, используя различные инструменты, содержащая миллиарды галактик. Миллиарды. Это называется метагалактика. Но это такая вещь чисто умозрительная. То есть вот то, что вот мы видим, то, что мы можем исследовать, причем мы можем исследовать только часть Вселенной, как вы понимаете, и этих метагалактик за пределами метагалактики, которую мы исследуем, наверное, тоже несколько миллиардов. Как сказал герой Билли Боб Тортон в фильме «Армагеддон», космос чертовски большая штука. Там, правда, не чертовски была, другая фраза. Слушайте, вопрос по химии довольно простой, Константин, довольно простой. Что такое сажа с точки зрения химии?
1: С точки зрения химии я, конечно, вряд ли вам скажу. А сажу вот я постоянно в деревне там из трубы выгребаю.
0: Зачем?
1: А потому что у меня иначе там засорится у меня труба.
0: Я вам секрет подскажу. Я не буду говорить про картофельные очистки, это все знают. Сейчас продается за 3 копейки куча средств различных на разных маркетплейсах, которые позволяют не чистить трубы от сажи. Заливаешь, поджигаешь, и вся сажа выгорает. Правда, честное слово. Вот, это гораздо, гораздо легче. Другое дело, это надо купить, все-таки заплатить деньги. Но стоит это дешево. Вот. Моя матушка в свое время сжигала, ее бабушка научила, сжигала картофельные очистки. Вот. Говорят, тоже прогорает, но не до конца. Вот. Не до конца. Но, тем не менее, знаете, это мы вот о борьбе с сажей. А как вы думаете, что такое с точки зрения химии, что такое сажа?
1: Я так думаю, что... Значит, не думаю, я вот знаю, что... Это когда горит смола, она оседает на стенках. Вот.
0: Да не обязательно, все что угодно. Почему смола? Почему смола?
1: Вот, не обязательно. Но она больше всего дает.
0: Я не знаю. Ну, может быть. Но тем не менее. То
1: есть... Но это результат горения получается.
0: Вот при результате горения органических веществ получается, да, сажа. Если горит при высокой температуре железо, сажа не получается, а только органическое вещество. Поэтому, вот как вы думаете, что такое сажа? Это тоже органическое вещество, в общем.
1: Ну, получается так.
0: Ну, а что это?
1: Ну, так, ну, само горение, получается, у нас...
0: Знаете, разница с точки зрения химии, между сажей, графитом карандаша, который лежит на вашем столе, и алмазом, нет никакой разницы. Сажа...
1: Ну, в принципе, да.
0: Нет, что, если вы так говорите, как будто я из вас вытягиваю. Но... это я и хотел услышать. А что такое? Что такое алмаз? Что такое графит?
1: Углерод.
0: Ну, вот с этого и надо было начинать. Конечно. Сажа это... Сажа это графит. Вот. Мелкокристаллический графит. Это аллотропный углерод. Спасибо. Спасибо вам огромное. Мы сейчас, знаете, мы сейчас книжки будем раздавать. И не просто так, а по поводу. Напоминаем, что в этом году издательство «Эксмо» празднует 35-летний юбилей. За это время команда выпустила в свет десятки тысяч книг, ну, в смысле, наименований, понимаете. Создала одну из крупнейших в стране сетей дистрибуции. В честь празднования этого юбилея первый человек, который дозвонится в нашу студию по телефону 8-495-728-7171, получит романтическую книгу «Рили». Называется «Пчелиный рой». Там знаете, что есть? Там есть любовный треугольник или даже четырехугольник. Я не знаю, не читал. Ну, в общем, не... геометрия такая любовная. Правильно Таня сказал. Там есть дружба, соперничество и будни студентов корейских. Но все-таки, знаете, я бы подчеркнул, не корейских студентов, а южнокорейских студентов. Потому что будни северокорейских студентов, они другие абсолютно. Книга идеально подойдет поклонникам корейских дорам и кей-поп-групп. Да и вообще всем, кто любовью у студентов интересуется.

0: 15 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» взяли населенные пункты Резниково и Купино в Харьковской области. Ведут бои за освобождение Николаевки, Варваровки, Нефедовки, Черного, Приколотного, Котовки и Гогина, сообщили в Минобороны России. В Доброполе и в Донецкой Народной Республике штурмовые группы 51-й армии продвинулись в центральной и северо-западной частях города. Подразделения морской пехоты продолжили зачистку западных кварталов и территории шахты Добропольская. Сорвана попытка противника силами ДАВ-взвода при поддержке бронетехники деблокировать окруженные подразделения ВСУ. В течение суток в Доброполе освобождено 137 зданий, в том числе 3 производственных сооружения. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, 2 бронеавтомобиля и пикап. Вооруженные силы России ночью продолжили удары беспилотниками по дата-центрам, объектам портовой инфраструктуры Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ в Одессе. По данным Минобороны, поражен дата-центр Теннет, используемый ВСУ для обработки, передачи, хранения информации в порту Черноморска. Целью стало судно, доставившее грузы военного назначения. Взрыв прогремел в Харькове, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Николаеве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Зеленский демонстрировал бы склонность к мирным переговорам, если бы был способен на обдуманные действия. По словам Пескова, Зеленский, который находится в истерике, наоборот, требует больше денег, в том числе на ПВО и дальнобойное вооружение, доступ к инфраструктуре Starlink, чтобы ВСУ могли наносить удары вглубь России. Песков назвал ошибкой Зеленского склонность к проявлению, как ему кажется, способной на эффективность агрессии в адрес России. Как отметил представитель Кремля, это трагическая ошибка для Украины. С Россией нельзя так. Те, кто так себя ведут с Россией, платят цену. Сейчас платит Украина, сказал Песков. Напомню, узнав о телефонном разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа, Зеленский буквально впал в истерику. В интервью Axios, как подчеркивает сам портал, Зеленский 15 минут источал злобу и досаду. Он говорил, что чувствует себя преданным и крайне раздраженным из-за договоренности Москвы и Вашингтона по дизелю. Дональд Трамп накануне заявил, что Украине нужен новый лидер, лидер, который способен договориться с Россией. По словам американского президента, Зеленский мог неоднократно урегулировать конфликт на Украине, но не делает этого. «Зеленский хочет создавать проблемы для всего мира», — сказал глава Белого дома. Трамп также подчеркнул, что Киев не должен наносить удары по российским НПЗ. Мэр Днепропетровска Борис Филатов, внесенный в России в список террористов и экстремистов, опроверг сообщение о своем побеге с Украины, передает ТАСС. Накануне появилась информация, что Филатов бежал из страны из-за конфликта с детективом НАБУ Национального антикоррупционного бюро Украины Алексеем Гейко. Сообщалось, что антикоррупционные структуры Украины, которые фактически находятся под контролем США, собирались предъявить Филатову обвинение. В России Филатов заочно приговорен к 9 годам колонии строгого режима по обвинению в совершении действий, направленных на возбуждение ненависти и вражды по национальному признаку. Польские спецслужбы максимально серьезно отнеслись к угрозе покушения на премьера Дональда Туска. Ее реализация выглядит очень правдоподобной. Об этом заявил пресс-секретарь польского министра-координатора спецслужб Яцек Дабжинский. Ранее польские СМИ сообщили, что угроза поступила по электронным каналам. В ней содержали сведения о местах проживания и планах политиков Польши, в том числе Туска, на ближайшее время. Йеменские хуситы призвали пассажиров избегать аэропортов в Саудовской Аравии, так как они могут подвергаться ударам с воздуха. При этом представитель движения «Ансар Алла» отметил, что хуситы не будут обстреливать аэропорты в священных для мусульман городах Мекка и Медина. Накануне хуситы нанесли удары по аэропорту Эр-Рияда, столице Саудовской Аравии. В результате 12 человек погибли и более 300 получили ранения. Среди жертв пострадавших есть иностранные граждане. Напомню, Саудовская Аравия участвует в боевых действиях в Йемене против движения «Ансар Алла» на стороне йеменского правительства. Первый мокрый снег может выпасть в центральной России и Поволжье в заключительной декаде октября, когда в регионах ожидается похолодание из-за прорыва ныряющих циклонов. Тем не менее, как утверждает специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, другие прогностические расчеты пока не подтверждают зимнюю пробу пера. Обстановка прояснится ближе к следующим выходным.
1: Что касается заключительной декады, то есть десятидневки, то по одному из прогностических сценариев гидродинамической модели в центральную Россию и в Поволжье будут прорываться ныряющие циклоны, из-за чего ожидается ощутимое похолодание, когда столбики термометров в темное время суток могут устремиться к нулевой отметке, а днем ожидается не выше 2-5. В этой связи есть вероятность перехода осадков из жидкого в твердое агрегатное состояние, то есть возможно выпадение первого в текущем осеннем сезоне мокрого снега. Однако другие прогностические расчеты такую зимнюю пробу пера пока не подтверждают. Но обстановка прояснится ближе к выходным, так что берем на заметку и внимательно следим за развитием атмосферных процессов.
0: Тишковец также сообщил, что редко для октября возможно гроза. Завтра в Москве, по словам синоптиков, в столичном регионе сохранится теплая для октября погода. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: В Петербурге завтра во второй половине дня дождь, плюс 8-10.

0: Школьная программа для взрослых.
1: Ой, я так люблю тексты поп-музыки, знаете, так спеть «Никогда не сдавайся». Дорогие друзья, если бы люди никогда не сдавались, род человеческий остановился бы. Во всяком случае, браки бы не заключались, но сейчас не об этом. Поговорим о физике повседневных вещей. Более повседневной вещи, чем смартфон, не существует. Поговорим об его, о его экране. Вместе с нашим уважаемым гостем виртуальной студии радиостанции «Маяк», преподаватель физики Московской школы 2065 Дмитрий Николаевич Масолов. Дмитрий Николаевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Да, сегодня хочется рассказать об экране смартфона. Это, по сути, та вещь, на которую мы каждый день смотрим и не задумываемся, как это устроено. А ведь экран – это не одна только гладкая поверхность, это миллионы крошечных источников света. А белый цвет, который мы видим, он вовсе не белый. Это иллюзия, которую создает наш мозг. Экран смартфона дает цифровое изображение. А любое цифровое изображение – это не сплошная картина, а результат разбиения реальности на отдельные элементы изображения, которые называют пиксель. При выводе изображения на экран он не может показать бесконечно плавный переход. Он разбивает картинку на очень крошечные квадратики. И вот минимальный такой элемент, который экран способен отобразить самостоятельно, и есть как раз-таки этот пиксель. То есть первое, что надо зафиксировать, мы видим, наш мозг сам достраивает картинку, которая состоит из очень маленьких-маленьких точек. Но с точки зрения физики пиксель – это не просто точка, а сложный наноразмерный прибор, который преобразует электрический сигнал в свет строго заданного цвета и интенсивности. Устройство пикселя кардинально различается для двух основных типов матриц, которые используются в телефонах. Это LCD – или жидкостно-кристаллические мониторы, и мониторы OLED, которые состоят из органических светодиодов. Но и там любой пиксель на экране смартфона состоит из трех субпикселей. Это такие полосочки, которые имеют красный, зеленый и синий цвет, или по-английски Red, Green, Blue. И называется это RGB-модель. И физика цвета здесь опирается на биологию человеческого глаза, а точнее наличие трех типов колбочек, чувствительных к разным длинам волн, и на закон адиативного смешения цветов Грассмана, который гласит: любой видимый цвет можно получить путем сложения трех базовых монохроматических излучений. И эти три цвета нам дают всю палитру. Так, например, если все три субпикселя будут выключены, мы будем видеть черный цвет, то есть отсутствие излучения. Если три все будут светиться на 100% мощность, то глаз воспринимает их сумму как белый цвет. И вот, изменяя интенсивность этих свечения каждого субпикселя, контроллер экрана задает мозгу задачу достроить его до определенного оттенка палитры.
1: И вот, знаете, это удивительная вещь, Дмитрий Николаевич. Мы не любим, когда нашему мозгу задают задачи. Но вот с этой задачей мозг справляется на раз.
2: Да. Вот так вот устроено. Когда, знаете, задачу дают не напрямую, а посредственно.
1: Ну да, да, да, да.
2: И вот что самое удивительное, мало кто знает, обе ключевые матрицы, и цветная LCD, и первая рабочая OLED-матрица, были представлены в один и тот же год, это 1987 год. LCD представила фирма Sony, а OLED представила фирма Kodak. И хоть сама технология вот появилась в один год, но жидкокристаллические, скажем так, матрицы стали развиваться и применяться раньше. Вот поэтому хотелось бы начать именно с них. Наверняка у всех хоть раз был CD-экран, и вот как он работал. И вот что здесь первое поражает, он работает как сверхточный оптический затвор, который пропускает или блокирует свет от общей светодиодной подсветки. И сам экран, оказывается, это не какое-то вот одно сплошное тело, это как пирог, у которого есть очень много слоев. Тут, на самом деле, можно в этих слоях очень быстро запутаться, поэтому я вкратце расскажу про каждый слой, а потом более подробно, как они между собой взаимодействуют. Условно, все эти слои можно поделить на 9 уровней, на 9 слоев. Первые два слоя – это, по сути, модуль подсветки. Сюда входит LED-подсветка и световод-рассеиватель. Дальше нам надо взять в паре задний поляризатор и передний поляризатор. И сердце экрана, или так называемая LCD-панель сама, она состоит из трех слоев. Это задняя подложка, жидкие кристаллы и передняя подложка. Затем идет цветной фильтр, и последний слой – это защитное стекло. То есть мы видим тут очень много разных слоев. Сейчас попытаюсь объяснить, как они все работают и на основе чего. Если рассматривать только физику света, то основана на законе Малюса и эффекте Покельса. Закон Малюса – это закон, описывающий изменение интенсивности линейного поляризованного света после прохождения через поляризатор. Это будет единственная формула, которую я скажу. Сама по себе интенсивность, что это такое? Свет – это электромагнитная волна, и она переносит энергию. И вот какая энергия переносится на единицу площади в единицу времени – это и есть интенсивность. И вот закон Малюса говорит, что интенсивность, которую мы получаем после того, как волна пройдет через поляризатор, это есть начальная интенсивность, умноженная на косинус квадрата некоторого угла поляризации.
1: Дмитрий Николаевич, вы уже унижены. Да. Уже, то есть я уже унижен до конца. Я пытаюсь следить за мыслью. Скажите мне, пожалуйста, почему этот слой называется поляризатор?
2: А потому что, смотрите, вот самый нижний слой – это LED-подсветка. Ага, то есть представьте себе вот пластинка, и по периметру установлены светодиоды, которые излучают белый свет. Ага. Но тут есть такое понятие – когерентные волны, то есть которые совершают колебания с одинаковой частотой. Но это не когерентный источник света, и частота там совершенно разная получается. Ну вот. И получается, так как он расположен, вот это вот все светодиоды по бокам, как правило, если бы их так просто и оставили, то мы видели бы очень яркие пятна, что было бы, ну, некрасиво.
1: Ну, конечно.
2: За ним располагается световод-рассеиватель. Когда свет туда попадает, он равномерно освещает некоторый экранчик, вот некоторую пластинку. Потом эта пластинка отдает свет на задний поляризатор. Вот представьте себе забор, который установили вертикально. Если палка не стоит вертикально, вы в щель в заборе палку не просунете.
1: Конечно.
2: Представили?
1: Да.
2: Но вот, если она горизонтальная или как-то еще, она не проходит. Так же и свет.
1: То есть он
2: не так, как...
1: по сути дела,
2: да,
1: поляризуется.
2: Да. И вот проходит только определенная, например, вертикальная составляющая света. Вот задний поляризатор вот это вот делает.
1: Понятно.
2: Но дальше, когда он уже прошел через этот поляризатор, там тоже интересный эффект происходит, вот эффект Покельса. Это явление изменения показания преломления света в некоторых прозрачных средах под действием внешнего электрического поля. Причем это изменение прямо пропорционально напряженности поля. Вот, то есть, как он прошел вот эти первые три слоя, он попадает в основную LCD-панель. Получается, на задней подложке находятся транзисторы. Их там очень-очень много. И эти вот транзисторы начинают управлять напряжением. Почему говорят жидкокристаллические? Потому что это особые молекулы, которые ведут себя очень странно. В обычном состоянии они скручены спиралью, но если подать определенное напряжение, они начинают раскручиваться и располагаются особым образом. И это расположение молекул начинает действовать на свет. Свет попадает в слой жидких кристаллов. Жидкие кристаллы вытягиваются в определенную форму, упорядоченную. И они пропускают определенной поляризации свет. Понимаете?
1: Когда мы говорим жидкие кристаллы, упрощение, мы просто показываем, что молекулы встают упорядоченно. Ну, просто сравниваем с кристаллической решеткой. Сравниваем просто. Понятно.
2: Да. И вот получается, когда электроды, вот которые, между которыми он находится, создают электрическое поле, там, соответственно, происходят определенные процессы, и эти процессы определенным образом направляют эти поляризованные волны. То есть они их могут направить в одну сторону, в другую там или в третью. Получается, когда уже свет вышел из этой передней подложки, он попадает на цветной фильтр. И разные есть технологии, есть где наносит, напыляет определенные оксиды металлов, и они начинают светиться. Либо там располагают органические вещества, пигменты. И вот свет, который вышел через жидкие кристаллы, он должен пройти через вот эту полосочку, вот этот субпиксель. И когда он через нее проходит, этот субпиксель начинает светиться. Ну вот. Но и тут не все просто. Где-то надо, чтобы он светился больше, где-то надо, чтобы светился меньше. То есть задача процессора, который управляет всеми этими транзисторами, чтобы они так подавали напряжение, чтобы каждая волна, которая проходит, они управляют этим цветом, то есть интенсивностью яркости, чтобы они давали определенную энергию. И эта же энергия начинает переходить через передний поляризатор. И именно выполняет роль той последней среды, которая либо пропустит, либо не пропустит. То есть, если случайно прошел какой-то луч, это же не идеальная, да, система,
1: конечно,
2: то за счет поляризации, то есть, вот представьте, не повернуто на определенный градус, то волна просто задержится и превратится в тепло. Ну вот, и когда он уже прошел этот поляризатор, мы с вами видим нужное нам свечение. Я не знаю, получилось донести роль, значение этого поляризатора. И получается, что в жидкокристаллических экранах светятся светодиоды. А вот эти же кристаллы сами, они выполняют просто направляющую роль для света.
1: Понятно.
2: И, по сути, они работают как жалюзи. Мы приподняли жалюзи, свет прошел. Мы опустили жалюзи, света нету. Для меня, например, когда я это узнал, было такое удивление. Ну вот, и я, наконец, понял, почему, когда разбирал там, скажем так, сломанные планшеты, я видел по периметру диоды световые. Я не мог понять, зачем они, для чего. А тут все становится на свои места. Но с Совершенно по-другому работают у нас OLED-мониторы. Тут у нас, получается, светятся органические полупроводники. И каждый пиксель на нем – это крошечная лампочка, которая либо включается, либо выключается. Итак, из чего же состоит один пиксель в OLED? Это, по сути, тоже наслоение разных пластинок, и каждая пластинка имеет свое назначение. Самая нижняя пластинка, так называемая подложка, она это либо стекло, либо определенный полимит, то есть термостойкая пластинка, и они держат всю конструкцию, чтобы вся эта конструкция не развалилась. Самый нижний слой – это анод. Это прозрачный проводник, который подает положительный заряд, дырку в сами органические светодиоды. Чтобы было понятно, давайте представим себе атом. Там количество заряда ядра и электронов, они одинаковые.
1: Конечно.
2: Вот если электрон – это человек, который сидит в кресле, то мы можем взять вот это свободное место, кресло убрать, и убрать человека. Вот кресло без человека – это будет дырка, просто
1: да.
2: Свободное место.
1: Да.
2: А вот человек будет электрон. И получается, что нижний анодный слой, он создает вот эти дырки, кресло, куда может сесть человек, попасть электрон.
1: Ну да, то есть дырка, дорогие друзья, дырка, она ведет себя как электрон. То есть это вполне...
2: Ну, такой, как это... положительный
1: да,
2: заряд.
1: Да,
2: она вот
1: есть...
2: ведет себя как
1: это
2: положительный заряд.
1: Это равноправный участник процесса. Вы знаете, к сожалению, время уже заканчивается. Я надеюсь, что я что-то понял. Я надеюсь. Единственное, что я могу сказать... Ну, да. Вы знаете, вот когда вы стали говорить про жидкокристаллические дисплеи, я вспомнил своего доброго приятеля Алексей Бобровский, человек, который в 37 лет стал доктором наук, человек, который получил премию Гумбольдта, потом премию президента Российской Федерации за разработки и исследования именно в области жидких кристаллов и жидкокристаллических дисплеев. Дай бог ему здоровья, еще он барабанщик классный. Дмитрий Николаевич, спасибо вам большое.
0: В любом возрасте можно быть как счастливым, так и несчастным. Вопрос только в том, как себя правильно настроить. Так давайте настраивать себя на правильную волну. Николай Свистун, радиоведущий.
3: Так говорит «Маяк».
4: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
5: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
6: Это как?
5: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
6: Выгодно. Пошел оформлять.
5: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
7: Акции, промокод на медицинские услуги за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акции розыгрыша медицинской программы с 1 октября 2026 года по 31 декабря 2026 года имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru ПАО «Сбербанк».
8: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: 15:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России за сутки поразили объекты транспортной инфраструктуры и энергетики Украины, используемые в интересах ВСУ, цеха производства беспилотников и места их запуска, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. В 147 районах сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Резниково и Купино в Харьковской области. Подразделения группировки «Днепр» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированию трех украинских бригад в районах населенных пунктов Орехов, Преображенко и Новоалександровка Запорожской области. Уничтожены более 50 военнослужащих ВСУ, 23 автомобиля и две станции радиоэлектронной борьбы. Новая воздушная тревога объявлена в Киеве, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Киеве, а также в Днепропетровске, Николаеве и Харькове. Зеленский находится в состоянии шока после критики со стороны Дональда Трампа и неудачных переговоров с американскими представителями. Зеленский уже 3 дня не публиковал в соцсетях вечернее видеообращение, передает ТАСС. В пятницу в Майами прошли переговоры представителей США, Украины, Евротройки, Великобритании, Германии, Франции, а также Еврокомиссии НАТО. В субботу утром стало известно, что они завершились досрочно. По информации портала Axios, на этой встрече спецпредставитель президента США Стив Уиткоф и зять Трампа Джаред Кушнер заявили украинской стороне, что Вашингтон может лишить Киев доступа к своей разведывательной информации, если тот не пойдет на уступки. Позднее Дональд Трамп заявил, что Украине нужен новый лидер, который способен договориться с Россией. По словам американского президента, Зеленский мог неоднократно урегулировать конфликт на Украине, но не делает этого. Зеленский хочет создавать проблемы для всего мира, сказал глава Белого дома. Трамп также подчеркнул, что Киев не должен наносить удары по российским НПЗ. В Варшаве заявили о высокой вероятности покушения на премьера Дональда Туска и главу Минобороны страны Владислава Косиняк-Камыша. Польские спецслужбы утверждают, что и глава правительства, и министр обороны якобы сегодня утром получили угрозы в свой адрес. «Мы относимся к этому делу смертельно серьезно», – сказал представитель польских спецслужб. Ранее польские СМИ сообщили, что угроза поступила по интернету. В ней были сведения о местах проживания и планах политиков на ближайшее время. Граждан России, по предварительным данным, нет среди жертв и пострадавших в аварии с туристическим автобусом в Турции. Об этом сообщили в нашем посольстве в Анкаре. ДТП произошло на западе страны, в районе Измира. 11 человек погибли, 27 пострадали. По данным властей, все они граждане Турции. Сильный дождь ожидается местами в Москве и Подмосковье предстоящую ночью, сообщили ТАСС в гидрометцентре. Завтра днем синоптики прогнозируют в столичном регионе небольшой, местами умеренный дождь. В понедельник днем воздух в Москве прогреется до 18 градусов, по области до плюс 19. Новые подробности, оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас в Москве 14 градусов, в Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, завтра во второй половине дня дождь плюс 8-10.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В эти минуты в Пекине продолжается финал теннисного турнира категории WTA 1000, в котором китаянка Джин Циньвэнь встречается с россиянкой Мирой Андреевой. И первый сет остался за китаянкой со счетом 7-5. Второй пока что еще не начался. В российской футбольной премьер-лиге сегодня проходят матчи 10-го тура, и в эти минуты «Ахмат» встречается с «Балтикой», идет 77-я минута, пока что счет не открыт, ничья 0-0. Руководство воронежского «Факела» тем временем приняло решение прекратить сотрудничество с главным тренером Олегом Василенко, потому что у команды нет побед в чемпионате страны. Исполнять обязанности главного тренера на предстоящем матче Кубка с Краснодаром будет наставник молодежной команды Алексей Рябко. По информации «Спорт Экспресса», «Факел» предложил возглавить клуб Рашиду Рахимову, который является главным кандидатом на вакантную должность. Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор превратил матч 8-го тура «Ла Лиги» против «Вильяреала» в настоящий триллер. Все подробности у Андрея Кудряшова.
2: Напряжение вокруг бразильца возникло еще до стартового свистка. Жозе Моуриньо впервые в сезоне оставил его в запасе, выставив в старте новичка Яна Диаманде. И тот не подвел. Именно Диаманде забил победный свой дебютный матч за королевский клуб, оправдывая уплаченные за него 125 миллионов евро. На 72-й минуте на поле вышел Винисиус и тут же оказался в эпицентре скандала. Бразилец отправил мяч в сетку, однако арбитр после видеопросмотра не просто отменил гол, а показал форварду еще и прямую красную карточку. Как выяснилось, в момент атаки Винисиус дернул за волосы полузащитника гостей Нейтана Салиба. Бывший арбитр Итуральдо Гонсалес назвал удаление бесспорным, добавив, что игроку теперь грозит дисквалификация до 4 матчей. Реал одержал победу 1-0 и набрал 18 очков, но потери могут оказаться критическими. Сам Винисиус уже извинился перед командой и болельщиками в соцсетях, однако в случае дисквалификации форвард пропустит не только игру с Севильей, не только

0: Поехали!
1: Масштабная кинопремьера «Рождение империи» в кино с 29 октября. Генеральный партнер фильма «Роснефть», категория 12+.
2: Маяк. Школьная программа для взрослых.
3: Дорогие друзья, прогуляемся по Москве, благо погода позволяет. Прогуляемся по Москве, причем по музейным, мемориальным квартирам. Я вспоминал мемориальные, музейные квартиры, которые я посетил, я прошу прощения, за 60 лет своей жизни. Мне вспомнилось только две, может быть, я и три посетил, причем ни одна из них не в Москве. Год назад я посетил место, где Ульяновы жили, догадайтесь, в каком городе, вот. Ну, смешно. Ну, по приколу просто пошел. Ну, и когда-то, много лет назад, впервые, а потом еще там пару раз был, разумеется, «Мойка-12». Все, больше ничего не помню. Погуляем по музейным квартирам Москвы с исследователем Москвы, московской архитектуры, автором прекрасных книг «Ключи от Москвы» и «Потайные двери Москвы», рекомендую, кстати, с Яной Сорока. Яна, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Я вот, представляете, я вспоминал и не вспомнил, чтобы я в Москве ходил по квартирам.
4: А я надеюсь, что после нашего эфира у вас точно появится такое желание.
3: Ну хорошо,
4: вообще для
3: я
4: меня,
3: уверен.
4: Для меня музейные квартиры – это не мемориальное место, которое связано там с какой-то конкретной исторической личностью. Это возможность познакомиться с бытом прошлого.
3: Ага.
4: Ну такая вот машина времени импровизированная.
3: Ну, конечно.
4: И в этом плане особенно мне очень нравится квартира ученого Климента Тимирязева, потому что в этой квартире нет музейных веревочек, нет надписей «не трогать», «не садиться», как это часто бывает.
3: Ну, да.
4: И там действительно складывается ощущение, что пришел в гости к великому ученому и попал в дореволюционную Москву.
3: Что такое ощущение, что он просто вышел из комнаты сейчас, да?
4: Да. Да, квартира эта находится недалеко от Кремля, в Романовом переулке, но там совершенно нет толп туристов, и в квартире этой сохранилась подлинная обстановка начала 20 века, причем это не чопорная квартира великого ученого, она очень живая и наполнена различными мелочами повседневной жизни, ну, например, там столовая, обеденный стол окружают танетовские стулья с гнутыми спинками, там висит шкафчик резной, который изготовили в Абрамцевской мастерской, на полке стоит сахарница, и там, например, сохранились старинные напольные весы, и вот на экскурсии по этому музею даже предложили взвеситься на них.
3: И даже две женщины из 15 взвесились.
4: И даже я тоже, потому что довольно интересно попробовать, как же это было раньше.
3: Конечно.
4: А вообще в коллекции квартиры, представьте, насчитывается 30 тысяч экспонатов. Ну, потому что Тимирязев и его жена, они любили всякие красивые мелочи, и они хранили коробочки от часов,
3: то есть,
4: от конфет.
3: Подождите, уважаемая Яна. Это вот эти экспонаты в этой квартире музея, это не того времени, а это именно их, ну, большая часть, да?
4: Да, это вот. Подлинные вещи, вот. Которые принадлежали семье ученого.
3: Потому что, когда ты гуляешь по Мойке 12, как вы сами понимаете, там покажут 2-3 предмета, которые сохранились от той обстановки, но все остальное это того времени. А здесь это круто, это интересно.
4: Да, а здесь вот чем интересно, что мало того, что это подлинные вещи семьи, так еще и Тимирязев и его жена хранили такие вещи, которые обычно все выбрасывали. Ну, флакончик от духов, коробка от конфет. А у них все это вот хранится, лежало на полочке. И еще Тимирязев очень любил котиков. У него была большая коллекция блокнотов с котиками.
3: Ух ты,
4: и вот
3: интересно.
4: На них смотришь, и они выглядят очень современно, даже не подумаешь, что их сделали больше 100 лет назад. Я вот по мотивам нашего эфира выпущу пост в своем канале, покажу, чтобы слушатели могли увидеть эти блокнотики и не только предметы из квартиры Тимирязева.
3: Слушайте,
4: мой блог называется

0: Я это не загуглишь.
1: Вот, молодец, что сказали. Это не загуглишь. Да. Вот, Яна Сорока, это не загуглишь. Видите, все это будет.
0: Да, в Телеграме или в Максе, кому да. где удобно. Но вернемся к Тимирязевым. Стол ученого – это настоящая мечта антиквара. Там очень изящные письменные предметы, тоже с котиками. Еще он любил различные растительные мотивы. И, например, возле рояля стоят стулья из соломки, которые покрыты натуральной позолотой.
1: Ух ты!
0: Тимирязев эти стулья заказал из Великобритании для игры на рояле в четыре руки. А еще он выписал из Кембриджского университета британскую энциклопедию, 28 томов вместе с этажеркой. И как вы думаете, вот эти книги раритетные, вот в какой упаковке их в Москву доставили из Кембриджа?
1: Ну, откуда же я знаю? Ну...
0: В чемодане Луи Виттон. И этот чемодан сейчас хранится в квартире под роялем, и его состояние настолько идеальное, что это была бы хорошая реклама бренду, если бы он в ней нуждался, конечно.
1: То есть, насколько я понимаю, жил в пошлой, ну не в пошлой, конечно, это фраза Бендера, жил в роскоши.
0: Не сказать, что там роскошь, да, там есть британская энциклопедия, чемодан, Луи Виттон, стулья с позолотой.
1: Я прошу прощения, да. А Британику он заказал уже после того, как после революции уже, или это было до еще?
0: А вот, честно говоря, я точно не помню уже, в каком году, но в эту квартиру он поселился в конце самом 19 века, и так как в основном вся обстановка начала 20 века, так что, скорее всего, до революции, да, да, все-таки, наверное, до. Но точно, честно говоря, не помню. Но вот те предметы, которые мы видим, это дореволюционный быт семьи.
1: Да, действительно, настоящая машина времени.
0: Да, а еще Тимирязев и его сын увлекались фотографией, и в спальне сына была фотолаборатория, так что там можно познакомиться еще со старинными технологиями фотопечати и увидеть снимки на стекле. Там есть пейзажные этюды, которые делали ученый и его сын, и их кадры, кстати, получили серебряную медаль на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде.
1: Ух ты!
0: Еще одна причина, почему я люблю мемориальные музеи, потому что там можно найти настоящие шедевры искусства. Вот обычно мы идем смотреть искусство в крупные музеи. Вот сейчас, например, во Всероссийском музее декоративного искусства проходит выставка Врубеля, и говорят, там большие очереди собираются.
1: Ну, конечно,
0: в музей выходные.
1: Конечно, это как с Серовым было. У нас же Врубеля нигде нет, впервые привезли. Извините, пожалуйста. Я просто читал. Это очередь на Серова повторяется. Дорогие друзья, у нас очень много Врубеля. Он просто разрознен. Вот. Ну,
0: да, да, не говоря уже о том, что в Абрамцево можно в усадьбу съездить, познакомиться там с его керамикой. Но еще керамика Врубеля хранится в квартире дирижера Большого театра Николая Голованова. И причем эту керамику мы видим не как на выставке в стеклянной витрине, а мы видим в обстановке квартиры. И причем не простой квартиры, потому что Голованов был коллекционером, и его квартира – это просто настоящая галерея искусств и сокровищница с антикварной мебелью и картинами, потому что в его квартире висят полотна и Айвазовского, и Верещагина, и Поленова, и Коровина, и кого там только нет. И в том числе антикварная мебель в стиле ампир, различные предметы декора. Конечно, сейчас сохранились не все предметы, потому что если посмотреть фотографии, там буквально все стены были усыпаны картинами. И из тысячи картин, которые собрал Голованов в коллекцию музея музыки, к которому относится квартира дирижера, вошло только четверть картин.
1: Ну, дорогие друзья, в общем, в этом нет ничего удивительного, потому что главным дирижером он стал при Сталине. А тогда, в общем, не очень любили, когда у тебя много антикварных картин. В общем, это естественно абсолютно.
0: Ну, и после смерти его, дело в том, что разграбили дачу, на которой он хранил картины, поэтому их просто украли. Часть картины его младшая сестра потом продала, что-то дали Третьяковке, поэтому не вся коллекция его дошла. Но что еще интересно? Интересна и сама квартира. Это советский дом, дом артистов Большого театра в Брюсовом переулке. Дом этот построили в 1935 году, причем сам дирижер был инициатором строительства, он еще и жилищный кооператив возглавлял. И все квартиры там по индивидуальной планировке, но в каждой были сосновые двери, мраморные подоконники, дубовый паркет, лепнина. И на антикварную мебель, которую собирал дирижер, он еще и прибивал интересные бронзовые накладки. Так что эта квартира действительно восхищает шедеврами декоративно-прикладного искусства, ну и, конечно же, живописи.
1: Ой, а можно я расскажу про одну, вот очень коротко, про одну квартиру, которая не является музеем, музеем никогда не будет, но которую я расколол случайно.
0: Конечно, это очень интересно.
1: Это было давно, это было лет 30 назад. Мы с другом приходим к одной его подруге старой, еще там до армии, вот. Ну, фамилия у нее обычная, такая, в общем-то, известная историческая фамилия, но у нас в истории его постарались забыть. У него фамилия Лурье. Ну, Лурье много вообще, на самом деле. Вот. Квартира в одном из арбатских переулков. Видно, что старая, видно, что очень старая обстановка. И она показывает, а вот, говорит, вот эти две картины, это отца Пастернака. А поскольку я знал,
0: Леонида.
1: Что...
0: Леонида.
1: Ну, разумеется. Вот. Поскольку я знаю, что Леонид Пастернак был дружен с Лурье, я говорю, так ты из тех самых Лурье? Она говорит, да, но мы не любим об этом говорить. Но это еще был конец советского времени, но мы не любим об этом говорить. Такая была история.
0: Да, действительно, много есть таких интересных квартир, но и часть из них стали музейными. И это, конечно, нам повезло, что мы теперь можем туда просто попасть по билету, потому что не так часто в гости приглашают в какую-то
1: везде.
0: Раритетную...
1: Вы
0: да,
1: знаете,
0: не везде в такие квартиры.
1: Я не буду говорить, в каком старом дачном поселке находится этот дом, но мне в свое время невероятно повезло. Это тоже было очень давно, это было в конце 80-х или 90-х годов. Мне, значит, жена моя тогдашняя, собственно говоря, эта дача была ее предков. Вот. Хочешь, говорит, посмотреть картины хорошие? Вот. Юрия Рериха. Юрия. А там через два дома дача Юрия Рериха. Ну, там Николая там практически не было. То есть Николай там не висел. Вот. Но Юрия там картин 40 было. Вот. Насколько я знаю... То есть дом обзавелся хорошими решетками, сигнализациями, но в каком поселке он находится, я все равно говорить не буду. Но это было потрясающе. Раз, и ты заходишь в соседний дом и смотришь на картины Рериха.
2: Маяк. Кто и почему мешает остановить конфликт? Подкаст «Переговорщики. Россия и Украина этой осенью». В это воскресенье в 7 часов вечера на «Маяке» и в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим». Для всех, кто уже проснулся.
3: Ну а если вы выбираете в качестве будильника нашу с вами любимую радиостанцию, мы постараемся вас не разочаровать.
2: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Воспитание души.
4: Искусство обладает совершенно чарующими свойствами, которые настолько важны, что без них не может быть сознания. Жизнь, например, не дает нам возможности вернуться назад и сказать, что этот проступок я переиграю. Жизнь все время отнимает у нас возможности. Человек начинает жизнь с огромным выбором путей, и постепенно этот выбор исчерпывает. Его возможности выбора уменьшаются, а раз уменьшаются возможности выбора, то уменьшается и информация. Чем дольше человек прожил, тем легче предсказывать, что с ним будет дальше. Искусство как бы позволяет вернуться в тот момент, когда выбор еще не сделан, и ставит нас в положение обладающего свободой выбора. Между прочим, поэтому искусство и обладает высочайшей нравственной силой.
2: Юрий Михайлович Лотман, литературовед, культуролог, основатель собственного научного направления, один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.

0: Школьная программа для взрослых.
1: Уважаемая Яна, вы знаете, какая самая распиаренная квартира-музей в Москве? Знаете ж наверняка, нет?
2: Майи Плисецкой? Или Александра Сергеевича Пушкина на Арбате?
1: Ну, вы знаете, там стены сохранились. Особняк Дурново, там сохранились стены. Больше там ничего к Пушкину не имеет отношения. Нет, самая распиаренная – это нехорошая квартира. Я бы хотел по этому поводу...
2: Как же,
1: дорогие друзья, действие «Мастера и Маргариты» происходит... Подъезд описан вот именно тот. Булгаков описывает подъезд дома, где он жил. Что касается квартиры. Там никогда не было камина. Там никогда не жила никакая ювелирша. Мало того, в этом доме две квартиры, которые претендуют на звание нехорошей. Неутомимый, потрясающий исследователь исторических мест Москвы и Санкт-Петербурга, журналист, писатель Вячеслав Недошивин нашел эту квартиру. Он причем не утверждает, что это она именно. Но это квартира, где действительно жила вдова очень известного ювелира. Там действительно есть этот камин. И вот все вот совпадает абсолютно. То есть нехорошая квартира – это хороший проект для того, чтобы заинтересоваться творчеством Булгакова. Но к нехорошей квартире не имеет никакого отношения. Я не мог это не сказать, извините.
2: Вот как раз я после нашего эфира пойду читать как раз эти исследования про квартиру ювелирши, потому что меня это заинтриговало. И в этом музее, кстати, а там их два. Я уже очень много лет не была, и это мне повод как раз еще раз туда сходить и освежить в памяти.
1: Нет, вы знаете, один из мой друг, который работает в этом музее очень давно, Роман Ярыкалов, он, собственно говоря, никогда и не утверждал, что это та самая квартира. Но это квартира, где жил Булгаков, это правда. Недолгое время, правда.
2: Но всегда какие-то красивые легенды привлекают внимание к музеям. И сегодня мне еще хотелось бы назвать несколько музейных квартир. У нас уже довольно мало времени осталось, я буквально в двух словах про них скажу. Дело в том, что в том же доме артиста Большого театра, где находится квартира Николая Голованова, недавно открыли еще и музейную квартиру его жены, оперной певицы Антонины Неждановой. Она была на 18 лет старше Голованова, но эта разница в возрасте им совершенно не мешала, и вместе они провели более 30 лет до самой смерти певицы. И вот в музее музыки есть отдельные экскурсии, как раз по двум квартирам, где рассказывают историю любви дирижера и оперной певицы. И еще сегодня мне хотелось бы упомянуть квартиру писателя Алексея Толстого на Спиридоновке. Об этой квартире я, кстати, рассказываю в своей второй книге «Ключи от Москвы». И эта квартира в первую очередь интересна тем, что знаменитый писатель тоже, как и Голованов, был коллекционером, и у него был настоящий дар копаться в антикварных лавках и выискивать там шедевры незамеченные.
1: Вот уж кто жил в пошлой роскоши, так это вот красный граф на самом деле.
2: Да, его в этом упрекали, ну и он, конечно, был сказочником. Да, поэтому очень много рассказывал о своей коллекции. У него был гарнитур, кресло с подлокотниками в виде сфинкса, и с львиными мордами, он рассказывал, что это гарнитур самого императора Павла I.
1: Ну, разумеется, понятно.
2: Так ли оно было на самом деле, но у императора был какой-то похожий. Именно по сохранившимся эскизам писатель и искал подобную мебель. В его квартире сохранилась массивная люстра екатерининских времен, хрустальная. Очень много интересных антикварных вещичек, ну и картин тоже. Вот проходила выставка, посвященная Карлу Брюллову, и там тоже была картина из музейной квартиры Алексея Толстого, так что иногда в таких маленьких музеях
1: можно задаться вопросом, господи, а на какие шиши? Вы знаете, я в свое время торговал передвижниками. Вот. И основой моей торговли была одна коллекция, которая была собрана одним человеком в советские времена, не потому, что он воровал это или платил за них большие деньги. Когда я узнавал, за какие деньги он скупал передвижников в 20-е, начало 30-х годов, я не то что удивился, я был просто поражен. В лавках антикварных Москвы в 20-х, 30-х годах передвижники стоили копейки, просто копейки.
2: А вот, кстати, у Николая Голованова, у дирижера Большого театра, тоже была вот история, когда в ноябре 1910 года в Петербурге, ну тогда Петрограде, он зашел в магазин общества поощрения русских художеств и увидел там интересную картину «Вид Версаля». Там стояла подпись художника Александра Бенуа, но была очень низкая цена, 75 рублей. И вот сомневался Голованов, это вообще подлинник или нет. И как он рассказывал, к нему сзади подошла какая-то носатая физиономия в пинсне и сказала: напрасно сомневайтесь, вещь подлинная, писал ее я, Бенуа. А низкая цена — это политика, это рынок. Ух и ты, вот так вот первая работа Бенуа оказалась в коллекции Голованова. Да, в то время действительно все это скупали за бесценок.
1: Ой, вы знаете, вот все вот эти квартиры, это действительно это машина времени, и даже те квартиры, которые не наполнены предметами, которые принадлежали именно владельцам, а просто из того времени, посетить это безумно интересно. Я не помню, я рассказывал в эфире историю, я гуляю по Москве летом, вечер, лето, причем музеи уже не работают, по Тверской, точнее в переулках, подходят две девушки, молодые, это важно. Если бы это были две старушки, это было бы нормально. Две девушки лет 25. А вы, говорит, не подскажете, где здесь квартира Островского? Я так, стоп, подождите, дом Островского, Александр, не здесь. Потом я понимаю, какую квартиру, какого
2: Николая
1: какого Островского. Они хотели просто подойти к этому дому, к этой квартире и просто подышать этим воздухом. Нет, я не иронизирую, это круто, это классно. Говорю, а девчонкам лет по 25 было. Понимаете? Спасибо. Спасибо огромное, Яна, за то, что вы делаете. Напоминаю, потрясающие книги «Ключи от Москвы» и «Потайные двери Москвы» интересны не только москвичам, а всем жителям нашей страны. Яна, ждем с нетерпением. Дорогие друзья, спасибо всем, кто был сегодня с нами. Мне кажется, с нами интересно. Пока.

0: 16:00 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенные пункты Новотроицкая, Петровская в Донецкой Народной Республике. В Доброполе, в ДНР, штурмовые группы 51-й армии продвинулись в центральные и северо-западные части города. Подразделения морской пехоты продолжили зачистку западных кварталов и территории шахты Добропольская, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля. В кольце окружения взяты населенные пункты Резникова и Купина. Идут бои за освобождение Николаевки, Варваровки, Нефедовки и Черного. Потери ВСУ в кольце окружения за сутки составили свыше 65 военнослужащих и 2 наземных робототехнических комплекса. Расширяется внешняя зона контроля. Продолжаются бои за освобождение населенных пунктов Приколотная, Котовка и Гогина в Харьковской области. Вооруженные силы России ночью поразили в Одессе дата-центр «Теннет», используемый ВСУ для обработки, передачи и хранения информации в порту Черноморска. По данным Минобороны, целью стало судно, доставившее грузы военного назначения. Новые взрывы прогремели в Киеве, в городе на левом берегу Днепра. После взрывов частично пропал свет, нарушено водоснабжение, передает ТАСС. Ранее сегодня также сообщалось о взрывах в Днепропетровске, Николаеве и Харькове. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Зеленский демонстрировал бы склонность к мирным переговорам, если бы был способен на обдуманные действия. По словам Пескова, Зеленский, который находится в истерике, наоборот, требует больше денег, в том числе на ПВО и дальнобойное вооружение, доступ к инфраструктуре Starlink, чтобы ВСУ могли наносить удары вглубь России. Песков назвал ошибкой Зеленского склонность к проявлению, как ему кажется, способной на эффективность агрессии в адрес России. Как отметил представитель Кремля, это трагично. Ошибка для Украины. С Россией нельзя так. Те, кто так себя ведут с Россией, платят цену. Сейчас платит Украина, сказал Песков. Отношения Дональда Трампа и Зеленского находятся в своей самой низкой точке с момента их перепалки в Белом доме в феврале прошлого года, пишет газета Wall Street Journal. Издание отмечает, что подобное положение дел рискует подорвать 18 месяцев усилий Европы убедить Трампа сохранять поддержку Киева и давление на Россию, передает ТАСС. Накануне Трамп заявил, что Зеленский много раз смог урегулировать украинский конфликт, но не сделал это, поэтому, по его словам, Украине нужен новый лидер, лидер, который способен договориться с Россией, сказал президент США. В Варшаве заявили о высокой вероятности покушения на премьера Дональда Туска и главу Минобороны страны Владислава Косиняк-Камыша. Польские спецслужбы утверждают, что и глава правительства, и министр обороны якобы сегодня утром получили угрозы в свой адрес. Все подробности узнаем у нашего сапкора в Европе Александра Зуева. Александр, приветствую, вам слово.
2: Да, приветствую вас. К сожалению, пока подробностей очень немного. Действительно, в Польше подняты силовики. Полиция получила данные о возможном покушении на премьер-министра Дональда Туска, вице-премьера и главу Минобороны Владислава Косиняка-Камыша. Вот и, насколько известно, возможно, в данные минуты Министерство внутренних дел Польша заявила о созыве совещания представителей властей в антитеррористическом центре Агентства внутренней безопасности. Возможно, оно проходит прямо сейчас. Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Каролина Галецко уточнила, что в совещании принимают участие руководители полиции, службы государственной охраны и Агентства внутренней безопасности. Пока других подробностей нет, но вот единственное, что пресс-служба Министерства обороны пообещала, что если по итогам этого совещания состоится какая-то пресс-конференция, то журналисты будут заранее уведомлены и приглашены на нее.
0: Александр, спасибо. Наш сапкор в Европе Александр Зуев. Россия осуждает атаку по международному аэропорту Риады и призывает участников конфликта отказаться от ударов по гражданским объектам. Позиции Москвы, что любые кризисы в ближневосточном регионе должны быть урегулированы политико-дипломатическими средствами, остается неизменной, заявили в МИДе России. По предварительным данным нашего дипведомства, россиян нет среди пострадавших при атаке на аэропорт столицы Саудовской Аравии. Накануне йеменские хуситы нанесли удары по аэропорту Риады, столице Саудовской Аравии. Саудовской Аравии. В результате 12 человек погибли, более 300 получили ранения. Напомню, Саудовская Аравия участвует в боевых действиях в Йемене против движения «Ансар-Алла» на стороне йеменского правительства. Сегодня хуситы призвали пассажиров избегать аэропортов Саудовской Аравии, так как они могут подвергаться ударам с воздуха. При этом представитель движения «Ансар-Алла» отметил, что хуситы не будут обстреливать аэропорты в священных для мусульман городах Мекка и Медина. Видео с петушиными боями попали под запрет. Российский суд признал ролики с петушиными боями запрещенной информацией. Теперь такие видео могут удалять с сайтов и интернет-платформ. Добавлю, в России еще в 2018 году попали под запрет любые бои с животными. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра во вторую половину дня дождь. Днем в северной столице плюс 8-10, в Москве в понедельник местами небольшой дождь, ночью в городе плюс 9-11, днем 14-16 градусов. Сейчас в Москве плюс 14, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: Если вам постоянно слышится музыка, само по себе это еще ничего не доказывает. Из альманаха «Психология для каждого».
1: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим».
2: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Знакомо? Только без паники. Включите радиоприемник и настройтесь на бессонницу. Пообщаемся в прямом эфире. Ваша связь с бессонницей. Email son@radiomayak.ru. Бессонница. В воскресенье в 23.07 на Маяке.
1: Маяк. Избранная. Осенняя коллекция. Физики и лирики.
3: Физики, лирики и культуролог, востоковед Анна Пак сегодня с нами, автор ряда книг об искусстве и культуре Японии. Анечка, привет тебе.
4: Добрый день.
3: Мы сегодня вспоминали с лингвистом в начале нашего эфира, нашей программы, слово «эмоджи». Как это правильно пишется, читается, что оно значит? А потом будем тебя спрашивать, как вообще устроены японские не только слова, но и имена, и фамилии.
4: Хорошо. Эмоджи – это те знаки, которые мы видим на клавиатуре для того, чтобы поскорее какой-то символ ввести, да, и его получить в таком пиктографическом виде. Они зародились действительно в Японии, причем достаточно давно, и сейчас даже вошли в состав в одном из музеев, по-моему, в музее современного искусства в Лос-Анджелесе, по-моему. Они вошли в список уже непосредственно в состав коллекции музейной. То есть даже до такой степени вот этот самый первый набор эмодзи, там, по-моему, 175 значков или что-то в этом духе, они очень похожи на то, что мы сейчас видим, вот, поэтому достаточно тоже любопытное явление.
3: А из каких слов оно, это эмодзи? Что это значит? Это то, что интернет пишет, что это картинка и символ, но на японскими иероглифами. Как-то это из двух слов.
4: Там, если посмотреть на сам набор символов, который есть в этом изначальном исходном наборе, там иероглифов как таковых нету. Там в основном сами значки. То есть какие-нибудь чашечки.
3: Нет, я имею в виду само слово эмоджи. Что это? Это из чего оно состоит?
4: Эмоции
3: почему так
4: и знак.
3: Мы назвали?
4: Эмоции и знак. Знаки эмоции, если так коротко.
5: Анна, такой вопрос, да, поскольку японская культура все-таки далека, все равно, да, там можно и прожить и 10, и 20, и 30 лет, вы наверняка это подтвердите, и ничего, все равно ничего не понимает, да, иностранец не понимает. Как обращаться к японцам правильно, да, как их называть имена, надо ли что-то там сан в конце добавлять или нет? Какие правила
4: да,
5: вообще?
4: Да, обязательно. Обязательно нужно добавлять в конце суффикс, потому что суффикс показывает не только возраст, но и дистанцию между людьми, уважение, статус. То есть в японском языке очень важно назвать человека и показать, какие отношения вас связывают. Если вы говорите кому-то имя без суффикса, то это либо очень близкие отношения, либо это демонстрация превосходства. То есть в незнакомой ситуации, когда вы говорите с незнакомым человеком, это звучит грубо.
3: А давай, поэтому не самый большой грубости.
5: Ну, мужское имя и женское имя.
3: Вася.
5: Да, вот, да. Вася-сан.
3: Вася-сан?
4: Мы сейчас можем с вами как раз посмотреть на японские имена вот в таком духе, что есть очень короткие имена, которые характерны для и одинаково популярны у мальчиков и у девочек, кстати, по которым вообще не угадаешь. Аои-сан, Хината-сан, Сена-сан. Но их не по имени же называют, а по фамилии. То есть ты обращаешься не какой-то человек-сан, ты обращаешься именно как фамилия-сан, то есть Ямада-сан в первую очередь, допустим, если человек по фамилии Ямада. Допустим, он Ямада Кендзо, да, вы называете его господин Ямада. Вы не называете его господин Кендзо, это будет ошибка. Поэтому здесь, в данном случае, самый универсальный, кстати, способ обратиться – это господин-госпожа, то есть через сам, нейтрально, вежливо, используется чаще всего. Но если вы хотите уважительно очень отнестись, как к клиентам, гостям, каких-то официальных письмах, то вы называете человека на «сама». То есть у вас уже не «Ямада-сан», а «Ямада-сама». А к мужчинам вы можете обратиться через кун, Ямада-кун, например. Но это уже будет такое отношение, как начальник-подчиненный, учитель-ученик. А вот ласковая форма тян. Да. Вы можете девочку вот, так
6: ребят,
4: назвать.
6: Да-да-да.
7: А вот смотри, вот я вот кого вспомнила. Я однажды вблизи видела Такеши Китано. Ну вот я когда-нибудь напишу в воспоминании. Он, правда, есть даже фотография рядом с ним. И я считаю, что это, ну, почти вот... в моей жизни финал был тогда уже. Вот. Но я не помню даже, как я обращалась. Мне кажется, я его боялась тронуть и вообще как-то... А может, даже наоборот, схватила за руку, что рядом я тоже. Вот как бы я к нему обращалась, если бы у меня не отнялся язык от восхищения?
6: Да, смотрите, у нас в английском есть you, да, это и ты, и вы. В русском на вы уважительное. А вот в японском как-то, допустим, зашел...
7: Как бы я сказала, Такеши Китано, я вами восхищаюсь. Там, ну, я просто... Я потеряла дар речи.
4: Я так тоже не сформулирую сходу. А мне кажется, я сейчас тоже потеряла дар речи. Такеши Китано. Конечно, вы по фамилии обращаетесь, безусловно, потому что это личное имя Такеши, да? Вот, а фамилия Китано. Но тут тоже интересно, потому что мы его знаем как Такеши Китано. Вообще по-японски правильно было бы его имя назвать как Китано Такеши, да, потому что в японском, наоборот, имя идет потом, после фамилии, да, сначала фамилия, потом имя, вот, поэтому к нему по умолчанию фамилия плюс суффикс Китано-сан, и переход на личное имя без суффикса был бы фамильярностью, поэтому с ним проще всего вот именно таким образом было бы ему обратиться.
6: То есть запоминаем, да, если мы обращаемся к человеку, которого мы не знаем, ну, неважно, там, мы в кафе, в магазине, гид наш в Японии, да, мы к нему обращаемся по фамилии. И ничего, никакой суффикс в конце не прибавляем или все-таки прибавляем?
4: Добавляем, сан добавляем.
6: Сан, да, неважно, мужчина это или женщина, то есть мы все равно сан добавляем.
4: Да, вот если вы добавите какой-нибудь тян, то это будет уже очень странно, потому что это ласковая форма, это дети, близкие друзья, домашние животные, иногда молодые девушки.
7: А вот с Такеши это как бы звучало?
6: Китано-сан, наверное.
7: Тян.
4: Китано-тян, ну это было бы очень странно. Это он бы,
7: ну, да, ну понятно.
4: Не то, чтобы не понял, это был бы скандал просто.
6: Якудза за нами приехал бы уже.
7: Он как раз об этом.
4: Кстати, можно было бы к нему обратиться через сенсей, я вот сейчас подумала.
6: А, сенсей.
4: Через сенсей, да, потому что это мастер своего дела, помимо того, что это учитель, врач, профессор, политик, то есть это может быть еще мастер своего дела, безусловно.
7: А как мастер вот как раз...
6: Сенсей.
7: Вот сенсей, это и есть слово, да?
4: Да?
7: А, мастер, сенсей. И женщина тоже?
4: Да, да, здесь нет разделения в этом смысле. Вот, а так, если посмотреть, самые популярные имена, я пока готовилась к эфиру, посмотрела, что как называют девочек и мальчиков, вот сейчас в Японии, да, то есть что интересная очень тенденция есть, потому что девочек называют, например, Суи, Химари и Цумуги. Это вот тройка самых популярных имен. Суи – это изумрудная зелень. Впервые стал самым популярным именем, символ чистоты, красоты, благополучия. Химари – это солнечная мальва. Это такой образ растения, который тянется к солнцу, к теплу, к жизненной энергии. А Цумуги – это традиционный шелк, который ассоциируется с материнством, с терпением, с крепкими связями между людьми. И вот у мальчиков АО – это сине-зеленый цвет чистого неба, моря, драгоценных камней. И Мината – это гавань, образ тоже спокойствия, надежности, место, где встречаются люди и так далее. То есть получается, что общая тенденция очень интересная. Это, с одной стороны, имена из одного иероглифа состоящие, что достаточно любопытно, вот кроме Химари. И это очень интересные природные образы, да, согласитесь, очень любопытно, что вместе они отражают вот такое японское понимание цвета, например, аой. Аой объединяет синий и зеленый. И у мальчиков, и у девочек есть такие иероглифы. И вообще иероглифы в именах очень интересно используются. Например, иероглиф «шо» – парить, лететь, символ свободы, мечты, движения вперед. Вот его очень часто фиксируют. Тоже достаточно интересно. Говорят, что благодаря Тане Сёхэю, кстати, это бейсболист, главная популярная спортивная фигура Японии за последние десятилетия, Вот он считается, что отразился его образ в иероглифе «Париж» и остается лидером благодаря ему, представляете, уже достаточно долгое время.
7: Сюхёй Отани?
4: Да, да, Сюхёй Отани. Именно он.
7: Слушай, ему 32 года. Сенсей Сюхёй.
4: Тем не менее, достаточно давно популярен. То есть имя «Талисман», да, должно быть не только красивым, но и нести какое-то доброе пожелание.
6: А эпоха поп-культуры, аниме, да, современная, она как-то отразилась на именах и именно в Японии? Как-то поменялось что-то?
7: Вот какие-то имена были модные раньше, а сейчас нет. Вот редко такое бывает, что такие имена.
4: Пытаются какими-то именами персонажей аниме и манги назвать детей. Но это достаточно сложно сейчас в Японии, потому что сейчас есть очень на этот счет такие законы, которые могут посчитать, что вы просто это имя не отвечает интересам ребенка. То есть государство вправе отказать в регистрации, да, если оно такое посчитает такой вариант. Например, есть известный случай, в августе 93 года он произошел, когда родители назвали сына Акума, это дьявол. И все иероглифы официально разрешены. В Японии есть разрешенные иероглифы, которые можно использовать для имен и фамилий. И вот эти иероглифы по отдельности, они разрешены. Но формально, чиновник сначала зарегистрировал имя, но Министерство юстиции посчитало, что это злоупотребление родительским правом, и регистрацию отменили. То есть государство вправе отказать от регистрации, родители в итоге чем закончилось, родители выбрали другое имя, ребенка зарегистрировали повторно, как не знаю, но это очень интересно, потому что это первый случай, который показал, что свобода выбора имени в Японии не является абсолютной. То есть сейчас есть вот эта тенденция, была очень долго, необычные имена с нестандартным чтением и экстравагантным смыслом, где иероглифы означают одно, читается совсем по-другому. Например, было имя, которое буквально читается как иероглифами, как современный олень, читается как Пикачу. Вот. Но насколько его зарегистрировали или нет, я не знаю, не могу здесь сказать. Ну и были имена такие, то Найки, есть... Пу, как Винни-Пух. Но это все очень странно.
6: То есть официальные власти сейчас, по сути, затормозили, да, этот процесс вот с неожиданными именами, или как они, сверкающие, да, имена называются?
4: Да, Кира-Кира есть... Нейму, сверкающие имена.
7: Это мотивируется тем, каким-то, да, гражданским кодексом, или просто законом, или предписанием того, что ребенок может вырасти и расстроиться, да, что это такое вообще, он поймет, что его зовут дьявол, и это просто какой-то, говорит, они что, издеваются, это как... Я даже не знаю.
4: Да,
7: как...
4: это распространяется на имена с более хорошим значением. Принц, например, да, очень сама. Тоже звучит очень странно. То есть принц. Проблема в том, что да, имя трудно прочитать даже носителям языка, и ошибки в документах возможны еще в школе, в больницах, при получении госуслуг. То есть что изменилось в последние годы, с 25-26 годов чтение имени официально регулируется в реестре, который называется Косеки. И вот в этом реестре фиксируют именно чтение, потому что раньше чтение имен было на усмотрение человека. То есть как написать имя? Тут проблема в том, что в Японии есть расширенная система письма, и вот эти иероглифы, они все читаются по-разному. То есть их можно один и тот же иероглиф прочитать различными способами. И за счет того, что можно прочитать и записать и внести в документы имя, да, чтобы это можно было сделать, вводят ограничения, потому что изменить имя можно только через семейный суд. И основания такие высокие. Через суд, семейный суд, высокая социальная причина какая-то должна быть, неблагозвучие, редкое или неудобное чтение, психологический дискомфорт, кстати, проблемы в повседневной жизни, то есть все это...
7: Ну да, ребенок же...
6: То есть ты подаешь в суд на родителей, да, я так понимаю, или как это...
7: Ну не прям так, чтобы мстить собираешься.
6: Нет, просто чтобы... не в этом смысле, чтобы уложить у себя сейчас в голове, то есть как надо обращаться в какие-то органы, да, государственной власти с просьбой изменить имя. Почему? Потому что родители такие или что? Или у меня проблема?
4: Хороший вопрос. Я, честно говоря, не знаю. Я думаю, что это просто... Я знаю, что это решается именно через семейный суд. Но на кого именно ты подаешь в суд? Говоришь ли ты вообще конкретно, да, что вот родители такие нехорошие взяли, выбрали мне имя у них был выбор, у них был огромный выбор, 2136 употребимых знаков, 863 дополнительных знака, разрешенных только для личных имен. И они взяли из этих почти 3000 знаков, выбрали для меня именно вот эти там 1, 2, 3, которые звучат именно таким образом и, в общем, портят мне жизнь.
6: Или просто нет такой в японском языке или в Японии понятия подать в суд, да, на родителей, там какое-то другое значение, видимо, да, ну, в этом...
4: Здесь не могу подсказать, здесь надо смотреть законодательную практику.
7: А по-моему, был у нас случай, одна знаменитая девочка, она певица была в каком-то шоу-бизнесе, у нее две девочки были, а потом она родила сына и назвала его Макар. Он с этим именем года 4 пробегал, а потом она его переименовала, говорит, не похож он на Макар. Ну, то есть родители сами изъявили желание Макара как-то назвать, ну, я не знаю,
6: Вася.
7: Артуром, возможно. Я не знаю, как что у людей в голове было. Но он говорит, он на Макара не похож. Вот и все. Вот.
4: А мы, кстати, поговорили про имена, не поговорили про фамилии, потому что мне очень интересно, что при регистрации брака в Японии супруги обязаны иметь одну фамилию. То есть у тебя вообще вариантов нет. Ты либо выбираешь фамилию мужа, либо фамилию жены. Формально оба права равны.
7: Ну, какие-нибудь нормальные фамилии, назови, пожалуйста.
6: Мужики, японцы выбирают фамилию жен?
4: Да, 6%.
6: 6 всего? А, все-таки да.
4: 6% выбирают фамилию жен. Многие хотят сохранить добрачную фамилию, особенно женщины, которые сделали карьеру. Но им это фактически, ну, как бы, не то что запрещено, им разрешено, пожалуйста, сохраняйте. Но только 6% людей это делают. И сейчас идет реформа предполагаемая, чтобы разрешить супругам носить разные фамилии по собственному выбору, но вот эта общенациональная реформа не принята. Есть такая проблема, которая называется проблема 2531 года. В 2024 году был опубликован очень необычный расчет. Самая распространенная фамилия сейчас в Японии – это Сато. И она продолжает становиться все более и более популярной. И вот если после брака супруги обязаны носить одну фамилию, чаще выбирают фамилию мужа, то если ничего не менять, то к 2531 году все японцы теоретически станут Сато.
7: Смешно.
4: Ну, это не прогноз,
6: в Японии это не смешно, наверное.
7: Какая-то сатомия будет.
4: Это модель, да. Да, но знаете, по демографическим прогнозам нация вообще статистически вымрет раньше, чем отточится. Потому что рождаемость в Японии уже много лет ниже уровня воспроизводства населения. Поэтому если
6: она до сих пор падает, да? Ничего не меняется, да?
4: Да, ничего не меняется в этом смысле, к сожалению, ничего не меняется. А так, если по фамилиям посмотреть, то Сато, Судзуки, Такахаси, Танака, Ито, Ямамото, вот это вот Анаба, самая известная Накамура фамилия. Вот их...
6: Это как Иванов у нас, наверное, да, Петров, ну, Сидоров, видимо.
4: Ну, Сато, да, самая популярная фамилия, почти 2 миллиона фамилий у японцев. Ну, Сато, и... помощь, помощник и глициния, два иероглифа. Это связано с памятью о роде Фудзивара, там очень сложная этимология.
6: Айна, вы сказали разрешенные иероглифы, а что значит запрещенные иероглифы? Есть такое понятие?
4: Вот, кстати, запрещенные иероглифы, я примеров не скажу, есть именно разрешенные. То есть разрешенные, как разрешенные списки есть, это, как я уже говорила, 2136 общих употребимых знаков и 863 дополнительных знака, которые только для личных имен разрешены. Ага. Вот их всего 3000. То есть их достаточно много. Они ограничены. То есть в Японии ограничивают не столько значение имени, сколько способы его записи. Еще есть запрещенные символы. Нельзя использовать латиницу, нельзя использовать цифры, эмодзи, кстати говоря, с которых мы начали, нельзя использовать. Другие какие-то нестандартные знаки. Можно использовать либо разрешенные канди, либо иероглифы, либо хирагану, катакану, слоговые азбуки.
7: Хирагану, катакану, ну-ка, что?
6: Можно не спеша произнести это?
7: Несколько раз, если красиво, песня.
4: Да, это слоговые азбуки японские. То есть все слова можно написать как иероглифами, так и слоговой азбукой. Слоговая азбука А, И, У, Э, О, Каки, Ку, Хэ, Ко и так далее. Вот таким образом.
6: Достаточно
4: непросто. Катакана и хирагана.
7: Катакана.
6: Мне кажется, там на курсы японского пора...
7: Мне сейчас компьютер задымится.
6: Михална, да.
4: Ну, вот эти кира-кира имена, как раз сверкающие имена, да, про которые мы говорили, необычное чтение, они создают же огромные проблемы для документов госслужб. Поэтому с 2025-2026 годов официально фиксируют
6: тормознули, да, все. Угу. Да, скажите, да. А японцы обижаются на иностранцев, которые неправильно, ну неправильно, никак, я даже слово не могу подобрать, некорректно их называют, то есть без суффиксов в конце, да, без приставки какой-то, или...
7: И буквы какие-то «р»,
6: да,
7: нет,
6: или гайдин,
7: да?
6: Он и есть гайдин, и бог с ним, да, белолицый.
4: Я думаю, вас поймут. Я думаю, вас поймут, но осудят в душе.
6: Взгляд вот этот, да, неуловимый поменяется в глаз, да, вот небольшой.
4: Ну, все-таки запомнить, да, запомнить, что надо сам добавить к фамилии, да. Ну, вы можете перепутать имя и фамилию. Кстати, на латинице, когда пишут имена и фамилии, японцы специально капслоком пишут фамилию. Если вы увидите где-то визитку японца, и там капслоком написано одно слово, и обычным шрифтом написано другое, значит, капслоком выделена фамилия.
7: Да ты что? А я сейчас в руках визитку посла Японии в России. Держу еще, думаю, а где имя, где фамилия?
4: С большими буквами, значит, есть какая-то...
7: Это фамилия.
4: Знак. Это знак.
6: Слушайте, а иностранцы, когда приезжают в Японию, себе хотят японское имя на кандзи как-то сделать. Это норм или стрём, что называется? Вот если выражаться модным языком подростков. Или это неприлично?
4: Ну, смотрите, здесь можно, конечно, подобрать, попробовать такое звучание, но это будет очень сложно, потому что нужно же, чтобы иероглифы читались именно таким образом, как пишется имя. Записать его слоговой азбукой вообще не проблема. То есть его обычно, собственно, и пишут слоговой азбукой, потому что она передает звуки языка. А иероглифы, они все-таки достаточно своеобразные, может просто не найти тех иероглифов, которые соответствуют точно вашему имени и фамилии.
6: Ну вот Андрей реально на японском написать?
7: Андрей Олегович.
6: Олегович уже лишний.
7: Как будет на японском Андрей Олегович?
4: Андоре, то есть будет через О, Андоре, Ореговичи.
7: Ага.
6: То есть Л на Р, Л на Р меняется, да?
4: Да, да, будет меняться. Будет меняться.
7: А как будет тогда Вятичи и Кривичи?
6: Ну хватит, ну хватит, да.
7: То Олеговичи пришли.
6: И всех выгнали.
7: Мы издеваемся над... Ну, я надеюсь, нас слушатели нас простят и фамильярные. Ну, мы с Аней знакомы, приятельствуем, так что, я думаю, здесь мы эксперта не дожали в эфире. Но было очень приятно, очень интересно. Спасибо огромное. Анна Пак, востоковед, культуролог, была у нас в гостях. Спасибо еще раз.

0: спрашиваете, как открыть свое сердце. Но ваше сердце, оно само по себе перманентно, на самом деле является открытым органом. А вот как вы его закрываете, вот что важно осознать. Потому что закрывают наше сердце страхи и обиды. И мы закрываемся в собственном коконе. Сергей Насибян, психолог, радиоведущий.
1: Так говорит маяк. Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
2: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: 16:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Освобождение населенных пунктов Новотроицкая, Петровская в Донецкой Народной Республике позволило под расстрелением группировки войск «Центр» улучшить тактическое положение и создать условия для дальнейшего продвижения в глубину обороны противника на данном направлении, заявили в Минобороны России. Сегодня наше военное ведомство сообщило о взятии этих двух населенных пунктов ДНР. Для продвижения к ним были нанесены авиаудары по опорным пунктам ВСУ в лесополосах на подступах к Новотроицкому и Петровскому, рассказали в Министерстве обороны России. Средствами ПВО за сутки сбито 909 украинских беспилотников и две управляемые авиабомбы, сообщили в Минобороны России. Под расстрелением группировки войск «Север» освободили населенные пункты Резниково и Купино. В Харьковской области под расстрелением группировки «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе техники 6 украинских бригад и 2 полков ВСУ в районах населенных пунктов Аристополь, Ивановка, Великомихайловка, Скотоватая, Медичная, Днепропетровской области, Вольнянка и Миролюбовка. Любовка Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 230 военнослужащих, 2 боевые бронемашины, 7 автомобилей и орудия полевой артиллерии. Аварийные отключения электроэнергии введены в Оболонском, Подольском, Шевченковском и Деснянском районах Киева после взрывов. Из-за перебоев в электроснабжении, там не ходят трамваи и троллейбусы, сообщается также, что в домах в 4 районах Киева нет воды. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Киеве, а также в Днепропетровске, Николаеве и Харькове. Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что договоренность между Москвой и Вашингтоном по поставкам дизельного топлива из России выгодна для американцев. Это приведет к снижению цен на дизель в Штатах, сказал Бессент. Напомню, в пятницу Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. По его итогам было объявлено, что Россия будет поставлять нефть и нефтепродукты на американские и мировые рынки. В субботу правительство России частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива. Это позволит направить на мировой рынок 500 тысяч тонн дизель. Топлива, сообщили в Кабмине. Вице-премьер Александр Новак заявил, что частичное снятие запрета на экспорт дизеля не затронет российских потребителей. Мэр Кишинева и лидер оппозиционного блока «Альтернатива» Йон Чебан призвал депутатов парламента Молдавии не поддерживать законопроект, который разрешает производство беспилотников в республике. Он отметил, что любое производство БПЛА на территории страны напрямую подвергает опасности республику. Молдавия может стать мишенью, заявил Чебан. Ранее президент республики Майя Санду потребовал от правительства срочно изменить законодательство, чтобы разрешить государственно-частные партнерства и иностранные инвестиции, производство беспилотников и антидроновых систем. Санду также подтвердила, что хочет получить украинские технологии производства дронов. Сильный дождь ожидается в Подмосковье с вечера воскресенья и до утра понедельника, сообщили в областном управлении МЧС. Ранее ведущий специалист центров ОБС Евгений Тишковец рассказал, что с понедельника в столичном регионе начнутся сильные дожди. Синоптик также не исключил завтра редкой для октября грозы. При этом в Москве области сохранится теплая погода. В понедельник воздух прогреется до 18 градусов. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас в Москве плюс 14, в Санкт-Петербурге, по данным центров ОБС, завтра во второй половине дня дождь плюс 8-10.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня продолжается программа 10-го тура. К этой минуте завершена одна встреча. Грозненский «Ахмат» и калининградская «Балтика» сыграли в ничью 0-0. «Балтика» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда продлила серию без побед на чемпионате до 4 матчей. «Ахмат» с 11 баллами располагается на 11-й строчке. Также в эти минуты начинается противостояние между московским ЦСКА и Родиной. Здесь сыграна одна минута. Счет пока не открыт, ничья 0-0. Ну а в 19:30 по Москве «Рубин» сыграет с московским «Динамо». В баскетбольной единой лиге в эти минуты продолжается один матч. «Зенит» встречается с «Автодором». Идет четвертая четверть, первая минута. И счет уже достаточно крупный. 67-46. «Зенит» впереди. Ну а центральным противостоянием дня станет матч ЦСКА-Локомотив «Кубань». Он начнется в 17:00 по московскому времени. Российская теннисистка Мира Андреева проиграла китаянке Джейн Циньвэнь в финале турнира категории WTA 1000 в Пекине. Встреча завершилась со счетом 7-5-6-4 в пользу китаянки. Продолжительность матча составила 1 час 43 минуты. По итогам турнира Андреева впервые в карьере поднимется на 3-ю строчку рейтинга женской теннисной ассоциации. Для Циньвэнь это 6-й титул на турнирах WTA в одиночном разряде. Китаянка, напомню, является олимпийской чемпионкой 2024 года, но на счету Андреевой 6 титулов WTA в одиночном разряде, в том числе 2 на турнирах категории WTA 1000. Арсен Захарян впервые в сезоне выйдет в стартовом составе «Реал Сосьедад» на матч 8-го тура чемпионата Испании против «Депортиво». Об этом сообщается на странице футбольного клуба в социальных сетях. Встреча пройдет в Сан-Себастьяне и начнется в 17:15 по московскому времени. Для 23-летнего россиянина это первое появление в стартовом составе в текущем сезоне. Ранее он выходил только на замену. «Реал Сосьедад» с 10 очками занимает 8-е место в турнирной таблице Ла Лиги. Руководство воронежского «Факела» приняло

0: марте 2027 года. Об этом сообщает портал «Спорт-24». Отмечается, что поединок может состояться в Парагвае. Дзюдоисты сборной России победили узбекистанцев со счетом 4-3 и вышли в финал командного турнира на чемпионате мира в Баку. В финале россияне встретятся с японцами. И на этом о спорте все. До встречи.
1: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
2: Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке.
3: Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам.
2: 17:00.
3: Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».
4: Есть ли что-то характерное, что-то особенное в кибербуллинге с течением времени, что появилось такого, чего не было раньше? Какая-то черта, какая-то возможность, что-то такое, что сделало этот буллинг цифровой каким-то чуть-чуть другим?
2: Как обезопасить себя и своих близких от агрессии в интернете?
3: Цифровой буллинг. Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим».
2: Маяк. Избранный.

0: ценности.
1: Дорогие друзья, я рад приветствовать в нашей новой студии Тараса Вархотова, доцента кафедры философии и методологии науки философского факультета Московского государственного университета, кандидат философских наук. Вы с большим удовольствием ходили в нашу предыдущую студию лично, а в новую-то вас теперь, как говорится, за уши не оттащишь, да?
2: Да, вообще с восторгом просто.
1: Да-да-да-да-да, мы тоже рады, да. Тарас, ну вот у нас сегодня будет тема «Ценности и будущее», да? У нас, правда, ценности идут в комплектации обязательно с традиционными ценностями.
2: Бывает, да.
1: Да-да-да, это устойчивый такой каркас, мы будем от него отталкиваться сегодня, да? Но будущее, да? Вот насколько, пытаюсь верно сформулировать, насколько ценности – это про традицию, а будущее – это про, скажем так, ну не то, что противоположность, да, но у нас же как бы часто противопоставляют, вот те, кто за традицию, они типа тянут назад, а те, которые за будущее, они должны быть прогрессивными, идти вперед, от каких-то шелухи какой-то отказываться, да, и вот эта прогрессивность, она подается как безусловное благо, а традиции как консерватизм, которые тянут нас туда, назад, в эти, как бы, в лапти, вот, особенно, я ни один из них не носил лапти, лаптей, но говорит, что это плохо, которые так считают. Вот как вот эта вот конструкция работает, будущее и ценности?
2: А лапти вещь удобная, вот, но лапти едва ли являются ценностью.
1: Потому что одно дело в лаптях жить, а другое дело, например, бегать кросс. Я согласен, наверное, кросс не очень.
2: Несомненно, несомненно. Тут дело такое. Будущее, понятное дело, расположено впереди во времени, в этом смысле, понятное дело, его еще нет. Да? Правда, мы привыкли в последние десятилетия обращаться с ним так, как будто оно уже здесь, это тоже устойчивая форма разговора о будущем. Будущее уже наступило, будущее уже осталось в прошлом, даже так, да, иногда. Вот, про это тоже можно отдельно
1: назад
2: поговорить.
1: Назад в будущее.
2: Да-да-да, назад в будущее. То есть вот способы обращения такие речевые, да, с будущим, они очень странные в этом смысле. Но, тем не менее, говорим будущее, подразумеваем то, чего еще пока нету. Да, в этом смысле это область там, мечты, область возможностей, область неопределенности и так далее.

0: И профессиональный прогнозист скажет, что чем о более отдаленном будущем мы говорим, тем в силу, в том числе, совершенно математических причин, оно является более неопределенным. Да? Там, совсем впереди все вообще непонятно.
1: Хотя есть люди, которые говорят, мы примерно представляем, что будет через 20 лет, но вот что через неделю не очень.
0: И это тоже правда. Получается все это из-за того, что будущее формируется на переплетении как бы трех групп факторов. Да? Будущее – это большая историческая тенденция. В этом смысле действительно часть будущего находится в прошлом. И это к вопросу о роли традиции. Да? Мы никогда не идем в будущее с чистого листа, так как будто мы только что упали из космоса, ничего не знаем, нигде не были, да, и ничем не обременены. Мы очень много чем обременены, и когда человек осознает себя носителем языка, мыслящим существом, там, размышляет о собственной свободе воли и прочее, он уже глубоко укоренен в культуре, которая уже, скорее всего, много сотен лет куда-то идет. Накопила массу средств понимания будущего, накопила массу средств созидания будущего. Да, средства эти как раз традиционные, и здесь, собственно, смысл связки традиционное и ценностное. Да, история научила нас определенным образом обращаться с нашими интуициями ценностей. В этом смысле, в том числе, с нашей интуицией будущего. А с другой стороны, мы всегда находимся в некоторых обстоятельствах, они не полностью нам известны даже, и мы не вполне ими управляем. Они оказываются таким внешним фактором осуществления наших намерений. И плюс у нас есть какие-то собственные соображения, иногда расходящиеся с нашей традицией, иногда пытающиеся, наоборот, не отходить от традиции. Но, тем не менее, это вот область там, осознанного целеполагания, осознанного конструирования.
1: Некоторых разочаровывает, что вот у нас есть какие-то намерения, планы, да, но техноимператоры современного мира, они видят по-своему и будут выстраивать то, что нужно им. А вы можете засунуть свои вот эти представления о будущем куда-нибудь на кухне расскажете.
0: Ну, тут вот как раз таятся две опасности, связанные с размышлениями о будущем. Обе активно реализуются в нашем прекрасном настоящем. Одна опасность – это чистый традиционализм. Это вот движение в сторону лаптей, да, когда разговор о будущем идет в духе, какое у нас было прекрасное прошлое, не дай бог мы отойдем от наших традиций, это вот, ну, как сказать, святое достаточное, нам больше ничего не нужно, и возникает ныне, кстати, популярная весьма такая вот ретроградная траектория будущего как движение в прошлое. Популярная модель и в российской мысли современной, ну, Александр Гельвич Дугин, да, вот, достаточно известный, это фактически его позиция. И, пожалуйста, нечто очень похожее предлагают тоже ныне весьма модные люди, ассоциированные с компанией Palantir американской. Mm. Да, совершенно другой как бы горизонт, но один и тот же способ к нему подхода. Это все движение назад.
1: Да, ретро-футуристы?
0: Да-да, это все такой радикальный консерватизм. Да, назад к традициям, да, быть только собой, ну и так далее. А еще одна очень неприятная опасность – это то, о чем очень красиво написал, рассказал там, известный отечественный фантаст современный Андрей Столяров. Есть у него слово «футурацит». Да.
1: Футурацит, убийство как... будущего?
0: Да-да-да, тотальное истребление позитивных сценариев будущего. Но фактически речь идет не только о позитивных сценариях. Там проблема началась с констатации того, что современная фантастика, современные художественные размышления о будущем в основном описывают трагические сценарии. Да, у нас фактически нет позитивной мечты. Да? Ну а дальше это все продвинулось на следующий шаг, когда возник вопрос о том, что у нас, судя по всему, в принципе нет представления о будущем, отличающегося от настоящего. У нас будущее все время оказывается тем же самым, только больше, толще, там, да, глубже, богаче и так далее. Вот, мы мечтаем о повышении благосостояния, качества жизни, ВВП, приращении, да, ну, материальных
1: это,
0: благ.
1: Вот, я так понимаю, еще при Хрущеве, да, или при Брежневе у нас заменили мечту о коммунизме, да, на вот эту обеспеченность сортирами и дубленками.
0: Да-да-да, это же случилось с советским проектом, да, и...
1: То, что никто же не знал, что коммунизм придет на твоем веку. Это Хрущев первый раз заявил, да, что к 80-му году. А до этого, ну, когда-то, да, возможно, но мы будем стремиться. То есть это... То есть жизнь как стремление. А здесь жизнь как план, да? И мы до сих пор вот в этой истории варимся, что, мол, нам нужно главное это обеспечить людей шматьем. И вот мы видим уже не одно поколение, которое выросло вот в обнимку со шматьем, и что-то радости от этого нету, да, такой глобальной.
0: Вот, вот в этом весь ужас, что вроде бы в нем должна быть радость, да,
1: но нет.
0: Вроде бы она довольно быстро исчерпывается, и наступает сплошное разочарование. Вот это эффект футурацида.
1: А вообще о будущем как надо думать с философской точки зрения, Тарас? Или надо жить сегодня? Есть же позиция, да, живи сегодняшним днем. Мне кажется, она религиозная, да, достаточно. Живи сейчас. Живи здесь. Не привязывайся к дому, не обрастай мещанской вот этой всей шелупонью, скорлупой этой, гнилью, да, не будь привязанным, и, соответственно, потому что ты живешь сейчас, но обычному человеку, обычному простому человеку, зачем ему думать, что будет через месяц? Ну, в принципе, я не имею в виду, как зарплату распределить на еду, но просто, в принципе, задумываться о том, чего нет.
0: Ну, вот это максима, которая как раз нуждается в таких комментариях. Да, очень красиво звучит, афористично, да, все афористичные фразы, они все претендуют на какую-то такую эффективную максиму. Действительно, живи сегодняшним днем, а дальше возникает вопрос, что это значит. Да? То есть, то ли, вот, как сказать, текущие зарплаты.
1: Была песня хорошая 25 лет назад, не парься, кайфуй.
0: Вот, вот то ли вот так, да, то ли речь идет о том, что, собственно, все твои возможности находятся здесь, а не в завтра, да, поэтому не откладывай их на завтра, а действуй сегодня. Это совершенно другой посыл, хотя вроде же теми же словами формулируется.
1: Ну, вот кредитная история на этой теме, да, я не могу купить, условно говоря, вот машину такого уровня сейчас и не хочу копить, ужиматься, чтобы через 3-4 года на нее накопить, и жена мне не позволит ее держать в черном теле, да, поэтому я влезу в долги, возьму ее сейчас прямо, буду на ней кайфовать и ездить, буду рабом банка.
0: Ну вот кредитная история — это в чистом виде про футурацид, причем уже не в области научной фантастики, а в области практической жизни, да, это история про проданное, проторгованное будущее, да, когда ты на 20 лет, как сказать, подписался, что у тебя ничего не изменится.
1: Да, и самое катастрофичное, если ее еще угонят через неделю.
0: Это, да, очень досадно будет.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк». 19 октября. Самый романтичный осенний концерт. Истории любви от Люмисфера в Доме музыки. В свете 8000 свечей прозвучат известные мелодии под величественный орган и хиты из мюзиклов в исполнении звезд музыкального театра Натальи Быстровой и Сергея Ли. Подробности на сайте lumisfera.show. 6+. О вершинах, о морских глубинах и обо всем, что между ними.
1: Самые легкие, вот самые там далекие облака достигают минимальных масс в районе всего-то 100 килограмм. Это минимум, что мы можем представить. А максимум тонны, десятки, сотни, тысячи, даже иногда миллионы тонн. Представляете, какая махина?
0: География. Подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром, в выходные, на «Маяке». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим.ру». Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите «Маяк». Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радио Маяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17.00.

0: равноценности.
1: А если вернуться к вопросу о том, как, так сказать, философски мыслить будущее.
2: Ценности.
1: Да, да. А тут действительно снова призрак ценностей появляется. А, по большому счету, в каком смысле мы располагаем будущим? Да? Мы же, с одной стороны, констатируем, что его нет, да, а с другой стороны, не можем отказаться от обсуждения его и, так сказать, намерения его как-то созидать. А, в том смысле, что в будущем мы умеем расположить то, чем мы хотели бы стать. Это касается и индивидуального будущего, это касается и коллективного.
2: Но есть проблема будущего. Одна, Тарас. Мы можем представить себе сейчас, кем мы можем стать, но став, у нас исчезают те желания и потребности, которые были тогда, когда мы представляли себе это будущее.
1: Конечно.
2: То есть в 18 лет я мог мечтать о машине, которая у меня есть. А сейчас она у меня есть, но я мечтаю о другом.
1: Ну, это вот как раз, это как раз к вопросу о том, что когда на место ценностных ориентиров становятся ориентиры потребностные, мы имеем дело с продолженным настоящим. Мы на самом деле никуда не идем. Да, там, купить машину, увеличить зарплату, шмот, как вы сказали, и так далее. Да, это все вещи, которые ничего принципиально не меняют. Это чисто количественные изменения. Да, они не меняют самого человека. А в этом смысле в будущем должны располагаться ориентиры, которые способны изменить нас, да, не в количественном, а в качественном смысле по существу.
2: То есть надо быть недовольным собой.
1: Да, да, надо мечтать о чем-то, что делает тебя больше. Вот это штука, которая действительно задает вектор развития. И здесь важно не прийти туда, потому что прийти туда в точном смысле слова не получится. Есть этот старый анекдот про человека, который все время своему взаимодавцу говорил: «Приходи завтра за деньгами». Вот, и в конце концов сказал: ну что ж ты все время сегодня приходишь, я тебе сказал, завтра приходи, да. Вот, вот в этом смысле завтра, оно всегда завтра, с этим ничего не сделаешь, да, и вот этот вот осуществленный человек, да, ну, если христианскую версию брать, то, ну, богоподобный человек, да, преображенный человек. Конечно, это вещь, которая, когда начинаешь об этом думать рационально, ну, едва ли может быть достигнута вот в материальной форме.
2: Тарас, ну вот мы товарища Дугина слушаем, а товарищ Карп из Палантира, да, вот этот Алекс Карп, он разродился ведь, я так понимаю, зимой каким-то этим манифестом вот этих людей. Они что хотят?
1: Ну, это манифест больше политический, да, чем в точном смысле слова ценностный. Они хотят...
2: Чтобы как?
1: Нет, они хотят Великую Америку. Тут вопросов нет. Вот, они хотят Великую Америку для американцев, да, это нормально.
2: То есть Трамп, он и Карп, они вот заодно. Карп — это такой интересный товарищ, конечно. У него мама негр, я так понимаю, а папа...
1: Конечно, и интересный в том числе тем, что, значит, с, так сказать, видными философами имел дело, вот, ну и сам имеет философское образование.
2: То есть ваш товарищ?
1: Да, самый подкованный, да, из компании Палантира.
2: А вот нас-то интересует наше будущее. То есть он нас за кого? За перегной, за червей держит? Кто мы для... Ну, чтобы-то мы представляли в реальности. Ну, без страшилок, но вот адекватно.
1: Ну, скажем так, в силу понятных причин набирают популярность проекты фашистского толка. Да,
2: цифровая тюряга?
1: В том числе, да, то есть фашистского не вот в смысле ассоциации конкретно с нацизмом, да, то есть фашизм не обязательно привязывается к этническому признаку, он может оперировать какими-то другими признаками. Да, принципиально, что за основу берется жесткое различие свой-чужой, да, и
2: а на
1: условия...
2: чем строится свой-чужой? Язык, условия... как всегда в английском мире, если английский не твой родной, то ты уже чужой, даже если ты белый.
1: Не, ну де-факто всегда строится на каких-то общесоциальных признаках, да, язык, повадки, привычки, ценности, в смысле интерпретации ценностей, да, то есть конкретное видение, максим жизни. Uh-huh. Вот. Но самое главное, что это различие обостряется, и дальше предлагаются разные условия для своих и для чужих.
2: Ну вот что для чужих самое-то главное?
1: Ну, для чужих цифровой концлагерь, конечно. Конечно. Да, то есть...
2: Ну, в идеале такие нео, лежащие, вырабатывающие электричество, да, в кухонах?
1: Да, да, то есть, по большому счету, судьба чужих обычно никому всерьез не интересна.
2: Да. А функция?
1: Ну, хотя бы не мешать своим, да, хотя бы. Вот. Ну, а в идеале, конечно, обслуживание.
2: Зашкериться куда-нибудь, да? Под шконку, условно говоря, как говорят люди серьезные.
1: Да-да-да, примерно так. Вот. Ну вот, кстати говоря, набирают ход такого рода проекты именно потому, что хороших ценностных ориентиров нету. Вот по причине футурацида. Да.
2: А что нам мешает выдвинуть теорию такого же масштаба, что, мол, вот мир крутится вокруг России, мы хотим вот так для себя, а вы мусор, а мусор вы?
1: Я думаю, две вещи. Традиционная российская лень мешает. Мы все время немножко недорабатываем. Да, вот эта тема Ильи Муромца совершенно неустранима.
2: Пока лежим.
1: Да, лежим на пещере ровно до момента, когда не придет время великого подвига. Встать для чего-то меньшего, в принципе, с печи невозможно. Не раскачается.
2: Мы на диване.
1: Вот. А вторая связанная с этим причина заключается в том, что мы привыкли все время кого-то догонять, да, и все время на кого-то ориентироваться.
2: Тогда смотрите, если мы пойдем в другую сторону, то нам никого не придется догонять. А? Ну, принципиально в другую сторону. Да, Тарас, ну, с вами всегда очень интересно. Мы давайте продолжим наш разговор в следующий раз. Время-то как пролетело. Да, Тарас Вархотов, доцент кафедры философии, методологии и науки философского факультета МГУ. О ценностях и о будущем чуть-чуть.

0: Настает час, когда следует обратиться к врачу.
1: Язык. Закройте, откройте, закройте, откройте. На что жалуемся?
2: На голову жалуется.
0: Авторский подкаст.
3: Доктор, мне только спросить.
0: Рита Митрофанова решает наболевшие вопросы в эфире шоу «Физики и лирики».
4: И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: 17:00 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Резниково и Купино в Харьковской области. Продолжаются бои за Николаевку, Варваровку, Нефедовку, Черное, Приколотную, Котовку и Гогино, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки «Центр» освободили населенные пункты Новотроицкое, Петровское в Донецкой Народной Республике. За сутки нанесено поражение живой силе техники 6 украинских бригад в районах населенных пунктов Новоявленка, Роганская, Святогоровка, Белозерская, Веселая гора Донецкой Народной Республики, Димурино и Тарасовка Днепропетровской области. В Доброполе в ДНР штурмовые группы 51-й армии продвинулись в центральной и северо-западной частях города. Подразделения морской пехоты продолжили зачистку западных кварталов и территории шахты Добропольская. В течение суток в Доброполе освобождено 137 зданий, уничтожено до 30 украинских военнослужащих. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери украинских вооруженных формирований составили до 495 военнослужащих. Отключение воды и света произошли в 4 районах Киева после взрывов. Из-за перебоев с электроснабжением там не ходят трамваи и троллейбусы, нет света в городе Ровно и нескольких районах Ровненской области на западе Украины. Там произошло аварийное отключение электроэнергии, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Киеве, а также в Днепропетровске, Николаеве, Харькове. По последним данным, в Киеве и других регионах Украины объявлена новая воздушная тревога. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Зеленского истерика, он не способен на обдуманные действия, иначе бы он демонстрировал склонность к мирным переговорам. По словам Пескова, Зеленский, наоборот, требует больше денег, в том числе на ПВО и дальнобойное вооружение, доступ к инфраструктуре Starlink, чтобы ВСУ могли наносить удары вглубь России. Песков назвал ошибкой Зеленского склонность к проявлению, как ему кажется, способной на эффективность агрессии в адрес России. Как отметил представитель Кремля, это трагическая ошибка для Украины. С Россией нельзя так. Те, кто так себя ведут с Россией, платят цену. Сейчас платит Украина, сказал Песков. Отношения Дональда Трампа и Зеленского находятся в своей самой низкой точке с момента их перепалки в Белом доме в феврале прошлого года, пишет газета Wall Street Journal. Издание отмечает, что подобное положение дел рискует подорвать 18 месяцев усилий Европы убедить Трампа сохранять поддержку Киева и давление на Россию, передает ТАСС. Накануне Трамп заявил, что Зеленский много раз смог урегулировать украинский конфликт, но не сделал этого, поэтому, по его словам, Украине нужен новый лидер, лидер, который способен договориться с Россией, сказал президент США. Глава Минфина США Скотт Бессон заявил, что договоренность между Москвой и Вашингтоном по поставкам дизельного топлива из России выгодна для американцев. Это приведет к снижению цен на дизель в Штатах, сказал Бессон. Напомню, в пятницу Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. По его итогам было объявлено, что Россия будет поставлять нефть и нефтепродукты на американские и мировые рынки. В субботу правительство России частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива. Это позволит направить на мировой рынок 500 тысяч тонн дизтоплива, сообщили в Кабмине. Вице-премьер Александр Новак заявил, что частичное снятие запрета на экспорт дизеля не затронет российских потребителей. Иранские военные продолжат наносить удары по судам в Ормузском проливе, заявили в штабе ВМС Исламской Республики. Сегодня британский Центр координации морских торговых перевозок сообщил, что еще один танкер подвергся атаке в Ормузе. А накануне стало известно, что супертанкер, перевозивший нефть, наткнулся на мину в Ормузском проливе и взорвался. На борту начался сильный пожар. Задержки с оформлением ваучеров и билетов для туристов могут возникнуть из-за перебоев в работе сервисов Яндекс, сообщила Ассоциация туроператоров России. Там отметили, что задержки относятся только к выписке документов, которые в некоторых случаях запрашивают у туроператоров по дублирующим каналам связи. Кроме того, по данным АТОР, из-за проведения технических работ временно недоступно бронирование на 2 крупных онлайн-агрегаторах пакетных туров, передает ТАСС. И новость последних минут. Сервисы Яндекса постепенно возвращаются к работе после сбоя, сообщает компания. Восстанавливается доступ к Алисе, поиску, Яндекс.Картам, такси, почте и другим сервисам, но некоторые функции пока недоступны. Яндекс также сообщил, что инженеры в первую очередь восстанавливают сервисы, которыми пользуются больше всего людей. Редкая для октября гроза ожидается завтра в Москве. В столичном регионе сохранится теплая для октября погода, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. При этом с понедельника в Москве начнутся сильные дожди, а затем похолодает.
1: С наступлением понедельника погода испортится, синоптическая ситуация обусловится теплым сектором атлантического циклона. В Москве и по области прогнозируется пасмурная и дождливая погода. Выпадет до 3-5 литров воды на метр квадратный. Утром местами не исключена редкая для октября гроза. Ветер южной четверти 4-9 метров в секунду, в сумерках не ниже плюс 10-13, а это на 10 градусов выше нормы октябрьской ночи и соответствует климатическим показателям начала или конца лета, а днем же потеплеет до плюс 13-16. Во вторник пройдет холодный фронт, сопровождаемый ливнем интенсивностью до 15 литров за 18 часов. Температура воздуха понизится и в течение суток будет колебаться от плюс 10 до плюс 13. В среду и четверг атмосферный фронт, застряв в параллельных воздушных потоках, продолжит поливать дождем столицу, хотя осадков станет меньше. Ну а в облаках могут появиться неустойчивые просветы. В темное время суток плюс 6-9, а в дневные часы от плюс 9 до плюс 12 градусов.
0: Тишковец также рассказал, что первый мокрый снег может выпасть в центральной России и Поволжье в заключительной декаде октября. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра во второй половине дня дождь, днем в северной столице 8-10 градусов тепла. В Москве в понедельник местами небольшой дождь, ночью в городе плюс 9-11, днем 14-16 градусов, по области плюс 17. Сейчас в Москве 14 градусов, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: Маяк. Избранное. Осенняя коллекция. Место действия. Россия.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона Николай Свистун. Мы с вами отправляемся в очередное радиопутешествие. Путешествие по стопам нашего выдающегося соотечественника. Его зовут Сергей Тимофеевич Каненков. И на свет он появился 10 июля, в пересчете на современный календарь, 1874 года. Родился он на территории нынешней Смоленской области. Со Смоленском вот тоже кое-что связывает. Ну и, конечно, прожил невероятно долгую жизнь. Намеревался до 100 лет жить. Чуть-чуть не дотянул. В возрасте 97 лет скончался, и большую часть этой жизни он провел, создавая невероятные пластические образы. Русским Роденом его называли, причем еще до революции. Ну и понятно, что в силу того, что на свет он появился, в общем-то, в глубине относительно 19-го столетия, он успел и при Российской империи пожить, причем, как следует из даты, родился еще при Александре II. Ну, а дальше, конечно, революционные события, Советская Россия и Советский Союз, потом несколько, даже, ну, много лет, можно сказать, провел в Соединенных Штатах и в 45-м году вернулся, ну и дальше уже работал до самой кончины. Но интересно, что в основном, конечно, Сергей Тимофеевич известен своими деревянными скульптурами, но любопытно, что к этому деревянному воплощению своих видений каких-то и своего такого самовыражения через вот такой материал, это все случилось с ним не сразу. Случилось это в начале 1900-х годов, 1906-1907 называют, и очень это все интересно наложилось на исторический контекст, потому что 1907 год, вот который многие считают стартом его деревянной серии, которая продлилась до конца жизни, это, во-первых, финал революции 1905-1907 годов, это и роспуск Второй Государственной Думы, и так называемый Третий Июньский переворот, вот такой консервативный поворот в политике Николая II, но любопытно, что как раз вот примерно это первое десятилетие было ознаменовано вниманием к фольклору народному, к народному творчеству точнее. И как раз Митрофан Пятницкий, прародительница которого мы рассказывали совсем недавно в связи с хором, который носит его имя сейчас, это как раз человек, который тоже в те самые годы ездил по деревням, записывал народные песни и потом выносил это все на большие площадки при помощи как раз тех самых людей, которые хранили эту культуру. А тут, конечно, нужно быть совсем человеком, лишенным фантазии, чтобы не провести параллель. Но вот насколько эта параллель уместна, и как сложилась творческая судьба нашего героя, и почему она сложилась именно так, откуда у него именно вот такое было стремление видеть что-то в природных объектах, мы об этом, обо всем сейчас прямо и поговорим. С нами на связи доктор искусствоведения, главный научный сотрудник кафедры кино и современного искусства РГГУ Ольга Вениаминовна Калугина. Ольга Вениаминовна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Вот смотрите, да, посмотрел на биографию Сергея Тимофеевича Каненкова, и вот думаю, ну ведь идеальный практически кандидат в главные пролетарские скульпторы. Из крестьян, выучился, талантливый, и тут неожиданно его еще до революции как-то, ну, как-то начался вот этот дрейф в сторону фольклорного всякого, но с другой стороны, да, это тоже могло ему не помешать. А почему вот он такую, ну, может быть, не совсем предсказуемую тропу выбрал, такую дорогу в искусстве?
2: Ну, во-первых, он не пролетарский, а крестьянский. И надо сказать, что люди крестьянского происхождения в достаточно большом количестве обучались в Московском училище живописи, военное изучество на рубеже веков. Крестьянкой была Голубкина, из крестьянской среды вышел Каненков, там еще учился и Эрзи. Они были не пролетарского происхождения, они к промышленному производству не имели отношения. Ну, это для начала. Во-вторых, это глубокое заблуждение, что Каненков обратился к фольклорным образом. Это чисто его собственное авторское видение, потому что наша славянская фольклористика не сохранила никаких визуальных образов. Ну, на вышивку и роспись посуды мы не будем кивать, потому что это другой вариант. А никаких пластических образов у нас в истории не существует. У нас только вербальная традиция.
1: Так, секундочку.
2: Это чисто его открытие.
1: Так, ну сейчас я, конечно, выставлю себя полным невеждой, но все-таки не могу не вспомнить про пермских деревянных богов, про звериный стиль, про, в конце концов, языческих истуканов. Вот как быть с этим?
2: Так, Во-первых, звериный стиль к славянству не имеет никакого отношения, к сарматской, скифской искусству и так далее. Это первое. Второе. Насчет пермских богов, это, простите, очень специфическое, чисто религиозное искусство. Кстати говоря, подобные образы нашли и в Аргентине. Оно связано исключительно с христианской традицией, уж, конечно, к фольклору никакого отношения не имеет. А Конюнков опирался на славянскую мифологию, не фольклор, мифологию, а создавал образы совершенно оригинальные, которых нет аналогов, и никаких предшественников нету у этих образов. Он их видел в деревянных очертаниях. Вот это специфическая его черта, что когда он создавал такие образы, как его старенький старичок, полевичок, там, Великая Сила и прочие товарищи, кстати, Великая Сила ни в какой фольклорной традиции, ни в устной, ни в письменной, нигде никогда не было и нет. Это его личное изобретение. Но он имеет право, потому что он мыслил соответствующим образом. Но все его лесовики и прочие товарищи, он их видел в этом дереве, и что характерно, для них нет эскизов. Вот если он даже в дереве что-то делал, там портрет, сказительницы, крылатую и прочих товарищей, к ним есть рисунки, к ним есть эскизы, а вот к этим вещам этого ничего нет. Он видел это в дереве, что называется, освобождал от всего лишнего.
1: Да, ну это интересный очень действительно такой путь. Тут давайте, может, про учителя его вспомним, да, про Владимира Александровича Беклемишева, который уж прям, ну, академист такой, да?
2: Ну так, начнем с того, что настоящим его учителем был Сергей Иванович Иванов, который 40 лет руководил скульптурным классом Московского училища живописи, освоение и изучество. Именно к нему он попал, именно он дал ему вот тот новый потенциал, который в себе содержала Московская скульптурная школа. А потом, когда он в Италии, он ездил по стипендии Третьякова вместе с племянником знаменитого Клота, Клотом-пейзажистом, по Европе, и в Италии он встретился с Беклемишевым, который там выполнял определенный заказ. И Беклемишев, пообщавшись с ним, стал усиленно ему рекомендовать продолжить образование в Академии художеств. И напутствующий вот этот посыл и привел к тому, что он пришел в Академию художеств. Таким путем прошли очень многие выпускники Московского училища живописи, освоения и изучества, в том числе и скульпторы. Пришел, начал заниматься, было очень интересно. А Беклемишев был такой человек, у него был глаз ватерпас. Он видел гения, даже не всегда его понимая. Вот он Малявина извлек из Нового Афона, из каких-то там учеников монастырских, увидев, какой у него потенциал, и велел: поезжай и учись. Так вот, Беклемишев сам испугался того, что стал делать Конюнков. У Беклемишева сына был потрясающий потенциал, но Академия художества его мощно обломала, ничего не скажешь. А Конюнков не поддался на это. Вокруг него там все бегали с циркулями, говорили, что он неправильно Самсона по пропорциям сделал. И называли...
1: Ван Гогу тоже самое говорили.
2: Что?
1: Ван Гогу тоже самое говорили, что пропорции у него не туда все.
2: Безусловно. Ну, что оставалось Конюнку? Да он ушел из Академии художества, вот и все. Так же точно, как ушла когда-то Головкина и многие другие. Поэтому Беклемишев был человеком, который поверил в него, но учителем ему стать он просто-напросто не мог. Они говорили на разных языках.
1: Вот как раз и мне тоже показалась странная эта мысль. Хорошо, что вы ее сейчас опровергли. Вообще, деревянная скульптура в те времена, это был общественный вызов? Или это был такой вот способ показать, насколько ты отличаешься от окружающих? Или просто веление души и все?
2: Ну, начнем с того, что он вырос в рославских лесах. Самые главные воспоминания его детства, как они строили новый дом, он с лесорубами общался, он прекрасно знал специфику дерева, и как он сам писал, у него как будто открылись глаза в один момент, и он пошел на зов природы. Это его слова. Он увидел в этом дереве то, что ему показалось творчески реализуемым. Это абсолютная новация русских скульпторов, потому что в форме станковой скульптуры деревянная пластика в истории русского искусства не существовала. Существовала монументально декоративная, это вот всякая эта резьба, но она позолоченная, дерево там не видать. Да. И существовала декоративность, эти все эти панно декоративные и прочие счастья. А вот то, что касается станковой скульптуры, это полное открытие мастеров Московской школы рубежа 19-20 веков. Были, конечно, опыты у Марка Матвеевича Антокольского. Он благодаря этому попал в вольнослушатели Академии художеств в 64 году, когда он сделал два крошечных рельефчика, в том числе пользуясь техникой резьбы по дереву. Но он начинал как ремесленник. Он вильно работал у мастера по созданию деревянных католических алтарей. Хорошо за это платили, поэтому семья, несмотря на то, что это ортодоксальная еврейская семья, она санкционировала его эти занятия. Хотя он никогда со своей диаспорой не прерывал отношений. И вот этот крошечный опыт, но там дерево изнасиловано до такой степени, что вот рядом слоновая кость, рядом гипс, и вы не отличите, где что. Оно снивелировано полностью. Это 1864 год. А через 40 лет, ровно через 40 лет, Каненков создает свои первые вещи в дереве. И это принципиальное открытие. За ним пошел Матвеев, за ним пошла Голубкина, и, конечно, за ними пошел Эрзя, но Эрзя нашел свой материал в Аргентине. Это уже другая история.
1: Ну и, конечно, мне кажется, один из самых устойчивых мифов про Каненкова — это его пребывание в Америке и причины вообще того, почему он туда поехал и почему в итоге вернулся. Но вот все-таки с точки зрения его судьбы как художника, для чего была нужна эта поездка в Соединенные Штаты и как все-таки случилось, что он вернулся на родину?
2: Да ничего здесь удивительного нет. Это была программа в ЦИК. И, так сказать, Министерство иностранных дел, тогда наркомата им дел, которое организовывало выставки советских художников по всему миру, в том числе в Америке. И он вот по этой программе и поехал туда. Сначала он заехал там в Париж, туда-сё, потом поплыл на теплоходе, и приплыли они в Америку, где, кстати, поскольку очень долго динамили его с визами, ему помогли люди, которые почитали его искусство, получить, наконец, визу, они уже приехали, когда эта выставка была открыта. И эта выставка была совершенно пустая, потому что для американского глаза это было неизвестно что, и там таких вкусов и такого внимания просто-напросто не было. Им не дойти до этого уровня культуры было. А вот наши мигранты, они все пришли, начиная там с Шаляпина, который в это время жил в Нью-Йорке, и наших эмигрировавших художников, и тех художников, которые тоже приехали делать выставки в Америке. Так что это была огромная программа. И он был страшно востребован. Ему все время заказывали работы, ему заказывали портреты. Он был чрезвычайно востребован, он жил там вот своим творчеством и прозевал все оформления своей визы для того, чтобы вернуться в Россию. И началась катавасия. Поскольку у нас с Америкой не было дипломатических отношений, это длилось очень долго. А потом фашисты пришли к власти, Европа стала вся фашистской, а потом опасно было плыть на теплоходе в течение всей войны мировой. Поэтому хотя уже до войны он с консулами общался и договаривался о возврате в Россию. И в 45-м году он сразу же вернулся.
1: Вот так все и происходило, дорогие друзья. Никаких шпионских страстей имени жены, на которой якобы там за всеми шпионила.
2: Давайте так, вот это совершенно разные сферы. Мы говорим о Сергее Тимофеевиче. То, что он не занимался шпионской деятельностью, это факт.
1: Да, он был очень занят.
2: А то, что касается судьбы его супруги, это уже совсем другая история. Я в этом не компетентна.
1: Ну и вот, да, пусть каждый верит во что хочет в конечном счете, а мы будем наслаждаться произведением Сергея Тимофеевича.
2: Конечно, мы смотрим на вещи. и об этой вещи и судим. Такова позиция искусствоведа. Все остальное это уже лишнее.
1: Ну и, конечно, мне кажется, вживую надо, да, скульптуру смотреть обязательно, благо у нас есть такая возможность.
2: Только вживую. И более того, постараться, чтобы в это время вокруг вас не висела живопись, потому что человеческий глаз устроен таким образом, что переключение с цветового пятна на плоскости на объем, ему там полчаса надо. А у нас есть плоскостная культура, и мы задействованы на плоскости, и нам довольно много усилий надо потратить, чтобы переключиться на скульптуру и начинать ее чувствовать.
1: Вот, дорогие друзья, значит, сделаем над собой и эту работу тоже. В конце концов, это полезно. Нейронные связи и все такое, это нам очень пригодится. Спасибо огромное, Ольга Вениаминовна Калугина, доктор искусствоведения, главный научный сотрудник кафедры кино и современного искусства РГГУ, стала нашим проводником в мир Сергея Тимофеевича Каненкова. Ну, а мы сейчас сделаем небольшую паузу, дальше отправимся в родные для нашего героя места.
0: Место действия – Россия.

0: Артистизм без мастерства – это клоунада, а мастерство без артистизма – это просто ремесло.
1: Вадим Эленкрик, музыкант, композитор.
2: Так говорит «Маяк».
3: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: 17:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России за сутки поразили объекты транспортной инфраструктуры и энергетики Украины, используемые в интересах ВСУ, цеха производства беспилотников и местам их запуска, сообщили в Минобороны. Российские войска освободили населенные пункты Новотроицкое, Петровское в Донецкой Народной Республике, Резниково и Купино в Харьковской области. Подразделения южной группировки за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 6 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дружковка, Новоселов, Белокузьминовка, Семеновка, Краматорск, Высокоивановка и Славянск Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 160 военнослужащих, 21 автомобиль и орудие полевой артиллерии. Россия сохраняет свою открытость к переговорному процессу по Украине, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос о том, станет ли проведение выборов на Украине условием для возобновления переговоров со стороны Москвы, Песков отметил, что об этом президент России пока ничего не говорил. Накануне Дональд Трамп заявил, что Зеленский много раз смог урегулировать украинский конфликт, но не сделал этого, поэтому, по его словам, Украине нужен новый лидер. Лидер, который способен договориться с Россией, сказал президент США. Сервисы Яндекса постепенно возвращаются к работе после сбоя. Восстанавливается доступ к поиску, Яндекс.Картам, такси, почте и другим сервисам, но некоторые их функции пока недоступны, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Там также заявили, что инженеры в первую очередь восстанавливают сервисы, которыми пользуются больше всего людей. Сегодня утром Яндекс сообщил о повреждении инфраструктуры в дата-центре компании во Владимире в результате атаки БПЛА. Работа ЦОД, центра обработки данных, была полностью остановлена. Как напоминает Интерфакс, ЦОД во Владимире – третий инфраструктурный объект Яндекса, пострадавший от атак беспилотников за последние дни. Ранний ущерб был нанесен дата-центром в Рязанской и Калужской областях. Взрыв прогремел в Риаде, в столице Саудовской Аравии, передает агентство «Франс Пресс». Других подробностей пока нет. Накануне йеменские хуситы нанесли удары по аэропорту Рияда. В результате 12 человек погибли, более 300 получили ранения. Напомню, Саудовская Аравия участвует в боевых действиях в Йемене против движения «Ансар-Алла» на стороне йеменского правительства. Зоопарк британского графства Йоркшир, где тигр в своем вольере растерзал мужчину, сообщил, что не станет усыплять хищника после инцидента. Сегодня зоопарк будет закрыт. Сотрудникам, которые стали свидетелями случившегося, оказывают психологическую помощь. Представители зоопарка также выразили свои соболезнования семье и близким погибшего. Накануне мужчина по непонятным причинам спрыгнул в вольер тигра в зоопарке британского графства Йоркшир, где на него напало животное. Экстренные службы, прибывшие на место происшествия, констатировали, что мужчина скончался от полученных ран. Снег в Москве, вероятно, выпадет позже средней вековой даты, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Он напомнил, что в Москве в 21 веке средняя дата выпадения первого снега приходится на 18 октября, а первый временный снежный покров в среднем формируется 3 ноября. Высока вероятность, что оба эти явления будут отмечены в столице существенно позднее средних многолетних сроков, отметил синоптик. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: Завтра в Москве 14-16 градусов, местами небольшой дождь. В Санкт-Петербурге, по данным Центра ФОБОС, понедельник во второй половине дня дождь плюс 8-10.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня продолжается программа 10-го тура. И в эти минуты московский ЦСКА встречается с родиной. Завершен первый тайм. Армейцы ведут со счетом 2-0. Первый мяч на 24-й минуте забил Данил Круговой. На 35-й отличился Иван Обляков. И еще в одном матче дня Ахмат и Балтика голов не забили. Ничья 0-0. Калининградцы занимают 7-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда продлила серию без побед до 4 матчей. В первой лиге сегодня один матч 13-го тура. Сочи на своем поле принимает Уфу. Сыграно 32 минуты в этом матче. Пока что ничья 0-0. Руководство воронежского «Факела» тем временем приняло решение прекратить сотрудничество с главным тренером Олегом Василенко, потому что у команды нет побед в чемпионате страны. Об этом заявил спортивный директор клуба Руслан Пименов. Исполнять обязанности главного тренера пока что будет наставник молодежной команды Алексей Рябко. По информации «Спортэкспресса», «Факел» предложил возглавить клуб Рашиду Рахимову, который является главным кандидатом на вакантную должность. В континентальной хоккейной лиге сегодня состоится только один матч. Московская «Динамо» на своем льду принимает «СКА». Здесь первый период завершается, 20-я минута. «Динамо» ведет уже со счетом 2-0. В баскетбольной единой лиге сегодня болельщики увидят два матча. В эти минуты проходит главное противостояние дня — ЦСКА «Локомотив Кубань». Армейцы в начале второй четверти ведут со счетом 27-23. Еще в одном матче «Зенит» переиграл «Автодор» 91-71. Российская теннисистка Мира Андреева проиграла китаянке Джейн Цинвэнь в финале турнира категории WTA 1000 в Пекине. Встреча завершилась со счетом 7-5-6-4 в пользу китаянки. Продолжительность матча составила 1 час 43 минуты. По итогам турнира Андреева впервые в карьере поднимется на третью строчку рейтинга женской теннисной ассоциации. На счету 19-летней россиянки уже есть 6 титулов WTA в одиночном разряде, в том числе 2 турнира турнира категории WTA 1000. Дзюдоисты сборной России победили узбекистанцев со счетом 4-3 и вышли в финал командного турнира на чемпионате мира в Баку. Таким образом, в финале россияне встретятся со сборной Японии. Это противостояние состоится сегодня во второй половине дня. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
2: Ночью под нарвой.
3: Что делать будем?
4: Биться.
5: Сергей Гармаш, Юлия Пересильд.

0: радиопутешествие. Напомню, наш герой сегодня Сергей Тимофеевич Каненков, абсолютно самобытный скульптор, русский Роден, но при этом ставший героем социалистического труда, лауреатом Ленинской и Сталинской премии, академиком Академии художеств СССР. Всегда любопытно, откуда такие люди берутся. Вот сейчас мы попробуем об этом, обо всем и узнать. С нами на связи заведующая музеем скульптуры Сергей Тимофеевич Каненков, Екатерина Сергеева. Екатерина, здрасте.
1: Здравствуйте, Николай.
0: Музей ваш располагается в Смоленске. Я на всякий случай для наших слушателей просто напоминаю, не вам ни в коем случае.
1: Да, в Смоленске.
0: Но если мы посмотрим на биографию Сергея Тимофеевича, то там фигурирует населенный пункт под названием Верхние Караковичи, если я правильно ставлю ударение. Да, это на территории Смоленской области сейчас, Рославльский район.
1: Да, сейчас это Рославль, раньше это Ельнинский уезд был, деревня Караковичи, на берегу реки Десны родился, да, всемирно известный скульптор Сергей Тимофеевич Каненков.
0: А вообще, что собой сейчас эта деревня представляет? Потому что, ну, если почитать какие-нибудь Википедии, то, в общем, получается, что там и населения-то вроде бы нет, или все-таки что-то там есть?
1: Да, на сегодняшний день, к сожалению, то есть деревня погибала дважды. Первый раз ее сожгли фашисты во время войны. Второй раз она была восстановлена людьми, вернувшимися, они в землянках жили. Даже Сергей Тимофеевич в 1947 году, когда приехал на родину, а он всегда приезжал и в Караковичи, и в Смоленск, всегда стремился сюда. Он застал людей, живущих в землянках еще. Но люди восстановили эту деревню, а сейчас, к сожалению, там нет ни одного жителя. То есть деревня естественным путем, как бы время тоже вот сыграло злую шутку, деревни исчезают. Но на месте, где стоял дом Сергея Тимофеевича, он признал, что лежал огромный валун, который очень трудно сдвинуть вот рядом с домом. И на том же месте сейчас лежит огромный валун, и на нем табличка, что на этом месте стоял дом, где родился всемирно известный скульптор Сергей Тимофеевич Каненков. И еще там есть интересный такой момент. Там есть стихотворение, посвящение Каненкову от Сергея Есенина, от его лучшего друга.
0: Да, интересно. Вы посмотрите на фотографии, дорогие друзья. Вообще Смоленская область отличается такими очень, знаете, пасторально-русскими пейзажами. Вот, мне кажется, любого иностранца привези туда с завязанными глазами, сними повязку, и он скажет, вот я себе так и представлял, вот это вот она и есть. Россиюшка, вот эти леса, и вот и все это абсолютно бескрайнее. Так что можно съездить, я понимаю, на это место, и, может быть, даже кого-то там...
1: Да, можно съездить, туда можно добраться, не сказать, что с большим комфортом, есть и асфальтированная дорога, и грунтовка, и чуть-чуть пройти пешком. Но, в принципе, доступно место, да, можно посетить место рождения Сергея Тимофеевича.
0: Ну, может быть, когда-нибудь и там тоже будет музей. Ну, а пока в Смоленск давайте перенесемся. Скажите, пожалуйста, а сам Сергей Тимофеевич, вот что его связывает со Смоленском?
1: Ну, он все равно называл Смоленск своей родиной. И, как я уже сказала, стремился постоянно в Смоленск. То есть вот когда он прожил 22 года в Америке, вернулись они в конце 1945 года со своей второй супругой Маргаритой Ивановной Каненковой, то в 1947 году Сергей Тимофеевич уже был в Караковичах. Вот. Но Смоленск, естественно, когда нужно понимать степень уважения тех людей, руководителей, вообще людей, живущих в Смоленске, к Каненкову, что когда он выдвигался из Москвы, то на границе со Смоленской областью его встречали цветами, хлебом, солью и сопровождали уже таким кортежем до Смоленска.
0: Вот как.
1: И вам, наверное, интересна история вообще, как возник музей, здание. Ну,
0: разумеется, во-первых, здание красивое, очень примечательное, да, да, такое нарядное очень.
1: Да. Сложилось это все в 1969 году. Сергей Тимофеевич приехал на родину в Смоленск. И приехал он не просто так навестить, а по делу. Он привез проект памятника зодчему Федору Коню. Наверное,
0: ну, знаем, конечно,
1: вы
0: конечно,
1: знаете,
0: конечно,
1: что да, вот такой, ну, называют как Московский Кремль, да, называют Кремлем нашу Смоленскую крепостную стену, но это не совсем так. Это фортификационное сооружение, то есть оборонительного характера. Вот, и зодчим считается зодчий Федор Конь. То есть за пределами Смоленской крепостной стены, что я хотела сказать, не было жилых домов. То есть как бы Смоленская крепостная стена в себя вбирала весь Смоленск, вот что. То есть не административный центр охраняла, а именно весь город. Вот, и зодчему Федору Коню было поручено, просьба к Сергею Тимофеевичу создать

0: проект памятника зодчему уважаемому в Смоленске. И Сергей Тимофеевич создал этот проект. Ознакомиться с ним можно. Он, к сожалению, так и остался в проекте по ряду объективных и субъективных причин. Он находится у нас в постоянной экспозиции. Я приглашаю всех посетить Смоленск и, конечно, посетить музей Сергея Тимофеевича. Маяковского, и у нас внутри отличный Маяковский, просто такой вообще замечательный, 2,80 размером, такую скульптуру редко, когда увидишь, да, почти 3 метра, вот поэтому ориентиры вот такие, вот особняк на улице Маяковского и Маяковский внутри. Но вернемся, приехал Сергей Тимофеевич, и именно в этот год общественность вышла с инициативой открыть музей его имени здесь, в Смоленске. Сергей Тимофеевич с воодушевлением принял эту новость, конечно, согласился, даже уже начал продумывать экспозиционно, какого цвета, и краплачные стены, это такой, ну, вишневого цвета такого должны были быть стены. У Маяковского звучала каттата, включаемая специально вот смотрителями, то есть Сергей Тимофеевич даже продумывал вот такие моменты. Ну,
1: плюс прям инсталляция настоящая.
0: Да, он такой был, хотя он не любил это слово, и если можно было обидеть Сергея Тимофеевича, можно было сказать, что его работы авангардные. И второе еще обидное, это говорили, когда русский Роден, ну это про многих скульпторов говорили, но когда говорили это Сергею Тимофеевичу, он сердился, уважая Родена, он говорил, Роден – это Роден, а Каненков – это Каненков. Так вот, и Сергей Тимофеевич не просто начал продумывать экспозицию, а он дар музею в основу коллекции подарил свое 41 произведение и сопроводил такой надписью «Дорогим землякам дарю свое искусство». То есть это такой бесценный дар от Сергея Тимофеевича был. И тоже хочу подчеркнуть степень уважения и руководителей, и людей того времени, что они предложили выбрать Сергею Тимофеевичу самому здание. Вот на какое бы он указал, такое бы освободили под его музей. И дважды, он сейчас улица пешеходная, была проезжая, дважды он проехал по центральной части города и затем указал на этот особняк. И особняк вот этот, ну вообще это памятник архитектуры 19 века, частный особняк жены архитектора смоленского Мейшера, Люции Мейшер. Ну, затем, конечно, после революции разные здания были, и банк, и детский садик. Ну, вот начали готовить здание к открытию. Открытие было запланировано на 10 октября 1971 года. Сергей Тимофеевич готовился. Его биограф Юрий Бычков даже оставил вот в своей книге такие воспоминания, что когда они в сентябре сидели на Тверской во дворике, то Сергей Тимофеевич говорил, хоть бы на открытие музея вот выпал такой солнечный денек, когда они грелись. Но, к сожалению, вот так случилось, что 9 октября Сергей Тимофеевич уходит из жизни, и открытие перенесли. Перенесли на 1973 год, на 30 апреля состоялось торжественное открытие при большом стечении людей, и на открытии была его вдова Маргарита Ивановна Каненкова, сын Кирилл, и даже внучка, которая сегодня живет и здравствует, замечательная Алла Кирилловна Каненкова. Тогда она была десятиклассницей, у нас есть фотографии с этого события, они даже вот представлены в музее. Когда наши слушатели посетят его, мы обязательно их покажем.
1: Ну, я уверен, что посетят после такой рекомендации от вас, конечно, это сделают. Время гонит нас дальше. Спасибо вам огромное. Екатерина Сергеева, заведующая музеем скульптуры Сергея Тимофеевича Каненкова в городе Смоленске, была с нами на связи. 2 минуты паузы, и мы продолжим разговор о нашем герое.
2: Место действия – Россия.

0: Маяк. 12 радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Маяк.
0: Фестиваль свежего меда в Череповце. Каштановый мед, йодосодержащий мед, а также мед белой акации. Есть и король всех видов меда. Гречишный мед, насыщенный микроэлементами и железом. Это экологически чистый, а значит действительно полезный продукт. На выставке также представлены и другие продукты пчеловодства. Пирога, пыльца, прополис и забрус. На протяжении выставки действует акция 4 килограмма цветочного меда за 1800 рублей. Всех любителей меда ждем с 8 сентября по 8 ноября в Доме музыки и кино «Комсомолец».
2: В некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто по смекалисти, сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
1: Телефон рекламной службы в Вологде. 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Жаворонок ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Маяк. Избранная. Осенняя коллекция. Место действия – Россия.
0: Заключительная часть нашего радиопутешествия, и мы остаемся в пространстве Сергея Тимофеевича Каненкова, но переносимся в Москву, на Тверскую улицу. Ну, тогда, в те времена, видимо, улица Горького. С нами на связи заведующая мемориальным музеем мастерской Сергея Тимофеевича Каненкова Светлана Леонидовна Боброва. Светлана Леонидовна, здравствуйте.
4: Добрый день.
0: Правильно я понимаю, что вот эту квартиру, да, которая стала музеем, Каненков получил уже практически сразу после возвращения из США?
4: Да, в 1945 году Каненков вернулся из так называемого долгого путешествия, которое продлилось с 1924 по 1945 год, когда Каненков жил в США. И он получает эту мастерскую, когда ему исполняется уже 71 год, когда он вернулся в Россию. Но, собственно, родина подарила ему новый заряд энергии, и творческая активность Каненко была поразительной. Он создает монументальные композиции, оформляет театр в Петрозаводске. И уже в 1954 году он был вновь избран действительно членом Академии художеств, впервые получив это звание еще в 1916 году. Ну, собственно, с этой мастерской связаны последние вот очень благополучные и вдохновенные годы Сергея Тимофеевича Каненкова. Поэтому эта мастерская очень важна с точки зрения понимания вот тех самых замечательных 27 лет, которые скульптор отдает творчеству именно в стенах этого удивительного пространства, которое находится, как вы сказали, не на Тверской улице, а на углу Тверской улицы и Тверского бульвара.
0: Да-да-да, Тверской и Тверского.
4: Бульвар 20, да. 28, вход в музей с Тверского бульвара.
0: Угу. А вообще, ну, судя по фотографиям, у вас пространство достаточно наполнено, причем наполнение такое очень плотное. Значит ли это, что вы людей строго дозированно пускаете к себе?
4: Нет, нет, конечно, не строго дозировано. Дело в том, что у нас несколько экспозиционных пространств. Во-первых, замечательный холл, когда мы входим в дом Каненкова и видим его великолепные работы, прежде всего автопортрет 54-го года, магнолию и его чудесную мебель, выполненную в дереве. Собственно, вот это пространство первое, знакомство с домом Каненкова, с духом Каненкова. Следующее пространство – гостиная, где находится его знаменитый деревянный гарнитур. Потом можно перейти в кабинет, где тоже коллекция совершенно потрясающих шедевров, в том числе портрет Альберта Эйнштейна. И только после этого мы заходим в огромное пространство мастерской, которое действительно насыщено произведениями искусства. Поэтому мы не дозируем. Путешественников может быть много, они могут растворяться в этих волшебных пространствах, и ему будет интересно и достаточно комфортно.
5: Ну и, наверное, все-таки лучше послушать экскурсовода, потому что, я думаю, некоторые вещи требуют все-таки комментария, хотя пластика хороша сама по себе.
4: Достаточно много работ. Дело в том, что здесь не только скульптура Каненкова, его замечательная графика, так называемая космическая графика, выполненная цветными карандашами на огромных фанерных щитах. Это, конечно, нужно рассказать. Все философские, религиозные поиски Каненкова, собственно, составляют большое его творческое пространство и размышление. Последняя работа Каненкова – это странная работа, на первый взгляд, деревянный космос, который одновременно является скульптурой и музыкальным инструментом. И понять эти смыслы достаточно сложно без комментариев экскурсовода. И, конечно, нужно долго и смотреть на последнюю работу Каненкова, когда образ Спасителя заключен в дерево, и руки Христа превращаются в огромные ветви. Это кажется необычным, странным, работа гигантская. И рассказать о вот этом долгом пути поисков смыслов, религиозных смыслов, конечно, это нужен рассказ профессионала, который у нас достаточно очень интересный и замечательный экскурсовода.
5: Спасибо вам огромное. Светлана Леонидовна Боброва, заведующая мемориальным музеем мастерской Сергея Тимофеевича Каненкова. Ну вот говорили нам в первой части, что нужно смотреть скульптуру так, чтобы на фоне не было живописи. Вот и Смоленский, и Московский музеи как раз дают нам такую возможность. Но есть еще одна возможность, дорогие друзья, посмотреть на скульптуры Сергея Тимофеевича на фоне урбанистической застройки и понять, насколько его вот такой природно-народный метод гармонирует или дисгармонирует с окраинами Москвы. Я говорю о районе Биберева. Там есть улица Каненкова. Найти на карте совершенно несложно. Но вот любопытно, что в отличие от многих других улиц, которые названы в честь выдающихся деятелей нашей науки и искусства, и люди ходят и ездят по этим улицам, и иногда даже не задумываются, в честь кого все это названо. Вот все-таки нашлись люди инициативные, которые в 2019 году по программе «Мой район», который в Москве действует, напротив центральной библиотеки номер 52, если кому нужен конкретный адрес, Каненкова, дом 23, создали аллею скульптур. Ну, понятно, что здесь о подлинных предметах речь не идет, но заказали слепки с настоящих работ, причем как американского, так и послеамериканского периода. Там есть и портреты, и жанровые скульптуры, и даже предмет мебели один. И все это невероятно интересно. Порядка 150 метров там только прогулочный маршрут. И за каждым объектом есть история. Ее несложно обнаружить. Рассказывать все это, конечно, у нас нет никакого времени, но, по крайней мере, прикоснуться вот таким образом к творчеству нашего героя можно. И хотелось бы верить, что Каненков будет не единственным человеком, в честь которого не просто названа улица, но на самой этой улице можно понять, а чем, собственно, занимался тот человек, имя которого красуется на табличке буквально на каждом доме. Так что оглядывайтесь по сторонам, вокруг много всего интересного. Мы тоже постараемся дать вам повод оглядеться и проложить какой-то свой маршрут по просторам нашей родины. Ну а на сегодня все. До новых встреч и новых путешествий. Любите историю, любите нашу страну. Пока.
3: Место действия – Россия. Хорошо темперированный клавир – Бах, Иоганн Себастьян. Хорошо темперированный эфир – Маяк, Иваге Сивумян.
6: Мне кажется, музыка является одной из форм общения между людьми, формой синхронизации, да, причем синхронизации чуть ли не на уровне мозговых волн. Для выживания человечества как вида важно объединение в группы. Мы социальный вид. И музыка – это один из выработанных в ходе эволюции инструментов объединения человечества в группы. То есть у музыки просоциальная функция.
3: Хорошо темперированный эфир. Вечером по выходным на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: 18 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенные пункты Новотроицка и Петровская в Донецкой Народной Республике, в Доброполье в Донецкой Народной Республике. Штурмовые группы 51-й армии продвинулись в центральной и северо-западной частях города. Подразделения морской пехоты продолжили зачистку западных кварталов территории шахта Добропольская, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Север» взяли населенные пункты Резниково и Купино в Харьковской области. Ведут бои за освобождение Николаевки, Варваровки, Нефедовки, Черного, Приколотного, Котовки и Гогина. Также в Харьковской области поражены живая сила техника 7 украинских бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Тимофеевка, Хатомля, Избицкая, Дергачи, Горяная, Революционный и Великий Бурлук. В Сумской области нанесено поражение формированием 5 украинских бригад в районах населенных пунктов Ворожба, Великая Рыбица, Воколовщина, Бариловка и Хотень. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 270 военнослужащих. Россия сохраняет свою открытость к переговорному процессу по Украине, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос о том, станет ли проведение выборов на Украине условием для возобновления переговоров со стороны Москвы, Песков отметил, что об этом президент России пока ничего не говорил. Накануне Дональд Трамп заявил, что Зеленский много раз мог урегулировать украинский конфликт, но не сделал этого, поэтому, по его словам, Украине нужен новый лидер, лидер, который способен договориться с Россией, сказал президент США. Зеленский находится в состоянии шока после критики со стороны Дональда Трампа и неудачных переговоров с американскими представителями. Зеленский уже 3 дня не публиковал в соцсетях вечернее видеообращение, передает ТАСС. В пятницу в Майами прошли переговоры представителей США, Украины, Евротройки, Великобритании, Германии, Франции, а также Еврокомиссии и НАТО. В субботу утром стало известно, что они завершились досрочно. По информации портала Axios, на этой встрече спецпредставители президента США Стив Уитков и зять Трампа Джаред Кушнер заявили украинской стране, что Вашингтон может лишить Киев доступа к своей разведывательной информации, если тот не пойдет на уступки. Еврокомиссар по обороне Андриус Кубилюс призвал ЕС не ждать больше помощи от США в вопросах, касающихся урегулирования на Украине. По его словам, до настоящего момента Евросоюз был единственным серьезным финансовым спонсором Киева, но при этом ожидал от руководства США политического лидерства. Теперь пришло время, чтобы Евросоюз и Киев вместе выработали и применили собственную независимую стратегию, заявил еврокомиссар, передает ТАСС. Британский премьер Энди Бёрнам назвал Россию врагом, а также обвинил Москву в вмешательстве в референдум по выходу из Евросоюза в 2016 году и выборы в британский парламент в 2019 году, передает ТАСС. Ранее посольство России в Лондоне категорически отвергло сообщение о вмешательстве в голосование в Британии или попытках дестабилизировать ситуацию в стране. Сервисы Яндекса постепенно возвращаются к работе после сбоя. Восстанавливается доступ к поиску, Яндекс.Картам, такси, почте и другим сервисам, но некоторые функции пока недоступны, сообщили в пресс-службе компании. Там также заявили, что инженеры в первую очередь восстанавливают сервисы, которыми пользуются больше всего людей. Сегодня утром Яндекс сообщил о повреждении инфраструктуры в дата-центре компании во Владимире в результате атаки БПЛА. Работа ЦОД, центра обработки данных, была полностью остановлена. Как напоминает Интерфакс, ЦОД во Владимире – третий инфраструктурный объект Яндекса, пострадавший от атак беспилотников за последние дни. Ранее ущерб был нанесен дата-центром в Рязанской и Калужской областях. Снаряд упал на территории пассажирского терминала в аэропорту Эр-Рияда. В результате в здании возник пожар, сообщили власти Саудовской Аравии. Сведений о пострадавших не поступало. Накануне йеменские хуситы нанесли удары по аэропорту Эр-Рияда. В результате 12 человек погибли, более 300 получили ранения. Сегодня хуситы призвали пассажиров избегать аэропорта в Саудовской Аравии, так как они могут подвергаться ударам с воздуха. При этом представитель движения Ансар-Алла отметил, что хуситы не будут обстреливать аэропорты в священных для мусульман городах Мекка и Медина. Напомню, Саудовская Аравия участвует в боевых действиях в Йемене против хуситов на стороне йеменского правительства. Редкая для октября гроза ожидается завтра в Москве. В столичном регионе сохранится теплая погода, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. При этом с понедельника в Москве начнутся сильные дожди, а затем похолодает. Но в конце рабочей недели погода возьмет курс на постепенное улучшение.
1: В конце рабочей недели погода возьмет курс на постепенное улучшение, и в пятницу с наступлением светлого времени суток, благодаря влиянию антициклона, москвичей ожидает по-осеннему погожий денек с существенными суточными колебаниями температуры воздуха. В предрассветные часы возможны очаги туманов. Ночью похолодает до октябрьских плюс 5-8, после полудня воздух прогреется до плюс 11-14. Такие же примерно метеоусловия ожидаются и в субботу, но в воскресенье погода начнет портиться.
0: Тишковец также рассказал, что первый мокрый снег может выпасть в Центральной России и Поволжье в заключительной декаде октября. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: Сейчас в Москве 14 градусов, завтра в Москве днем 14-16 градусов, ночью плюс 9-11, понедельник местами небольшой дождь, в Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, понедельник во второй половине дня дождь, днем в северной столице плюс 8-10.

0: избранное. Осенняя коллекция. Как знать на маяке.
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе. А с нами автоэксперт Максим Егоров. Максим, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Да, здравствуйте.
1: Сегодня хотим поговорить про аквапланирование. А звучит-то как красиво. Сразу представляю море, парус, планер. А мы планируем над морем. Что это такое вообще? Это так романтично, как я себе представляю.
3: Ну, с точки зрения описания, действительно звучит очень романтично. Совсем недавно, прям буквально где-то не 5 назад, я попал в такую ситуацию, что где-то порядка 3 часов я испытывал сие на себе, аквапланирование с точки зрения автомобиля. И когда редактор мне прислал информацию, думаю, сейчас надо что-то коротко, наверное, поговорим, да что там рассказывать. Вот, потому что, что такое аквапланирование? Да, это самое, наверное, основное. С точки зрения управления автомобилем, я, наверное, для себя, и для многих могу сказать, что это, наверное, самое страшное, что может происходить с автомобилем. Даже если мы говорим про то, что зимний период времени, гололедица, снег и прочее, все остальное, даже, на мой взгляд, помноженное на то, что если человек там ездит, не знаю, на лысой или летней резине в такую историю, на мой взгляд, как именно в этих условиях можно так или иначе хоть что-то доспрогнозировать. Прекрасное слово аквапланирование, как правило, это происходит, что это происходит, да, то есть во время движение машина начинает всплывать на потоках воды, которые текут непосредственно по нашим дорогам. По нашим
2: другим... Она стоит на парковке и всплывает?
3: Бывает и такой момент, да, но это другим словом называется. Это называется «меня ждет большой ремонт, а каску я не купил». Вот, поэтому нет, это происходит во время движения, и, как правило, здесь начинается огромнейшая многовариантность с точки зрения того, что как это будет все происходить. Потому что возникает очень много вопросов. В каком состоянии должен быть автомобиль? Какая скорость должна быть? Состояние той самой резины? В какой период это чаще всего происходит? Состояние покрытия и все остальное? На самом деле, это... Финал всей этой истории, то, что в эту ситуацию желательно не попадать, а все, что я перечислил, это так или иначе факторы, которые будут влиять в ту или иную сторону, почему это произошло. Если мы говорим, например, про самое основное, что... Использовав безопасную какую-либо скорость, мы от этого непосредственно избавимся и не попадем в подобную ситуацию.
2: Есть граница входа в аквапланирование, да?
3: Безусловно. Uh-huh. Безусловно, наверное, это будет ответом действительно, как от этого избавиться, как в эту ситуацию не попасть, но это будет связано с тем, что машина должна будет максимально двигаться перекатом. То есть это скорость, которая может в какие-то моменты, в зависимости, опять же, подключается следующий вариант, что происходит на дорогах, насколько сильный ливень идет. Очень критично, почему я попал в такую ситуацию, что если даже с точки зрения того самого дождя, в который я попал, он был не столько силен в момент, когда я ехал, но он шел постоянно, и это была трасса, и была уже... Понятно, сезон у нас подзаканчивается, и с течением летнего сезона у нас образуется огромная колейность. И понятно, что колеи превращаются непосредственно в те самые реки. И в какой-то момент, когда вот это все совпадает, получается, что скорость в этом случае, если колейность и небольшой дождь, скорость высокую не нужно, чтобы попасть в эту ситуацию. А почему эта ситуация самая... на мой взгляд, критически и страшно, в зависимости от той самой же гололедицы, то есть когда мы понимаем, что мы едем там на не очень хорошую резину или совсем скользкое покрытие, мы каким-то образом выбираем какую-то скорость, и в какой-то момент на руле там даже там не сильно опытный водитель понимает, что у него происходит. Машина начинает там условно подскальзываться, я здесь поменьше, здесь что-то поверну. А аквапланирование, к сожалению, может произойти абсолютно внезапно, и с автомобиль он не каким образом не прогнозируется с точки зрения того, куда и что с ним дальше произойдет. То есть машина всплывает, как правило, это происходит не как правило, в основном это всплывает передние колеса. То есть в какой-то момент, когда преодолевается определенное количество граней, скорость, количество воды, состояние покрышки и всего остального, это как в самолет. Да? Самолет взлетает только при определенной скорости, когда вот эти все геометрические истории воздушного пространства, скорости сойдутся, мы отрываемся от земли. Здесь происходит практически абсолютно то же самое. То есть в какой-то момент автомобиль, набрав определенную скорость, определенное количество воды под колесами, резина от покрытия начинает просто всплывать и попадает непосредственно на водную гладь.
2: А антикрыло не спасает сзади?
3: Но антикрыло спасает в какой-нибудь момент, если есть тут, надо опять же, много вариантов, что туда прикладывать. Если там, допустим, удостоверение серфером, может быть рыбака-лодочник или еще что-то, в какой-то момент, наверное, эти парусы можно будет что-то подрегулировать. Но именно с точки зрения автомобиля антикрылья, они прекрасны. Но в глазах кого-то. На мой взгляд, когда едет какой-нибудь огромный внедорожник, и стоит антикрыло какое-то, я в какой-то момент думаю, наверное, это просто не для скорости, а для того, чтобы сзади стекло не пачкалось.
2: Да, пусть или будет открыть так. Бутылку, когда в гараж поставил.
1: Я пытаюсь понять, вот как это физику аквапланирования сейчас. То есть получается, что между колесами, да, у нас и водой условно образуется что, воздух? Или что образуется? За счет чего ли пленка там, не знаю, масляная какая-то? Что, почему машина начинает вдруг лететь непредсказуемо?
3: Если так, может быть, я неправильно, но по логике вещей разберем само слово аквапланирование. То есть аква – это явно что-то связано с водичкой, планирование – значит, что-то плывет по нему. То есть,
1: в данном случае наш автомобиль, да.
3: Да, наш автомобиль. И поэтому к вопросу то, что…
2: Наш автомобиль ходит.
3: Да, главное, не ко дну. Поэтому некоторые китайские автомобили умеют плавать. Но на самом деле, они в свою очередь...
1: Недолго,
3: да, совершенно. Я так планирую, они совершенно точно так же будут. То есть будут его бояться и будут неуправляемы. То есть в тот момент у нас на самом между, как раз, если мы посмотрим на классическую историю движения автомобиля, между колесом и асфальтом должно быть что? Правильно, ничего. Абсолютно должно быть то самое сцепление, здоровое. Совершенно верно. Да. А в момент такого планирования, если мы едем по мокрой дорожке, в какой-то момент, когда мы там берем там хорошие покрышки, все остальное, там вот это, знаете, бывает система, насколько покрышка хорошо себя ведет в мокрую погоду. Если мы говорим про летнюю резину, как раз есть вот эти ламели, рисунок и прочее, насколько быстро они уводят воду из пятна контакта. И даже при хороших покрышках, и могу больше даже сказать секрет следующий, мы там, может, сейчас подразберем этот момент, что дорогие автомобили с широкими покрышками, вероятность попадания на аквапланирование, она намного выше, если мы едем на маленькой машинке с узкими колесиками, которые, вопрос скорости при этом может быть абсолютно одинаков. Что происходит? В этот момент, когда происходит у нас аквапланирование, как раз между покрышкой и самим асфальтом возникает та самая вода. В пятно контакта, в какой-то момент пятно контакта у нас при движении увеличения скорости, оно уменьшается. Ну, потому что машина набирает скорость, вот эта система там воздушных всяких историй, то есть не прижимается, как правило. И оно даже самый банальный пример, может быть, наверняка многие видели это в каких-то роликах, какую-то маленькую машинку на пульте управления, включают скорость на полную, и оно из маленького колеса превращается в большое. То есть колесо по-любому с увеличением скорости, оно пятно контакта уменьшает. На больших машинах уменьшить пятно контакта во время движения достаточно страшная история, поэтому колеса ставят широкие, чтобы устойчивость была выше. Но при этом, когда, получается, мы влетаем во всю эту водную гладь, в какой-то момент, с точки зрения скорости, происходит тот самый эффект авиационного крыла. Или, грубо говоря, то, что ну, я не умею, но когда я смотрю, как люди это делают, когда просто какая-то красивая волна, он кидает доску и ловит непосредственно ту самую вот эту волну и на ней скользит. То же самое происходит с покрышкой. То есть в какой-то момент при стечении обстоятельств скорости, количества воды и пятна контакта резина начинает подсплывать. И между покрышкой и асфальтом образуется водяная прослойка. И все мы, ну, как бы воду ощущаем практически каждый день. Она очень приятна, но по факту она не имеет какой-то физической субстанции. То есть как раз к вопросу тому, почему этот эффект является абсолютно неуправляемым. Я могу больше сказать. В отличие от того же самого момента снежной истории, заледеневшей дороги и прочее, мы каким-то образом пытаемся понять автомобиль, там есть какая-то логика. Ну, до момента, когда все пропало, мы держимся просто, да, и там какая-то безысходность. В данном конкретном случае здесь...
1: Мы руль крутим,
3: да,
1: до конца.
3: В данном конкретном случае, если система, как бы, аквапланирования происходит, автомобиль становится неуправляемым от слова совсем. И вот эти все истории в попытке непосредственно покрутить руль, резко нажать на тормоз и прочее, они могут привести непосредственно к более печальным последствиям. Но здесь, с учетом того, что я рассказываю огромное количество вариаций, почему это может произойти, есть один основной момент, что нужно в таких историях делать. Ну, понятно, желательно в какой-то момент, когда ты попадаешь вообще в такую ситуацию, там, едешь, как я, вот по колейной дороге.
1: Помолиться.
3: Это надо быть до, да, помолиться, как вы сказали, открыть бутылочку и никуда просто не поехать в такую погоду. Вот. Но если так получилось, что нужно ехать, как есть необходимость, как правило, всегда есть необходимость. Я оказался в ситуации, когда у меня была необходимость. Но, по большому счету, в систему аквапланирования можно попасть в городе, возвращаясь с дороги.
2: А как это ощущается? Вот на руле что чувствует водитель, попавший в аквапланирование?
3: На руле это ощущается моментальная легкость в руле. Неважно, какой автомобиль, с какой системой гидроусиления у вас стоит, или у вас там какой-то эконом-автомобиль или высокий. То есть это в какой-то момент вы просто едете, понимаете, что у вас максимально легкий руль, и это ощущение буквально легкого взлета. То есть в этот момент автомобиль прямо в ощущениях, вот оно прямо очень четко ловится, что когда мы едем на автомобиле, даже даже, не знаю, в любую погоду по любому покрытию есть какое-то сцепление, да? Угу. Тут я подскальзываюсь, тут или мы едем летом, все я чувствую. В этот момент вы как в вакууме находитесь, такая легкая степень воздушности. Но очень страшная в этом плане, потому что если это попадает, например, в рядом есть автомобили, если это, не дай бог, поворот, встречные автомобили и прочее, что самое страшное, это происходит абсолютно в моменте, автомобиль будет двигаться в сторону своей инерции. Не дай бог, это если внешний поворот. То есть, вы поворачиваете направо, попадает такое планирование, это вас будет тянуть на встречную полосу. Uh-huh. То есть, именно здесь очень сильно играет инерция. Да? То есть, за счет этой скорости инерции автомобиль попадает в такую ситуацию, и если он попал на такое планирование, то автомобиль будет продолжать двигаться туда. И всякие истории с точки зрения резкого поворота руля, резкого нажатия на тормоз и все остальное, это приведет к чему-то, но абсолютно непрогнозируемо. Но здесь надо сразу сказать, что самое основное, если мы не берем эту историю, что то есть, мы взяли все факторы для того, чтобы не попасть в эту ситуацию, но мы в ней все-таки попали, самое основное, как это бы страшно не звучало, потому что страх он в моменте, особенно люди, которые не попадали в подобную ситуацию, это, честно говоря, не делать практически ничего, максимально зафиксировать руль в прямом положении и отпустить газ. То есть не нажимать, не продолжать на него нажимать, потому что увеличение газа приведет исключительно еще к большей истории, угу. Как раз
2: вот эту, передней оси.
3: Это, да, она начнет еще больше скользить. То есть вы будете, особенно если машина там заднеприводная, потому что задние колеса, они, скорее всего, идут уже в клине водяном, они, как правило, держатся, всплывают, как правило, перед первым делом. Дальше, если перед проскочил до такой степени, что там система стабилизации начинает сходить с ума, зад, к сожалению, уже подключится в печальной истории, там скользит, занесет или еще что-то. То есть, как правило, всплывает непосредственно передняя часть. И надо взять руль, зафиксировать его в прямом положении, чтобы в какой-то момент, если от страха или еще что-то начинаете его крутить, скорее всего, машина не сцепится с асфальтом, в зависимости там от скорости. Наверняка человек, который не сильно профессиональный, забудет, в каком положении руль находился в этот момент. Найти середину будет крайне сложно. Резкое торможение может привести к тому, что машина максимально резко схватит какие-то там элементы. Одно колесо останется в полете, другое что-то зафиксирует, и тоже придет к каким-то сильно непонятным историям. Поэтому, как правило, аккупланирование как резко начинается, так достаточно резко можно его остановить. Это вот этот момент страха перебороть, отпустить просто газ, и машина, как правило, это то же самое мы видим, когда плохо или начинающий человек учится, который ездит на водяных лыжах, в какой-то момент, когда он так скользит, вроде я поймал, он чуть обрадовался, потерял чуть равновесие и сразу же тут утонул. По большому счету, то же самое происходит и с всплывшим колесом. То есть в какой-то момент, когда мы ему отпускаем инерцию, мы его фиксируем, вода, и вот это пятно контакта, как правило, увеличится. Это самое основное, что нужно будет делать непосредственно с точки зрения того, что человек попадает в такую ситуацию.
1: Мне вот интересно все-таки, почему маленькие машины с узкими колесиками, они не так попадают, как большие машины. Все-таки большую машину, у нее же вес больше, соответственно. То есть масса, она сильнее давит на дорогу. Ну, у нас гравитацию уже никто не отменяет. Правильно.
3: Безусловно, как раз к вопросу гравитации. Здесь, наверное, достаточно простой пример, и все прекрасно знают, то, что в какой-то момент, если ты там с зимним прекрасным утром выбежала побегать по лесу и просто одел кроссовки, скорее всего, ты по пояс провалишься, если хорошая зима, прямо здесь в моменте. Но в какой-то момент ты идешь, берешь там, не знаю, классические там лыжи или вот эти вот там фильмы показывают какие-то полулапти.
2: Снегоступы.
3: О, забыл слово, спасибо большое. Вот, и ты совершенно спокойно гуляешь, смотришь, собираешь эти шишки, наслаждаешь солнцем, никуда не проваливаешься. И здесь происходит следующий момент. То есть, грубо говоря, когда мы говорим, колесо всплывает...
1: Широкое колесо работает как снегоступ?
3: Совершенно верно. То есть, в какой-то момент у него возникает намного больше площади для того, чтобы опереться на большее количество воды. А когда у нас колесо условно узкое, пятно контакта небольшое, оно буквально разрезает ту самую воду и максимально быстрее, как нож, проваливает сюда сквозь.
2: То есть на велосипеде аквапланирование трудно, да, достичь?
3: Да, если есть некие физические силы, разогнаться до такой скорости, то взлететь, конечно, можно. Но мне кажется, тут можно и пешком тогда бегать.
1: Вы вот покупайте маленькие машины с пустыми колесами. Велосипед еще лучше. Давайте мы сейчас сделаем паузу. Говорим сегодня про аквапланирование, как вести себя при аквапланировании. Мы уже начали говорить и продолжим. С нами автоэксперт Максим Егоров.
0: Как знать?

0: 18:30 в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Средствами ПВО за сутки сбито 909 украинских беспилотников и 2 управляемые авиабомбы, сообщили в Минобороны. Российские войска освободили населенные пункты Новотроицкое, Петровское в Донецкой Народной Республике, Резниково и Купино в Харьковской области. Подразделения группировки «Запад» за сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе техники 7 украинских бригад в районах населенных пунктов Малиевка, Пески, Радьковские, Грушевка, Новониколаевка, Волчий Яр и Капитоловка, Харьковская. В Харьковской области потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, 2 боевые бронемашины, 12 автомобилей, артиллерийское орудие и станции радиоэлектронной борьбы. Ситуация на Запорожской АЭС остается сложной. Атаки ВСУ на транспорт и дорогу, соединяющую атомную станцию с энергодаром, не прекращаются, заявил глава Росатом Алексей Лихачев. Он рассчитывает, что в ближайшее время удастся договориться о скорейшем ремонте линии электропередачи Днепровской к Запорожской АЭС, а также о режиме тишины для ремонта электрооборудования на Запорожской тепловой станции. Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что договоренность между Москвой и Вашингтоном по поставкам дизельного топлива из России выгодна для американцев. Это приведет к снижению цен в Штатах, сказал Бессент. Он назвал лицемерием звучащую из Европы критику договоренности по поставкам дизеля из России. Глава Минфина США отметил, что европейские страны с начала конфликта на Украине заплатили России больше денег, чем перечислили Киеву, а все потому, что они не могут обходиться без российских энергоресурсов. У них была ошибочная политика в сфере энергетики, сказал Бессент. Напомню, в пятницу Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. По его итогам было объявлено, что Россия будет поставлять нефть и нефтепродукты на американские мировые рынки. В субботу правительство России частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива. Это позволит направить на мировой рынок 500 тысяч тонн дизтоплива, сообщили в Кабмине. Вице-премьер Александр Новак заявил, что частичное снятие запрета на экспорт дизеля не затронет российских потребителей. В Польше задержан мужчина, который угрожал совершить покушение на премьер-министра страны Дональда Туска и главу Минобороны Владислава Косиняк-Камыша. О задержании злоумышленника сообщил сам Туск. Он поблагодарил полицейских за быстрые и решительные действия. Сегодня стало известно, что польские спецслужбы получили информацию о подготовке покушения на Туска и ряда других представителей руководства страны. По данным польских СМИ, угроза поступила по интернету. Злоумышленник дал понять, что знает, где живут политики и какой у них график на ближайшее время. Сайты и системы бронирования туроператоров работают в штатном режиме на фоне сбоя в инфраструктуре Яндекса, сообщили в Ассоциации туроператоров России. В АТОР отметили, что из-за проблемы Яндекса оказались временно недоступны 2 крупных агрегатора пакетных туров, однако на туристов с вылетами ближайшие даты это не повлияет. Все оплаченные бронирования подтверждены у туроператоров и будут обслужены. Если документы по турам не были скачаны в личных кабинетах, информация придет по другим каналам. Сегодня утром Яндекс сообщил о повреждении инфраструктуры в дата-центре компании во Владимире в результате атаки ППЛА. Вечером в компании заявили, что сервисы Яндекса постепенно возвращаются к работе после сбоя. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра во второй половине дня дождь, плюс 8-10. В Москве в понедельник местами небольшой дождь, ночью плюс 9-11, днем 14-16 градусов.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге продолжается программа 10-го тура. И к этой минуте завершены две встречи. Московский ЦСКА разгромил дома родину со счетом 3-0. Мячи забили Даниил Круговой и Иван Обляков, оформивший дубль на 35-й и 80-й минутах этого матча. Еще в одной встрече Ахмат и Балтика голами болельщиков не порадовали. Здесь ничья 0-0. Балтика набрала 12 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда продлила серию без побед в чемпионате до 4 матчей. Ахмат с 11 баллами располагается на 11-й строчке. В первой лиге в эти минуты проходит один матч 13-го тура. Сочи встречается с Уфой и ведет со счетом 1-0 в этом матче. В континентальной хоккейной лиге московская «Динамо» принимает петербургский «СКА». Завершен второй период. Счет 2-1 в пользу москвичей. В баскетбольной единой лиге также сегодня проходят матчи. ЦСКА встречается с «Локомотивом Кубани» и в начале четвертой четверти ведет 70-61. А «Зенит» же переиграл «Автодор» сегодня уверенно со счетом 91-71. Российский полузащитник Арсен Захарян вышел в стартовом составе матча «Реал Сосьедад Депортиво» и уже успел отметиться голом в данном противостоянии. Россиянин отличился на 34-й минуте. Команда его повела со счетом 2-0 в этом матче. Российская теннисистка Мира Андреева не смогла выиграть турнир в Пекине. В финале она уступила китаянке Джейн Циньвэнь со счетом 5-7-4-6. По итогам турнира Андреева впервые в карьере поднимется на 3-ю строчку рейтинга женской теннисной ассоциации и таким образом поставит рекорд для себя. Напомню, на счету 19-летней Андреевой уже есть 6 титулов в одиночном разряде, в том числе 2 на турнирах категории WTA 1000. Сборная России по дзюдо не сумела победить в командном турнире. В финале она уступила Японии. В финальном матче российская сборная проиграла со счетом 1-4. В весовой категории до 70 килограммов Мадина Таймазова проиграла Сиха Танаки. Егор Андони уступил Сансиро Мурао. Дарья Ричкалова проиграла Мао Араи, а Тамерлан Башаев единственный, кто победил Канту Накана и принес 1 очко своей команде. Таким образом, смешанный турнир подошел к концу. Он проводится с 2017 года. Сборная России впервые взяла серебро. Дважды российская команда становилась 3-й. И на этом о спорте все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Аргументы и факты представляют книгу «Люди Земли. История тех, кто изменил мир сельского хозяйства». О борьбе, достижениях и победах тех, кто кормил и кормит нашу страну. Спрашивайте в книжных магазинах. 12+.
2: «Маяк». Избранная. Осенняя коллекция. «Как знать» на «Маяке».
3: Доброго еще раз дня. В

0: смотришь на покрышки грузовика, и они практически лысые. Ты такой, думаешь, господи, как это ездит? На самом деле пугаться ничего не нужно. Если мы говорим про трассовые грузовики, то действительно у них именно выраженная форма рисунка на колесах и практически никогда не присутствует в этом плане. Поэтому говорить, что они лучше или хуже, нет. С точки зрения форм-фактора, скорости, нагрузки, они, конечно, едут намного увереннее. Страшно для них планирование? Да, страшно. Дальше возникает вопрос, опять же, тот самый фактор, если мы говорим о загруженности автомобиля. Понятно, что большой грузовик, если он едет пустым, а тем более, если это едет, честно говоря, тоже подзабыл слово, как он, этот тягач, да, его просто в народе называют каким-то очень
1: головастик.
0: Интересным. Головастик, совершенно верно. Спасибо большое, что это сегодня западает все. Вот, если едет головастик вообще даже без прицепа, то как раз вот эта система аквапланирования очень высокая. Понятно, что там мотор, зад совсем разгружен, и, ну, там я очень всегда сильно надеюсь, что там едут профессионалы.
1: А если там не едет профессионал, а искусственный интеллект, вот эти автономные грузовики по трассе М-11?
0: Тогда мне очень нравится вариант, что действительно лучше остаться дома при всех факторах и всего остального. То есть, если собственного интеллекта не хватает.
2: Слушай, пока все-таки у нас эта техника не дошла до такого, все равно же там сидит водитель в кабине. Без водителя не ездят грузовики даже на искусственном интеллекте.
0: Безусловно, эксперимент сейчас проводится, и понятно, что так или иначе каком-то коммерческим небольшим перевозкам мы к этому придем, но я думаю, что именно с точки зрения всех факторов, которые мы обговариваем, и с точки зрения программного обеспечения, которое пишется подобные автомобили, мы, ну, то есть в Москве можем наблюдать эти автопилоты, которые тестируются, которые кто-то возится, они все в камерах, они огромное количество информации снимают. Поэтому с точки зрения даже если в какой-то момент искусственный интеллект разовьется до такой степени для коммерческого транспорта, и он будет перемещаться, а тем более для личного транспорта, он, безусловно, все эти факторы должен собирать вместе, чтобы быть безопасным. Это главная история, как бы цель этих перемещений. А когда это непосредственно мы за рулем, да, кто движемся в этом потоке, этот интеллектуал, мы непосредственно, мы должны собирать все те самые факторы. И поэтому в какой-то момент, когда мы понимаем, перемещаемся мы там на грузовике, на маленькой ли машинке с узкими колесами, или жизнь позволила ездить на очень хороших, шикарных автомобилях, все равно фактор того, чтобы понимать, что вокруг тебя происходит, очень важен. И зачастую мы прекрасно знаем, что хороший автомобиль очень быстрый и намного быстрее других разгоняется. Но факт тормозного пути, он никуда не меняется. Он будет останавливаться точно так же, как непосредственно маленькая машина. Поэтому разгоняться можно с любой скоростью, а вот тормозить приходится примерно всем одинаково. Поэтому и когда перемещаешься в тяжелые условия, то, что мы сейчас говорим про аквапланирование, нужно все-таки оценивать, на чем ты непосредственно едешь.
1: А профилактировать мы можем аквапланирование? Мы можем натереть колеса антидождем, например?
0: Там, чесноком каким-нибудь.
1: Как бородинский чесноком.
0: Да, но здесь нам потребуется 100% эксперименты. Но единственная профилактическая цель...
1: Тут нам 100% потребуются экзорцисты.
0: Да, все, мы переходим в другую историю. И опять же возвращаемся в гараж и просто никуда не едем.
1: Берем чеснок бородинский.
0: Да, это только начало списка. Это как в старом анекдоте, да? Давайте вообще удочки не берем, из автобуса не выходим. Вот, поэтому здесь именно с точки зрения, что можно сделать, это оценить, ну, свои возможности нет, если мы говорим про техническое состояние, состояние тех самых покрышек, на которые вы начинаете перемещаться. Ну, во-первых, они должны сильно должны быть по сезону. Действительно, опять же, если мы говорим про эффект такого планирования и всего остального, да, наверное, но не каждый, наверное, разберется, найдет, что за покрышки у него стоят, посмотрит его состояние и прочее. Самое основное, это действительно, это износ тех самых покрышек. И если есть фактор совпадения двух моментов, это первый момент. Их состояние, они крайне уже лысые, и при этом машина тяжелая, и они крайне широкие, вероятность того, что попасть в аквапланирование при преодолении определенной скорости, она намного выше. Поэтому, если вы понимаете, что откатываете на своем шикарном автомобиле последний сезон на этих покрышках, куда-то начинаете перемещаться, вы должны прекрасно понимать, что так же лихо, как 3 сезона назад, когда они были новые, перемещаться не стоит. То есть вероятность того, что... То есть тот сам фактор выведения воды из пятна контакта, те самые ламинки, по выводу, есть покрышки, которые очень хорошо выводят, которые выводят не очень хорошо. Те, которые, как правило, выводят пятно контакта водяного не очень хорошо, они, как правило, имеют такой рисунок, который очень хорошо себя ведет, например, на плохом покрытии, типа там грязь, гравий и все остальное. Очень четкая градация. Поэтому зачастую, когда выбираются покрышки даже городского типа, и если тем более автомобиль там является каким-то кроссовером, внедорожником, который используется для выезда за город, надо уже тут подразбираться, что вам больше нужно. Двигаться по трассам, и должна быть устойчивость там, говорю, дождю к трассе, и вам очень важна устойчивость непосредственно курсовая. Или в какой-то момент вы готовы потерпеть немножко не очень хорошую историю вождения по воде, но при этом вам очень важно ехать непосредственно там за город, пробираться через какую-то грязь. Это очень важные факторы. И поэтому, если это все

0: совпадает в факте того, что вы понимаете, что состояние покрышек уже такое, которое не сможет вывести воду достаточно быстро, а лысая покрышка, могу сказать, с маленьким рисунком, там уже неважно в каком состоянии, хорошо она раньше выводила воду из пятна контакта, плохо она выводила изначально из пятна контакта воду, если рисунка практически нет, он намного лучше. Это как гладкая поверхность, там, не знаю, лодки, водяной доски, она намного быстрее поймает ту самую скорость, ту самую волну для того, чтобы просто-напросто всплыть. Uh-huh. Поэтому лысая резина — это прямо самый первый симптом к тому, что в дождливую погоду никаких резких движений и никакого уж точно превышения скорости.
1: И давление надо проверить в шинах, скорее всего, да? Привести в норму или чуть перекачать?
0: Здесь возникает вопрос, наверное, лучше сказать, это будет как раз, чтобы не было каких-то пограничных состояний, это все-таки то, что мы обсудили, состояние покрышек и давление согласно тому, что предписано автомобилю. И в какой-то момент, если это совмещено непосредственно с длинными дальними поездками, почему именно этот факт очень важен, в дальние поездки, как правило, мы ездим с семьей и с грузом, и давление в колесах должно меняться согласно той самой истории, сколько машина будет загружена, то есть меняется то самое пятно контакта. Это точно такая же история, абсолютно оптимальная. Завод-производитель не просто так рекомендует определенное давление, потому что с точки зрения размера автомобиля, веса автомобиля, давление в колесах позволяет от покрышек, если мы говорим в базе, что они как минимум нормальные, хорошо, не новые, но нормальные, они дадут максимальную степень устойчивости на любом покрытии. Но опять же, за исключением тех моментов, что там перебрали скоростью, попали в такую-то неудачную ситуацию, они будут работать нормально. Понятное дело, что на сильно перекачанных колесах вы долго ехать не будете. Все-таки, понятное дело, что есть...
1: Подпрыгивать будете.
0: Ну, что, что-то будет происходить, потому что есть понятие там каких-то кардинально спортивных решений. Кто-то выезжает на бездорожье и называет травить давление до минимума, да, чтобы было максимальное пятно контакта. Это одна история. Кто-то занимается спортом, гонками и всем остальным, и нужно, наоборот, там где-то что-то перекачать. Это пограничные состояния. В обычной городской среде в какой-то момент, ну, можно предположить, очень хороший вопрос, что едешь на большой машине, как я сказал, большая дорогая машина, пятно контакта большой, я сейчас как там дам 3,5 атмосферы, у меня плоское колесо станет такое вот как овал, и мне будет полегче. Ну, так себе история, как кто в дождь захочет этим, во-первых, заниматься, ты тут накачал, там заехал на заправку, где-то что-то спустил и все остальное. Конечно, это все излишне. То есть, по большому счету, классическое давление, не перекачанное, потому что если в какой-то момент перекачанное давление на трассе, многие даже с датчиками давления обратили внимание, что во время движения так или иначе давление само по себе растет. Uh-huh. И вот эта игра с перекачиванием — это очень печальная история. Попадание в ямы, особенно если мы говорим про аквапланирование, под этой водичкой могут быть ямы, трещины, все остальное. Любая история перекачивания, это может привести к тому, что эта резина может лопнуть, и с ней может произойти вообще все, что абсолютно угодно.
1: Мне кажется, важнее следить за тем, чтобы одинаково было давление во всех колесах.
0: Да, это крайне важно, потому что в какой-то момент мы говорим, и ситуация с аквапланированием, это вообще ситуация не является идеальной, стандартной для того происходящего. В какой-то момент мы сейчас обсуждаем, и, наверное, для некоторых есть понимание про то, что сказал, всплывают в основном передние колеса, задние идут в клине водяном, и, скорее всего, они будут держаться, но, по большому счету, может всплыть и одно колесо. И если как раз возникает вопрос разницы давления, то колесо, которое всплывет, а другое, которое будет, например, спущено, у него будет прекрасное пятно контакта, оно еще не успело догнать то, которое всплыло, но оно при этом будет тем фактором опорным, который может вызвать занос автомобиля. Потому что одно плывет, а другое сопротивляется. Это как циркуль происходит. Uh-huh. Поэтому действительно в эти моменты, если попали в такую ситуацию, и до этого там ехали, не предполагала дорога ни дождя, ни аквапланирования, ничего, и вы не знаете состояние автомобиля именно с точки зрения даже давления, ну, просто поберегите себя и всех окружающих, просто снизьте скорость. А если вы действительно двигаете в дальнюю поездку, одна из проверок – это, безусловно, проверка давления и состояния ваших покрышек.
1: Сейчас сделаем небольшую паузу на рекламу и вернемся через 2 минутки. Продолжим и завершим уже наш интересный разговор. Сегодня говорим про аквапланирование автомобиля, при этом как вести себя при аквапланировании. И с нами сегодня автоэксперт Максим Егоров. Продолжим через 2 минуты.
2: Как знать?

0: Маяк.
1: Театр HD представляет на большом экране легендарный спектакль «Гамлет Калаш» со сцены Московского театра наций. Во всех ролях народный артист России Евгений Миронов. Спектакль о человеке, оказавшемся наедине со своим сознанием. Чудо передовых технологий и заоблачного актерского мастерства. Грандиозная работа режиссера Робера Лепажа. Необычное прочтение трагедии Шекспира в афише кинотеатров с 17 октября. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. 16+.
0: 22 октября. В концертном зале «Москва» пройдет выступление известного турецкого коллектива «Огни Анатолии», одного из самых известных танцевальных шоу в мире, дважды попавших в Книгу рекордов Гиннесса. В красочном представлении, объединяющем самобытные танцы, яркие костюмы и народную музыку, примут участие более 40 артистов. Московский концерт открывает масштабные гастроли в 15 городах России. 6+. 19 октября. Самый романтичный осенний концерт. Истории любви от Люмисфера в Доме музыки. В свете 8000 свечей прозвучат известные мелодии под величественный орган и хиты из мюзиклов в исполнении звезд музыкального театра Натальи Быстровой и Сергея Ли. Подробности на сайте lumisfera.show. 6+.

0: и почему мешает остановить конфликт. Подкаст «Переговорщики. Россия и Украина этой осенью». В это воскресенье в 7 часов вечера на «Маяке» и в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим». «Маяк». Избранная. Осенняя коллекция. «Как знать» на «Маяке».
1: Мы продолжаем наш разговор. Максим Егоров, автоэксперт, сегодня с нами в студии «Маяка». Мы говорим о том, как вести себя при аквапланировании. Ну и, в принципе, основное, вот я понял, что если вдруг случился момент аквапланирования, нужно руль держать прямо, ногу с газа убрать и, так сказать, ждать, пока все нормализуется. Ну, произойдет сцепление колес с дорогой, там дальше уже можно будет как-то руль крутить вправо или влево. Есть ли какая-то безопасная скорость для того, чтобы не попасть в аквапланирование, потому что, мы понимаем, эта ситуация происходит в основном, если на улице идет дождь, либо он только прошел, и большие лужи. Когда большие лужи, по ним, ну, там, 100 км в час, в общем-то, не погоняешь обычно, да? Какая скорость, может быть, безопасна или нет безопасной
2: скорости? Скорость потока?
3: Скорость потока. Да, или скорость обгона потока, да. Самая безопасная будет скорость, конечно, опять же, мне просто понравилось, это центральная наша ниша, где-нибудь на обочине там стоишь, просто смотришь, ну, я здесь это все дело пережду. Ну, понятно, что нужно двигаться, и, наверное, прямо сказать какие-то четкие лайфхаки нельзя. Я даже могу больше сказать, что если мы обсуждаем аквапланирование, даже те самые дорожные знаки зачастую, они не говорят о безопасности данной скорости. Это разрешенная скорость. И мы можем обратить внимание, что...
1: Пишут же на знаках, типа, 90 километров при дожде 70.
3: Да, про что сейчас я хотел сказать, но могу сказать, даже 70 это может быть крайне много. И 40 бывает крайне много. Здесь, опять же, возникает вопрос, все факторы, которые мы сказали, да, состояние автомобиля, состояние покрышек и всего-всего остального, а дальше состояние той самой погоды. Просто в какой-то момент это же, опять же, берется усредненное понимание с точки зрения всех идеальных факторов. А то, что знак висит там условно при дожде ехать 50, но состояние покрытия уже такое, там какая-то колейность и прочее, что и 40 будет много. И здесь очень важный момент, в какой момент и где мы оказываемся с точки зрения, когда мы влетаем. То есть, один момент, если мы говорим про то, что просто идет ровный поток воды непосредственно по дороге. Если мы говорим про колейность, да, окей, это тоже достаточно такая неприятная ситуация. А дальше возникает просто огромная лужа. И зачастую, на самом деле, аквапланирование можно попасть, например, где-то даже в условных дворах, где можно ехать чуть там больше 30 км в час, и ты попадаешь в огромную лужу, машина всплывает просто моментально.
2: А впереди низкие температуры по ночам. И ледок тоненький, это тоже, да,
3: это фактор? Этот фактор, да, но здесь, наверное, уже если легкий ледок, это как раз именно тот факт переходного периода, лед, занос, и тут, скорее всего, уже многие готовятся к этому, там, может быть, как-то уже и скорость немножко другая, понимание немножко другое, все-таки эффект аквапланирования, он будет происходить не там, где ледок, там просто, где хорошая водичка. Вот, и здесь крайне важно, здесь, наверное, однозначную скорость сказать, ну, к сожалению, правда, невозможно. Аквапланирование можно словить практически на любой скорости, единственное, что то, что мы обсудили, это с точки зрения того, как надо с этим бороться, да, то есть это какой-то момент очень страшно, это происходит крайне моментально, нужно зафиксироваться, убрать ногу с газа для того, чтобы машина непосредственно стала замедляться. И здесь очень важный фактор, который нужно обсудить. С точки зрения попадания в ситуацию аквапланирования, это приходит просто в какие-то наносекунды. Но если вы в какой-то момент начинаете сбрасывать скорость, точно так же это кардинально быстро и заканчивается, это нужно держать в голове, поэтому любые попытки резко затормозить, покрутить рулем и все остальное, потому что автомобиль, он теряет скорость просто какой-то геометрической прогрессии, да, то есть той ситуации, в которую я попал, когда у меня вот была эта поездка, недавно совсем ездил, то есть у меня скорость была ниже разрешенной, была где-то в районе 80, хотя знак показывал 110, и при этом попав в огромную лужу на трассе со всеми этой историей, скорость в моменте, от момента попадания в ситуацию до момента, когда появилось некое сцепление, скорость упала до 40 км в час, автомобиль практически начинает останавливаться как вкопанный. К этому нужно быть тоже самым готовым. И в какой-то момент, если эта скорость максимально быстро гасится, вода имеет огромное сопротивление. Мы прекрасно все знаем, да, в какой-то момент мы такие все бегуны-спортсмены, как только ты прыгаешь в воду, ты уже такой, как будто думаешь, какой-то я замедленный, как какой-то мячик резиновый. Вода очень сильно сопротивляется. Поэтому, когда происходит эта потеря аквапланирования, машина очень быстро начинает ловить то самое пятно контакта. И к этому точно так же нужно быть готовым. Во-первых, для вас это знак. С автомобилем можно что-то начать делать. То есть, как минимум, можно начать им что-то подруливать. Можно в какой-то момент начать постепенно него притормаживать, если это необходимо. Или, наоборот, предподдать немножко газа. Потому что то, что я сказал, кардинальное падение скорости, вам нужно будет слишком быстро ее набрать, чтобы опять словить то самое аквапланирование.
1: Ну, да, к тому же, если мы на трассе, а там сзади-то люди едут, они же не ожидают, что ты с 80 до 40 упадешь за долю секунды.
3: Кстати, очень важное замечание в том плане, что как человек, который первый влетает и ловит аквапланирование, в тот момент, когда он принимает все те самые попытки держать руль и сбросить скорость, другая машина, вероятно, что она словит аквапланирование, очень мала, потому что она идет за вами, и она идет в водяном клину, то есть лужа разлетелась, и поэтому он будет намного быстрее накатывать, поэтому все эти факторы нужно просто воспринимать очень важно.
2: Дистанцию увеличиваем.
3: Да, безусловно. И когда, если кто-то, особенно на трассах, любит сзади повисеть на хвосте, когда такая погода, ну лучше тогда пропустить, лучше просто переместиться и все. Если кто-то сзади не соблюдает ту самую дистанцию, никто не застрахован. Даже, говорю, даже можно ехать с аккуратной скоростью, все остальное. Вопрос размера лужи. И, грубо говоря, там, перемещаясь с разрешенной скоростью даже ниже, которая разрешена, все равно можно попасть в эту ситуацию. Поэтому лучше все-таки вокруг себя держать некий автомобильный вакуум.
2: И 3-5 секунд, наверное, да, дистанцию нужно держать?
3: Это крайне сложно, я бы сказал, как бы крайне сложно для людей дистанцию, особенно в дождливую погоду, с точки зрения секунд, расстояния. Я думаю, что дистанция должна быть, когда нет страха. Когда тебе не страшно, что впереди машина перед тобой слишком близка, нет этого страха, ну, тогда комфорт. Ну, у всех страх, понятно, разный, но, как правило, это определенная история. Как правило, люди без страха, водитель даже начинающий, а если он хотя бы имеет какой-то определенный опыт, когда природные факторы его окружают, он, как правило, начинает понимать, сколько времени нужно, чтобы остановиться, чтобы повернуть, и в зависимости от этого выбирает какую-то скорость. Это очень важный момент. Поэтому мы не обсудили еще очень важный момент. Это вопрос аквапланирования в колейности. Если это может произойти, и чаще всего здесь происходит, поэтому вопрос перестроения и прочее, это крайне опасная штука. Желательно делать это на безопасной скорости. Попали в аквапланирование, предпринимаем все те же самые попытки. Как только машина ловит непосредственно зацеп, ищем то самое легкое пространство для лучшего перестроения, в какой-то момент движемся по колейности и просто отруливаем, держим автомобиль. Это очень важно.
1: Кристально понятные, четкие инструкции. Максим Егоров, автоэксперт, был сегодня с нами, говорили про аквапланирование. Максим Гарованов, спасибо, до новых встреч.
2: Спасибо.
3: Пока.
1: Всего доброго.
0: Как знать?

0: 19 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» взяли населенный пункт Резниково и Купино в Харьковской области. Ведут бои за освобождение Николаевки, Варваровки, Нефедовки, Черного, Приколотного, Котовки и Гогина, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки «Центр» освободили населенные пункты Новотроицкое, Петровское в Донецкой Народной Республике. В Доброполье штурмовые группы 51-й армии продвинулись в центральной и северо-западной частях города. Подразделения морской пехоты продолжили зачистку западных кварталов и территории шахты Добропольская. Сорвана попытка противника силами ДАВ-взвода при поддержке бронетехники деблокировать окруженные подразделения ВСУ. В течение суток в Доброполе освобождено 137 зданий, уничтожено до 30 украинских военнослужащих. 2 мирных жителя погибли, 13 получили ранения в Лисичанске в Луганской Народной Республике в результате удара ВСУ, сообщил глава региона Леонид Пасечник. По его словам, десятки домов получили повреждения. Оперативные службы ведут разбор завалов и ликвидацию последствий, заявил глава ЛНР. Вооруженные силы России ночью поразили в Одессе дата-центр «Теннет», используемый ВСУ для обработки, передачи и хранения информации. В порту Черноморска, по данным Минобороны, целью стало судно, доставившее грузы военного назначения. Новый взрыв прогремел в Харькове, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Киеве, Днепропетровске и Николаеве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Зеленского истерика он не способен на обдуманные действия, иначе бы он демонстрировал склонность к мирным переговорам. По словам Пескова, Зеленский, наоборот, требует больше денег, в том числе на ПВО и дальнобойное вооружение, доступ к инфраструктуре Starlink, чтобы ВСУ могли наносить удары вглубь России. Песков назвал ошибкой Зеленского склонность к проявлению, как ему кажется, способной на эффективность агрессии в адрес России. Как отметил представитель Кремля, это трагическая ошибка. Ошибка для Украины. С Россией нельзя так. Те, кто так себя ведут с Россией, платят цену. Сейчас платит Украина, сказал Песков. Отношения Дональда Трампа и Зеленского находятся в своей самой низкой точке с момента их перепалки в Белом доме в феврале прошлого года, пишет газета Wall Street Journal. Издание отмечает, что подобное положение дел рискует подорвать 18 месяцев усилий Европы убедить Трампа сохранять поддержку Киева и давление на Россию, передает ТАСС. Накануне Трамп заявил, что Зеленский много раз мог урегулировать украинский конфликт, но не сделал этого, поэтому, по его словам, Украине нужен новый лидер, лидер, который способен договориться с Россией, сказал президент США. Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что договоренность между Москвой и Вашингтоном по поставкам дизельного топлива из России выгодна для американцев. Это приведет к снижению цен в Штатах, сказал Бессент. Он назвал лицемерием, звучащую из Европы, критику договоренности по поставкам дизеля из России. Глава Минфина США отметил, что европейские страны с начала конфликта на Украине заплатили России больше денег, чем перечислили Киева. Все потому, что они не могут обходиться без российских энергоресурсов. У них была ошибочная политика в сфере энергетики, сказал Бессент. Еврокомиссар по обороне Андриус Кубилюс призвал ЕС не ждать больше помощи от США в вопросах, касающихся урегулирования на Украине. По его словам, до настоящего момента Евросоюз был единственным серьезным финансовым спонсором Киева, но при этом ожидал от руководства США политического лидерства. Теперь пришло время, чтобы Евросоюз и Киев вместе выработали и применили собственную независимую стратегию, заявил еврокомиссар, передает ТАСС. В Польше задержан мужчина, который угрожал совершить покушение на премьер-министра страны Дональда Туска и других представителей руководства республики. О задержании злоумышленника сообщил сам Туск. Все подробности у нашего сапкора в Европе Александра Зуева. Александр, приветствую вам, слово.
2: Добрый вечер. Мужчина, угрожавший покушением, задержан. Благодарю полицейских за быстрые и решительные действия, написал сам Туск в соцсетях. Сегодня утром все польские спецслужбы были подняты по тревоге после того, как получили информацию о возможном покушении на премьер-министра и министра обороны Владислава Косиняка-Камыша. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства внутренних дел Каролина Галецка. Она заявила, что электронное письмо с информацией об этом потенциальном нападении было передано полиции службой государственной охраны, отвечающей за безопасность министров. В связи с информацией, поступившей в польскую полицию о возможном теракте, министр внутренних дел Марцин Кервинский и министр-координатор спецслужб Томаш Симоняк отдали распоряжение принять соответствующие меры, сообщила госпожа Галецка. точный характер угрозы, ее источник сразу не были ясны. Однако компетентные органы оценили вероятность реализации угроз как очень высокую, заявил пресс-секретарь координатора разведывательных служб Яцек Добжинский. Он отметил, что не может раскрывать подробности, но что власти отнеслись к этой угрозе крайне серьезно. Это не первая угроза в адрес представителей власти в Польше. В августе полиция задержала 23-летнего мужчину, обвиняемого в призывах к убийству высокопоставленных польских политиков. А в 24-м году Дональд Туск заявил, что получил угрозы после покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Кто на этот раз угрожал руководителю польского правительства и министру обороны, пока не сообщается.
0: Александр, спасибо. Наш сапкор в Европе Александр Зуев. Сервисы Яндекса постепенно возвращаются к работе после сбоя. Восстанавливается доступ к поиску, Яндекс.Картам, такси, почте и другим сервисам, но некоторые из их функций пока недоступны, сообщили в пресс-службе компании. Там также заявили, что инженеры в первую очередь восстанавливают сервисы, которыми пользуются больше всего людей. Сегодня утром Яндекс сообщил о повреждении инфраструктуры в дата-центре компании в Владимире. В результате атаки БПЛА работа ЦОД, центра обработки данных, была полностью остановлена, как напоминает Интерфакс. ЦОД во Владимире – третий инфраструктурный объект Яндекса, пострадавший от атак беспилотников за последние дни, а ранее ущерб был нанесен дата-центром в Рязанской и Калужской областях. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: В Петербурге завтра во второй половине дня дождь, плюс 8-10. В Москве, по данным центра ФОБОС, в понедельник местами небольшой дождь, 14-16 градусов.
1: Переговорщики. Россия и Украина этой осенью. Подкаст в эфире «Маяка» и на медиаплатформе «Смотрим».
3: Дорогие друзья, я очень рад, что в нашей телевизионной студии сегодня Андрей Францевич Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов, автор телеграм-канала Клинцевич, как неудивительно. Мы неоднократно встречались и будем, я надеюсь, встречаться в эфире «Радио Маяк» по утрам, да? Но да. Вот сегодня и в нашем специальном проекте на платформе «Смотрим». Андрей, очень рад.
4: Добрый день.
3: Да. Мы хотели поговорить с вами, помочь нам разобраться в том, условно говоря, внешнем переговорном процессе, который мы наблюдаем в телевизоре, на экране смартфона и так далее. Я для себя давно решил, что СМИ используются политиками, но не с той прямой целью, как думает обыватель, не для того, чтобы этого обывателя информировать. Может быть, чтобы уколоть друг друга, может быть, как-то что-то воздействовать, отвлечь от чего-то настоящего. И я понял, что по заявлениям мировых политических лидеров составить картину невозможно. Или надо быть психопатом, чтобы как-то оно само сложилось. Поэтому надежда только на таких людей, как вы, да, которые помимо телекартинки получают еще информацию из компетентных товарищей. Да, от компетентных товарищей. Андрей, что же происходит? Потому что всплывают все эти разные персонажи. Летят к нам руководители ЦРУ, как говорят ваши, так сказать, коллеги по...
4: Компетентные товарищи.
3: По компетентным товарищам, да. Они говорят, привезли какую-то сверхсекретную комнату для переговоров. Прилетал какой-то ксёнц, или кто он, католический, да, он по своей линии. Там сразу подтянули Габсбургов. Эти, значит, что-то хотят. Но, тем не менее, что происходит? И для меня единственный вывод, что как только суета усиливается, да, вот количество этих контактов, значит, что-то происходит. Угу. А вот что, мы, обыватели, не в курсе.
4: Давайте, знаете, я начну коротко. Мне так посчастливилось поработать в разных инстанциях государственных. То есть я собрал пазл военной службы, дипломатической, был сотрудником администрации президента и работал на своде, был в Министерстве экономического развития, отвечал за страны СНГ, все межправительственные комиссии. То есть
3: вы как раз специалист эпохи Возрождения, да, который может синергетически посмотреть на ситуацию.
4: Да. Я внутри это видел. Я видел происходящие процессы, потому что я готовил встречи, когда организовываются встречи президента, и готовит Министерство иностранных дел на своде. А вот уровень премьер-министра и ниже, это уже была наша задача. И ты когда все материалы, тезисы, все эти вещи собираешь, потом видишь обратную связь, ты начинаешь понимать, как ходят поезда. Как я говорю, ты увидел и посмотрел это под сукном. Потому что не секрет, когда даже общаются президенты, все равно стенограмма разговора рассылается потом, чтобы все видели, о чем вообще разговор идет, как продолжается та дискуссия, которая когда-то началась. Это закрытый режим, он к прессе не имеет отношения. Ты прочитал одно, а потом видишь, что в прессе либо вообще ничего не написали, или там коротко прошли. И я сейчас могу, ну, исходя из прошлого опыта, плюс общаясь с компетентными товарищами, кто еще на госслужбе, понимать тенденции, куда движемся. Первое, что нужно понять, что и мы, и противник, и все видение тех процессов, которые мы делаем, оно в будущем. То есть мы с вами живем в настоящем, мы сегодня прочитали новость, и мы ее сегодня интерпретируем. Как выглядит день чиновника высокого уровня? Все планирование осуществляется уже на 27-й год. Вот представьте себе, если сегодня мы видим какие-то события, значит, люди тренировались или что-то делали полгода назад. Еще полгода назад под это дело запланировано было финансирование. А еще месяца три назад эта идея где-то родилась.
3: То есть полтора года.
4: То есть год-полтора идет осуществление вот этих планов. Они фиксируются, они кладутся, они систематизируются. Идет взаимоувязка ведомств, чтобы они не толкали, чтобы они делали или работали в едином направлении, как говорят, в едином строю. Поэтому сейчас идет выделение средств, а планирование мероприятий 27-го года. И у нас, и противника, есть то видение, куда мы идем. Как мы хотим победить на Украине. Мне довелось увидеть некий замысел туда. Конечно, это озвучивать нельзя до конца. Я вижу, что мы продолжаем двигаться в том направлении. Отсюда внимание. Политики, которые сейчас что-то заявляют, это, как правило, может быть подводящая новость. Ну, например, условно.
3: Готовят к чему-то.
4: К чему-то. Ну, например, европейцы запланировали спровоцировать русских на какие-то действия. Вот через неделю должны осуществиться, там, не знаю, пойти танки должны быть, или должен быть захват какого-то российского судна теневого флота, как они планируют в Балтике. Надо же подвести. Значит, за месяц до этого начнут крутить историю с какими-то упавшими дронами, русские злодеи и все остальное, а за неделю уже до захвата политики начнут говорить, что, вы знаете, нам надо все-таки бороться, надо делать, то есть подводят общество к тому, что потом раз произойдет, а это год назад уже было спланировано, силы, средства, люди тренировались. И если президент России, казалось бы, ни с того ни с сего вдруг начинает на коллегии военно-промышленного комплекса говорить о том, что, ребят, ай-яй-яй, мы видим, что вы уже тренируетесь захватывать наши суда, это значит, разведка это вскрыла, значит, сейчас они уже это проводят, и значит, через месяц могут произойти так называемые мероприятия на земле. А за неделю до них нас начнут обвинять там в том, что наши суда, там, не знаю, якорями рвут там, значит, какие-нибудь мифические кабеля и так далее. И вот здесь важно понять, а что сейчас происходит на полях. Почему, условно говоря, мы отказываемся от встречи президентов на высоком уровне? Потому что мы говорим о том, что она бесполезна. Сначала эксперты должны проработать документ, как у нас было со Стамбульскими соглашениями. Группы, которые встречаются, парафируют их. Что это такое? Это до подписания первых лиц на каждой странице ставится подпись главы делегации. Что этот документ всех устраивает. Он, как правило, на двух языках идет. И после этого есть уже повестка встречи больших руководителей, которые знают, что по итогам подпишут эти документы, вносить в изменения, в которые уже не будут. Если этого нет, вот это пререкание, все остальное на никому не нужно. Потому что, ну, в качестве примера я приведу 20-й год. Закончилась Вторая Карабахская война. Президент России, Азербайджан и Армении встретились, выпустили короткое коммюнике о том, что, ну, условно говоря, там заработает Лачинский коридор и будет открыт коридор в Нахичевань. И в развитии этого будут созданы инструменты. Вот этот инструмент был в виде трехсторонней комиссии на уровне трех вице-премьеров. Я был секретарем, и я вспоминаю, как мы впервые посадили вместе друг напротив друга армянскую и азербайджанскую делегацию, как они не смотрели друг друга, там, а что те, там, а эти, там, значит, даже не называли даже страны. И вот мы года полтора-два пытались найти точки, как восстановить этот, ну, сейчас он называется мост Трампа, который тоже никуда не двинулся. Вот мы изнутри, и я видел, сколько там вопросов возникает. А кто будет делать? А это как? То есть на уровне экспертов мы 2 года возились, чтобы условно выйти на какой-то результат, чтобы дальше на уровень президента, так и не нашли развилку. Потому что каждая сторона говорит, ага, понятно, нам надо время на проработку. А вот это, а здесь мы не можем, нам надо посоветоваться с центром. И это все на самом деле очень сильно удлиняет. К чему я это все рассказываю? С Украиной таких развилок еще больше. Остановили завтра фронт. Что дальше? А дроны? А кто будет проверять? А дальнобойные? А линии соприкосновения? А пункты пропуска? А кто будет осуществлять? А минируем, не минируем? А тяжелое вооружение или дроны? А куда отводим? А какие типы? Там на самом деле миллион вопросов. И вот так вот резко сейчас взять и остановить то, к чему нас подводит. Кстати, обратите внимание, какая интересная тенденция. С одной стороны, Рубио говорит о том, что, ребят, ну, военного решения конфликта нет. Ну, давайте уже так это. Да. Остановитесь, все-таки это должно быть решено дипломатически. А с другой стороны, говорит, срочно остановитесь, потому что к зиме Украина будет обесточена вся, она не переживет зиму, и фронт рухнет. Говорит, ребят, тогда, камон, а что происходит? Вы нас хотите вот здесь уже, вот на этапе достижения цели нас остановить? Да, говорят они, но не публично, а с точки зрения действия. Поэтому... Очень приятно слышать, когда Сергей Викторович Лавров сейчас из Вашингтона говорит о том, что, ребят, мы ничего не меняем, хотите разговаривать, все, не вопрос, наша переговорная группа готова.
3: Но тормозить мы не будем.
4: Нет, конечно, мы идем вперед, потому что у нас задача двигаться вперед, и я думаю, что на самом деле сейчас, когда мир озвучил в том, что вы не добьетесь военными целями победы, вот именно это нам надо сделать. Просто сломить Украину вместе с Европой, со всеми те, кто стоит с той стороны. Иначе это будет десятилетиями. Это будет корейский кризис, конфликт, что угодно. Ну, потому что мы видим, что происходит там и с какой скоростью, кстати, вооружается Европа. И это отдельный вопрос, тоже непонятная развилка. Мы вообще с Европой-то будем воевать, будем мириться или что там вообще дальше ждет?
3: Андрей, так анализируя вот соборование европейцев, которые наращивают производство вооружений, они действительно собираются развязать эту войну. Для них стопроцентная гарантия, что мы не ударим по ним ядерной бомбой.
4: Давайте попробуем взглянуть на эту историю их глазами. Потому что у нас как бы картинка такая. Вот немецкие и французские танки перешли границу, у нас падает забрало, и туда полетели ракеты, и там, значит, все сгорело через 2 дня. А их глазами ситуация выглядит немножко по-другому, она более растянутая по времени. Во-первых, они, да, действительно готовятся. В 2023 году саммит НАТО в Вильнюсе приняли решение за 5 лет подготовиться к сухопутной войне с русскими. Но, внимание, оборонительной. То есть они не создают дивизии такого серьезного прорыва, чтобы дорваться, дойти до Москвы и все остальное. Они создают напряжение вокруг Калининграда и усиливают авиационную составляющую, ну и как бы быстроту пересвязки логистики, то есть особенно связки прибалтийских государств. Тогда спрашивается, а что же они планируют делать, как они планируют на нас давить? Они хотят сделать в несколько этапов. Первый этап – это за счет дальнобойных ударов по нашей территории ослабить экономику, вынудить нас прислушиваться к их как бы предложениям. В скобочках они сейчас в какой-то степени подтвердили свои слова, что если нас не будет за столом переговоров с Украиной, мы сорвем мирные переговоры. Они это и подтвердили. То есть они делают все, чтобы они не случились. То есть типа идите договариваться с нами. Не с Украиной, не с США, с нами. Потому что мы влияем на процесс, мы финансируем. И второй момент, как они хотят на нас давить. Как они хотят нас, во-первых, а, посадить за стол переговоров, б, ну, вынудить пойти, может быть, на невыгодные для себя какие-то условия. Они хотят, первое, это служба внешней разведки сказала, все-таки найти способ отжать наши деньги, 300 миллиардов, пока вроде как очень хочется, но не получается. И второе, сделать нашу экономику, надавить на ключевые артерии транспортные в Балтике. И не просто так президент говорил о том, что, ребят, вы там ай-яй-яй, не вздумайте захватывать наши суда. Поэтому они готовятся, 100% готовятся к тому, чтобы еще сильнее ограничить судоходство в Балтике, сделать его дорогим и усилить воздействие на Черное море. А у нас основные вывозы грузов идут через, вот, назовем так, европейские порты. В этом отношении для нас это существенно. Возможно, даже вплоть до блокады Калининграда. Сухопутная уже тренировалась, энергетическая уже наступила, морскую и воздушную не так сложно сделать. И вот здесь мы будем стоять перед фактом либо договариваться, либо выступить агрессорами и напасть на Европу, прорубить окно через Суэцкий коридор к своим именно его они сейчас и укрепляют, и минируют зубы дракона, и создают тяжелые дивизии в Польше, чтобы сдержать вот этот порыв и всему миру показать, что мы агрессоры. Значит, потому что мир не увидит вот эту блокаду, но увидит, как мы пошли вперед. Поэтому такой сценарий действительно приготовлен. Но стоит вопрос, внимание, а если это начнется, может быть, мы будем прожигать этот коридор ядерным, тактическим ядерным оружием? Тем более Георгий Константинович Жуков, когда-то проводя, по-моему, в 56-м году учение «Снежок» на Тотском полигоне в Оренбурге, физически отработал. Мы реально нанесли удар ядерным оружием с взрывом, с грибком. И когда вот эта пыль сошла, войска пошли через эпицентр взрыва по песку, который превратился в такую стеклянную корку. И техника вся у нас до сих пор подготовлена. Может быть, мы серии взрывов прорубим такой коридор и пойдем. И вот они для этого делают расширенное ядерное сдерживание. Французы, британцы, немцы рассматривают на то, чтобы выдвинуть ядерные силы вперед границы и как бы прикрыть зонтиком. Поэтому Литва сейчас как раз Суалский коридор вносит изменения в Конституцию, будет принимать решение. Американское, британское или французское с высокой вероятностью оружие будут размещать на территории своей страны.
3: На фоне всего этого Зеленский является колонкой-вещателем чьей?
4: Зеленский,
3: от имени кого он?
4: Зеленский, вот это... вы знаете, давайте таким фронтовым термином. Зеленский – это командир бригады, который воюет на фронте, с зоны, значит, работы которого отправляются беспилотники, работает артиллерия. Он периодически получает удары по своей территории, несет потери, ему тяжело, в окопах, значит, холодно, зиму будут тяжело переживать. Но для них это просто подразделение, которое надо усиливать. Все, то, что он там вещает, да, он, может быть, считает себя субъектным, но он выполняет решения, в первую очередь, Лондона. Лондона, Парижа и Берлина, они как бы в коалиции сейчас стоят за ним.
3: Андрей, часто слышно мнение, что украинский театр военных действий — это какая-то такая маленькая какая-то зона, да, ну, может, запал какой-то, хворост, да, какой-то для всего остального, но не центральная история. Вы как на это смотрите? Это центральная история, либо действительно... И самый глобальный вопрос, что хотят американцы?
4: Глобальное доминирование. Если смотреть с планетарной точки зрения, а начинать надо от нее, потому что если ты будешь снизу наверх подниматься, у тебя картина всегда будет в расфокусе. И вот здесь, если смотреть глобально, идет трансформация мира. Мы сейчас в период трансформации.
3: То есть это не красивые слова от этих публицистов, да?
4: Нет, нет, это реально. И в рамках трансформации, когда начинается движение, неизбежно будет толкание локтями. Почему? Сейчас идет трансформация технологическая. Суперинтеллект, как назвал его Трамп, сказал, искусственно уже некрасивый, да, термин, надо более масштабно. Идет формирование, раз. Дроны занимают все больше и больше места, и мы понимаем, что не просто дроны, скоро антропоморфная робототехника будет на улицах. Кто увидел хотя бы раз вживую вот этого робота железного, когда ты его толкаешь, это реально немножко пугает, когда эта железная машина начинает быстро двигаться, и тебе кажется, что он тебя сейчас ударит этой железной рукой своей. Это будет скоро. Машины, дроны, летающие и так далее. Финансовая трансформация. Потому что гегемония доллара, значит, платежных систем не устраивает глобальный мир. Малое западное, как они себя, не большинство, просто Запад, и глобальный мир уходим. Ну и, конечно же, зоны влияния. В точках мира и вообще на каких принципах с точки зрения политики будет происходить глобализация, укрупнение макрорегионов. И здесь есть несколько конкурирующих процессов. Первое – это то, что предлагает Трамп. Он говорит, слушайте, вот ваши варианты, которые вы предлагаете, не очень, мы вам предлагаем Соединенные Государства Америки. Вот наш принцип. Есть центр какой-то, какие-то условно субэлементы, которые туда входят, ну и там та система, которую предлагает Америка, поэтому Трамп все время рисует. Западное полушарие в севере полностью окрашены в цвета Америки. То есть он как бы собирается создавать супергосударство сразу с решением вопросов по доллару, по госдолгу, потому что вся эта масса государств ВВП вольется в долларовую систему. Для американцев это сразу решение проблем. Второй – это Евросоюз. Он говорит, не-не, давайте вот так вот объединение, мы дальше втягиваем. Третий процесс – это Евразийский экономический союз, это мы, это равное. Нет какого-то центра, нет доминирующего государства, есть на равных договоренность. И четвертое – это китайский процесс. Тут говорит, так, ребят, давайте вообще не будем объединяться политически. Просто мы интегрируем логистику и технологии друг к другу, чтобы у нас бесшовно все ездило. Поэтому у них один пояс, один путь, у них движение, порты и так далее. И в этом отношении европейцы не хотят упускать возможность, европейцы хотят победить, и европейцы хотят нас сломить.
3: Их цель сожрать нас.
4: Сожрать нас, да. Поэтому если послушать наших убежавших на Запад предателей, они в основном мечтают, как они разделят на отдельное государство Россию, придумывают такие очень веселые названия «Смоленд», Сибирская республика там и так далее, графами там себя называют, сибирскими и все остальное, вот этот вот юмор, но это так, они хотят расчленить на отдельные куски и получить доступ к не очень дорогим, значит, с точки зрения добычи ресурсов. А понятное дело, что идет сопротивление в этом отношении, и понятно, что сейчас не просто так европейцы вкладываются в этот конфликт. Казалось бы, зачем вам это надо? Вам ничего не грозит. Какая-нибудь, условно говоря, Дания или Нидерланды. Где вы, а где этот конфликт? Вам что, некуда деньги потратить? Нет. Последние отдают, закрывают школы. Ну вот, лишь бы туда. Потому что им нужно победить. Они хотят и победить, и часть ресурсов потом забрать и компенсировать.
3: А их аналитические службы просчитывали тему?
4: Да.
3: Потому что иногда нам говорится, ну вот такие люди, как Мерц и прочие упыри, да, им просто некуда заднюю включать, поэтому они идут до конца. Но там же не все такие публичные попугаи.
4: С Мерцем есть очень любопытная история. Если посмотреть базовый документ американцев, которые, кстати, пока являются нашими ситуативными союзниками. И вообще не исключено, что если может дойти до какой-то горячей стадии с Европой, Америка может быть на нашей стороне, а не с той стороны. Трамп в своей стратегии национальной безопасности, когда сказал, что мы сосредоточимся на западном полушарии и так далее, он обозначил двух врагов в Европе. Первый – это Евросоюз как организация, и у них действительно с ними искрит. И второй – это транснациональные корпорации. И вот эту историю нужно очень внимательно изучить. Это феноменальная вещь, которая нас окружает. Просто мы здесь, в России, не так сильно это замечаем, как на Западе. Вот представьте себе ВВП какой-нибудь Франции или европейской страны, там 3 триллиона там, евро, например. А только одна компания BlackRock сама владеет более 11 триллионов долларов акций. И еще ее компания, вернее программное решение под названием Aladdin с искусственным интеллектом, еще до того, как его стали называть, который управляет акциями, еще на 10, это вот 21. Представляете, масштаб. А кто ее учредитель, кто? А два других фонда, и они вот так вот, три фонда, которые взаимопереплетены, да. Там не поймешь, кто из них как, вот как это все сделано. Это BlackRock, Vanguard и State Street. Так вот эти фонды мечтают прийти в Россию, получить доступ к нашим ресурсам, потому что пока они не имеют. Они частично начинали входить там в капитал Сбербанка, еще чего-то, но потом все это тормознулось. И они на самом деле провоцируют политические события до того, как они произойдут.
3: Дорогие друзья, сейчас нас ждут новости середины часа, новости спорта, и мы совсем скоро продолжим наш разговор.
1: Переговорщики. Россия и Украина этой осенью. Подкаст в эфире «Маяка» и на медиаплатформе «Смотрим».

0: 19:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. В начале сообщений: Минобороны России поражен логистический центр в Николаевской области, используемый для хранения грузов военного и двойного назначения, предназначенных для ВСУ. На переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Черноморска грузы военного назначения. Вооруженные силы России за сутки поразили объекты транспортной инфраструктуры и энергетики Украины, используемые в интересах ВСУ, цеха производства беспилотников и места их запуска, сообщили в Минобороны. Российские войска освободили населенные пункты Новотроицкое и Петровское в Донецкой Народной Республике, Резниково и Купино в Харьковской области. Подразделения группировки «Днепр» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием трех украинских бригад в районах населенных пунктов Орехов, Преображенко и Новоалексеевка. Александровка Запорожской области, уничтожены более 50 военнослужащих ВСУ. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с массированной атакой вооруженных формирований Украины на гражданские объекты в Луганской Народной Республике, в результате которой погибли и пострадали мирные жители, заявил официальный представитель СКР Светлана Петренко. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что 2 человека погибли, 10 получили ранения в результате удара ВСУ по Лисичанску. Евросоюз намерен выделить Киеву дополнительные средства на закупку беспилотников и ракет, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам телефонного разговора с Зеленским. Она также заявила, что ситуация на Украине станет одной из центральных тем саммита ЕС, который пройдет на следующей неделе. Сегодня еврокомиссар по обороне Андриус Кубилиус призвал ЕС не ждать больше помощи от США в вопросах, касающихся урегулирования на Украине. По его словам, до настоящего момента Евросоюз был единственным серьезным финансовым спонсором Киева, но при этом ожидал от руководства США политического лидерства. Теперь пришло время, чтобы Евросоюз и Киев вместе выработали и применили собственную независимую стратегию, заявил еврокомиссар. Йеменские хуситы заявили, что атаковали НПЗ и газовую станцию государственной компании «Сауди Арамко» на востоке Саудовской Аравии. Представитель движения «Ансар Алла» также сообщил об атаке на аэропорт Дамам. Трижды с пятницы хуситы атаковали аэропорт в Эр-Рияде. Напомню, накануне в результате удара по аэропорту столицы Саудовской Аравии 12 человек погибли, более 300 получили ранения. В воскресенье снаряд упал на территории пассажирского терминала аэропорта Эр-Рияда. В здании возник пожар. По последним данным властей, в результате новой атаки есть пострадавшие. Сегодня хуситы призвали пассажиров избегать аэропорта в Саудовской Аравии, так как они могут подвергаться ударам с воздуха. При этом представитель движения «Ансар Алла» отметил, что хуситы не будут обстреливать аэропорты в священных для мусульман городах Мекка и Медина. Напомню, Саудовская Аравия участвует в боевых действиях в Йемене против хуситов на стороне йеменского правительства. Желтый уровень погодной опасности объявлен в Подмосковье. По данным гидрометцентра, с 10 вечера воскресенья до 10 утра понедельника в области ожидается сильный дождь. Ранее ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец рассказал, что с понедельника в столичном регионе начнутся сильные дожди. Синоптик также не исключил завтра редкой для октября грозы. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве 14-16 градусов. В Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, в понедельник во второй половине дня дождь плюс 8-10.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня продолжается программа 10-го тура, и в 19:30 по Москве должен стартовать матч «Рубин-Динамо-Москва». Пока что немножко начало этого противостояния задерживается, только что дал стартовый свисток арбитр. Здесь пока что ничья 0-0. ЦСКА же разгромил родину в московском дерби со счетом 3-0. Дубль оформил Иван Обляков. Еще один мяч забил Данил Круговой, который впервые отличился в текущем сезоне. Еще в одном матче «Ахмат» и «Балтика» сыграли в ничью 0-0. «Реал Сосьедад» обыграл «Депортиво» в матче 8-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 3-2. Российский полузащитник Арсен Захарян впервые в текущем сезоне вышел в стартовом составе и на 34-й минуте забил свой первый мяч за клуб с 28 октября 2025 года. Представитель Алексея Батракова Владимир Кузьмичев считает, что полузащитник практически завершил адаптацию в Галатасарае и имеет хорошие шансы выйти в стартовом составе на матче Лиги чемпионов против Барселоны. С подробностями Дмитрий Сухинин.
2: Алексей Батраков постепенно становится важным игроком Галатасарая. В последнем матче чемпионата Турции против Касым-Паши россиянин впервые за месяц вышел в стартовом составе и помог команде победить 3-1. В концовке первого тайма он выполнил точную подачу со штрафного, после которой защитник Абдулькерим Баркаджи открыл счет. Это вторая результативная передача Батракова за стамбульский клуб. Представитель футболиста Владимир Кузьмичев в интервью «Спортэкспрессу» отметил, что Алексей заметно прибавил. По его словам, дело даже не только в голевой передаче. Россиянин гораздо увереннее взаимодействовал с партнерами, лучше выбирал позиции и активнее участвовал в атаках. «Видно, что адаптация подходит к концу», – заявил Кузьмичев. Он добавил, что любое результативное действие придает футболисту уверенности. Теперь Батраков рассчитывает сыграть против Барселоны в Лиге чемпионов. Кузьмичев высоко оценил вероятность его появления в стартовом составе, хотя подчеркнул, что каталонцы показывают феноменальный футбол и матч будет чрезвычайно сложным. По мнению представителя россиянина, у атакующих футболистов Галатасарая все равно появится возможность проявить себя у чужих ворот. Напомню, матч Галатасарай-Барселона состоится во вторник, 13 октября в Стамбуле, начало в 22 часа по московскому времени.
1: В континентальной хоккейной лиге состоялся один матч. Московская «Динамо» встречалась с петербургским «СКА». Хозяева победили в овертайме со счетом 4-3. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Аргументы и факты представляют книгу «Люди Земли. История тех, кто изменил мир сельского хозяйства». О борьбе, достижениях и победах тех, кто кормил и кормит нашу страну. Спрашивайте в книжных магазинах. 12+.
3: Переговорщики. Россия и Украина этой осенью. Подкаст в эфире «Маяка» и на медиаплатформе «Смотрим».
4: Итак, дорогие товарищи, в нашей студии Андрей Францевич Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов, автор телеграм-канала «Клинцевич». Мы продолжаем нашу беседу о том, что стоит за переговорами, за процессами в мире современными. Вся правда для вас, наших слушателей.
5: Почему я сейчас это рассказываю, чтобы было понятно? Допустим, Ларри Финн, который возглавляет компанию BlackRock, если почитать его биографию, можно увидеть, что он имеет один очень серьезный такой период жизни, когда его уволили из Бостон-банка, потому что он там работал, он потерял 100 миллионов долларов, его с треском оттуда выгнали. И он тогда сделал заявление, говорит, я не хочу рассчитывать на какое-то, значит, событие, я хочу их сам проецировать и создавать. Отсюда вывод, что глава немецкого представительства BlackRock, двухметровый миллионер по фамилии Мерц, который вдруг потом стал президентом, его задача съесть немецкую экономику и дать доступ к немецким предприятиям, чтобы их скупили эти фонды. Один из недавно, у меня на прошлой неделе была встреча с немецким, бывшим немецким депутатом Бундестага, ну, русскоговорящим. Он говорит, в Германии мы все это знаем, просто мы ничего сделать не можем. Более того, по нашей информации, Мерц, когда приезжает в Вашингтон или вообще в Америку, он сначала едет в штаб-квартиру BlackRock, там совещание, где его ругают, что ты слишком

0: это и удешевление ресурсов в Европе, это и переток технологий компаний за 3 копейки в Америку и так далее, это и восстановление последующее европейского континента. Ну, то есть это и заработки на поставках вооружений, допустим, Rheinmetall, 1000% роста компании. Если ты заранее знаешь, как это происходит, ты можешь на этом заработать. Теперь, внимание, вопрос. Служба внешней разведки России сказала, что война России с НАТО будет происходить при двух условиях. Если это будет выгодно, а мы видим, что это супервыгодно. Представляете, сколько инсайдов, сколько всего можно заработать на Европе, если там полетят туда наши дроны. Второе, если это безопасно. И вот здесь ключ вот этой всей истории. Под безопасностью подразумевается, перейдет ли Россия от конвенционального оружия, обычных вооружений, к ядерному, тактическому или какому-то другому. Они считают, что нет. Что все, что будет ниже порога этой войны, будет им выгодно, классно и русских ослаблять, а то и вообще, глядишь, у них там и революцию сделаем. А если перейдет, вот никто пока не понимает, и здесь вот ключ, как говорится, у президента в руках, в прямом и переносном смысле.
1: У Трампа противоречия с этими фондами?
0: Трамп, с одной стороны, вроде как из их круга, казалось бы, с другой стороны, он им конкурент, потому что он ломает привычную схему, он привел, за ним пришли компании нового капитала, IT-гиганты, там Илоны Маски и все остальное. Понятно, что он не хочет, с одной стороны, выпускать там большое количество танков, он бы готов перейти на дроны, но они его частично уже в свой круг втянули, потому что вот этот проект супер золотого флота США с линкорами, это загрузить старые верфи, которые как раз принадлежат этим компаниям. И продавливание европейцев на покупке американского оружия, это термин такой есть американский, накормить голодных псов, потому что из 50 военно-промышленных корпораций, они схлопнулись до 5, просто укрупнились. И эти 5 корпораций влияют на многие процессы. Если их не кормить, они съедят просто хозяина. Поэтому он говорит, идите там в Европе, питайтесь. Вот. И в этой ситуации получается, с одной стороны, вроде как да, а с другой стороны, он в какой-то степени хотел бы зарабатывать с другого, и нам это выгодно. Как, например, условно сейчас он пролоббировал огромнейший контракт с Белоруссией по поставкам белорусского калия. То есть он вот за такие более понятные мирные схемы.
1: Китай в этой во всей истории, я так понимаю, не такой друг, как нам хотелось бы думать, да?
0: А вы знаете, для нас на самом деле пора просто снять иллюзию, что страны будут дружить с нами, потому что вот мы такие классные. Нет, ну мы классные, конечно, и даже не обсуждается, но все очень сильно прагматичны. Поэтому, когда я работал за границей, я видел, сколько денег мы тратим просто на то, чтобы нравиться. Потом мы анализировали опыт иностранцев, те вообще так не делают. Они просто элиты покупают, это намного дешевле и эффективнее, чем пытаться понравиться всему населению. И в этом отношении сейчас мы понимаем прекрасно, что Китай очень прагматичен. То есть мы ему выгодны с точки зрения логистики. Если ему перекроют морское судоходство, а именно так называется первая линия перекрытия, называется первая линия островов Филиппины, дальше до Японии, вот эти все острова, они уже там ищут точки, где можно закрыть Китай. Как закрыли Ормузский залив, не для Ирана, а выход из Ормузского залива, значит, Ирану, сделав морскую блокаду. Поэтому мы для него надежный транзитный маршрут в Европу и в другие страны через континент. Поэтому он это ценит. Мы для него надежный поставщик углеводорода всего. Премия сейчас на российскую нефть выше $20. Почему? Ормуз перекрыли, что-то там нестабильно, а русская нефть по трубопроводу как шла, так и идет, и газ. Это все выгодно, плюс другие ресурсы. Поэтому здесь да, но на самом деле китайцы с одной стороны помогают, с другой стороны не дают нам доступ к технологиям. Они говорят, так, что там, редкоземельные металлы? Нет вопросов, пожалуйста, вот обогащайте руду и к нам привозите, мы из нее будем делать слитки. Мы говорим, а можно слитки вы нас научите у нас делать? И говорит, нет, это нам. Ямочный ремонт, как сказал мэр города, я оставлю для сына.
1: Андрей, а если говорить о таких ребятах вроде Макрона, да, он mm-hmm. тоже как-то активизируется периодически, да, у них какой интерес? Ведь это не немцы, да, не Мерц, который под Блэк-Роком, это другая какая-то история. И вообще, вот и немножко о католиках.
0: Вы знаете, а давайте перейдем к Франции следующим образом. На 22-й год, январь, появляется очень интересная статья, которую приписывают компании Rand Corporation.

0: Это крупнейшее консалтинговое агентство США, в котором был 31 Нобелевский лауреат, который готовит стратегические планы для Белого дома. У нас тоже есть такие агентства, мы тоже хотим планировать те или иные действия, и это всегда происходит. Там, значит, дословно это можно найти. Написано следующим образом, что американская экономика стагнирует, и заработать и резко рвануть она может при условии, если она съест европейскую экономику, с хрустом просто и съест. Но чтобы ее съесть, надо сделать две вещи, даже три. Первое, спровоцировать русских на конфликт, прям дословно, а это за 2 месяца до специальной военной операции. Это позволит перекрыть, значит, ну это надавить на немцев, перекрыть. Немецкая экономика, как столб европейская, основывается на двух мощных опорах. Первое, это дешевые углеводороды из России, поэтому нефтехимия там и так далее. А с другой стороны, это дешевая электроэнергия из Франции. Соответственно, на конфликт спровоцировали, а северные потоки остановили, СПГ, газ и все остальное тормозят, то есть не Германия получает по очень большим ценам. И второе, внимание, Франция оказалась бы вообще не при делах. За счет того, что они продвинули там зеленую экономику, стоимость электроэнергии с французских атомных электростанций, у них большинство выросло на 300%. То есть, это о чем нам говорит, что Франция и ее военно-политическое руководство вовлечено в планы, назовем так, глобалистов по трансформации континента и так далее. Поэтому Макрон, его там называют ставленником там глобалистов Сороса и не Сороса и все остальное. У него, политическая карьера, он молодой, амбициозный, он понимает, что на следующий срок он не изберется, ему нужно что-то делать. Поэтому он мечтает о каких-то мировых или общеевропейских организациях, Евросоюза или всемирных банков, что-то где-то он ищет площадку. И второе, конечно, Франция, как геополитический игрок, пытается не упустить свой пирог. Поэтому французы начинают сейчас предлагать расширенное ядерное сдерживание. Это термин, который придумал Макрон и его команда по, значит, на перебазированию французского ядерного оружия на те страны, которые они хотят закрыть своим ядерным зонтиком. Поэтому, например, Литва, которая сейчас вносит поправки в свою конституцию, она выбирает между Америкой и между Францией, чье оружие она разместит у себя на территории.
1: Друзья мои, короткая реклама пронесется молниеносно. Будьте с нами через пару минут.
2: Переговорщики. Россия и Украина этой осенью. Подкаст в эфире «Маяка» и на медиаплатформе «Смотрим».

0: Маяк.
1: Театр HD.
2: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк.
3: Фестиваль свежего меда в Череповце. Каштановый мед, йодосодержащий мед, а также мед белой акации. Есть и король всех видов меда. Гречишный мед, насыщенный микроэлементами и железом. Это экологически чистый, а значит действительно полезный продукт. На выставке также представлены и другие продукты пчеловодства. Пирога, пыльца, прополис и забрус. На протяжении выставки действует акция 4 килограмма цветочного меда за 1800 рублей. Всех любителей меда ждем с 8 сентября по 8 ноября в Доме музыки и кино «Комсомолец».
4: В некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекалистей, сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
2: Телефон рекламной службы в Вологде. 26 60 60. Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
5: Или не надо любить. Борьба за отметку провоцирует ложь, ухищрение, девальвацию школьной жизни, противостояние, конфликты. Мешает семье, родителям познать своего ребенка как личность.
6: Шалва Аманашвили, педагог.
7: Переговорщики. Россия и Украина этой осенью. Подкаст в эфире «Маяка» и на медиаплатформе «Смотрим».
8: Итак, Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов, автор телеграм-канала «Клинцевич» с нами. Наш разговор продолжается. Верно ли я понимаю, что вот за этой всей паутиной или, скажем так, туманом переговоров, поездок, встреч, разговоров, все-таки главная вещь, если касаться нашей Родины, да, то все-таки главное решается на фронте сейчас? Или все-таки это процессы как бы разные?
9: Разные. Ну, например, условно, милитаризация космоса американцами.
8: Под видом экспедиции на Марс, да?
9: А вот, она сейчас, они заявили, что они уже разместили какие-то ударные системы. Что это, они, никто не говорит, что это спутники-инспекторы, это оружие или стрелы Бога, которые они хотели сделать в прошлом столетии. А связано это с Украиной? Вроде бы да, с другой стороны, совершенно другой расклад. Это уже стратегические вооружения, речь идет о России, о Китае и в рамках системы противоракетной обороны. То есть это совершенно другой уровень, он к Украине формально не имеет отношения. Северный морской путь. Классная история для России, вообще отличная, заработок, Китай сокращает доступ к Европе и так далее. Но при этом кто-то может сказать, ну как, да, с одной стороны это не взаимосвязано, с другой стороны это усиление экономики России, диверсификация, значит, финансовых потоков, и это усиление и возможность дальше сопротивляться и сломить русскую экономику, как говорят европейцы, уже не получится. Поэтому с одной стороны, вроде бы, казалось бы, не взаимосвязанные вещи, но они всегда через деньги, через временные факторы, через политические какие-то аспекты, все взаимоувязано на планете, реально ничего нет. Казалось бы, Армуз перекрыли, а Россия закрыла доступ дизеля, а в Америке цены начали взлетать и все остальное. То есть мы все равно все, как хочешь крути, не крути, взаимоувязаны. Почему Европа сейчас переживает? Кстати, знаете, что иногда из уст политиков ты видишь те вещи, которые они как бы заявляют, ну, транслируют. И вот, например, Аталь, бывший премьер-министр Франции, сказал, вы знаете, а мы должны поддерживать Украину. И он там привел три примера. Первое – это у нас не урожай. Соответственно, здесь проблемы с поставками, значит, урожая. Если мы не получим доступ к украинскому зерну, у нас просто проблемы начнутся. А русские, если придут, они как бы ограничены нам поставки. То есть хотят бесплатно, как в кино, да, бесплатно харчеваться вот с той стороны. Второе – мигранты. Если русские победят, значит, мигранты все побегут в Европу, и мы тут типа захлебнемся. И третий момент. Если русские победят или они будут сильны, они взорвут на Украине атомные станции, и на нас пойдет радиоактивное облако. Поэтому, товарищи европейцы, в скобочках, русские даже и не планируют этого делать, в отличие от Украины, которая постоянно бьет по Запорожской станции. Так вот, тогда мы тут все с вами захлебнемся от радиоактивными отходами, и тогда будем друг другу говорить, как же так, мы раньше не помогали Украине, надо было делать. То есть там накручивают, как хотят, и извращают пространство информационное, но многие процессы становятся очевидными, что Украина – это дешевое зерно. Европа сейчас находится в климатических серьезных изменениях, там неурожай, засуха, и она становится для них очень важным ресурсом с точки зрения просто еды. Иначе они потом ее будут задорого покупать у нас, например.
8: Вы обмолвились о том, что Штаты смогут стать нашими ситуативными партнерами, mm-hmm. да? А чем расплатиться придется за вот эту связку?
9: Ну, наверное, с тем, что мы не дадим Америке закатиться прямо сейчас. То есть Америка находится в состоянии порога. Если что-то они сделают неверно, у них может наступить прям проблемы серьезные финансовые. Смотрите, они перевалили за 40 триллионов госдолга. Но на самом деле там смысл в чем заключается? В том, что они вынуждены скупать американские ценные бумаги в мире. Когда мир начал резко американские бумаги отдавать, Китай, Япония, все остальные начали их продавать, кому не нужны, если все продают. Вот американцы сами и покупают. И это как долговой, то есть они уже перевалили за в 1,5 триллиона, им нужно проценты платить, плюс проценты выросли. Поэтому у американцев есть несколько решений. Увеличение территории, создание супергосударства, чтобы страшен не госдолг в цифре, а соотношение к ВВП. Сейчас он уже там под 120%. Это уже критично. Дальше, как правило, империи все закатывались. Поэтому нужно расширить территорию и перейти на другую финансовую модель. И здесь два варианта. Либо мы условно дадим им отсрочку, немножко подыграем, либо начнем как вместе с Китаем жестко взаимодействовать и просто будем их валить. Посмотрим, как будет.
8: Андрей, и все-таки пресловутый вопрос. Зачем на 9 часов прилетал Рэдклифф? Были ли спец какие-то саркофаги у него в самолете?
9: Да, действительно, впервые в истории глава ЦРУ пересел с комфортабельного самолета «Гольфстрим», значит, в Европе на большой армейский Си-17 и на нем прилетел в Москву, значит, для переговоров. Я общался с американским экспертом, который бывший аналитик ЦРУ, вот, Ларри Джонсон. Я говорю: Ларри, вот твое мнение, зачем он прилетал? Он говорит: мы своей коалиции пришли к выводу, что, ну, есть вещи, которые нельзя озвучивать. И самолет прилетал туда, чтобы что-то крупное вывести. Что из России можно вывести директору ЦРУ? Только тела замороженных погибших американских ЦРУшников на территории Украины или где-то. То есть они забирали тела американцев, которые мы не могли публично передать, потому что это был бы скандал и все остальное. Так втихаря вывезли. Это, говорит, в нашем понимании единственное объяснение может быть. Потому что спецкомната для организации сеанса связи, ребят, ну, как бы, говорит, ну, несерьезно, есть и посольство, все, настолько Трамп не доверяет уже своим генералам, ну, отойди в сторонку, возьми мобильный телефон там или еще что-то, то есть, что может быть такого критичного, что не ждет 10 часов, когда он вернется в Америку и доложит лично, ну, кто-то говорит, Ближний Восток, обсуждение вопросов, связанных с Ираном, значит, угроза его сыну, ну, оно не настолько критично, и уж там скрывать-то не так много, ну, узнает об этом сотрудники Госдепа, посольства в Москве. Ну, гнать туда самолет, вот тут есть нюанс.
8: Последний вопрос короткий. Мир без США жестче, хуже, чем с ними?
9: Период становления нового мира будет тяжелый, покупательные способности упадут, потому что они сильно разгоняют экономику. Но, конечно, он будет более справедливый, потому что сейчас он перекошен в одну сторону.
8: Андрей Францевич Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов. Следите за публикациями Андрея в телеграм-канале «Клинцевич». Андрей, как всегда, большое спасибо
9: вам. Да, благодарю, спасибо.
8: Спасибо.
7: Все подкасты «Радио Маяк» в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: 20 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России сегодня днем продолжили удары беспилотниками по логистическим центрам, объектам портовой инфраструктуры Украины, морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину. По данным Минобороны, в населенном пункте Терновка Николаевской области поражен логистический центр, используемый для хранения грузов военного назначения и грузов двойного назначения для ВСУ. Кроме того, на переходе морем под удар попало судно, доставлявшее в порт Черноморска грузы военного назначения. Новая воздушная тревога объявлена в Киеве и других областях Украины, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Николаеве. Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенные пункты Новотроицкое и Петровское в Донецкой Народной Республике, в Доброполье. Штурмовые группы 51-й армии продвинулись в центральной и северо-западной частях города. Подразделения морской пехоты продолжили зачистку западных кварталов и территории шахты «Добропольская», сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Резниково и Купино в Харьковской области, ведут бои за Николаевку, Варваровку, Нефедовку, Черное, Приколотное, Котовку и Гогина. Мирный житель погиб в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве, сброшенного с беспилотника в Жуковском районе Брянской области. Об этом сообщил глава региона Егор Ковальчук. Губернатор предупредил жителей Брянской области об участившихся случаях дистанционных сбросов взрывных устройств с украинских БПЛА. Евросоюз намерен выделить Киеву дополнительные средства на закупку беспилотников и ракет, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам телефонного разговора с Зеленским. Она также заявила, что ситуация на Украине станет одной из центральных тем саммита ЕС, который пройдет на следующей неделе. Сегодня еврокомиссар по обороне Андреас Кубилюс призвал ЕС не ждать больше помощи от США в вопросах, касающихся урегулирования на Украине. По его словам, до настоящего момента Евросоюз был единственным серьезным финансовым спонсором Киева, но при этом ожидал от руководства США политического лидерства. Теперь пришло время, чтобы Евросоюз и Киев вместе выработали и применили собственную независимую стратегию, заявил еврокомиссар. Зеленский находится в состоянии шока после критики со стороны Дональда Трампа и неудачных переговоров с американскими представителями. Зеленский уже 3 дня не публиковал в соцсетях вечернее видеообращение, передает ТАСС. В пятницу в Майами прошли переговоры представителей США, Украины, Евротройки, Великобритании, Германии, Франции, а также Еврокомиссии и НАТО. В субботу утром стало известно, что они завершились досрочно. По информации портала Axios, на этой встрече спецпосланник президента США Стив Уитков и зять Трампа Джаред Кушнер заявили украинской стороне, что Вашингтон может лишить Киев доступа к своей разведывательной информации, если тот не пойдет на уступки. Несколько человек пострадали в результате новой атаки на международный аэропорт Эр-Рияда. Об этом заявили в Главном управлении гражданской авиации Саудовской Аравии. Ранее сообщалось, что снаряд упал на территории пассажирского терминала. В здании возник пожар. Напомню, накануне в результате удара по аэропорту Эр-Рияда 12 человек погибли, более 300 получили ранения. Сегодня йеменские хуситы сообщили, что с пятницы атаковали аэропорт Эр-Рияда, также аэропорт Дамама. Представитель движения Ансар-Алла призвал пассажиров избегать аэропортов в Саудовской Аравии, так как они могут подвергаться ударам с воздуха. При этом он отметил, что хуситы не будут обстреливать аэропорты в священных для мусульман городах Мекка и Медина. Напомню, Саудовская Аравия участвует в боевых действиях в Йемене против хуситов на стороне йеменского правительства. Сегодня хуситы заявили, что также атаковали НПЗ и газовую станцию государственной компании «Сауди Арамко» на востоке Саудовской Аравии. Мне пообещали нарастить удары. Первый мокрый снег может выпасть в центральной России по Волжье в заключительной декаде октября, когда в регионах ожидается похолодание из-за прорыва ныряющих циклонов. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: Что касается заключительной декады, то есть 10-дневки, то по одному из прогностических сценариев гидродинамической модели в центральную Россию и в Поволжье будут прорываться ныряющие циклоны, из-за чего ожидается ощутимое похолодание, когда столбики термометров в темное время суток могут устремиться к нулевой отметке, а днем ожидается не выше 2-5. В этой связи есть вероятность перехода осадков из жидкого в твердое агрегатное состояние, то есть возможно выпадение первого в текущем осеннем сезоне мокрого снега. Однако другие прогностические расчеты такую зимнюю пробу пера пока не подтверждают. Но обстановка прояснится ближе к выходным, так что берем на заметку и внимательно следим за развитием атмосферных процессов.
0: Тишковец также рассказал, что с понедельника в столичном регионе начнутся сильные дожди. Синоптик не исключил завтра редкой для октября грозы. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас в Москве 14 градусов, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Завтра в Москве 14-16 градусов, днем, ночью плюс 9-11, местами небольшой дождь. В Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, в понедельник во второй половине дня дождь, днем в северной столице 8-10 градусов тепла.

0: мастера спорта.
1: Добрый вечер. В эфире «Мастера спорта». Сегодня для вас в студии будут работать Николай Цаприн. Коленька, добрый вечер.
2: Добрый вечер. И Дмитрий Сухинин. Дима, привет еще раз.
1: Да, еще раз всем привет. Мы сегодня решили не организовывать гостевой эфир, а все-таки поговорить о тех событиях, которые есть у нас по нашим ведущим видам спорта и ведущим лигам.
2: Конькам.
1: По лапте, Коль.
2: Настольный теннис. Сейчас чемпионат Европы. Наши играют.
1: Все бегут.
2: Да, все бегут, но бегут еще и футболисты. И если бы мы сегодня не заговорили о них, нас бы просто не поняли те, кто обычно включает нас и слушает много очень интересного про футбол. А футбол
1: да.
2: Любим по-прежнему.
1: Да, футбол, тем более, что вернулась любимая наша премьер-лига. Завершающий матч 10-го тура в эти минуты. Идет 37-38 минута. «Динамо» обыгрывает «Рубин» со счетом 1-0. Ну и, конечно же, центральная встреча, которая была сыграна накануне. И «Зенит» обыграл «Краснодар» со счетом 3-2. Тоже обязательно надо поговорить. Тем более, что у нас-то на первом месте никто иной, как ЦСКА сейчас в турнирной таблице.
2: Но ты знаешь, если «Динамо» выигрывает,
1: то оно на первом
2: месте. Оно выходит на первое место, ЦСКА опережая. Поэтому,
1: за счет личных
2: встреч. Знает,
1: да.
2: Посмотрим. Да, во второй части.
1: Во второй части, Коль, мы планируем поговорить с тобой о континентальной хоккейной лиге. Там есть о чем вообще порассуждать. Тем более, что тренерские судьбы там колышут так, что мам, не горюй. А некоторые команды колышут так же, как и маму не горюют.
2: Да, и среди них одна из тех команд, за которые некоторые наши с тобой коллеги переживают. Даже мы тоже сегодня, по крайней мере, она наконец-то вышла из кризиса, хочется верить.
1: Ты думаешь, в овертайме выйдет
2: из кризиса? Нет. Шесть поражений, зато позади. Первая победа.
1: Хорошо.
2: Да, ну и в дальнейшем, в заключение, мы уже о теннисе поговорим. Вроде бы не очень много поводов, но, с другой стороны, теннис большой продолжается, не только настольный.
1: Не, подожди, Андреева все квалифицировалось же. Итоговый, да?
2: Это да, но там еще ребята наши замечательные могут, продолжают играть. Могут. И тот же Даниил Медведев продолжает борьбу за это. Вот об этом мы поговорим.
1: Да, обязательно. Поэтому поехали.
0: Мастера спорта.
1: Когда мы обсуждали накануне, перед 10-м туром в эфире другой дружественной радиостанции матчи и какие будут исходы, этот человек дал сумасшедший прогноз, от которого у меня вот прям, знаешь, вот захотелось пойти и проверить его.
2: Насколько я читал, это лучший прогнозист вообще в нашей стране сейчас.
1: Ну, на самом деле, да, есть ощущение, но тут все-таки Эдуард Мор дал маху.
2: А вот мы сейчас спросим, мах ли это и вообще что это было?
1: Нет,
2: и почему?
1: Он сказал, что все лидеры потеряют очки. Команды, которые располагаются с первого по пятое место, очки потеряют. Но ЦСКА очки не потерял, Зенит очки не потерял. Не знаю, как тут Динамо сыграет, потеряет очки или нет. Поэтому потеряли очки только Краснодар и Спартак. Эдуард, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Да-да-да, добрый вечер.
1: Мы тебя обязательно позовем во вторник. Мы обещали в эфир дружественной радиостанции отвечать за прогноз. Ну и тут у тебя есть возможность как бы ответить за слова.
3: Мне такое ощущение, что мой телефон будет разряжен, наверное.
2: Спасибо, что предупредили.
1: Мы будем дозваниваться по другим средствам связи.
3: Ну да, вы знаете, ну вот Спартак, только, к моему сожалению, потерял очки, да, сыграл в ничью. Вот то, что я думал, что команда, которая будет готовиться хорошо и всю неделю вот к этой игре, которая вроде бы в классе уступают и должны сюрприз преподнести. Вот Самара, собственно говоря, его преподнесла там по делу, конечно, абсолютно. Была ничья, и даже скорее там самарцы по игре должны были выигрывать. А что касается, ну, видите, Зенит Краснодар, там так игра складывалась, что, конечно, Зенит был сильнее, но в какой-то момент при 3-2 уже, если бы не удаление, могло быть все что угодно. Ну, это, конечно, из версии кобы, но все равно. А вот ЦСКА, да, вы знаете, я все-таки ожидал от Родины более упорного сопротивления. У них же проблема была самая большая, это именно с обороны. Я думаю, для этого Альбу-то и поставить тренером.
1: Ну, там за три дня-то выпустил... Ну, за три дня чего там сделать-то можно, Эдуард? У меня вот прям вообще...
3: Не-не-не, ну да, я понимаю. Ну, во-первых, да, все-таки я думаю, что, конечно, в такую паузу все-таки можно было и поработать с командой. Ну, ладно, его бы, наверное, сборная бы не отпустили, сказали бы, так игр немало, если ты еще не будешь работать, зачем будешь получать зарплату? Но я тут к другому, не то чтобы сделать. Просто вот состав, когда я увидел Родины на эту игру, я очень сильно удивился. Потому что там было еще больше атакующих игроков, чем это было ранее. И понятно было, что как бы с таким составом, ну, очень сложно рассчитывать на то, что ты будешь мало пропускать. У них же проблема была в том, что именно они много пропускали. Я думаю, даже сейчас, например, хотя бы против армейцев на выезде там они сыграют, там от обороны, там в три защитника, как Альба играет в Ростове, там где-то закроются, создадут проблемы. Но на деле нет никаких проблем, да, они вообще не создали. И вот здесь, конечно, я дал маку вот с игрой с ЦСКА Родина, что-то я прям переоценил немножко Альбу и его умение и строить оборону.
2: Все-таки именно Альбу или же, может быть, недооценили ЦСКА, потому что, ну, тот же Обляков, например, выдал фантастический матч. Не так уж часто в последние годы это было, но вот в этом сезоне, кстати, не в первый раз настолько ярко Обляков выглядит. Тем более ко всем трем голам причастен.
3: Да, ЦСКА смотрелся очень хорошо, здесь надо отдать должное. Ну, с одной стороны, армейцы были хороши, но с другой стороны, когда тебе столько пространства, там никто никого не держит, то можно оправлять себя. Хотя, конечно, не каждой команде там, может быть, и удается, но армейцы выглядели реально очень хорошо. Там, потому что еще даже когда счет был 0-0 или 1-0, ну, там момент на моменте там было полное ощущение, что сейчас уже пиратами 5 голов забьют, но сопротивления, повторюсь, не было практически никакого. А гол Эвликов забил, ну, у него и пас голевой великолепно был на кругового, потом, да, один гол красивейший, второй, где ему там дали просто там 10 секунд мячу постраиваться и пробить, но тем не менее.
1: Еще и посмотреть, куда пробить.
2: Да.
3: Посмотреть, ну да, такое тоже редко встретишь, но тем не менее, да, ну, надо признать, ЦСКА прям был на самом деле очень хорош. Это при том, что Грасот армейцы и вышли играть все равно вот в три защитника центральных, то есть их схема в отличие от Родины не была. То есть я-то ожидал наоборот, вы знаете, что ЦСКА будет играть более атакующим составом там, да?
2: Да.
3: А Родина закроется, а получилось как все наоборот. Родину выпустили одних нападающих, которых там они сами не понимали, где им находиться. И против ЦСКА ни с того ни с сего. Здесь, конечно, я был очень удивлен.
2: Завершая разговор об Иване, можно ли сказать, что вот такое вот начало сезона, ну, в принципе, уже даже половина, наверное, да, в любом случае, это солидный отрезок. И мы увидели все в матчах за сборную еще во время предыдущей паузы, что это прямо вот уровень основного состава нынешней сборной России, его опыт, класс, универсализм, в конце концов, он же способен на разных позициях играть.
3: Ну, Обляков уже довольно давно играет на хорошем уровне, да, и он сейчас, я думаю, что в сборной это игрок основного состава, а даже там, если там всех собрать, легионеров и так далее, то я думаю, что да, у Ивана есть место, и он сейчас на самом деле проводит очень хороший отрезок. Он физически силен, имею в виду, в плане выносливости. Он полностью в себе уверен, да, и в обороне играет, и в атаке, и тонкие передачи у него. Ну, в общем, да, он обликовывает очень хорошо, но я могу сказать, что это не первый его год такой. То есть он, в принципе, хорошо выглядит.
2: Ну, просто обрел стабильность, потому что все равно была
3: нервная. Обрел стабильность, да, и абсолютно уверенность в себе. То есть просто вот он сейчас ЦСКА непререкаемый авторитет.
2: По поводу матча Краснодар-Зенит еще хотел бы спросить.
1: Во-первых, надо его разобрать по полочкам, потому что у меня вообще на самом деле законный, лояльный вопрос. А что, собственно говоря, там так Зенит был настолько хорош, или же Краснодар настолько плох?
3: Ну, давайте так, Зенит был на самом деле хорош, это надо признать, особенно в первом тайме. Они полностью владели инициативой, они полностью переиграли Краснодар, особенно в центре поля. Но у Краснодара, вы знаете, я уже до этого говорил, что вот когда Краснодар в первых шести турах одержали 6 побед, я говорил, что ну очень сильно ничку перебрали, потому что мало моментов создают, и тогда все думали, что вот Кордоба выздоровеет, и они начнут создавать больше моментов, больше забивать, потому что там же такие победы были, там 2 раза по 1-0, где Жубал забивал эти чудо-галы, там пенальти не назначали, отменяли в их верхние ворота и так далее. То есть там Спартаком, например, Спартак играл лучше в Москве, они выиграли 2-1, но там штанги попали в конце. То есть постоянно игры там в лучшем случае ничейные, заканчиваются победы Краснодара. Но выздоровел Кордоба, мы видим, что и все равно вот ни одной победы, последние 3 игры, 3 ничьи и поражения. Поражение абсолютно по делу против Зенита. Большая проблема вот с тем игроком, такой классической десяткой, которая моменты создает. Это то, кто был Спартиан, тем, кто был Спартиан. Все-таки он клуб покинул, и тогда была большая проблема. Но заменил его Кривцов. Да, он таки неплохо, даже хорошо заменил. Но вот после травмы Кривцова, собственно говоря, и все и посыпалось. Моменты они не создают. И обратите внимание, сейчас Кордоба стал выглядеть сразу гораздо хуже, чем раньше. Почему? Не потому, что он стал хуже играть, а к нему подносится меньше снарядов. Поэтому это реально очень большая проблема для Краснодара.
1: А почему, на твой взгляд, в этом случае Мусаев продолжает держаться за эту тактическую схему, где нужна десятка, да? Ну, почему не перестроить игру команды?
3: Ну, потому что давно уже все отработано, и, собственно говоря, эта схема приносила Краснодару плоды. А если перестраиваться, ну, я не знаю, не факт, что будет лучше, наверное, мне так кажется. Тем более, что начать-то хорошо, в плане побед. В этом плане проблем не было. Но хорошо, а если перестроить?
1: Ну, в 4-3-3 постройся и бегай, прессингуй он там, как Динамо какой-нибудь.
3: А они играют 4-3-3.
1: Ну, они 4-2-3-1 играют.
3: Ну, это можно называть 4-2-3-1, можно называть 4-3-3. Вот этого как раз игрока, о котором мы говорим, который, если играешь там, да, 4-3-3, все равно же играют не 3 в линию, все равно играет один человек чуть выше или 2 человека чуть выше. Uh-huh. Тут не меняется абсолютно ничего. Все равно, ну да, тут вопрос только такой, что вы играете в одного, собственно говоря, опорника и два перед ним, так называемой восьмерки. Или вы играете в два опорника и один перед ним, который играет. Но уже тогда уже мы называем его десяткой, как бы. Ну, в принципе, разница небольшая.
1: Так, а расстрелявшийся Глушенков сейчас, вот как ты думаешь, надолго его хватит?
3: Да, интересный вопрос, потому что практика показывает, что Глушенкова может выстреливать, он это делает периодически, но потом его запала надолго не хватает. А здесь нет, здесь мы видим, да, что уже довольно-таки, ну практически вот уже да, весь этот чемпионат, то есть сколько прошло у нас, 10 туров, да, по-моему, и в принципе Глушенкова довольно-таки ярко делает разницу, и еще не было там матча, в принципе, который бы там провалил. Может, там в начале, там, когда его там заменили вот в первых турах. Поэтому сейчас, на самом деле, да, он выглядит очень ярко. Опять же, я думаю, что вот как ему хорошо, у него сейчас на поле появилась свобода. Все равно сейчас ставят направо в большей степени Луиса Энрике, и Глушенков он такой, может, и правее, и в центр уйти, и левее. То есть, как бы, он играет сейчас так, как он это думает, как он это видит.
1: Хочешь, я тебе подскажу, почему?
3: Угу.
1: Вендала нет.
3: А, да, кстати, может быть, в какой-то степени он на себя берет его функции. Ну, справедливости ради, он же и до Вендала тоже выглядел неплохо, но там, правда, да, он уже играл справа, потому что Луис Энрике только-только приехал из сборной, он был еще не готов сразу играть, он кондиции набирал, и Глушенков играл правее, тоже делал разницу, но вот сейчас он еще более ярче. Да, возможно, что ему частично пришлось на себя брать функции Вендала, да.
1: Ладно, хорошо. «Зенит», по крайней мере, сейчас разогнался, набрал интересный ход. Команда, скажем так, часть критики себя сняла. Кто тебя, скажем так, больше разочаровал из этой пятерки ведущей?
3: Ну, «Спартак», конечно, потому что я уже говорю, что казался «Спартак» как бы фаворитом, и «Барка» подписал новый контракт, все счастливы, довольны, там проблем с составом не было, Литвинов на старт вернулся, Добавич вернулся, а на самом деле даже до удаления мне «Самара» нравилась больше, на самом деле. Поэтому я думаю, что здесь для «Спартака» ничего хорошо. Но у «Спартака» бывает такое, что он периодически проваливает эти выездные матчи. Так что я думаю, что, может быть, в следующей игре мы уже увидим другой «Спартак».
1: Более веселый, более злой.
3: Ну, да. Вот, кстати, да. Вот чего не хватило «Спартаку» — это злости. Самарцы вышли очень заряженные. Но все равно, вот видно, даже по первым минутам было. Одни заряженные, вторые, там, «Барка» того же нет. Как будто бы не толком и не понимать, что им делать. У этих был четкий план на игру, я имею в виду «Самара». А здесь вроде все как всегда, а что именно, непонятно. Такое было ощущение, что какие-то не до конца готовы «Спартак» вышел на эту игру. Во всяком случае, готовы гораздо меньше, чем «Самара». Кстати, закончится первый тайм в Казани.
1: «Динамо»
3: 1-0 ведут, но и у Рубина еще красная карточка, Самошника наступил на ногу.
1: Ну, отменили там.
3: Зачем-то?
1: Не, там отменили, там, по-моему, без красной карточки. Там после
3: ВАР. Наоборот, ее не назначили, позвали на ВАР судью, и он, собственно говоря, отменил первоначальное решение не показывать красную карточку.
2: Самошников, да, с удалением. Но у меня, вот, если честно, вопрос про «Спартаку» уже многострадальному. Может ли быть такое, что «Спартак» просто вот эта трехнедельная пауза, это же действительно необычное явление, когда у нас чемпионаты, и в частности российская премьер-лига, прерывается настолько. Просто вот его неудача связана с тем, что немножечко команда выпала из этого тонуса, ритма, и, наверное, с этим связаны и ошибки, и отсутствие эффективности должной, и отсутствие взаимодействия впереди, потому что действительно, вот мне кажется, все 90 минут «Спартак» даже еще до удаления не смотрелся командой, которая прям намного превосходит «Самару» даже по потенциалу.
3: Ну, я думаю, вы дальше продолжите в том плане, что «Спартак» единственная команда, которая не сыграла ни одной товарищеской игры.
2: Да, кстати, давайте продолжим, да.
3: Ну да, да, есть такая версия, что все-таки 3 недели вообще не играть, там сыграть там с молодежкой, это слишком много. Что вот этот план только тренироваться и, собственно говоря, без игрового тонуса, он вполне мог сказаться в худшую сторону. Но я не думаю, что это прям основная причина, но, возможно, она сказалась, потому что, да, другие команды играли. Хотя есть разные версии. С тем же Рашидом Ахимовым на тему разговаривали, вот там предпочитает. Но, опять же, если не 3 недели, а 2 недели, а там лучше дать одинаковую нагрузку футболиста, потренироваться, там где-то двустаронку сыграть, чтобы они все были в одинаковом состоянии.
2: Ну, скорее всего, сейчас, кстати, в этой части сезона, ну, вот следующего уже там, да, через год, будет примерно такая же пауза, потому что хотят в УЕФА, ну, или на отборе чемпионата мира и в отборе чемпионата Европы что-то подобное делать, чтобы сборные собирались вот на более продолжительное время вместе.
3: Ну, мне, кстати, вообще не понравилось по всем причинам. Ну, во-первых, мы не играли в самое лучшее для футбола время, я имею в виду погодные условия, которые для нас просто самые идеальные, и мы в него не играли. Потому что потом, да я понимаю, там в Европе потом начнется там ноябрь, например, декабрь, будут они играть, а у нас-то уже будет тяжело, там снег где-то пойдет и так далее.
2: Да-да-да.
3: Это первое. Второе, ну, слишком большая пауза, от нее устаешь, как будто в межсезонье. Ну, и третье, так я смотрел еще, да, практически, ну, все матчи сборных, ну, первые 2 игры, они все практически играли, вот как они играют обычно, то есть видно было, что накал, там, страсть, там, победы и так далее. А потом 3-4 игру уже еле-еле, кто как может, уже составы далеко не основные, уже даже в этой группе А, где сильные сборные, уже такое ощущение было, лишь бы доиграть.
2: Устали то друг от друга, да.
3: Устали от всего, да. Ну, представьте себе, там играть 4 игры подряд через 2 дня на 3-й. Но уже надоело, мне кажется, всем, просто всем, футболистам надоело, там, тренерам, уже это не смотрелось, у них уже не было ни у кого сил, и вот, на мой взгляд, это решение себя абсолютно не оправдало. Вот даже если не брать наш чемпионат, а вот, в принципе, даже уже те игры сборной, не смотреть было вот последние 2 игры абсолютно неинтересно, особенно последний тур.
1: Да нет, я еще вопросик, наверное, успею задать.
2: Успею.
1: Эдуард, наверное, по идее, от кого мы ждали, что пауза пойдет на пользу, это Локомотив. По счету 5-0, да, но там такой цирк творился в обороне, что у Факела, что у Локомотива. Вот у тебя есть какое-то объяснение этому цирку?
3: Ну, все уже, знаете, да, Василенко отправили в отставку.
1: Да, да.
3: И уже есть разные кандидаты.
1: Рахимов, говорят, основной, с которым ты разговаривал, с Маткулычем.
3: Ну да, но я, честно говоря, не думаю, что Маткулыч пойдет в Воронеж.
1: Я тоже не думаю.
3: Я думаю, что у него другие планы. Там пока подтверждается мой первый прогноз, который я сказал в шутку, что как бы все это идет на круги своя. И следующий тренер, который обычно приходит после Василенко, он вернется, хотя он сейчас работает, и вполне возможно, что, скорее всего, подтвердится. Вот. Но на самом деле, да, Факел, они начали эту игру хорошо, они атаковали, вроде бы сейчас казалось бы, они должны выигрывать. А потом вот атака Локомотива, гол, и все, и Факел раскрылся. Видимо, они уже, им где-то не везло, в каких-то моментах они настолько в себя уже не верят, что на самом деле команда просто подавлена. Вот их просто один гол дома убил. Ну, просто убил. И там уже, да, там уже Локомотив мог забивать сколько угодно. 5, там, больше, там, и при желании, и так далее. Ну, все, команда расклеилась. Ну, конечно, когда уже команда в таком состоянии, ну, какие-то меры надо принимать.
1: Ну что ж, меры приняты. Посмотрим, что будет с Факелом. Эдуард, большое спасибо.
2: Спасибо.
1: Я тебя жду во вторник в эфире. Будем заряжать телефон как следует.
3: Не знаю.
1: Хорошо. Эдуард Мор был в эфире «Маяка». Говорили о 10-м туре российской футбольной премьер-лиги. Вернемся буквально через несколько минут после выпуска новостей спорта. Будем говорить о континентальной хоккейной лиге.
0: Мастера спорта. Деньги – зло. Но главное их качество – это их количество. Маргарита Митрофанова, радиоведущая.
4: Так говорит «Маяк».

0: 20:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России поразили в населенном пункте Терновка Николаевской области логистический центр, используемый для хранения грузов военного назначения и грузов двойного назначения для ВСУ. Кроме того, по данным Минобороны, на переходе морем под удар попало судно, доставлявшее в порт Черноморска грузы военного назначения. Российские войска освободили населенные пункты Новотроицкое, Петровское в Донецкой Народной Республике, Резниково и Купино в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе техники 6 украинских бригад и 2 полков ВСУ в районах населенных пунктов Аристополь, Ивановка, Великомихайловка, Скотоватая, Медичная, Днепропетровской области, Вольнянка и Миролюбовка Запорожской области. ВСУ потеряли за сутки свыше 230 военнослужащих. Мирная жительница получила ранение в результате атаки дрона ВСУ в Рыльском районе Курской области, сообщил глава региона Александр Хинштейн. По словам губернатора, пострадавшей была оказана первая помощь. Средствами ПВО с 8 до 20 часов уничтожены 112 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской областями, над Московским регионом и Крымом. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Евросоюз намерен выделить Киеву дополнительные средства на закупку беспилотников и ракет, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам телефонного разговора с Зеленским. Она также заявила, что ситуация на Украине станет одной из центральных тем саммита ЕС, который пройдет на следующей неделе. По словам фон дер Ляйен, Евросоюз вскоре откроет консультации по двум новым блокам тем в переговорах о евроинтеграции Украины. Судьбоносность момента очевидна, заключила глава Еврокомиссии. Накануне Дональд Трамп заявил, что Зеленский много раз мог урегулировать украинский конфликт, но не сделал этого. Поэтому, по его словам, Украине нужен новый лидер, лидер, который способен договориться с Россией, сказал президент США. Депутат Европарламента, журналист Рафаэль Глюксман стал кандидатом в президенты Франции от социалистической партии движения «Общественное место». Он победил на праймерис, набрав более 66% голосов. Рафаэлю Глюксману 46 лет, у него интересная биография. Он внук советского разведчика-коммуниста еврейского происхождения. Его отец – философ-русофоб. Сам Глюксман давно занимает антироссийскую позицию. В 2009-2013 годах он был советником президента Грузии Михаила Саакашвили, отвечал за реформы и имидж грузинского руководства. Напомню, президентские выборы во Франции пройдут в следующем году. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра во второй половине дня дождь. Днем в северной столице плюс 8-10. В Москве в понедельник местами небольшой дождь. Ночью в городе плюс 9-11. Днем 14-16 градусов.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Брезина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге матчем «Рубин-Динамо» завершается программа 10-го тура. Здесь пока что завершен первый тайм. Счет 1-0 в пользу динамовцев. Единственный мяч на 30-й минуте в свои ворота отправил Урозов. Ну и «Рубин» сейчас играет в меньшинстве. Прямую красную карточку на 37-й минуте заработал Илья Самошников. В других встречах ЦСКА разгромил «Родину» со счетом 3-0. Дубль оформил Иван Обляков. Еще один мяч забил Даниил Круговой, который впервые отличился в текущем сезоне. Еще в одном матче «Ахмат» и «Балтика» сыграли в ничью 0-0. Реал Сосьедад обыграл Депортиво со счетом 3-2 в матче 8-го тура чемпионата Испании по футболу. Российский полузащитник Арсен Захарян впервые в текущем сезоне вышел в стартовом составе Реал Сосьедад, а на 34-й минуте забил свой первый мяч за клуб с 28 октября 2025 года. Московская «Динамо» в овертайме обыграла петербургский «СКА» со счетом 4-3 в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. В составе победителей дубль оформил Ник Меркли. Еще одну шайбу забросил Артем Швец-Роговой. В овертайме отличился Павел Шен. У «СКА» голами отметились Владислав Семин, Матвей Короткий и Василий Атанасов. Российская теннисистка Мира Андреева проиграла китаянке Джейн Цинвэнь в финале турнира категории WTA 1000 в Пекине. Встреча завершилась со счетом 7-5, 6-4. По итогам турнира Андреева впервые в карьере поднимется на третью строчку рейтинга женской теннисной ассоциации. Гроссмейстер Андрей Есипенко досрочно стал победителем суперфинала чемпионата России по шахматам, который проходит в Ростове-на-Дону. За тур до окончания соревнований Есипенко набрал 7 очков и стал недосягаем для ближайших преследователей. Есипенко впервые стал чемпионом России. Ранее он дважды становился серебряным призером. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Брезина.
2: Я для вас готова хоть в рваном сарафане ходить. Только чтобы пушки на радость вам стреляли.
3: Масштабная кинопремьера «Рождение империи» в кино с 29 октября. Генеральный партнер фильма «Роснефть». Категория 12+.

0: Ну что, мы тогда плавно подбираемся к нашей второй теме сегодняшнего эфира. Мы это Николай Саприн, Дмитрий Сухинин. И собирались
1: Оле.
0: Мы...
1: Оле.
0: Оле. Ола. Ламос.
1: Так. Нет, ну как их собирались обсудить? Это же
0: тема. Да, нет, ну, святая тема, на самом деле, потому что, ну, во-первых, нужно поговорить и понять, что, собственно говоря, будет с «Металлургом». Есть отстранение Андрея Разина, что не равно увольнению, да, и расторжению контракта. Но при этом команда выигрывает два матча без главного тренера, продолжает лидировать на Востоке. Ткачев получает больше игрового времени и начинает забивать, набирать очки. Соответственно, возникает вопрос, а что, собственно, будет дальше в «Металлурге»? Останется ли Воробьев на посту главного тренера уже без приставки ИО и с Разиным расторгнут контракт? Или же все-таки попытаются найти пути решения? Потому что я прекрасно понимаю ситуацию «Металлурга». Команда комплектовалась именно под хоккей Разина. Воробьев – это не адепт хоккея Разина. Это я как раз вопрос хочу адресовать нашему сегодняшнему эксперту Леониду Вайсфельду, человек, который поработал и судьей, и поработал
1: менеджером.
0: В клубе,
1: и комментатором.
0: И комментатором. Так что в хоккей он разбирается явно лучше нас с Колей. Леонид Владленович, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: Ну, собственно говоря, вопрос я озвучил.
2: Честно говоря, вообще про этого человека говорить не хочу. Ну, вопрос в следующем. Все зависит от того, какое решение примет Виктор Филиппович Рашников. Никто не знает, на самом деле, что он там решит. Потому что вот эта сама формулировка, что отстранили, она не очень понятная. То есть вернут или расторгнут, или как они там сделают. Ну, ходили слухи, что они какого-то иностранца ищут, тренера. На самом деле, сейчас выбор-то не очень большой. Особенно, когда речь идет о большом клубе, которым является «Металлург». Вот если бы это была команда там из нижней части турнирной таблицы, можно было, допустим, рискнуть. Вот Сибирь в том году рискнула, подписала молодого тренера, там, Люзенкова. Он вроде бы хорошо сработал. Но Магнитогорск себе такого позволить не может. Поэтому какое решение там Рашников примет, тут сложно сказать. Потому что здесь нет аналитики. Здесь...

0: если бы у них в клубе была бы правильная организация процесса. Потому что нельзя так много власти давать главному тренеру. Там у них, ну, я знаю, там у Рашникова такая теория, что ли, что у него там генерального менеджера быть не должно. У них там только спортивный директор. Ну, там, допустим, даже если спортивный директор выполняет функции генерального менеджера, но все равно, насколько я понимаю, Бирюков там такого веса не имеет. И они слишком много полномочий Разину дали. Поэтому эта ситуация сложилась. Вот в клубе с правильной организацией такого быть не должно и не могло бы.
1: Многие вспоминают историю с «Авангардом», да, когда Андрей Скабелка там работал, много уже лет назад, по-моему, там, да, когда тоже вроде бы такой авторитарный достаточно тренер, очень жесткий тренер, и была такая ссора, был конфликт с ведущими игроками. На ваш взгляд, вот эта история похожая?
0: Я думаю, нет. Потому что здесь идет унижение игроков такое открытое. То есть одно дело, когда у тебя какие-то там творческие разногласия, это понятно. Но когда это на личности переходит, то это совсем другая история.
2: Ладно, хорошо. Ситуация та, которую я обрисовал, потому что все-таки стилистически команда собрана именно под хоккей Разина. Это, ну, это нетипично для континентальной хоккейной лиги все-таки хоккей. И найти ему замену даже за рубежом, мне кажется, вот, не перелопатив этот состав, будет очень проблематично.
0: Ну, я соглашусь, я же и говорил, что нельзя столько власти давать главному тренеру. Главный тренер иди тренируй. Не надо лезть вот в эти вопросы, связанные с комплектованием, там, со стратегией клуба и так далее. А когда главному тренеру на откуп дают все, и случается вот такая ситуация, то происходит то, о чем вы говорите. Действительно сложно найти. Но они сами себя в такую ситуацию поставили. Тут кто виноват?
2: Ладно, будем с интересом наблюдать, как будет разруливать ситуацию руководство Магнитогорского «Металлурга», потому что ситуация, в самом деле, сейчас непростая. Команда сама по себе просто сильно, да, и без главного тренера идет и выигрывает, да? В общем,
1: ну, там говорили про Виктора Козлова, допустим, да, что может быть как вариант. Но выдернет его из контракт, более у него все прекрасно в Салавате.
2: Да. А вот где уже вакантно тренерское место, это Влади. Павел Зубов покинул пост главного тренера, но там дела таковы, что даже возникает вопрос, а доиграет ли «Лада» сезон? А не снимется ли по ходу сезона впервые вообще в истории континентальной хоккейной лиги? Вы вообще как смотрите на эту ситуацию? Может быть, «Ладе» в самом деле сняться и не мучиться?
0: Ну, нет, здесь простая история. Если у них хватает денег, то надо доигрывать. Что касается главного тренера, там как раз слухи ходят о том, что Скабелка там будет. Но я уже говорил по поводу «Лады», там, кроме того, что там проблемы с деньгами, там еще очень серьезные проблемы с организацией, вообще с подходом. Системы нет никакой, и поэтому такие плачевные результаты. Деньги-то деньгами, но даже без денег там некоторые команды, ну, все-таки хоть какую-то конкуренцию составляют. Здесь прям совсем все печально.
2: Ну, у вас какой-то прогноз есть по «Ладе»? Снимется она или доиграет? Вот по ощущениям.
0: У меня прогноза нет, потому что я не знаю, что у них с деньгами. Прогноз следующий. Если денег хватит, они доиграют. И лига сделает все возможное, чтобы они доиграли. Потому что это плохая история для лиги, для имиджа лиги и так далее. Для лиги важно, чтобы «Лада» доиграла хоть как.
2: То есть как «Спартак» в 2013 году будут тащить, да?
0: А?
2: Как «Спартак» в 2013 году будут тащить до последнего?
0: Ну, «Спартак» тащить, «Спартак» там как-то сам тащился, а здесь, насколько я понимаю, лига там даже какие-то кредиты клубу давала там, то есть здесь уже будет какая-то, ну, как сказать, физическая помощь, скажем так, потому что это прям совсем плохая история для лиги, если команда снимется по ходу чемпионата.
2: А почему это плохая история? Я вот пытаюсь понять. Ну вот команда, которая, ну, откровенно, она даже видно, что даже по подбору игроков, ну, это команда ВХЛ.
0: Так при чем тут подбор игроков? Вы допустите.

0: клуб. Вы допустили, вы проверяли финансовую состоятельность, вы какие-то гарантии там требуете. Вроде бы они все предоставили, значит, эта команда должна играть. И вдруг она снимается в середине сезона. Тут вопрос не о спортивной составляющей,
1: ну да,
0: а такой социальный, я бы сказал. И вообще, ну, скажем так, руководство лиги, они все время говорят о том, что, ну, вот эта дискуссия, например, там, относительно фамилии, там, я не знаю, мне все равно, но почему-то многие трудящиеся очень возбудились, что на русском языке должны быть. А они говорят, что вот мы должны завоевывать международный рынок, поэтому фамилии на английском, там вся эта история на английском. И тут вдруг такой конфуз. Ну, какой международный рынок? Вот сейчас там они пригласят какую-то команду, там, я не знаю, там, из условной какой-нибудь страны. Они скажут, да что у вас за лига, у вас там команда снимается в середине сезона. Это очень плохая история для имиджа. Поэтому тут вот вопрос-то в чем? Они же говорят, что они проверяют финансовую состоятельность и получают какие-то гарантии от кого-то. Но получается, что эти гарантии ничего не значат.
1: Ну, форс-мажор, Леонид Владимирович, форс-мажор.
0: Откуда?
1: Полипласт ушел.
0: Какой форс-мажор?
1: Полипласт ушел. Полипласт вышел из состава учредителей.
0: Минуточку. Какая разница? Спонсоры команды давали гарантии. Слово «гарантии» подразумевает, что они, значит, несут обязательства. Ушли они, не ушли, значит, область должна за них деньги платить. Они же как говорят-то вот в лиге, что клуб должен предоставить финансовую гарантию. То есть вот я думаю, можно с вами иметь дело или нет? Покажите деньги-то. Вы говорите, вот у меня деньги. Я говорю, а, ну окей, давай. Вот в чем вопрос-то. Ну, ушел Полипласт. Ну и что? Были же гарантии.
2: Да, команда не должна зависеть от Полипласта.
0: В том числе от правительства Самарской области. Ну, выполняйте. Ушел у вас Полипласт. Кого это волнует?
3: Какие вот вы жестокие все люди, а?
2: Ну, а как? Это правило.
0: Да нет, при чем тут жестокие?
3: Это имидж. Да это так, немного иронии, Леонид Владимирович.
0: Тогда заявляться не надо. Вот в чем вопрос.
2: Леонид Владимирович, если вот сейчас в нашем первенстве, если к хорошему перейти команда, которая вот вас, ну, не сказать, что восхищает. Наверное, восхитить тут мало кто может. Но, по крайней мере, вот заставляет учащенно биться сердце. Команда, которая приятно смотреть. Именно вас.
0: Ну, приятно смотреть несколько команд. Нижний Новгород играет очень хорошо. Северсталь выправилась сейчас. Играет очень хорошо. ЦСКА, я не могу сказать, что у них очень там какой-то зрелищный стиль, но мне вот очень нравятся системные команды, в принципе. ЦСКА очень системная команда.
2: Вот задор Бориса или, скажем, вот Нефтехимик, если вы видели матч Нефтехимик-Авангард, при одной шайбе все равно это что прям зрелище, отличная игра получилась. Как вам такое?
0: Соглашусь, эти две команды очень неплохо играют, и Нефтехимик, они молодцы, у них там второй год Гришин работает, никаких шатаний, брожений, они спокойно работают, тренерский штаб, я имею в виду, создали команду по своему, так сказать, образцу там и видению. Что касается Бориса, тоже, я считаю, молодцы, что они оставили Кравца. В том году был все-таки результат, мягко говоря, не очень хороший. Могли бы и тренера поменять. Но просто там у них в Борисе постоянно какие-то брожения и шатания. А в этот раз они решили сохранить тренерский штаб, и что, в общем-то, дало результат. Очень неплохая команда.
2: Да,
0: так я... что, ну, вот сказать, что кто-то меня там поразил или что-то такое, нет. Но вот эти команды, пожалуй, играют неплохо, и их смотреть интересно.
3: Ну что ж, будем смотреть, тем более, что есть еще и Минская «Динамо», у которого брожение, шатание по результатам, но они могут выдать там, упустить победу в овертайме, проиграть по буллитам, потом прибить СКА, а потом залететь Локомотиву со счетом 1-6. Ну тоже веселая команда, Коль, согласись.
2: Соглашаюсь.
3: Это за неделю все у них, между прочим, прошло. Вот это вот брожение, шатание. Леонид Владимирович, огромное вам спасибо за то, что приняли участие в нашем сегодняшнем эфире. Да. Большое спасибо еще раз. Леонид Васильев был у нас в эфире, бывший генеральный менеджер клубов континентальной хоккейной лиги, бывший арбитр, который прекрасно разбирается в хоккее. Поговорили, слушай, Коль, ну вот скажи, ну ты тоже вот против Райзена? Я вот, честно говоря, вот, ну, Ну, рисковат, но зато интересно.
2: Кто я, чтобы учитывать здесь мое мнение? Ну, опять, вот хоккейные люди говорят, есть одно мнение, есть другое. В любом случае, это неординарная фигура в нашем хоккее. Меня вот, если честно, волнует будущее Мразина. Каким оно будет дальше? Где? Когда?
3: Ну, я думаю, уже где, да?
2: Ну, может быть. Но в любом случае, мы сейчас после паузы поговорим уже не об этом.
3: О теннисе.
4: Маяк. Первые казинаки изготавливались из смолы кипариса.
5: Как знать.
4: Длина звуковой дорожки на одной стороне грамм-пластинки приближается к 500 метрам.
5: Как знать, как знать.
4: По-русски северное сияние называется пазыри. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг с 2 часов дня. На маяке.
6: Именно повествование творит смысл, а смысл творит жизнь. И без этого погружения в мир знаков, в мир языка, в мир смыслов невозможно никакие культурные действия. Большая часть того, что мы сами о себе рассказываем, является продуктами культуры. И не замечая то, каким образом устроено это культурное пространство, внутри которого мы обитаем, ну, неизбежно будет нас приводить в какие-то проблематичные зоны, из которых потом будет сложно выбираться. Читайте книги, думайте, любите.
4: Отыскать себя в культурном пространстве с подкастом «Человек читающий». Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера.

0: мастера спорта.
1: Как обещали, про теннис. У нас сегодня большой теннисный эксперт в гостях, Николай Саприн. Рад представить его нашему радиослушателю.
2: Да, добрый вечер. Спасибо, что пригласили. Спасибо, всегда рад быть у вас здесь, в этой студии замечательной. Но мы же все-таки про теннис через миру, да, зайдем.
1: Ну, естественно, потому что сегодня финал, который она проиграла.
2: Да, но при этом, мне кажется, вот не стоит ждать побед на каждом турнире, тем более, что, в принципе, наверное, у нас девочка все-таки еще очень молодая, даже несмотря на тот приобретенный в этом году опыт победы на турнире «Большого шлема». Поэтому надо адаптироваться просто к этому состоянию, играть дальше, победы придут. То, что сегодня проигран финал, а проиграла она местной теннисистке, это был финал турнира в Пекине, турнира «Тысячник», одного из самых
1: крупных. Впервые китаянка выиграла «Тысячник».
2: Да, да, и это, в общем, завораживает как будто бы, да, и удивляет, но вот это действительно сильный игрок. Была уже много лет назад очень сильная китайская девушка Лина, которая выиграла турнира «Большого шлема». Но Дженсен Вен, она, во-первых, раньше начала карьеру вот такую серьезную. Она в топ-100 очень быстро зашла, она прогрессировала, она стала олимпийской чемпионкой. Она играла в финале турнира «Большого шлема». И, в принципе, вот сейчас она как будто пытается просто вернуться на тот уровень, который, по идее, должна была занимать. Там были сложности со здоровьем, были травмы. Вот ментально, наверное, она, конечно, опытнее, чем Мира. И она готова как раз вот ко всем этим испытаниям, мне кажется. Сегодняшний матч это подтвердил. Матч непростой для Мира, психологически. Логически, у нее уже не один финал был такой, где соперница вроде бы была опытнее, крепче духом, но опять у нее, она сейчас набивает эти шишки, со временем она станет сама настолько сильной, поэтому я думаю, что в любом случае это поражение, причем в равной борьбе 5-7, 4-6, это в любом случае опыт. Опыт важный, опыт дополнительный, и самое главное, ей самой не требовать себя сейчас вот обязательных побед во что бы то ни стало. Я думаю, что мы дождемся даже в ближайшие годы того, что Мира, закалившись, окрепнув, будет выигрывать такие матчи, вытягивать их, и, в общем, даже становится первой ракеткой мира, потому что потенциал у нее, конечно, невероятный.
1: При этом, Коль, насколько я понимаю, она после пекинского тысячника поднимается на третье место в рейтинге WTA.
2: Ну и главное, она пробивается на итоговый турнир, тоже большое испытание, в 19 лет. В 19 лет, то есть мы, наверное, можем ее сравнивать, допустим, с той же американкой Коко Гоф. Тоже молодой, но такой поступательный, у нее было движение даже чуточку ранее, потому что она в 14 лет зашла в женский тур взрослый. Мира это сделала в 16, и сделала это раньше очень многих, поэтому опыт у нее сейчас очень приличный. Тем более в 19 лет, когда становишься победителем турнира «Большого шлема», редко когда это происходит, хотя с девочками бывало. Даже Мартина Хингис, мы можем это помнить еще по 90-м годам, а в общем случаев такого рода было немало. Но Мира есть Мира. Это наша спортсменка, это российская теннисистка. И, конечно, мне кажется, вот осторожно нужно относиться ко всему тому, что происходит, и не требуется не слишком многого, особенно даже болельщикам. Потому что, да, она закрепится на этом уровне. Просто надо дать время, надо дать срок. Ей еще даже 20 нет, но о чем мы говорим? Это еще не устоявшаяся психика, тем более психика спортсмена. Она еще привыкнет к этим победам. Самое главное, что вот за проигрышем в сегодняшнем финале не стоит забывать, что была целая череда побед над весьма интересными девушками. Хотя, справедливости ради, мне кажется, сеткой Мире здесь на этом турнире повезло, потому что среди соперниц Йоэ Юань, Полина Кудерметова, Дарья Снигур,
1: Александрова, Никола Бартункова. До этого.
2: Да, ну, Александрова это очень опытная игрок, да, она, тут разница в возрасте очень большая, вот, даже невзирая на то, что, в принципе, лучше не стоит говорить об этом, но все равно в теннисе это важное значение имеет, и я думаю, что, в принципе, сетка у Мира была очень хорошей, и, ну, она оправдала ожидания, обыгрывая, даже не теряя при этом практически партии, обыгрывая тех, кого должна была обыгрывать. Вот я бы здесь больше о мужчинах говорил, потому что все-таки
1: давай,
2: в случае
1: Дании... Там есть Медведев,
2: да.
1: Который Джоковичу свой полуфинал, ну, в принципе, он уже проигрывал, да?
2: Согласен.
1: В принципе, по большому счету, ну, лишился и денег, и очков.
2: Да, но тут, во-первых, еще вопрос спорный, как это все будет обыграно и будет ли, потому что, ну, понятно, что...
1: Главное, апелляцию не подавал.
2: Апелляцию, ну, потому что все-таки чувство вины есть. Он не должен был, наверное, этот матч играть, он сыграл его мяч. Он сыграл его на эмоциях после только что проигранного гейма на своей подаче. Это было в самом начале последнего гейма, когда Джокович уже в полуфинале Пекина подавал на матч. Это могло случиться в любой момент, это случилось вот действительно на эмоциях, и Даня не подавая апелляцию, мне кажется, тем самым признает, да, что это его вина, и он готов брать брать на себя ответственность. Но готов он брать на себя ответственность в ведении борьбы за попадание на итоговый турнир года. Все возможно. Тем более, что учитывается этот результат в контексте борьбы именно в течение года, то есть чемпионской гонки. Пока он попадает туда, достаточно уверенно, мне кажется, он должен быть там. Ну, а если говорить о позициях в рейтинге, все-таки прямо сейчас он играет шанхайский турнир через призму прошлогоднего результата, где он был в полуфинале, то есть ему действительно много очков нужно будет отыгрывать для того, чтобы в рейтинге на сегодняшний день оставаться вот на этой позиции. Ему это вполне по силам, он пока играет уверенно, пока достаточно хорошая сетка, потому что вот, например, завтра он будет играть с Далибором Сварчиной, это игрок из Чехии, 126-я ракетка мира, довольно известный, но все-таки пока еще не крепкий игрок топ-100, я думаю, шансы Медведева, ну, очень высоки на то, чтобы пройти дальше, это будет тоже попадание в 1/8 финала, а если попадет в 1/8 финала, то для покорения вот тех очков, которые были в прошлом году до полуфинала, останется, в принципе, пройти двух соперников. Я думаю, это Данилу, учитывая ту форму, которую он набрал, вполне по силам. Дальше там победитель матча Циципас Фриц. Потом, по-моему, Алькарас, кстати, в четвертьфинале. Ну, то есть, варианты самые разные, очень интересные. Мне очень интересно посмотреть на то, как он будет с Алькарасом играть, учитывая ту подачу, которая у него есть. Сейчас это действительно, наверное, лучшее его показатели на подаче за последние годы, с 22-23, когда он сам был в районе первого номера рейтинга мирового и играл в финал турнира «Большого шлема», пробиваясь туда как раз через матчи с Алькарасом, один из лучших в этом смысле для него поединков, полуфинал US Open, по-моему, 23-го года, когда он Алькараса за счет великолепной подачи в том матче и обыграл. Ну и Карен Хаченов у нас остается. Он сегодня выиграл у Адриана Монрено.
1: Да ладно, он-то хорош. Мне хочу понять, что с Рублевым. Он опять вылетает. Какой-то 137-й ракетки мир.
2: От молодого японца Дария Имамото. Но история с Андреем, наверное, за несколько секунд ее не обсудишь. Проблема есть. К сожалению, продолжает катиться все дальше и дальше в рейтинге вниз.
1: С горочки, с ярмарки едет.
2: Да, но мы все-таки не уверены, что он вернется.
1: Ты веришь?
2: Хочется, чтобы это случилось.
1: Ну, не знаю, посмотрим. В любом случае, наше эфирное время завершилось. Коль, большое спасибо за то, что так подробно все рассказал.
2: Спасибо, Дмитрий, что пригласил.
1: Да, приходи еще, мы тебя обязательно позовем.
2: Спасибо,
1: Николай
2: Сафрин,
1: Дмитрий Сухинин в эфире «Маяка», мастера спорта. Завершаем мы сегодня работу. Благодарим вас всех за внимание. «Динамо» сейчас пока ведет в матче против «Рубина». 1-0, 67-я минута.
0: Мастера спорта.

0: 21 час в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России сегодня днем продолжали удары беспилотниками по логистическим центрам, объектам портовой инфраструктуры и морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину. По данным Минобороны, в населенном пункте Терновка Николаевской области поражен логистический центр, используемый для хранения грузов военного и двойного назначения для ВСУ. Кроме того, на переходе морем под удар попало судно, доставлявшее в порт Черноморска военные грузы. Подразделения группировки войск «Севера» освободили населенные пункты Резниково и Купино в Харьковской области. Продолжаются бои за Николаевку, Варваровку, Нефедовку, Черное, Приколотное, Котовку и Гогину, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки «Центр» освободили населенные пункты Новотроицкая, Петровская в Донецкой Народной Республике. В Доброполье, в ДНР, штурмовые группы 51-й армии продвинулись в центральные и северо-западные части города. Подразделения морской пехоты продолжили зачистку западных кварталов и территорию шахты Добропольская. В течение суток в Доброполье освобождено 137 зданий, уничтожено до 30 украинских военнослужащих. Глава Минфина США Скотт Бессон заявил, что договоренность между Москвой и Вашингтоном по поставкам дизельного топлива из России выгодна для американцев. «Это приведет к снижению цен в Штатах», — сказал Бессон. Он назвал лицемерием звучащую из Европы критику о договоренности по поставкам дизеля из России. Глава Минфина США отметил, что европейские страны с начала конфликта на Украине заплатили России больше денег, чем перечислили Киеву, а все потому, что они не могут обходиться без российских энергоресурсов. У Европы была ошибочная политика в сфере энергетики, сказал Бессент. Напомню, в пятницу Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. По его итогам было объявлено, что Россия будет поставлять нефть и нефтепродукты на американские и мировые рынки. Евросоюз намерен выделить Киеву дополнительные средства на закупку беспилотников и ракет, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам телефонного разговора с Зеленским. Она также заявила, что ситуация на Украине станет одной из центральных тем саммита ЕС, который пройдет на следующей неделе. По словам фон дер Ляйен, Евросоюз вскоре откроет консультации по двум новым блокам тем в переговорах о евроинтеграции Украины. Судьбоносность момента, очевидно, заключила глава Еврокомиссии. Накануне Дональд Трамп заявил, что Зеленский много раз мог урегулировать украинский конфликт, но не сделал этого. Поэтому, по его словам, Украине нужен новый лидер. Лидер, который способен договориться с Россией, сказал президент США. Несколько человек пострадали в результате новой атаки на международный аэропорт Риада. Ранее сообщалось, что снаряд упал на территории пассажирского терминала. В здании возник пожар. Напомню, накануне в результате удара по аэропорту Риада, столице Саудовской Аравии, 12 человек погибли, более 300 получили ранения. Сегодня йеменские хуситы сообщили, что с пятницы трижды атаковали аэропорт Риада, а также аэропорт Дамама. Представитель движения Ансар-Алла призвал пассажиров избегать аэропорта в Саудовской Аравии, так как они могут подвергаться ударам с воздуха. При этом он отметил, что хуситы не будут обстреливать аэропорты в священных для мусульман городах Мекка и Медина. Напомню, Саудовская Аравия участвует в боевых действиях против движения Ансар-Алла на стороне йеменского правительства. По данным хуситов, за сутки Саудовская Аравия нанесла 124 удара по территории Йемена, которую они контролируют. Человечество может вымереть к концу века из-за биологического оружия, созданного искусственным интеллектом, или ядерного конфликта, считают эксперты британского журнала «Lancet». Авторы статьи выявили более 300 потенциальных угроз для населения Земли, разделив их по четырем категориям. Первые две из них содержат 17 основных рисков, которые могут привести к вымиранию людей на планете. В списке угроз также упоминается загрязнение атмосферы, устойчивость бактерий к антибиотикам, недоедание, изменение климата, военные конфликты, сокращение гуманитарной помощи, алкоголизм, высокое артериальное давление, неравенство доходов, низкий уровень образования, природные катаклизмы, пандемии, ожирение, психические расстройства, курение и старческие болезни. Авторы доклада призвали мировых лидеров устранить перечисленные риски на раннем этапе, в том числе с помощью инвестиций в инновации и укрепление здравоохранения. Редкая для октября гроза ожидается завтра в Москве. В столичном регионе сохранится теплая погода, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. При этом с понедельника в Москве начнутся сильные дожди, а затем похолодает. Но в конце рабочей недели погода возьмет курс на постепенное улучшение.
1: В конце рабочей недели погода возьмет курс на постепенное улучшение, и в пятницу с наступлением светлого времени суток, благодаря влиянию антициклона, москвичей ожидает по-осеннему погожий денек с существенными суточными колебаниями температуры воздуха. Предрассветные часы возможны очаги туманов. Ночью похолодает до октябрьских плюс 5-8, после полудня воздух прогреется до плюс 11-14. Такие же примерно метеоусловия ожидаются и в субботу, но в воскресенье погода начнет портиться.
0: Тишковец также рассказал, что первый мокрый снег может выпасть в Центральной России и Поволжье в заключительной декаде октября. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра во второй половине дня дождь. Днем в северной столице плюс 8-10. В Москве в понедельник местами небольшой дождь. Ночью в городе плюс 9-11. Днем 14-16 градусов. Сейчас в Москве плюс 13.

0: Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Вагей Сиумян. В ближайшие два часа мы будем говорить о музыке в рамках нашей программы. И у нас сегодня в студии «Маяка» две гости. Мария Архипова, кандидат педагогических наук, основатель вокально-инструментальной студии Free Voice Lab и педагог по вокалу. Мария, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: И Наталья Нечаева, основатель интеллектуального сообщества «Знать».
2: Здравствуйте.
0: Вы пришли к нам вместе. Мы сегодня будем обсуждать вообще актуальность разговора о музыке, актуальность разговора о музыке в таком междисциплинарном контексте. Но для того, чтобы наши слушатели, наверное, поняли, о чем пойдет речь, мы пару слов скажем об, собственно, этой площадке и интеллектуальном сообществе «Знать». Тут еще важное, наверное, дополнение, что оно камерное, да? Я попрошу, наверное, Наталью пару слов сказать об этом, чтобы мы понимали, в какой обстановке мы уже находимся.
2: Да, знаете, как вы правильно уже сказали, это камерное интеллектуальное сообщество с сердцем в виде очных встреч любознательных людей на абсолютно разные темы. То есть берется какая-то тема, вопрос, на который нет очевидного ответа, и приглашается спикер-эксперт, вот в данном случае у нас вечер 14 октября про музыку, вот Мария будет как раз нашим спикером-экспертом, и вместе с гостями мы будем искать ответ на вопрос, а как же мы выбираем ту музыку, которую потом называем любимой? Вот такая у нас история.
0: Ну, а вообще, если в целом поговорить об этой площадке, если я правильно понимаю механику, как это устроено, появляется какая-то интересная тема, появляется вместе с ней некий эксперт, спикер, да, который может прийти и вместе с участвующими ее обсудить, и они вместе доискиваются до какой-то истины, простите, это такое слово пафосное, но
2: все верно. Да, да, все верно. Это, соответственно, обязательно эксперт, который может провести участника от точки А, откуда мы начинаем эту тему обсуждать, казалось бы, обычную и понятную, до финала, где человек в процессе живого разговора с экспертом и с такими же любознательными людьми, как и он сам, понимает, вот же оно, вот то самое, что я не знал, например, о музыке, или о путешествиях, или о медицине. Вот, мы говорим на разные темы, но вот сейчас у нас очень красивая тема от до до си, влюбиться с одной ноты, будем обсуждать с Машей. Думаю, будет много интересных открытий.
0: Но музыка, конечно, не ограничивается, вообще любые дисциплины. А вопрос такой, только о музыке будет идти речь вот на этой встрече? Или все-таки, чтобы понимать музыку, нужно понимать, там, я не знаю, чуть-чуть истории, чуть-чуть социальных каких-то вещей, антропологических каких-то?
2: Мы будем исследовать вопрос с разных сторон, и будет, конечно, и история, потому что музыка имеет очень древнее начало, на самом деле, с времен устройства этого мира и до наших дней, когда мы можем любую композицию включить, которую хотим. И, конечно, это имеет огромную связь с нашей человеческой жизнью. У каждого она как бы своя, эта связь, и мы как раз вместе с Машей будем исследовать, а что это за связь, как одно связано с другим, как наши привычки влияют на наш музыкальный вкус и вот такие
0: вещи.
2: Для
0: чего нам вообще в этом разбираться? Это на самом деле вопросы ко мне и к вам, потому что, ну, собственно, я веду программу о музыке, и иной раз в моменты сомнений часто возникает вопрос, а нужно ли об этом вообще говорить, или музыку просто нужно слушать и оставить слушателя в покое?
2: Ну, я здесь чуть-чуть отвечу, и, наверное, потом хотела бы, чтобы Маша прокомментировала с профессиональной точки зрения. Я буквально на днях разговаривала со знакомой, и она говорит, вот я еду в метро после тяжелого рабочего дня и включаю в наушники классическую музыку, и она исцеляет. Не обязательно это должна быть классическая музыка, у каждого это, конечно, свой выбор, но вот она прям говорит, что это такой ритуал, и музыка действительно помогает, на мой взгляд, не очень там профессионально именно в музыке, помогает нам прожить, пережить многие моменты. И вот здесь, наверное, Маша хорошо дополнит с точки зрения профессионала в этом.
1: Да, ну, наверное, ни для кого не секрет, что музыка является таким терапевтом души человека, я бы так сказала, потому что действительно те эмоции, чувства, переживания, которые мы в данный момент испытываем, либо испытывали и помним эти чувства, мы всегда связываем с какой-то той или иной композицией. Поэтому интерес к этому и возникает. Для чего мы это обсуждаем? Для того, чтобы понять, почему вот в конкретной ситуации мы привязываем, и нам нравится, и хочется слушать одну композицию, а, например, в другой какой-то ситуации жизненной мы слушаем совсем другую музыку. И потом это эти воспоминания и привязываются, и хочется нам эту музыку слушать снова и снова. Наверное, как-то так.
0: Ну, чаще всего, конечно, звучало «исцелить», «прожить», да, вот такие глаголы звучали в этом ответе. Но вот если представить себе, что музыка обрела тело и пришла к нам в этот вагон метро, где мы, например, слушаем ее, и она вот пытается на нас воздействовать, исцелить, опять же, да, то первое, что приходит в голову, давайте не будем мешать профессионалу, правильно? Если мы ему будем постоянно задавать вопросы... А как вот так получилось, что вот вы заставили меня почувствовать сейчас себя неодиноким, например? То он будет отвлекаться на то, чтобы объяснять нам. Я просто хочу здесь провести чтобы мы поняли разницу между тем, что мы когда интеллектуализируем музыку и начинаем думать о ней и разговаривать, и тем процессом, когда слушаем. Это вот разные состояния ума для вас, Мария, в первую очередь?
1: Ну, как профессионалы, которые имеют определенные знания о музыке, конечно, когда я слушаю музыку, я не просто ее слушаю, а начинаю анализировать с точки зрения ритма, темпа, как композитор передает те или иные акценты, смыслы в этом произведении. Но для обыденного слушателя, конечно, это он не так воспринимает эту музыку, он слушает, и ему нравится просто красивая мелодия, например, по состоянию души, либо, например, активная какая-то музыка или там классическое произведение, которое отражает его нынешнее состояние.
2: Да, я согласна. Вот я как обыденный слушатель, действительно, ну, как бы я, наверное, не так слушаю музыку, как Маша, но нахожу для себя что-то именно в этой мелодии конкретной. То есть у меня в машине, например, всегда играет очень разная музыка в зависимости от...
0: И... собственного состояния,
2: да,
0: правильно?
2: Да, да.
0: И запроса какого-то.
2: Да, от настроения, даже от погоды в зависимости.
0: Хорошо, а вот так, к солнечному дню что в вашем плейлисте подходит?
2: Такой яркий джаз, я вообще люблю джаз слушать, вот, такой, ну, яркий, бодрый, ритмичный, поднимает настроение дополнительно.
0: Угу. То есть вы едете за рулем, за окошком солнца, даже пускай это начало осени, но при этом погода прекрасна, там 16-17 градусов, замечательный день осенний, он еще и добавляет красок, красных, желтых, да, ну, как любая осень, и вы включаете джаз. Я вот этот же вопрос сейчас адресую Марии, у вас что заиграет в такой ситуации?
1: Ой, это вот сложный вопрос, потому что в моем плейлисте просто огромное количество разных произведений.
0: Ну, первое, что приходит вам в голову. Ну, вот что бы вы включили? Вот поместите себя в эту ситуацию.
1: Наверное, ну, так как я очень люблю рок классический, зарубежный, наверное, вот что-то из этого направления будет звучать.
0: На какой эпохе, если... Ну, чуть-чуть уточним, просто чтобы... Ну, джаз яркий мы поняли, да? Это, мы сразу поняли, как бы, внутренние оттенки этой музыки. Как будто, а рок как будто чуть-чуть пошире в этом смысле. То есть это да, либо Led Zeppelin, либо что-то Led уже Zeppelin. Из нулевых. Да,
1: Led вот, Zeppelin,
0: видите, мы
1: да.
0: попали. Да. А смотрите, как по-разному вы воспринимаете яркий солнечный день, осенний при этом, да? И какую разную музыку мы ставим в одинаковых условиях. Ну, мы сейчас не берем внутреннее состояние, а внешних условиях. И тут интересно было бы подумать, что повлияло на ваш выбор, как вы считаете?
1: Вот, я точно знаю, что повлияло на мой выбор в этом направлении, потому что в детстве, когда мы росли в достаточно счастливой семье, у нас папа всегда слушал вот такую музыку, классический рок, Led Zeppelin, Black Sabbath, и вот такие вот...
0: Да, кстати, классные отцы, да, вот эти?
1: Вообще
0: да.
1: Супер, да. Спасибо.
0: Типаж такой тоже сразу возникает.
1: Да, и поэтому мы с сестрой всегда были в атмосфере вот этой музыки, и это нас не отвратило к ней, наоборот, мы понимали ее, потому что ее понимает папа, как минимум. Вот, и поэтому, и спустя вот многие года мы все равно, и сестра у меня тоже слушает в основном рок и в основном вот эту музыку.
0: А как вы думаете, что здесь главное в этом уравнении? То, что ее слушал папа, и то, что это вас воспоминание о самом лучшем времени, возможно, самом
1: добром? Да, воспоминания, потому что мы музыку привязываем к нашим воспоминаниям, хотим к ним вернуться. Это очевидно, наверное, если задуматься об этом. И, конечно, благодарность папе, что он сумел привить нам любовь вот именно к этой музыке.
0: Угу. Наталья, а у вас, как вы думаете, откуда идет ваша ассоциация с этим солнечным осенним днем?
2: Это уже из взрослого возраста. Я джаз не слушала никогда особо. И мне просто очень нравится, как звучит сочетание фортепиано и саксофона. И для меня это прям вот то, что доктор прописал.
0: Доктор, который вот у нас в вагон метро заходил.
2: Да. Да, тот самый.
0: Хорошо, то есть мы даже вот на этом маленьком эксперименте выяснили, что совершенно разные вещи могут влиять на выбор той музыки, которую мы слушаем. Как вы думаете, есть ли какие-то предрасположенности? Или все это, в общем, бытие формирует в данном случае сознание или сознание бытие?
1: Ну, это сложный вопрос.
0: Но вот можно родиться человеком, который будет слушать acid jazz постоянно? Чисто генетически?
1: Ну, генетически, наверное, нет. Но все равно мы накапливаем определенный музыкальный опыт, начиная с рождения, когда мама поет колыбельную. Мы все время находимся в окружении музыки. И мне, например, очень странно, когда приходят какие-то ученики, которые говорят, а мы не слушаем вообще никакую музыку. Есть и такие. И вот начинается выяснение, почему они не слушают вообще никакую музыку. Их это не заряжает. Они потому что не знают как, они не знают, что слушать. У них не было это в семье принято. И мне кажется, что этим людям, ну, труднее живется в жизни, честно сказать. Вот. В этом случае им нужно немножечко помочь, направить их в нужном направлении. Даже просто пообщавшись с ним, уже можно определить, допустим, какую бы музыку, например, я бы им посоветовал послушать хотя бы.
0: Ну, тут речь идет, наверное, именно об осознанном слушании, да? То есть не в смысле попадается что-то вот в мире. Мы же идем, просто выходим из дома, и нас сразу же окружает много музыки. Сели в такси, там играет музыка,
1: да, но, зашли в торговый. Как правило, это просто фон. Они не обращают на это такое пристальное внимание, чтобы это им хотелось слушать снова. Они услышали композицию, забыли ее через 5 минут. Но это, да, их жизнь как-то...
0: Но при этом они пришли к вам на занятия по вокалу, я правильно понял ситуацию?
1: Да, да, да, при этом, что странно, они пришли и хотят что-то петь. То есть у них есть такая потребность и желание погрузиться в мир музыки, но не знают просто, с чего начать. И вот они приходят и просят помощи.
0: А из чего обычно начинается этот процесс? С какого навыка первого? На что обращать внимание вы советуете?
1: При выборе музыки, что послушать, да?
0: Ну нет, ну даже если мы вернемся к вашему примеру, они пришли к вам на занятия, и вам нужно сделать так, чтобы они быстро получили какой-то музыкальный слушательский опыт, правильно? Для того, чтобы они смогли его использовать потом на занятиях. Да, на что они, вот вы их подталкиваете, на что обращать внимание? Вот прийти, послушать песню и что подумать, что, на что смотреть, куда ухо направить?
1: Ну, прежде чем что-то я им буду советовать, мы с ним беседуем. Я пытаюсь понять их состояние души на данный момент. То есть я здесь выступаю как психолог, хотя у меня нет такого образования, но я уже как-то умею чувствовать людей. И именно ставлю им те композиции в данный момент, которые считаю, что они им по состоянию души подойдут. И они этим самым: «А да, действительно, мне это нравится, а да, давайте это петь». Бывает, попадаю, бывает, не совсем попадаю в точку, но мы ищем пути их развития музыкального и вокального.
0: Мы сейчас прервемся на музыку, и, собственно, предлагаю вам из плейлиста, который у нас вы для нас собрали, поставить композицию какую-то следующую, которая, может быть, будет уместна для продолжения этого разговора.
1: Давайте поставим Вольфганга Амадея Моцарта, симфония номер 40, соль минор. И почувствуем в ней такую светлую тревожность. Попробуем.
0: Послушаем, мы вернемся к вам после музыки и выпуска новостей.

0: 21:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. В Николаевской области поражен логистический центр, используемый для хранения грузов военного и двойного назначения для ВСУ. Кроме того, по данным Минобороны России, на переходе морем под удар попало судно, доставлявшее в порт Черноморск Одесской области военные грузы. Вооруженные силы России за сутки поразили объекты транспортной инфраструктуры и энергетики Украины, используемые в интересах ВСУ, цеха производства беспилотников и места их запуска, сообщили в Минобороны. Российские войска освободили населенные пункты Новотроицкое, Петровское, в Донецкой Народной Республике, Резниково и Купино в Харьковской области. Подразделения южной группировки за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 6 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дружковка, Новоселовка, Белокузьминовка, Семеновка, Краматорск, Высокоивановка и Славянск, Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 160 военнослужащих. Глава Минфина США Скотт Бессон заявил, что договоренность между Москвой и Вашингтоном по поставкам дизельного топлива из России выгодна американцам. «Это приведет к снижению цен в Штатах», — сказал Бессон. Он назвал лицемерием, звучащую из Европы, критику договоренности Москвы и Вашингтона.
2: Президент Трамп вступил в должность, чтобы работать на благо американского народа. И сделка — это хорошо для американского народа. Это позволит снизить цены на дизельное топливо. Европейцы дали русским больше денег. С начала этой войны они дали им больше, чем украинцам, потому что европейцы не могут обойтись без российских энергоресурсов. У них провальная энергетическая политика, и они продолжают финансировать Владимира Путина. Поэтому их заявление о том, что мы не имеем права на паузу в росте цен на дизельное топливо, это полное лицемерие.
0: Напомню, в пятницу Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. По его итогам было объявлено, что Россия будет поставлять нефть и нефтепродукты на американские мировые рынки. В субботу правительство России частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива. Это позволит направить на мировой рынок 500 тысяч тонн дизтоплива, сообщили в Кабмине. Вице-премьер Александр Новак заявил, что частичное снятие запрета на экспорт дизеля не затронет российских потребителей. США угрожает заблокировать поставки оружия и разведывательной информации Украине, чтобы заставить Киев прекратить атаковать российское НПЗ, утверждает газета Financial Times, ссылаясь на европейских чиновников, передает РИА Новости. Накануне Трамп прямо заявил, что Киев не должен наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам России. Кроме того, газета Financial Times накануне сообщила, что спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять Трампа Джаред Кушнер на переговорах в Майами с украинской делегацией допустили возможность прекращения передачи разведданных Киеву, если киевский режим не прислушается к предупреждению Вашингтона прекратить удары по российским НПЗ. Евросоюз намерен выделить Киеву дополнительные средства на закупку беспилотников и ракет, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам телефонного разговора с Зеленским. Она также заявила, что ситуация на Украине станет одной из центральных тем саммита, который пройдет на следующей неделе. По словам фон дер Ляйен, Евросоюз вскоре откроет консультации по двум новым блокам тем в переговорах о евроинтеграции Украины. Судьбоносность момента, очевидно, заключила глава Еврокомиссии. Накануне Дональд Трамп заявил, что Зеленский много раз мог урегулировать украинский конфликт, но не сделал этого. Поэтому, по его словам, Украине нужен новый лидер, который способен договориться с Россией, сказал президент США. Депутат Европарламента, журналист Рафаэль Глюксман стал кандидатом в президенты Франции от социалистической партии «Движение общественное место». Он победил на праймерис, набрав более 66% голосов. Рафаэлю Глюксману 46 лет, у него интересная биография. Он внук советского разведчика-коммуниста еврейского происхождения. Его отец был философом-русофобом. Сам Глюксман давно занимает антироссийскую позицию. В 2009-2013 годах он был советником президента Грузии Михаила Саакашвили, отвечал за реформы и имидж грузинского руководства. После переворота на Украине работал с мэром Киева Кличко и писал для него речи. Напомню, президентские выборы во Франции пройдут в следующем году. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра во второй половине дня дождь. Днем в северной столице плюс 8-10. В Москве в понедельник местами небольшой дождь. Ночью в городе плюс 9-11. Днем 14-16 градусов. Сейчас в Москве плюс 13.
1: Екатерина Бредина, здравствуйте. Московская «Динамо» одержала победу над казанским «Рубином» в матче 10-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 1-0. На 30-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник команды хозяев Жахангир Урозов. На 37-й минуте футболист «Рубина» Илья Самошников был удален с поля. На 82-й красную карточку получил игрок «Динамо» Рубенс. «Динамо», набравшая 22 очка, возглавила турнирную таблицу РПЛ и продлила победную серию в чемпионате до 6 матчей. Команда опережает московский ЦСКА по дополнительным показателям. Армейцы сегодня со счетом 3-0 обыграли родину, дубль оформил Иван Обляков, Балтика и Ахмат, голов не забили, ничья 0-0. Московский ЦСКА нанес поражение краснодарскому «Локомотиву Кубань» в матче регулярного чемпионата баскетбольной единой лиги. Встреча завершилась со счетом 87-84. «Зенит» победил «Автодор» 91-71.
3: Маяк.
4: Друзья, мы продолжаем. Я напомню, у нас в студии МК Мария Архипова, кандидат педагогических наук, основатель вокально-инструментальной студии Free Voice Lab и педагог по вокалам. Мария, приветствую вас еще раз.
5: Еще раз здравствуйте.
4: И Наталья Нечаева, основатель камерного интеллектуального сообщества «Знать».
6: Здравствуйте.
4: Мы говорили о таких пока что, да, базовых вещах, о наших столкновениях с музыкой и о том, как мы с ней взаимодействуем. Выяснили на вашем примере, что одни и те же внешние условия могут вызывать совершенно разную музыкальную потребность внутреннюю, которая, видимо, очень зависит от нашей памяти. Да? И вот на памяти я бы хотел остановиться в этой части программы. Есть много мнений, например, есть такая точка зрения, что даже профессиональные композиторы, музыканты, которые пишут песни, пишут произведения классической, академической музыки, они воспроизводят просто несколько узловых кусочков из памяти, заново пересобранных. Вам близко такое понятие, такое представление о мире музыки? Что они не совершают какого-то нового прорыва, а просто комбинируют то, что уже давно знали, неосознанно, естественно, оно само происходит. И ведущую роль в этом играет у нас память.
5: Ну, так как музыка состоит всего из 7 нот, тут что-то придумать совсем новое, ну, просто не получится. Конечно, каждая песня, каждая композиция — это комбинация разных мотивов, мелодий, да, то, что с опытом накапливает человек, композитор, он их трансформирует внутри себя и выдает что-то новое, что-то проработанное именно им. Поэтому я соглашусь, да.
4: Если мы попробуем этот же пример на литературу распространить или на другие виды искусства, вот как вы думаете, там тоже подобная схема происходит?
6: Ну, я бы вообще вот сказала, что все произведения литературные, искусство, музыки, они рождаются из человеческих эмоций, которые автор любого произведения, да, пытается отразить в своей работе. Вот, то есть, может быть, где-то это память о каких-то событиях, где-то это эмоции, которые он проживает прямо сейчас в моменте. Но для меня это всегда в любом произведении искусства, музыка, литература, кино, театр, это опыт эмоциональный человека, который он прошел. Именно поэтому там совсем юным, наверное, авторам очень сложно написать что-то масштабное, да, потому что все-таки жизненный опыт накладывает свой отпечаток всегда.
4: Как становится движущей силой, да, произведения,
6: да,
4: если отталкиваться от того, что это эмоционально какая-то и мыслительная большая работа. Вот мы когда ходим на разные встречи, я думаю, что в вашем интеллектуальном сообществе есть встречи, посвященные литературе, наверное, в некоторой степени. А механизм попытки разобраться в литературе и в музыке,

0: своих мыслей выскажу. Конечно, вот во всех сферах литература, музыка, живопись всегда есть какие-то темы, которые выражаются только разными способами. Например, тема любви, тема добра и зла. Это такие масштабные темы жизненные, которые выражаются в любом виде искусства, так скажем.
1: Ну, то есть это сюжеты, которые не менялись никогда.
0: Да.
1: И...
0: Потому что это жизнь наша.
1: Да, ну, меняются лишь актеры, да? А, так, и к чему этот тезис нас ведет?
0: Я к тому, что это связывает, общие темы связывают все виды искусства, но...
1: Ну, хорошо, я понимаю, но вот мы когда, допустим, тема любви мы берем, и мы берем Ромео и Джульетту. У нас есть и текст, правильно, и у нас есть и музыкальное произведение в качестве оперы. Но когда мы говорим об опере, мы не так много внимания уделяем именно взаимоотношениям между героями, правильно? Мы говорим о музыке, в первую очередь. Я вот хочу понять эту разницу. Потому что когда мы говорим о произведении литературы, то там, да, там важно, какие слова подобраны, как они друг с другом общаются, какие это характеры, типажи. Так ли это важно, когда мы слушаем эту оперу?
0: Ну, конечно, как в каждой опере есть либретто, то есть это сюжет, на который мы опираемся. То есть мы, приходя в оперу, знаем, о чем мы будем слушать и смотреть на сцене. Поэтому тут речь идет о разных средствах выразительности. Конечно, мы делаем акцент на музыкальном воплощении этой темы, темы любви Ромео и Джульетта. И, конечно, нам интересно послушать, как с точки зрения музыки можно это передать, то или иное чувство. Чувство любви, разочарования.
1: Представить такую ситуацию, что я не читал либретто, я совершенно не понимаю языка, на котором общаются актеры оперы, артисты, ну, потому что его сложно понимать, если ты не готов к этому, правильно? И я пришел на это произведение, и так получилось, что я тот самый человек, который вообще не знает о том, что такое произведение существовало, и не знает его сюжета. Я ведь эмоционально все равно получу примерно тот же объем энергии, скорее всего, уйдя с оперы. Но если я читаю произведение литературное, то там совсем о других механизмах речь идет.
2: Ну, я
1: понимаете,
2: бы сказала,
1: эту разницу, которую я пытаюсь...
2: Я бы сказала, что это просто задействованы разные органы чувств,
1: так,
2: которыми
1: уже
2: мы,
1: так.
2: Собственно, понимаем то или иное произведение. То есть в музыке это слух условно, да, мы слышим то, что нам хочет передать автор. В литературе мы как бы подключаем зрение, да, то есть читаем. Хотя при этом аудиокнига, например, да, всегда может отличаться по восприятию, потому что у нас подключается уже и другой орган чувств, слух. Очень много зависит всегда от того, кто читает, как читает, с каким голосом, интонацией. Поэтому я бы сказала, что все вот эти сферы искусства просто нацелены на разные органы чувств наши.
1: Мы сейчас прервемся на небольшую рекламную паузу. Этот разговор продолжим после музыки и рекламы.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Хочу все знать о жизни на Земле.
1: Гордость, пафос — это обратная сторона смущения. То есть она задействует практически те же мозговые структуры, что и смущение. И то, и другое — это сравнение нас с обществом, в котором мы находимся. И если мы отклоняемся от норм этого общества, то может возникнуть как раз смущение.
0: «Биология» — подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром в выходные на «Маяке». И в любое время на медиаплатформе смотрим.ру. Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности. По вторникам и четвергам. В 8 часов вечера. Из дневника.
2: 24-25 октября 1926 года. Торопливость, стремление высказать всего себя за свою жизнь является от неверия в свою будущую жизнь. То есть, что другой непременно придет, и если ты не докончил свою мысль, то он докончит, и твоя же мысль, и твоя же жизнь будет в другом. И все тебе дорогое объявится и через тебя же самого в другом. Этого чувства обыкновенно не хватает людям. И хватаясь за свою индивидуальность, как за свой дом, который непременно будет разрушен, они выходят из себя, из своей меры. Вот источник претензий на учительство у художников.
0: Михаил Пришвин.

0: хорошо темперированный эфир.
1: Друзья, продолжаем. Мария Архипова, кандидат педагогических наук, основатель вокально-инструментальной студии FreeVoice Lab и педагог по вокалу у нас сегодня в студии «Маяка». Мария, поприветствую вас снова, чтобы наши слушатели по голосу, да, могли определять, где вы, а где Наталья. Собственно, Наталья Нечаева, основатель камерного интеллектуального сообщества «Знать».
2: Здравствуйте.
1: У нас сегодня тоже в студии. Здравствуйте еще раз. Мы остановились на вот этом странном столкновении между литературой и музыкой, которую я пытался как-то вербализовать и как-то вот осмыслить и сформулировать. И Мария хотела добавить пару слов, да, по этому поводу.
2: Да, вот я делала такое исследование, достаточно большое. Собственно, на этом исследовании была моя защита диссертации. И
1: педагогическое,
2: да, да, да. Конечно, эксперимент проводился на базе общеобразовательной школы обычной, где учатся обычные дети, но у них есть урок музыки, который я там проводила какое-то время. И тема моя была по слушанию музыки, как дети воспринимают музыку вообще с точки зрения знания. А в этой музыке есть ли у них оно? И если просто просто поставить незнакомое произведение, о котором они вообще ничего не будут знать. И выявилось то, что когда у ребенка, у взрослого человека накапливается больше знаний об этом произведении, он его глубже воспринимает. А когда мы слышим просто одно произведение, не знаючи вообще о нем ничего, это только нравится, не нравится, просто на фоне эмоций мы можем его воспринимать.
1: А как это вот очень интересно, просто сколько уже лет 5 эта программа идет, и мы часто спрашиваем у тех, кто к нам приходит в гости, именно вот об этом. То есть контекст влияет все-таки или нет? Знание о произведении влияет или нет? По каким параметрам вы оценивали глубину, так сказать, воздействия на ребенка музыки?
2: Ну, проводились определенные тесты, исследования, где дети потом отвечали просто на вопросы, делились своими ощущениями. И исходя из этого, вот выявилась вот такая гипотеза о том, что знания помогают детям воспринимать музыку лучше и глубже. И с точки зрения эмоций, и с точки зрения понимания и переживания, пропускания этого произведения через себя.
1: То есть получается, какая история? Музыка — это невербальный сигнал, да, во многом. А если там нет текста, будем брать просто пока музыку для того, чтобы эксперимент получился, так сказать, почище. И для того, чтобы вот эти невербальные символы, которые как музыка падают на нашего испытуемого, он мог оценить в полной мере, если мы ему задаем некоторый нарратив, в котором находится эта музыка, да, или некоторый контекст, в котором находится эта музыка, то он может его полнее воспринять. Такой результат исследования.
2: Совершенно верно, да. То есть он, если понимает, что это, в какой эпохе было написано это произведение, что чувствовал композитор, написавший это произведение в тот момент, что он переживал, и человек, слушавший эту музыку, потом переживает, в общем-то, то же самое, и плюс еще переживает свои какие-то эмоции, которые дополняют это общее восприятие.
1: Угу. Мы сейчас еще один музыкальный фрагмент поставим, и после музыки и новостей вернемся в студию.

0: 22 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России сегодня днем продолжили удары беспилотниками по логистическим центрам, объектам портовой инфраструктуры и морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину. По данным Минобороны, в населенном пункте Терновка Николаевской области поражен логистический центр, используемый для хранения грузов военного и двойного назначения для ВСУ. Кроме того, на переходе морем под удар попало судно, доставлявшее в порт Черноморска военные грузы. Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенные пункты Новотроицкое, Петровское, в Донецкой Народной Республике, в Доброполье. Штурмовые группы 51-й армии продвинулись в центральной и северо-западной частях города. Подразделения морской пехоты продолжили зачистку западных кварталов и территории шахты «Добропольская», сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Резняково и Купино. В Харьковской области ведут бои за Николаевку, Варваровку, Нефедовку, Черную, Приколотную, Котовку и Гогина. США пригрозили заблокировать поставки оружия и предоставление разведывательной информации Украине, чтобы заставить Киев прекратить атаковать российские НПЗ, утверждает газета Financial Times, ссылаясь на европейских чиновников. По их словам, американские официальные лица вчера и сегодня сделали несколько звонков в европейские столицы и Киев, передает ТАСС. Накануне Трамп прямо заявил, что Киев не должен наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам России. Кроме того, газета Financial Times накануне сообщила, что спецпосланник президента США Стю Уитков и зять Трампа Джаред Кушнер на переговорах в Майами с украинской делегацией допустили возможность прекращения передачи разведданных Киеву, если киевский режим не прислушается к предупреждению Вашингтона прекратить удары по российским НПЗ, передает РИА Новости. Яндекс сообщил, что все деньги клиентов платежного сервиса Яндекс.Пэй находятся в безопасности. Записи о счетах не пострадали при сбое, заявили в компании. Там пояснили, что сами деньги не хранятся в дата-центре. Там находятся серверы, которые обеспечивают работу сервисов. Записи о каждом счете хранятся в нескольких копиях на разных площадках, передает ТАСС. Ранее в Яндексе сообщили, что сервисы постепенно возвращаются к работе после сбоя. Компании отметили, что инженеры в первую очередь восстанавливают сервисы, которыми пользуются больше всего людей. Сегодня утром Яндекс сообщил о повреждении инфраструктуры в дата-центре компании во Владимире. В результате атаки БПЛА работа ЦОД центра обработки данных была полностью остановлена. Как напоминает Интерфакс, ЦОД во Владимире – третий инфраструктурный объект Яндекса, пострадавший от атак беспилотников за последние дни. Ранее ущерб был нанесен дата-центрам в Рязанской и Калужской областях. Иран уничтожит объекты американской цифровой инфраструктуры на Ближнем Востоке, в частности, кабели центра обработки данных, если США возобновят военные действия. Об этом заявил секретарь Высшего Совета национальной безопасности Исламской Республики Мохсен Ризаи. Он отметил, что у США есть ценные активы в Объединенных Арабских Эмиратах и в Ормузском проливе, которые ранее не были включены в список целей иранских военных. В Польше задержали мужчину, который угрожал совершить покушение на премьер-министра страны Дональда Туска и главу Минобороны Владислава Косиняк-Камыша. О задержании злоумышленника сообщил сам Туск. Он поблагодарил полицейских за быстрые и решительные действия. Сегодня стало известно, что польские спецслужбы получили информацию о подготовке покушения на Туска и других представителей руководства страны. По данным польских СМИ, угроза поступила им по интернету. Злоумышленник дал понять, что знает, где живут политики и какой у них рабочий график. Редкая для октября гроза ожидается завтра в Москве. В столичном регионе сохранится теплая погода, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. При этом с понедельника в Москве начнутся сильные дожди, а затем похолодает.
2: С наступлением понедельника погода испортится, синоптическая ситуация обусловится теплым сектором атлантического циклона. В Москве и по области прогнозируется пасмурная и дождливая погода. Выпадет до 3-5 литров воды на метр квадратный. Утром местами не исключена редкая для октября гроза. Ветер южной четверти 4,9 метра в секунду, в сумерках не ниже плюс 10-13, а это на 10 градусов выше нормы октябрьской ночи и соответствует климатическим показателям начала или конца лета, а днем же потеплеет до плюс 13 13-16. Во вторник пройдет холодный фронт, сопровождаемый ливнем интенсивностью до 15 литров за 18 часов. Температура воздуха понизится и в течение суток будет колебаться от плюс 10 до плюс 13. В среду и четверг атмосферный фронт, застряв в параллельных воздушных потоках, продолжит поливать дождем столицу, хотя осадков станет меньше. Ну а в облаках могут появиться неустойчивые просветы. В темное время суток плюс 6-9, а в дневные часы от плюс 9 до плюс 12 градусов.
0: Тишковец также рассказал, что первый мокрый снег может выпасть в центральной России по Волжье в заключительной декаде октября. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра во второй половине дня дождь, днем в северной столице плюс 8-10, в Москве в понедельник местами небольшой дождь, ночью в городе плюс 9-11, днем 14-16 градусов, сейчас в Москве плюс 13.

0: хорошо темперированный эфир.
1: Всем еще раз привет, меня зовут Вагей Севумян. Напомню, у нас в студии «Маяка» сегодня Мария Архипова, кандидат педагогических наук, основатель вокально-инструментальных студий Free Voice Lab, педагог по вокалу. Мария, я вас приветствую.
2: Добрый день.
1: И Наталья Нечаева, основатель камерного интеллектуального сообщества «Знать».
3: Здравствуйте.
1: Мы остановились на том, что действительно контекст, по мнению Марии и ее диссертационной работы, правильно, да, я назвал, влияет на то, как дети, во всяком случае, воспринимают музыку. На ваш взгляд, мы можем это на взрослых людей также вот экстраполировать и сказать, что та же схема работает?
2: Ну, таких исследований я не проводила, но смею предположить, что в какой-то мере да. Подготовленный слушатель всегда глубже воспринимает произведение.
1: А вы можете привести какой-нибудь пример, не обязательно из исследования, которое вы проводили, или из вашей работы, а просто, может быть, что в голову придет, вот как действительно усиливало впечатление какое-то знание о музыке, прежде чем люди ее послушали?
2: Ну, например, говоря о композиторе Сергея Васильевича Рахманинова, который по определенным обстоятельствам, да, покинул свою родину, уехал, долгое время жил в Америке, и вся его музыка, написанная там, она искрит какими-то очень волнующими, переживательными интонациями. И если об этом не знаешь, с чем это связано, то это можно подумать просто, что ну, человеку, там, допустим, плохо. А вот с какой стороны, почему ему стало так плохо? И почему он долгое время не мог писать, например, какие-то музыку вообще? Mm-hmm. Потому что он это все переживал, ему было, он тосковал по своей родине. И это в музыке все очень отчетливо передается, если об этом знать. А если нет, то вы будете испытывать просто эмоцию тоски, эмоцию волнения, грусти.
1: Но зная контекст, вы можете эту эмоцию назвать и, в принципе, как бы ее раскрыть для себя, да?
2: Раскрыть, то есть, понять, почему
1: да.
2: так.
1: И это понять интересно. Во всей глубине. Но это, знаете, как вот этот вопрос, что хотел сказать автор, который ну, в мои школьные времена еще задавался во время сочинений, несколько смущал всегда, потому что мы же не знаем, что хотел сказать автор на самом деле. И вопрос интерпретации возникает, правильно? И, ну вот, например, Рахманинова мы слушаем, мы чувствуем вот эту тоску, мы чувствуем вот это его некоторое внутреннее душевное метание, он в эмиграции, он не может сочинять, ему приходится играть на концертах, он уже устал играть на концертах в этот момент, потому что ему хочется, может быть, и композиторством заниматься, да, и родина далеко, и еще вот это вот все. Мы это все понимаем, мы все это слышим, но если мы этого не знаем, мы же можем интерпретировать это и вот эти эмоции просто на себя примерить, и вот сказать, о, это, наверное, потому что я не знаю, потому что любимый человек его покинул. И как бы, в принципе, получится та же ситуация или не та же? Это равноценная будет замена названия этой эмоции или нет?
2: Ну, это такой спорный вопрос. Человек, который слушает музыку и умеет прожить ее, интерпретировав ее на свои какие-то переживания, это очень хорошо тоже. Знание, наверное, помогает просто глубже понять. Но с точки зрения эмоциональным, я думаю, что слушать просто классическую музыку тоже очень хорошо. То есть, ну, как бы эмоционально это все равно будет заряжать, потому что все равно там будет чувствоваться грусть, тоска, веселье. Неважно, с чем это связано, но вы как бы можете это на себя применить и слушать в тот момент, когда вы испытываете эти же эмоции.
1: Я почему про интерпретацию спросил, потому что в рамках ваших встреч, да, вот этого интеллектуального сообщества, это же место для рождения интерпретации, по сути. Потому что, что бы вы ни обсуждали, любое знание, да, его можно как-то развернуть, посмотреть с другой стороны, как-то прокомментировать дополнительно. И мне кажется, точнее, вопрос такой, чем больше интерпретации дается произведению, какому-то факту, какому-то событию, тем лучше для нашего понимания. того, что происходит? Или все-таки нужно держаться какой-то канонической точки зрения, интерпретации? А для чего, в общем, вот эти... Мы собираемся как люди, например, даже в этой программе или у вас в рамках ваших сообществ знать, чтобы обсудить это правильно и добавить интерпретации? Все-таки как лучше? Как...
2: Да, ну вот я, наверное, чуть дополню, что здесь знание, вот почему вообще появилось знать? Знание — это огромная ценность, и дополнительные любые знания делают нас богаче. То есть это то богатство внутри человека, которое не измеряется количеством денег в кармане. И чем больше мы знаем, тем шире и глубже мы понимаем мир, частью которого мы на самом деле являемся. Поэтому я бы сказала, что... Да, можно интерпретировать, вот если возвращаться к примеру Рахманинова, что это тоска там по утраченной любви или там по прошлым годам, но если знать контекст, о котором говорила Маша, что человек как бы вынужденно покинул родину, которую любил и действительно страдает, ты начинаешь смотреть на это по-другому и как бы расширяешь тем самым понимание вообще собственное, ну, собственно, понимание мира расширяешь.
1: А что есть знание в данном случае? Знание — это вот фрагмент информации, что он покинул родину не по своей, допустим, воле, и поэтому переживает.
2: Ну, скорее, знание о том, что, да, человек, вынужденно покинувший место, которое считал родным, любит и глубоко страдает, он... Это выражается в его творчестве, в его жизни. То есть это, ну, как бы... неизгладимый отпечаток накладывает на все, что происходит дальше с ним. И здесь скорее как бы показывается широта и охват, ну, влияние, да, вот таких событий на человеческую жизнь. Вот это знание, оно помогает понять вообще лучше, а что происходит с людьми, которые там вынужденно от чего-то отказываются, и что это не проходит бесследно.
1: А между словом «знание» и между словами «знание» и «истина» есть разница для вас?
2: Мне кажется, через знание можно прийти к истине, но у каждого из нас истина своя.
1: Это... То есть знание может быть всего лишь промежуточным этапом в пути,
2: да.
1: Правильно?
2: Да.
1: То есть если говорить о неком, ну, то есть о сообществе, где люди собираются, разговаривают, получают знания, они выходят оттуда не уже с готовыми какими-то ответами.
2: Да, все вечера построены ровно так, что человек находит для себя истинный ответ на вопрос, который мы ставим. Он может быть у всех разный. Он очень сильно зависит от контекста наших жизней. Да, вот если брать пример того же Рахманинова, это, ну, у него был бы там свой ответ на многие вопросы, потому что так сложилась его жизнь. А у другого человека, который не испытывал вынужденную миграцию и так далее, совершенно другая истина была бы. Но это не значит, что одна из них некорректная, другая корректная.
1: Многие восточные философы и учителя, они как раз к знанию относились достаточно так осторожно, именно к знанию, да, к сгустку информации некоторым, потому что можно набрать тоже много знаний, но не умея их в своей жизни как-то интерпретировать, интегрировать, прийти через них к какой-то истине, то это тоже будет таким же собирательством, извините, такое слово в кавычках, фантиков, как и собирательство денег, например. Вы согласны с такой точкой зрения?
2: Да, все верно. Просто знать факты, на мой взгляд, недостаточно. Ну, то есть, в любом случае, наш мозг рано или поздно вытеснит, как бы, то, что ему не нужно. Да, какой-то есть факт, но если ты не понимаешь, зачем он тебе нужен вообще и к чему он приводит, ну, как бы, рано или поздно это просто забывается.
1: А какой механизм стоит вот за тем, что мы вот узнали какой-то факт, какое-то знание получили, пускай даже энциклопедическое, и затем, чтобы это вот как-то в жизни осталось не просто, ну, набором букв или цифр, да, в нашей памяти, а чтобы это действительно послужило нам какую-то службу или привело нас куда-то. Что должно произойти, на ваш взгляд?
2: На мой взгляд, вот, собственно, это лежит в основе сообщества «Знать». Нужно, чтобы этот факт рассказывал человеку что-то о себе. То есть почему я слушаю Рахманинова условно, да, а не... не знаю, там, Синатру или AC/DC или еще что-то. То есть почему именно, там, не знаю, Монеточка стала моим любимым исполнителем, и почему я там не слушаю что-то еще. То есть человек должен о себе понять какие-то факты из темы, которые обсуждаются, чтобы это отложилось, потому что тогда образуются определенные связи внутри
1: нас. Просто добавлю, да, что Монеточка признана иностранным агентом на территории Российской Федерации, но мы можем продолжить эту мысль. Все-таки до конца я хочу доискаться,
2: да,
1: до конкретного вот этого механизма с вашей точки точки зрения. Ну вот нравится мне Рахманинов. Ну вот нравится вот это произведение, которое мы будем слушать чуть позже, «Рапсодия» на тему Паганини, например. Вот нравится. Вот если я объясню себе, почему оно мне нравится, потому что я пойду и узнаю биографию Рахманинова, я все это целиком вот так вот в себя заберу, узнаю, почему мне нравится произведение Рахманинова, к чему это должно меня привести в конечном счете, к какому откровению, может быть, или к чему, к освобождению от чего-то. Что является вот самой высшей точкой взаимодействия с искусством и контекстом для человека, на ваш взгляд?
2: На мой взгляд, это понимание себя как части этого мира. То есть, как бы для меня даже сейчас, несмотря на то, что мы делаем этот вечер, я как бы его тоже очень жду, чтобы для себя тоже сделать некие открытия, а почему именно так, а не иначе, да, то есть, например, Маша вот сказала, да, что она слушает рок, я рок не люблю, ну, то есть для меня это тяжелая музыка, которая сложно воспринимается, и мне хочется разобраться в этом феномене и понять что-то, ну, чуть больше о себе. Вот я бы так ответила.
3: Я бы ответила так, что почему мы, например, слушаем одно произведение, и мы ничего не испытываем, а другое произведение слушаем, и мы мурашки по коже, например, идут. Вот это тактильное тоже восприятие музыки, оно тоже существует. То есть вы чувствуете какая-то наполненность, эмоциональную наполненность.
1: Либо опустошенность.
3: Либо опустошенность, да-да-да. То есть и вы, опираясь на эти чувства, можете это произведение, например, добавить в свой плейлист или его не добавлять. Ну вот как-то так. То есть все равно вы опираетесь на свое внутреннее состояние и переживание этой музыки.
1: Так почему же вы как бы задали в своем ответе вопрос, получается, но ответа на вопрос, который вы задали в ответе, не получилось. Извините за такую рекурсию, но получилось
3: да,
1: именно так.
3: Да, но вот почему? Вот этот феномен, на то он и есть феномен, что как бы сложно это объяснить словами. То есть все равно это чисто на каком-то ментальном уровне. И происходит. И иногда ко мне приходят ученики и говорят, вот я послушала вот это, там, сходила на концерт, например, и мне понравилось, даже вот, и у меня мурашки пошли. Я говорю, почему? Потому что в тот момент это было нужно человеку. И послушать именно это произведение, проникнуться. Эта музыка воздействовала на него таким образом, что он получил наслаждение, он получил эстетическое какое-то наслаждение, да, опять же. А возможно, что в другой раз, когда придет человек с другим настроением и послушает эту музыку, он уже не получит это. Я считаю, что вот в моменте происходит вот это обмен энергетический музыки и слушателя.
1: Скажите, пожалуйста, вы когда слушаете музыку, вы в какой точке времени находитесь в этот момент, когда вы ею захвачены? Вы находитесь в каких-то воспоминаниях? Вот, например, мы снова в осеннем дне, мы в автомобиле, яркое солнце. И вот, например, говорят Led Zeppelin. Это значит, я к Марии адресую этот вопрос. Вы где находитесь в этот момент?
3: По-разному. Смотря с каким настроением я встала в этот день, что какие у меня ощущения, какие жизненные планы, допустим, в конкретный день. Я не в общем эту музыку воспринимаю. То есть для меня конкретная ситуация, в конкретной ситуации звучит конкретная песня.
1: Ну вот зазвучала, я не знаю, Stairway to Heaven. Первый, извините, что вспомнил Led Zeppelin. Хотя очень тоже люблю их. Нет, давайте Since I've Been Loving, чтобы совсем. И вы начинаете вспоминать вот этот момент. Вот вы услышали эти аккорды, да? И вы начали вспоминать тот момент, ту точку во времени, когда вы в первый раз это услышали, или с чем это связано. То есть я правильно понимаю, что это машина времени некоторая для вас?
3: Ну вот опять говорю, по-разному. Я могу оперироваться на те воспоминания, с которыми связана у меня эта песня, например, да, там хорошие в основном воспоминания. Но если, например, я вся в своих мыслях, и что-то мне там предстоит, какая-то там сложная работа там, или еще что-то такое, я мысленно могу находиться в рабочем процессе, но эта песня все равно...
1: Это уже фоновое прослушивание становится, правильно?
3: Да, это фоновое прослушивание, но я знаю эту песню.
1: Хорошо, а вернемся к джазу тогда в осенний погожий день. Вы, Наталья, где находитесь?
2: В будущем.
1: В будущем?
2: Да.
1: В будущем. А можете описать примерно, как ваше будущее выглядит? А что это за процесс быть в будущем?
2: Да, ну вот если мы представляем яркий солнечный осенний день и играет бодрый джаз, то это какое-то приятное времяпрепровождение и какие-то приятные ожидания, да, то есть какого-то события или просто радость от момента, что вот классная погода и внутри тоже очень тепло и ярко. И как-то рисуется дальше все радужным в будущем. Даже если там вчерашний день был не очень, или я встала в плохом настроении, например, все равно вот такое сочетание внешних факторов дает определенный настрой.
1: А когда вы смотрите кино, где вы находитесь? В какой точке времени вы находитесь, если вы захвачены этим фильмом?
2: В будущем.
1: В будущем тоже?
2: Да.
1: Как интересно.
3: Я нахожусь в настоящем.
1: Вот, мне кажется, что скорее так. А как вы в будущем находитесь и смотрите кино?
2: Ну, зависит от сцены, которую показывают, но в целом у меня сразу начинаются какие-то мечтания о будущем.
1: О вашем собственном или о том, что будет в этом фильме?
2: О моем собственном.
1: Ага. А когда вы читаете литературу, где вы находитесь? В какой точке времени вы находитесь?
2: Это сложнее, потому что там я в основном нахожусь просто в сюжете и даже не в собственной жизни. И даже вот если, допустим, с запоем долго читать, потом очень сложно переключиться, что ты вообще условно дома на диване сидишь или в метро ехал, читал книгу.
1: Угу. Ну вот, кажется, мы вот здесь нашли, потому что, мне кажется, единственная встреча с действительно искусством и произведением происходит тогда, когда она вас выдирает из собственных представлений о прошлом, настоящем и будущем, и когда она помещает вас в некоторое пространство, в котором никого, кроме вас, этого произведения нет. И мы попробуем это сделать, собственно, на произведение Рахманинова «Рапсодия на тему Паганини», и вернемся после музыки и выпуска новостей.

0: 22:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Российские войска освободили населенные пункты Новотроицкое, Петровское в Донецкой Народной Республике, Резниково и Купино в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки «Запад» за сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе техники 7 украинских бригад в районах населенных пунктов Малеевка, Пески, Радьковские, Грушевка, Новониколаевка, Волчий Яр и Капитоловка Харьковской области. Потери в ИСУ составили до 200 военнослужащих. Мирный житель погиб в Белгородской области. Еще 3 человека получили ранения в результате атаки беспилотника ВСУ. Об этом сообщили в оперштабе региона. Новая воздушная тревога объявлена в Киеве и других областях Украины, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Николаеве. Россия без проблем продаст дизельное топливо на мировые рынки. Спрос на нефтепродукты огромный, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос, обратились ли уже какие-то страны за российским дизелем, после снятия ограничений на экспорт представитель Кремля сказал, что этого не требуется. Продажи идут через трейдеров. Напомню, в пятницу Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. По его итогам было объявлено, что Россия будет поставлять нефть и нефтепродукты на американские и мировые рынки. Сегодня глава Минфина США Скотт Бессон заявил, что договоренность между Москвой и Вашингтоном по поставкам дизельного топлива из России выгодна американцам. Это приведет к снижению цен в Штатах, сказал Бессон. Он назвал лицемерием, звучащую из Европы, критику договоренности России и США. Глава американского Минфина отметил, что европейские страны с начала конфликта на Украине заплатили России больше денег, чем перечислили Киеву. А все потому, что они не могут обходиться без российских энергоресурсов. У Европы была ошибочная политика. Политика в сфере энергетики, сказал Бессон. Команда Яндекс.Пэй работает над восстановлением сервиса, но затрудняется назвать точные сроки, сообщили в компании. Сегодня утром был поврежден дата-центр Яндекса в Владимире в результате атаки БПЛА. Из-за этого пользователи сталкиваются с проблемами при проверке баланса, оплате покупок или переводе средств через Яндекс.Пэй, передает Интерфакс. В Яндексе заявили, что все деньги клиентов платежного сервиса Яндекс.Пэй находятся в безопасности. Записи о счетах не пострадали при сбое. В компании пояснили, что сами деньги не хранятся в дата-центре. Там находятся серверы, которые обеспечивают работу сервисов. Записи о каждом счете хранятся в нескольких копиях на разных площадках, передает ТАСС. Ранее в Яндексе сообщили, что сервисы постепенно возвращаются к работе после сбоя. Человечество может вымереть к концу века из-за биологического оружия, созданного искусственным интеллектом, или ядерного конфликта, считают эксперты британского журнала Lancet. Авторы статьи выявили более 300 потенциальных угроз для населения Земли, разделив их по 4 категориям. Первые 2 из них содержат 17 основных рисков, которые могут привести к вымиранию людей на планете. В списке угроз также упоминаются загрязнение атмосферы, устойчивость бактерий к антибиотикам, недоедание, изменение климата, военный конфликт, конфликты, сокращение гуманитарной помощи, алкоголизм, высокое артериальное давление, неравенство доходов, низкий уровень образования, природные катаклизмы, пандемии, ожирение, психические расстройства, курение и старческие болезни. Авторы доклада призвали мировых лидеров устранить перечисленные риски на раннем этапе, в том числе с помощью инвестиций в инновации и укрепления здравоохранения. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра во второй половине дня дождь, плюс 8-10, в Москве в понедельник местами небольшой дождь, 14-16 градусов.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Московская «Динамо» одержала победу над казанским «Рубином» в матче 10-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 1-0. На 30-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник команды хозяев Джахангир Урозов. На 37-й минуте футболист «Рубина» Илья Самошников был удален с поля. На 82-й красную карточку получил игрок «Динамо» Рубинс. «Динамо» набрало 22 очка и возглавило турнирную таблицу РПЛ. Команда опережает ЦСКА по дополнительным показателям. Армейцы тем временем со счетом 3-0 переиграли «Родину». Дубль оформил Иван Обляков. Еще один мяч забил Данил Круговой. Еще в одном матче «Ахмат» и «Балтика» сыграли в ничью 0-0. «Реал Сосьедад» обыграл «Депортиво» со счетом 3-2 в матче 8-го тура чемпионата Испании по футболу. Российский полузащитник Арсен Захарян впервые в текущем сезоне вышел в стартовом составе «Реал Сосьедад», а на 34-й минуте забил свой первый мяч за клуб с 28 октября 2025 года. Московская «Динамо» в овертайме обыграла петербургский «СКА» со счетом 4-3 в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. В составе победителей дубль оформил Ник Меркли. Еще одну шайбу забросил Артем Швец-Роговой. В овертайме отличился Павел Шен. У «СКА» голами отметились Владислав Семин, Матвей Короткий и Василий Атанасов. Российская теннисистка Мира Андреева проиграла китаянке Джейн Циньвэнь в финале турнира категории WTA 1000 в Пекине. Встреча завершилась со счетом 7-5, 6-4. По итогам турнира Андреева впервые в карьере поднимется на третью строчку женской теннисной ассоциации. Гроссмейстер Андрей Есипенко досрочно стал победителем суперфинала чемпионата России по шахматам, который проходит в Ростове-на-Дону. За тур до окончания соревнований Есипенко набрал 7 очков и стал недосягаем для ближайших преследователей. Спортсмен впервые стал чемпионом России, ранее он дважды становился бронзовым призером. Столичный ЦСКА нанес поражение краснодарскому клубу «Локомотив Кубань» в матче регулярного чемпионата баскетбольной единой лиги. Встреча завершилась со счетом 87-84. 24 очка принес команде «Мелло Тримбл». ЦСКА одержал 3 победы в 3 матчах со старта текущего сезона. «Зенит» победил «Автодор» 91-71. Самым результативным игроком в составе победителей стал Крис Ледлум. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.

0: общества знать.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте и вам, Наталья. Мы вот выяснили в прошлой части программы, что реально взаимодействие с произведением искусства происходит, наверное, тогда, когда мы выпадаем из привычной нам линейки, в которой мы меряем время, прошлое, настоящее и будущее. Наверное, все-таки это ближе к тому, чтобы быть в конкретном этом моменте времени сейчас, но взаимодействие как бы происходит только между нами и произведением. После этого, послушав это, насладившись, или послушав много разного и вот так вот взаимодействовав, нам нужно с кем-то это обсудить, правильно? Потому что невозможно же самому только жить с тем, что мы любим. Если мы вспомним, как мы в подростковом возрасте относительно произведения искусства, ну, со всеми разговаривали, с кем мы находили контакт на эту тему, да, то есть со сверстниками, если были родители, бабушки, дедушки, с которыми можно было найти контакт на эту тему, мы обязательно с ними обсуждали, да, там кино, музыку, литературу, потому что вот это чувство наполнения, о котором Мария, да, говорила в прошлой части, его нужно потом куда-то дальше нести, как мне кажется. А есть ли у вас похожий процесс в вашей жизни? И что это такое, почему нам нужно это нести, и почему нам нужно это обсуждать?
1: Ну, я бы сказала, что человеку всегда нужен человек для того, чтобы случился тот самый энергообмен, о котором Маша говорила тоже в предыдущих частях программы. И как раз-таки, если, например, человек не находит отклика, да, с теми, с кем обсудил, или хочет еще глубже в чем-то разобраться и поделиться, то вот у нас, например, на вечерах ровно так и происходит. То есть люди рассказывают, на самом деле, с упоением о своем каком-то опыте. Вот у нас были прошлые вечера, там, например, про путешествия, да, один из вечеров был. Было не остановить гостей, да, то есть все делились своим опытом, своими историями, и это всегда рождает вот такую энергетику, которая онлайн, который, извините за тавтологию, опять сейчас так популярен, он никогда этого не даст. Это вот живой обмен эмоциями, наша мимика, жесты, голос, интонации, с которыми мы рассказываем о том или ином опыте, они делают свое дело, и человек как бы чувствует закрытую эмоциональную потребность.
2: Но эмоции, которые мы получаем от искусства, в принципе, вообще общие, они нас в основном переполняют, и нам надо куда-то это все деть. Для этого, собственно, вы выбираете себе жертву.
0: В кавычках,
2: конечно. И делитесь своими эмоциями. Конечно, вы выбираете себе собеседника того, кто вас обязательно поймет и поделится тоже своим каким-то опытом.
0: И тут возникает некоторая тревога. Например, смотрите, я просто моделирую ситуацию. Я вот интроверт, такой закрытый человек, скажем, да, уже давно не привык ни с кем обсуждать прям так глубоко какие-то, вот как вы, да,
1: Мария? Нас тут трое, видимо.
0: Не-не, я моделирую, я не такой. Суть не в этом. И вот я увидел или услышал на радио, что есть вот некое сообщество, где можно прийти и что-то обсудить. У меня возникает естественным образом тревога, что я приду туда, вдруг меня неправильно поймут. А вдруг я вообще какую-то ахинею несу? А вдруг то, что я понимаю об этом произведении искусства или об этом явлении, или об этом событии, это вообще, ну, оторванная от реальности моя фантазия какая-то дикая. И вот я сейчас до панической атаки сам себя доведу, но не суть. А вот как мне справиться с этими переживаниями перед тем, как я иду делиться с людьми частью себя, по сути?
2: Ну, как интроверт, я могу сказать, как.
0: Так.
2: Например, я прорабатываю через себя перед этой встречей, например, все возможные и невозможные варианты, чисто мысленно. Я понимаю, что это работа над собой определенная, и у всех это тоже работа над собой. Но я понимаю, что если я через это сейчас перешагну, то мне будет потом проще. Вот я как-то так это в себе переживаю, и действительно потом понимаю, что сколько людей, столько и мнений. И важно свое мнение не только высказать, но его еще как-то обосновать.
0: И получить уметь, обратную
2: и
0: связь.
2: И получить, да? Обратную связь, да.
0: Что-то добавить, Наталья?
1: Ну, со стороны автора проекта и основателя, я понимаю, как бы, страхи людей прийти в незнакомое сообщество, где тебя могут осудить и так далее. Но я как раз-таки стараюсь сделать такую атмосферу на вечерах, где человек чувствует себя комфортно. И для этого, мне кажется, очень важно

0: поначалу человеку со стороны посмотреть, а кто это вообще делает и что происходит. То есть, если бы я сама шла куда-то в незнакомое место, ну, мне, конечно, было бы, наверное, не так волнительно, как Маше, но в целом я бы посмотрела, что это за люди, и как бы посканировала, да, вот как они разговаривают, как они общаются. Это очень много можно об этом понять. И у нас в правилах сообщества как бы существует, что мы не осуждаем. Любое мнение имеет право на жизнь, даже если оно кажется нам, как вы сказали, ахинеей. Как бы у всех мы очень разные, но это и делает нас настолько уникальными.
1: Вообще, я задал этот вопрос и после этого резко задумался, как сильно в нас врос цифровой мир в некоторой степени, да, что легко написать комментарий, потому что он как бы немножко анонимный, за аватаром прячется, правильно? И как же сложно сейчас пойти на некую живую встречу, где нужно действительно делиться мнением, разговаривать и еще и сталкиваться, возможно, с тем, что, ну, может, ты где-то что-то не до конца понимаешь. Может быть, ты не можешь формулировать свои мысли так же внятно, как другие люди. Может быть, ты, ну, как бы есть вот эти тревоги, да, и мне кажется, нам нужно почаще выходить на живые встречи, вот, чтобы расти. Поставим музыку какую-нибудь для, так сказать, поддержания духа.
2: Для поддержания духа, ну, это такое большее расслабление, сказочная тема. Чайковский, «Танец феи дрожи» с балет «Щелкунчик».
1: Замечательно. Послушаем немножко музыки, потом рекламу и вернемся в студию подводить итоги.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: Но даже 60 градусов недостаточно, чтобы эти микрогады перемерзли все.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
2: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Вы можете выпить теплого молока с медом, а можете включить маяк. Бессонница – это интерактивная программа в прямом эфире, в которой вы можете рассказать о себе, передать привет другим полуночникам, заказать красивую ночную песню, а потом заснуть. Бессонница. В воскресенье в 23.07 на маяке.
0: Все мы предрасположены к любви, но все по-разному ее понимают. Владислав Тимкин, психотерапевт, радиоведущий.
3: Так говорит маяк.

0: продолжаем, на самом деле уже подводим итоги нашего сегодняшнего знакомства с Марией Архиповой, кандидатом педагогических наук, основателем вокально-инструментальной студии Free Voice Lab и педагогом по вокалу. Мария, я вас еще раз приветствую. И Натальей Нечаевой, основателем камерного интеллектуального сообщества «Знать».
1: Наталья, здравствуйте.
0: Чтобы резюмировать это все, значит, мы узнали, что есть исследование, да, у Марии, которое подтверждает тезис о том, что все-таки контекст влияет на глубину восприятия в некоторой степени. Пока проверено только на детях. Возможно, когда-то будет проверено на взрослых людях. И я склонен, наверное, все-таки согласиться с этим, что контекст добавляет нам измерений, в которых мы можем воспринимать то или иное произведение, но не отменяет того, что музыка в вакууме все равно является мощным, мощным стимулом для переживания каких-то эмоций. Также мы упоминали, да, что 14 октября пройдет вечер о музыке, собственно, в рамках интеллектуального сообщества «Знать». Это произойдет в Москве. Я думаю, что всю информацию можно найти в социальных сетях, да, если поискать интеллектуальное сообщество «Знать». Но я должен сразу сообщить, что в конце слова «Знать» стоит не мягкий знак, а твердый. И это как раз поможет вам найти их на просторах интернета. Стало ли вам легче разбираться в музыке при подготовке к таким вот open разговорам, так сказать? Помогает ли это вам, ну, не только в музыке, у вас были встречи уже по путешествиям, как вы говорили, про театр и про кино, да, вы говорили. Что самое главное вы выносите с этих встреч? Именно вы, не люди, которые приходят туда пообщаться, а вы как организаторы, как спикеры, как люди, которые строят мост между знанием и людьми.
1: На самом деле подготовка к каждому вечеру — это невероятно интересный процесс, начиная от того, как придумать название темы, потому что тема должна цеплять человека, да, то есть не просто, ну, мы поговорим о музыке. Вот здесь у нас название «От до до си», «Влюбиться с одной ноты», и оно как бы указывает сразу вектор, куда мы идем. И при подготовке, конечно, узнается невероятное количество интересных разных фактов, и, опять же, да, вот это получение знания. Ну, мне невероятно нравится этот процесс, и вместе вот со спикером мы всегда обсуждаем сценарий вечера, механики, какие будут эксперименты. У нас, кстати, будут прям эксперименты на вечере с живым исполнением тех или иных музыкальных произведений, и это очень увлекает и дарит вот чувство удовлетворения от того, что ты делаешь.
2: Как спикер я могу с этой стороны сказать, что при подготовке к вечеру я действительно немножко освежила свои знания в плане и истории, и какие-то факты тоже интересные Наташа в сценарий включила. Очень важен был подбор произведений, с которыми наши участники будут знакомиться. И это было вот так сложновато, потому что угадать, вот прям найти те произведения, которые откликнулись бы во всех участниках, ну, это сложновато. Но, в общем-то, наша задача с Наташей стоит в том, чтобы вот как раз построить тот мост, и чтобы пришло понимание и осознание того, для чего они слушают ту или иную музыку.
0: Ну, у нас на фоне заиграла «River Flows in You» Ерума. И мы, наверное, оставим это произведение на прощание нашим слушателям. Слушайте музыку, узнавайте контекст, приходите на живые встречи, не стесняйтесь, не бойтесь ничего. Ваше мнение тоже должно быть услышанным. Мария Архипова, кандидат педагогических наук, основатель вокально-инструментальной студии Free Voice Lab и педагог по вокалу, у нас сегодня была в гостях. Спасибо вам, Мария. И Наталья
1: Спасибо.
0: Нечаева, основатель камерного интеллектуального сообщества «Знать». Спасибо,
1: спасибо
0: и вам. До новых встреч.

0: 23 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Российские военные продолжают наносить удары по логистическим центрам, объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в снабжении ВСУ. Днем поражен логистический центр в Николаевской области, используемый для хранения военного имущества. В море атакован сухогруз, доставлявший в порт Черноморск грузы военного назначения. Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области освободили населенные пункты Резняково и Купино. Ведутся бои за освобождение Николаевки, Варваровки, Нефедовки, Черного, Приколотного, Котовки и Гогина. За сутки в зоне ответственности северной группировки противник потерял около 300 боевиков, 10 автомобилей и станцию радиолокационной разведки. «Росатом» рассчитывает на временное прекращение огня в районе Запорожской ТЭС, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев. По его словам, оборудование теплоэлектростанции находится в аварийном состоянии из-за постоянных обстрелов. В переговорах по установлению режима тишины в районе станции участвуют представители силовых ведомств, МИДа и МАГАТЭ. Зеленский сейчас в истерике. Он требует более агрессивного отношения к России, доступ к Starlink, деньги на ПВО, на дальнобойное вооружение. Но с Россией себя так не ведут, заявил в интервью Павлу Зарубину пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В интервью Axios Зеленский назвал дизельную сделку между США и Россией несправедливой. Трамп же раскритиковал главу киевского режима и призвал Киев сменить лидера. Снятие санкций с российских энергоресурсов выгодно США и отвечает национальным интересам Америки. Это признал министр финансов Скотт Бессент. По его мнению, Европа ведет провальную энергетическую политику.
2: Президент Трамп вступил в должность, чтобы работать на благо американского народа. И сделка – это хорошо для американского народа. Это позволит снизить цены на дизельное топливо. Европейцы дали русским больше денег. С начала этой войны они дали им больше, чем украинцам, потому что европейцы не могут обойтись без российских энергоресурсов. У них провальная энергетическая политика, и они продолжают финансировать Владимира Путина. Поэтому их заявление о том, что мы не имеем права на паузу в росте цен на дизельное топливо, это полное лицемерие.
0: США угрожают прекратить поставки оружия Украине через европейские программы, пишет Financial Times. По информации газеты, так Вашингтон пытается надавить на Киев, чтобы тот прекратил атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы. Источники издания рассказали, что США также могут приостановить обмен разведданными с украинскими военными. По итогам телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа было объявлено, что Россия будет поставлять нефть и нефтепродукты на американские и мировые рынки. Правительство частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива. Это позволит направить на внешние рынки 500 000 тонн дизельного топлива. Снятие запрета на экспорт не затронет российских потребителей. Евросоюз намерен выделить Киеву дополнительные средства на закупку беспилотников и ракет, сообщила глава Еврокомиссии фон дер Ляйен. Она также заявила, что ситуация на Украине станет одной из центральных тем саммита ЕС на следующей неделе. По словам фон дер Ляйен, Евросоюз вскоре откроет консультации по двум новым блокам в переговорах о евроинтеграции Украины. Судьбоносность момента очевидна, заключила глава Еврокомиссии. Россиян нет среди пострадавших в результате ракетного обстрела аэропорта в Эр-Рияде, сообщает МИД. В ведомстве выразили соболезнования родным и близким погибших. Россия осуждает атаку, призывает участников конфликтов в зоне Аравийского полуострова отказаться от ударов по гражданским объектам. 12 человек погибли и свыше 300 пострадали при ракетной атаке. Власти Саудовской Аравии обвинили в причастности к ударам хуситов. Иран уничтожит объекты американской цифровой инфраструктуры на Ближнем Востоке, кабели и центры обработки данных, если США возобновят военные действия, заявил секретарь Высшего Совета национальной безопасности Исламской Республики Мохсен Ризаи. Он отметил, что у США есть ценные активы в Объединенных Арабских Эмиратах и в Ормузском проливе, которые ранее не были включены в список целей иранских военных. В понедельник в Москве возможна редкая для октября гроза. Такой прогноз дал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Днем в столице будет по-прежнему тепло, до 16 градусов, прогнозирует синоптик.
1: С наступлением понедельника погода испортится, синоптическая ситуация обусловится теплым сектором атлантического циклона. В Москве и по области прогнозируется пасмурная и дождливая погода. Выпадет до 3-5 литров воды на метр квадратный. Утром местами не исключена редкая для октября гроза. Ветер южной четверти 4,9 метров в секунду, в сумерках не ниже плюс 10-13, а это на 10 градусов выше нормы октябрьской ночи и соответствует климатическим показателям начала или конца лета, а днем же потеплеет до плюс 13-16.
0: Погода. В Санкт-Петербурге в понедельник днем дождь плюс 10. В Москве 15 градусов и дождь. Сейчас в столице плюс 14. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: Бессонница на маяке с Василием Стрельниковым. Не спится? Пишите нам прямо сейчас. Сон@радиомаяк.ру.
1: Так, не спим. Понятно. Немного паникуем, иначе бы не включали радио. Ясно? Не проблема. Давайте общаться. Доброй ночи, а кое-где и доброе утро. Я Василий Стрельников, и это «Моя бессонница». Программа, в которой ночью можно все. Напишите мне пару строчек прямо сейчас. Почему не спите? Имейл сон@радиомаяк.ру. Довольно простой имейл сон@радиомаяк.ру. Либо связь через сайт vsfm.ru. vsfm.ru. Но сперва письмо пишет в первый раз Людмила. Привет, Василий. Кажется, мой внутренний будильник сегодня решил, что утро уже наступило, а мозг с ним не согласен. У меня такого рода конфликт часто бывает, Людмила. И, между прочим, есть у нас слушатели, у которых сейчас уже действительно утро. Но, тем не менее, лежу, считаю не овец, а мысли, и ни одна не хочет быть последней, пишет Людмила. Хочу заказать песню The Beatles «I'm only sleeping». Пусть она прозвучит как коллективное признание. Да, мы не спим, и это нормально. Мы бессонница. Отличная идея для футболки. Мы бессонница. Желаю, чтобы эфир шел легко, а ночь была доброй. Спасибо за то, что даете повод улыбнуться даже в самые тихие часы.

Для Людмилы Beatles I'm Only Sleeping. Мы бессонница. Приветствую слушателей в международном радиочате. Кого я вижу? Хелен Стар, Ольга Голицына отправилась спать. Рома, Лана. Лана, держись, письмо получил, все будет хорошо. Юрий Назаров, Вера С, Денис Рыбин, Павел Артамонов, Светлана, Рязань, Анна Фомина, Василий Голицын, Надежда Савкина, Евгений С, Андрей Апоник, Александр Баринов, Катрин, Алекс Бер. Присоединяйтесь и вы к очень дружной неспящей компании. vsfm.ru, чат, все наши контакты, записи эфиров, плейлисты vsfm.ru. Чебоксары на связи. Здравствуйте, Василий Борисович и все неспящие. Долго считал группу Black и их фронтмена Колина Вирнкомба типичным one-hit wonder. Думал, что кроме пьесы Wonderful Life у них нет ничего стоящего. Но недавно погрузился в их творчество. И оказалось, что у Black много красивых песен, незаслуженно оставшихся в тени. Песен, наполненных нежностью и красками, в том числе таинственный, черный, естественно. Прошу поставить в ночном эфире одну из самых красивых их песен «Sweetest Smile». Большое вам спасибо. С уважением, Илья, Чебоксары.

Настоящие истории настоящих слушателей. Это «Бессонница на маяке». И сейчас великолепная история на ночь глядя от нашего слушателя, постоянного слушателя и друга Юрия Назарова. Дорогой Василий Борисович, хочу поделиться настроением и воспоминанием. Иногда песни и мелодии внезапно озвучивают несколько минут жизни, как в кинофильме. Затем эта пьеса якорем связывает с тем самым моментом. Можно вернуться в то мгновение, словно листая фотоальбом. Ваша метафора о папках памяти идеально описывает это состояние. Это было в начале десятых. Я впервые прилетел по делу в Амстердам, который мне показался серым, холодным и промозглым. Я торопил время, хотел быстрее покинуть город, быстрее завершить дела. Как всегда в таких случаях, время стало вязким, как во сне, оно тянулось, как карамель. Я зашел в первое кафе. И сюжет перевернулся. Там едва пахло дровяной печью. Было тепло и сухо. Кофе и выпечка были как никогда. Но главное, играла эта песня. Я влюбился в это мгновение. Концентрат уюта с ароматом печи. Разумеется, время пролетело, и Амстердам стал иным. А я стал богаче на песню и драгоценное мгновение. Это мой лучший сувенир. Исполнитель Wim Sonneveld. Песня «An Amsterdamse Grachten». Ностальгически Юрий Назаров. Юрий, спасибо огромное за эту историю и великолепная песня, которая прозвучит для всех прямо сейчас в «Бессоннице на маяке».

Юрий Назаров пишет: обожаю эту песню. Я сейчас в том кафе в воспоминаниях. А я вспомнил, как такая музыка постоянно раньше звучала на нидерландском радио. Помните, я вам рассказывал несколько эфиров назад, как очень много лет назад я любил слушать нидерландское радио на коротких волнах. На коротких волнах. Волны, они же волны везде. Как бы на них ни посмотрел, как бы ты их ни прочитал. К сожалению, этой радиостанции больше нету на коротковолновом диапазоне, но память осталась. Это «Бессонница на маяке». Я приветствую господина Романова, который к нам присоединился. Елена Егоровна, добрый вечер, и Евгений. Далее. Глеб пишет: здравствуйте, Василий, новая рабочая неделя. Надеюсь, что у меня и у всех слушателей «Бессонницы на маяке» неделя начнется идеально, а закончится еще лучше. Глеб, город Москва. Глеб, вот вы заметили, как действительно тяжело ощущается понедельник, а уже ближе к пятнице настроение поднимается, и уже вроде бы все нормально, все просто идеально. Да? Вот чем ближе к концу недели, тем поднимается настроение. А тем временем Андрей Апоник пишет: сны в последнее время какие-то жутковатые снятся. Дай бог, не сбудутся. Из серии «Когда просыпаешься в кошмаре и думаешь, ну, хорошо, всего лишь сон». Знакомое чувство. Знакомо. Добрый вечер, Александр С. из города Т. Пусть все недопонимания растают, словно дым осеннего костра. И дальше заявка. Вот эта прекрасная песня в исполнении Натали Имбруглия. Пьеса называется «Smoke».

0: Бессонница на маяке с Василием Стрельниковым.
1: Письмо. Добрый вечер, Василий Борисович. Черногория на связи. Юрий и Сильвия, снова слушаем вас на побережье моря в Будве. В одной из передач слушатель поднимал вопрос о том, что много русских песен в эфире «Бессонница». К сожалению, не помню имя слушателя. Мы долго говорили с Сильвией про это в ту ночь. И вот к чему пришли. Одному нравится зарубежная эстрада, другому – русские исполнители. Одному – рок, другому – попса, третьему – транс. Но если музыка действительно красивая и замечательные слова песни, неважно, на каком языке они звучат. Как пример могу привести Тиль Линдерман, группа «Рамштайн», а спел песню на русском «Любимый город». Шарль Азнавур «Вечная любовь». Эти примеры можно продолжать перечислять еще и еще. Но самое главное, чтобы эта музыка смогла поддержать настрой программы «Бессонница». О, сказано как «программный директор». Спасибо, Василий Борисович, за программу. Приятно слушать поздно ночью. Это уже становится у нас традицией. Воскресная ночь, побережье залива в Будве, мобильный и радиомаяк с «Бессонницей». Юрий и Сильвия. И тут заявка. Сергей Мазаев простится. Знаете, я полностью согласен с тем, что вы говорите. Музыка может вызывать у нас самые разные эмоции. Иногда она пробуждает в нас чувства, которые, как нам казалось, мы потеряли и никогда не смогли вернуть. Иногда она нас греет, иногда радует, иногда доводит до слез. Что касается разных жанров, то лично я могу слушать самые разные стили музыки. От Metallica, Nine Inch Nails и Guns N' Roses до ABBA и поп-дуэта Dollar из конца 70-х. Не говоря уже о языках. Опять же, то, как разные ноты сочетаются в одном музыкальном предложении, влияет на нас всех. Что касается этой конкретной радиопрограммы, я думаю, нам повезло, что у нас есть возможность воспроизводить самую разную музыку в течение часовой трансляции. Надеюсь, из этого получается хорошая радиопередача. Юрий и Сильвия, спасибо за ваше письмо и ваши мысли. Я очень надеюсь, что вы продолжите слушать «Бессонницу» на маяке.

Настоящие истории настоящих слушателей – это «Бессонница на маяке». Вера Сенаторова, как я рад видеть ваши письма на моем столе. Добрый вечер, дорогой Василий. Хотелось бы поделиться одной осенней историей, которая случилась со мной 11 октября 2017 года. Я очень ждала эту дату, ведь в этот день состоялся концерт Брайан Ферри в Санкт-Петербурге. На концерт пришла в гордом одиночестве, чтобы никто не отвлекал. Билет был не самый удачный, на балконе, далеко от сцены. Но все равно была очень рада, ведь с собой был дедушкин мощный бинокль. И вот гаснет свет, на сцене уже кто-то поет для разогрева публики. И вдруг случилось чудо! На балкон влетела билетерша и прокричала: «А что вы здесь сидите? Внизу есть свободные места!» Конечно, всех сидевших на балконе как ветром сдуло, и меня тоже. В партере нашла свободное место почти близко к сцене и села. Но радость была недолгой, так как подошла опоздавшая девушка и пришлось встать. Многие из балкона так и болтались без места, как и я. И тогда мы решили просто сесть на пол в проходе перед самой сценой. И будь что будет. И мы сели. И никто нас не прогнал. И сразу на сцене появился Брайан Ферри. Он был так близко, просто фантастика какая-то. Бинокль не пригодился. Никогда не забуду этот необыкновенный, удачный, одинокий, но волшебный вечер. Желаю всем побольше таких вечеров и лучше не одиноких. Поставьте, пожалуйста, Брайан Ферри, песня «Такси». Спасибо большое. Вера, знаете, у меня был опыт, когда все сложилось с точностью наоборот. Прежде всего скажу, что я никогда не был большим любителем ходить на концерты. И ключевое слово здесь – «ходить». Хотя мне нравится сама атмосфера живых выступлений, мне всегда стоило определенных усилий добраться до концертного зала и оказаться в толпе. Все потому, что я интроверт. И не слишком комфортно чувствую себя в окружении множества незнакомых людей. В общем, где-то в 2015 году я пошел в Лондоне на концерт Spandau Ballet, одной из моих самых любимых групп всех времен. Вы уж знаете об этом. И мне удалось купить отличные билеты прямо перед сценой, кажется, в 8-м или 10-м ряду. Следующим концертом, на который я отправился, было выступление Fleetwood Mac в Амстердаме. На этот раз я решил взять билеты в фан-зону, или, как это называется, танцевальный партер, наивно полагая, что просто подойду и встану прямо у сцены. Как же я ошибался. Я пришел на площадку минут за 45 до начала шоу и, войдя в зал, обнаружил, что он уже битком набит людьми. Пробраться к сцене не было ни малейшего шанса. Настолько плотной была толпа. Ощущение было такое, словно я сардина в консервной банке. Пришлось довольствоваться тем, что я наблюдал за своими кумирами издалека. Немного обидно, но что поделаешь. Правда, я заметил, что

для Веры Синаторовой, Брайан Ферри, «Такси». Лана пишет: «Да-да, вот и мне тяжело решаться на такие походы, на концерты, где много людей. Вера, Василий, Борис,

Борисович, спасибо за ваши истории. Спасибо, что слушаете. Как же приятно с вами общаться в этот поздний час. Это «Бессонница» на маяке. vsfm.ru, email sonsobaka.radiomayak.ru. Павел Артамонов пишет: Василий Борисович, не спящий, привет. Хочу предложить на сон грядущий «How does it feel» by Bill Lawrence and Michael League. И поделиться чувством хотел. В детстве, по крайней мере для меня, было очень важно не под что засыпаешь, а как просыпаешься. Помню, первые секунды после сна решали на полдня то послевкусие, с которым живешь целый день. Потом оно рассеивалось, но до полудня точно сохранялось. Сейчас уже, к сожалению, бесследно потеряно. Павел Артамонов.

0: «Маяк». Жизнь прекрасна.
1: Между тем начинает парить. В воздухе нависла гнетущая тяжесть. По небу перекатываются громовые раскаты, не принося облегчения ни земле, ни людям. Но вот опять на горизонте прокатился гром, пахнуло влажным ветром, и началось. Жгуты дождя упали на мостовую, земля почти внятно для слуха вздохнула, вода бурлит, журчит, плещет, звонко стучит в окна, барабанит тысячу пальцев по желобам, бежит в канавах, звенит в лужах, и тебе хочется кричать от радости. Высунуть голову в окно, чтобы охладить ее влагой небесной. Хочется свистеть, орать, встать босыми ногами в стремящиеся по улицам желтые ручьи. Благодатный дождь, прохладная ласка воды. Обдай мою душу, омой мое сердце, сверкающая студеная роса. Я был злым от жары, злым и ленивым. Был ленивым и тяжелым, тупым, грубым, эгоистичным. Высох от зноя и внутренне задыхался от неподвижности и отвращения. Звените серебристые поцелуи, которыми жаждущая земля отвечает на удары капель. Шумите летучие водяные вихри, смывая все. Ни одно из чудес солнца не сравнится с чудом благодатного дождя. Беги по канавам в землю, мутная водица. Напои и смягчи жаждущую материю, которой мы в плену. Все вздохнули с облегчением. Трава, я, земля, мы все. Так нам хорошо.
0: Карл Чапек. Год садовода.

0: «Бессонница на маяке» с Василием Стрельниковым.
1: Ну и в самом конце, ой, самое интересное. Письмо пишет Любовь из Стахова, город Кострома. «Я поклонница «Бессонницы» как радиопередачи. Но всем нам известно, насколько мучительная бывает настоящая бессонница. По этому поводу я написала стихи. Желаю всем слушателям, чтобы бессонница в жизни была только любимой радиопередачей. Любовь из Тахова, город Кострома». И дальше стих. Я его сейчас попытаюсь прочитать. Для этого я даже встану, поправлю микрофон, как нас учили, для экспрессии. Я прошу прощения, у меня не очень хорошо получаются стихи, тем не менее. «Бессонница», Любовь из Тахова. Ночь давно, а ко мне кто-то ломится. Я почти что уже спала. Здравствуй, милая, я бессонница. Вижу, ты меня не ждала. Ты не спи, давай знакомиться. Расскажи без меня, как жила. Не успела я даже опомниться, как она со мною рядом легла. Да чего же мне все это не нравится? Мне не нужно подруги такой. Только я не могу с ней справиться. Потеряла и сон, и покой. Я овец уже всех сосчитала. 10 раз досчитала до 100. Все, что можно считать, считала. О, наивная простота! В голове будто скачет конница. Сердце стук, словно цокот подков. Ее гонит куда-то бессонница. Сосчитала 50 голов. Эта ночь мне надолго запомнится. Не найду, чтоб все высказать слов. Голова уже скоро разломится от коней, от овец, от щитов. Исподволь заполняет околицу утренний зорький свет. Я встаю проводить бессонницу. За окошком уже рассвет. Ну, спасибо тебе, бессонница, за ночку без сна и снов. Только я не твоя поклонница, и ты мне не являйся вновь. Как там говорил Белинский, поэзия есть истина в форме созерцания. Так, мне прежде всего нужно сесть и попить водички. Любовь из Тахова, город Кострома. Вы меня и, я надеюсь, слушателей так порадовали. Спасибо вам огромное. Сильно, сильно, но также тонко, тонко. Для вас у меня есть весьма подходящая пьеса. Спасибо всем за сегодняшнюю бессонницу. Я Василий Стрельников. Желаю вам спокойной и безопасной ночи. А кое-где доброе утро. Оставляю вас с колыбельной, с Lullaby, группа The Cure.

0: новости.
1: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Армия России за сутки поразила объекты транспорта и энергетики Украины, цеха производства БПЛА и места их запуска. Средствами ПВО сбиты две управляемые авиабомбы и 909 беспилотников самолетного типа. В течение дня уничтожены 112 дронов над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской областями, Московским регионом и Крымом. Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенные пункты Новотроицкая и Петровская Донецкой Народной Республики. В Доброполье в течение суток освобождено 137 зданий, в том числе 3 производственных объекта. Всего в зоне ответственности центральной группировки потери ВСУ составили до 500 боевиков, 3 броневика и 4 станции РЭП. Ситуация на Запорожской АЭС остается сложной. Атаки ВСУ на транспорт и дорогу, соединяющую атомную станцию с Энергодаром, не прекращаются, заявил глава Росатома Алексей Лихачев. Он рассчитывает, что в ближайшее время удастся договориться о ремонте линии электропередачи, а также о режиме тишины для ремонта электрооборудования на Запорожской тепловой станции. Зеленский находится в истерике и не способен на обдуманные действия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину. Представитель Кремля назвал ошибкой проявление Зеленским агрессии в адрес России.
2: Зеленский, естественно, будучи в истерике, вряд ли сейчас способен совершать какие-то обдуманные действия. Если бы он был способен совершать обдуманные действия, он бы сейчас демонстрировал склонность к мирным переговорам. Он этого не делает. Требует у всех своих соглядатаев больше возможностей, больше денег, доступ к инфраструктуре Маска, чтобы бить вглубь России. Он требует деньги на ПВО, он требует деньги на дальнобойное вооружение и так далее.
1: Трамп очень зол. Он считает, что Зеленский воспринимает поддержку США как нечто само собой разумеющееся. Об этом представитель Белого дома заявил порталу Axios. Американские чиновники предупреждают, что атаки Украины на российские НПЗ наносят больше вреда отношениям Зеленского с Трампом, чем самой России. Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что договоренность между Москвой и Вашингтоном по поставкам дизельного топлива выгодна для американцев. Это приведет к снижению цен в США. Бессент назвал лицемерным звучащую из Европы критику договоренностей по поставкам дизеля из России. Он отметил, что европейские страны заплатили России больше денег, чем перечислили Киеву, потому что они не могут обходиться без российских энергоресурсов. По итогам телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа было объявлено, что Россия будет поставлять нефть и нефтепродукты на американские мировые рынки. Правительство частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива. Это позволит направить на внешние рынки 500 000 тонн дизельного топлива. Снятие запрета на экспорт не затронет российских потребителей. Еврокомиссар по обороне Андриус Кубилюс призвал ЕС не ждать больше помощи от США в вопросах, касающихся урегулирования на Украине. По его словам, до настоящего момента Евросоюз был единственным серьезным финансовым спонсором Киева, но при этом ожидал от руководства США политического лидерства. Теперь пришло время, чтобы ЕС и Киев вместе выработали и применили собственную независимую стратегию, заявил еврокомиссар. Йеменские хуситы призвали пассажиров избегать аэропорта Саудовской Аравии, так как они могут подвергаться ударам с воздуха. При этом представитель движения «Ансар Алла» отметил, что хуситы не будут обстреливать аэропорты в священных для мусульман городах Мекка и Медина. Накануне хуситы нанесли удары по аэропорту Эр-Рияда, столице Саудовской Аравии. В результате 12 человек погибли и более 300 получили ранения, в том числе иностранцы. Иранские военные продолжат наносить удары по судам в Ормузском проливе, заявили в штабе ВМС Исламской Республики. Британский центр координации морских торговых перевозок сообщил, что еще один танкер подвергся атаке в Ормузе. А накануне стало известно, что супертанкер, перевозивший нефть, наткнулся на мину в Ормузском проливе и взорвался. На борту начался сильный пожар. Днем в понедельник в Москве будет тепло, до 16 градусов, прогнозирует ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По данным синоптика, во вторник в столице выпадет до 15 литров дождя на квадратный метр за 18 часов.
0: С наступлением понедельника в Москве и по области прогнозируется пасмурная и дождливая погода. Ветер южной четверти 4,9 метра в секунду, в сумерках не ниже плюс 10-13, а это на 10 градусов выше нормы октябрьской ночи и соответствует климатическим показателям начала или конца лета, а днем же потеплеет до плюс 13-16. Во вторник пройдет холодный фронт, сопровождаемый ливнем интенсивностью до 15 литров за 18 часов. Температура воздуха понизится и в течение суток будет колебаться от плюс 10 до плюс 13.
1: Погода. 12 октября в Петербурге дождь плюс 10, в Москве 15 градусов и также дождь. Сейчас в столице 14 градусов. Новости на сайте vesti.ru.

0: Audio Stories.
1: 18 мая 2019 года в Севастополе Александр Бендиков, признанный мастер в искусстве построения конструкции из домино, установил новый мировой рекорд. Более 8 часов он аккуратно возводил башню, в которой на одной вертикально стоящей костяшке удерживались 1120 других. Бендиков – опытный рекордсмен. Впервые он покорил мировую планку еще в 1994 году, когда выстроил конструкцию из 522 домино. С тех пор лидерство в этом необычном состязании не раз переходило от него к другим энтузиастам, преимущественно из Германии и обратно. Спортсмен улучшал собственные результаты. В 2011 году – 1036 домино, и в 2016 – 1063 домино. Поэтому достижение 2019 года стало не просто новым рекордом, но и триумфальным возвращением титула чемпиона. Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: История «Спокойной ночи, малыши», которая началась в 1964 году, неожиданно перекликается с миром маппетов. Хрюша даже созванивался с лягушонком Кермитом. Такая встреча выглядит поразительно, но у нее есть своя предыстория. Все дело в давнем интересе создателя маппетов Джима Хенсона к советскому кукольному искусству. Еще подростком он изучал мастерство изготовления кукол и опирался на книгу режиссера Сергея Образцова «Моя профессия». Связь между двумя кукольными вселенными укрепилась в 1984 году. Тогда Хенсон приехал в Москву, чтобы снять Образцова для эпизода своего документального сериала о великих кукольниках. До наших дней дошла фотография их встречи. Кульминацией этого культурного диалога стало совместное шоу 1988 года «Free to be a family» – «Свобода быть семьей», созданное телеканалом ABC и советским телевидением. Проект задумывался как мост между детьми двух стран. Его цель состояла в том, чтобы показать, насколько похожи ребята в США и СССР, и как через общение они могут приблизить взаимопонимание и мир между народами. В шоу участвовали Бон Джови, Робин Уильямс и, конечно, маппеты. Эпизод с Кермитом и Хрюшей сняли в Москве в 1988 году. По сюжету лягушонок приезжает в СССР и у стен Кремля встречается с Хрюшей. Оба в костюмах, чтобы договориться о телемосте. Во время него герои обсуждают различия между странами и демонстрируют сюжеты о проблемах, которые обнаружили друг у друга. В выпуске от Кермита история про слона-машиниста, который влюбился в балерину, бежавшую на Запад. Он не смог получить выездную визу и так и не воссоединился с ней. В сюжете Хрюши рассказ о медведе, который всю жизнь был безработным, чудом устроился в инвестфонд на Уолл-стрит, но вскоре лишился места и оказался на улице. Этот эпизод – добродушная ирония над пропагандистскими клише обеих стран того времени.
0: Аудио сторис.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. Тема сегодняшнего выпуска – кулинария. На голодный желудок слушать не рекомендуется. Но начнем мы говорить о всяких вкусностях вместе с Михаилом Степановым, гостем программы «Как знать».
2: В отличие от французской, где как раз вот соуса, они абсолютно заставляют раскрыть блюда в разных векторах.
1: В этом высказывании прозвучало сразу две ошибки – соуса и блюда. Оба слова имеют неподвижное ударение на корне. Соответственно, должны быть соусы и блюда. Ударение ставим на первый слог в обоих словах, во всех формах. Ну а теперь мы должны узнать, какие именно блюда у нас сегодня в меню. Основное блюдо представит Игорь Матвеев, гость утреннего шоу.
3: Ну вот, затрагивая поднятый вами вопрос по поводу шавурмы, хочу сказать, что, конечно, кебаб – это баранина, дороже других сортов мяса, ну а шавурма все-таки, там два варианта, шавурма из курицы, да, шавурма даджач, и шавурма из мяса, шавурма аль-лахм.
1: Шаурма – это неверно, правильно, шаурма. Это слово уже вошло в словари, причем есть два литературных варианта. Но эта вариативность с ударением не связана. Итак, вот наши варианты. Шаурма с ударением на окончании и шаверма с ударением на втором слоге. Если выбираем первый вариант, то только шаурма. Что интересно, Сергей Стилавин употребил это слово верно, да еще и добавил к шаурме лаваш.
4: Давайте опишем, ведь они разных видов бывают. Бывает на пите, бывает в лаваше, бывает, ну, то, что касается шавермы, шаурмы, да? То есть никаких лавашей, пит, вот там салата, да, еще, может, овощей нарезанных.
1: Шаверма, шаурма. Здесь все верно. А вот слово «лаваш» на самом деле со звездочкой. Было раньше. Дело в том, что буквально год назад норма требовала ставить ударение в этом слове всегда на второй слог и говорить «лаваша», «лавашей», «лаваши». Но в самом новом словаре введена уже двойная норма. И теперь и «лаваши», и «лаваши» находятся в ее пределах. Ну а Сергей Стилавин у нас без ошибки в этом выпуске не остался. Хотя это была, скорее всего, намеренная ошибка-шутка.
4: Мы сегодня разберемся с авокадами как следует. Получается, масса полезных, да, вещей в этом самом авокаде содержится.
1: С авокадами ведущий разобрался, а зря. Надо было разбираться с авокадо. Авокадо не только полезное, но еще и неизменяемое. Во всех формах только авокадо. И, кстати, как правильно? Полезный авокадо или полезное авокадо? Какого рода это слово? Правильный ответ – средний род. Так что авокадо полезное. И на этом я прощаюсь с вами здесь, но продолжить общение мы можем в моем канале в Максе. До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

Вот опять небес темнеет ввысь, вот и он.

0: Audio Stories.
1: Остров Хосима, остров Линкор. Из-за очертаний он напоминает военный корабль. Это участок суши площадью 60 тысяч квадратных метров недалеко от Нагасаки. Сегодня представляет собой скопление бетонных руин посреди моря. В 1950-х годах здесь кипела жизнь. На острове жили и работали тысячи шахтеров. Но в 1974-м угольные шахты закрыли, и Хосима опустела. Обветшалые здания и забытые вещи бывших жителей создают ощущение крайней заброшенности, будто это самый безлюдный уголок на планете. До 2009 года остров был закрыт для туристов, а позже доступ открыли. В 2015 году Хосиму включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, остров обрел новую известность благодаря кино. Он послужил локацией для секретной штаб-квартиры злодея Рауля Сильвы в фильме «Скайфолл» 2012 года. Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Лось может употреблять в пищу свыше 70 видов ядовитых растений и грибов. В их числе мухоморы, лютики, ландыши, хвощи и чимерица.

0: проникнуть в кровь в опасной концентрации. К тому же лось съедает за раз не более 5-6 мухоморов. Такой объем не приводит к смертельному отравлению, по крайней мере, для самого животного. Людям повторять подобное категорически нельзя.
1: Audio Stories.
2: На перроне дачном я смотрю на циферблат.

0: Audio Stories.
1: В 2021 году российский фридайвер Алексей Молчанов установил рекорд по самому глубокому погружению под лед на задержке дыхания. 16 марта он опустился на 81 метр 40 сантиметров в гидрокостюме и ластах на озере Байкал. В середине марта температура воды в Байкале составляет около плюс 3 градусов Цельсия, а воздуха примерно минус 10. Плотный гидрокостюм защищает тело, но не лицо. Губы замерзают почти моментально. Для погружения предварительно прорубили полынью. Именно через нее Молчанов начал спуск. Весь процесс занял 2 минуты 53 секунды. За это время спортсмен достиг нужной глубины, взял заранее закрепленную там карточку,

0: развернулся и вынырнул. Это не первый рекорд Алексея Молчанова. В 2020 году он уже попал в книгу рекордов Гиннесса, проплыв 180 метров подо льдом Америевского доломитового карьера.
1: Аудио сторис.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: То есть, в общем, ученые пытались установить контакт с братьями по разуму, а попали на космическую трапезу. И, видимо, звезды им сказали: закройте дверь, не мешайте нам.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра.
2: Совершенно не все, что написано где-то черным по белому на русском языке, является правдой или истиной, или вообще чем-то заслуживающим внимания. Текст уже должен как-то о себе заявить, он должен быть кем-то порекомендован, неважно, это какие-то блогеры, или это специальная выкладка в магазинах, или друзья, или там радиопередачи. Ну, то есть мы как-то об этом узнаем.
0: Тексты, которые рекомендованы вам. В подкасте «Человек читающий». Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Наиболее глубокие и яркие, художественно совершенные типы героев созданы фольклором, устным творчеством трудового народа. Максим Горький.
3: Вот это было характерно для романтических путешествий, да, когда были партии геологов. Помните, вся вот эта вот история,
4: да,
3: про советское невероятное.
4: В свитере, да.
3: Гитары, свитер, песни. И вдруг внезапно чу в кустах шорох. А кто это?
4: Оказалось...
3: А может быть, йети. И начинается...
4: оказалось, что это такой же чувак в свитере, да. Просто отошел.
3: Да. Лопата.
5: Отошел в кусты.
4: Отошел немножко, да, передохнуть.
0: Физики и лирики. Фольклор. Вот как это было в любое время. На медиаплатформе «Смотрим».

0: Audio Stories.
1: Распространенное мнение о том, что ежи питаются яблоками, не более чем миф. Зато эти животные отличаются высокой устойчивостью к различным ядам, в том числе к змеиному. Секрет кроется в особых белках, которые содержатся в их крови. Они способны обезвреживать токсины, при этом нельзя считать ежей неуязвимыми. Если змея очень ядовита, либо доза яда окажется значительной, для зверька это может закончиться гибелью. Тем не менее, порог переносимости токсинов у ежей заметно выше, чем у многих других существ. В противостоянии со змеей еж полагается не только на биохимическую защиту, но и на продуманную тактику. Он не идет на прямое столкновение, а действует осторожно. Подкрадывается к добыче, надежно прикрывая незащищенные участки тела колючками. Нередко еж хватает змею за хвост и ловко уклоняется от ее укусов.
0: Audio Stories.

Прожектор шарит осторожно по пригорку, и ночь от этого нам кажется темней. Который месяц не снимал я гимнастерку, который месяц не расстегивал ремней. Есть у меня в запасе гильза от снаряда, в кисете вышитом душистый самосад. Солдату лишнего имущества не надо, махнем не глядя, как на фронте

Солдат хранит в кармане выцветший шинель, письмо от матери и горсть родной земли. Мы для победы ничего не пожалели, мы даже сердце, как анзе, не берегли. Что пожелать тебе сегодня перед боем? Ведь мы в огонь и дым идем не для наград. Давай с тобою поменяемся судьбой, махнем не глядя, как на фронт.

научились под огнем ходить не горбясь, с жильем случайным расставаться не скорбя. Вот потому-то наш родной гвардейский корпус 100 грамм с прицепом надо выпить за тебя. Покуда тучи над землей еще теснятся, для нас покоя нет и нет пути назад. Так чем с тобой мне на прощанье обменяться? Махнем, не глядя, как на фронте говорят. Так чем с тобой мне на прощанье обменяться? Махнем, не глядя, как на фронте говорят.

0: Час ночи в Москве. Новости. В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Освобождение населенных пунктов Новотроицкая и Петровская в Донецкой Народной Республике позволило подразделениям группировки войск «Центр» улучшить тактическое положение и создать условия для дальнейшего продвижения в глубину обороны противника. Минобороны сообщила о взятии этих двух сел. Для продвижения к ним были нанесены авиаудары по опорным пунктам ВСУ в лесополосах, рассказали в военном ведомстве. Бойцы группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике 8 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Аристополь, Ивановка, Великомихайловка, Скотоватая, Медичная, Днепропетровской области, Вольнянка и Миролюбовка Запорожской области. Киев потерял там свыше 200 боевиков с бронетехникой и артиллерией. Украинские боевики 16 раз атаковали населенные пункты Донецкой Народной Республики за прошедшие сутки. В администрацию главы и правительства ДНР поступили сведения о гибели одного и ранении двух гражданских лиц. Всего было выпущено 16 различных боеприпасов. По данным властей, повреждены 7 жилых домов и 4 объекта гражданской инфраструктуры. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Зеленского истерика, и он не способен на обдуманные действия, иначе бы он демонстрировал склонность к мирным переговорам. Песков назвал ошибкой Зеленского склонность к агрессии в адрес России. Как отметил представитель Кремля, с Россией нельзя так, и сейчас за это платит Украина.
1: Требует у всех своих соглядатаев больше возможностей, больше денег, доступ к инфраструктуре. Маска, чтобы бить вглубь России, он требует деньги на ПВО, он требует деньги на дальнобойное вооружение и так далее. То есть он в истерике больше проявляет склонность к, как ему кажется, способной на эффективность агрессии против России. Это ошибка, трагическая ошибка для Украины. С Россией нельзя так. Те, кто так себя ведут с Россией, платят цену. Сейчас платят цену Украина.
0: Дмитрий Песков также заявил, что Россия без проблем продаст дизельное топливо на мировые рынки, спрос на нефтепродукты огромный. По итогам телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа было объявлено, что Россия будет поставлять нефть и нефтепродукты на американские мировые рынки. Правительство частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива. Отношения Трампа и Зеленского находятся в своей самой низкой точке с момента их перепалки в Белом доме в феврале прошлого года, пишет газета Wall Street Journal. Издание отмечает, что подобное положение дел рискует подорвать 18 месяцев усилий Европы убедить Трампа сохранять поддержку Киева и давление на Россию. Накануне Трамп заявил, что Украине нужен новый лидер, который способен договориться с Россией. В Польше задержали мужчину, который угрожал совершить покушение на премьер-министра страны Туска и главу Минобороны Косиняк-Камыша. Туск поблагодарил полицейских за быстрые и решительные действия. Польские спецслужбы получили информацию о подготовке покушения на руководство страны. По данным СМИ, угроза поступила по интернету. Злоумышленник дал понять, что знает, где живут политики и какой у них рабочий график. Беспилотник ударил по танкеру в районе якорной стоянки порта Сохар у берегов Омана. Проводится эвакуация экипажа, сообщило Управление морских торговых операций Британии. Ущерб и воздействие на окружающую среду на данный момент неизвестны. Ранее танкер с 750 тысячами баррелей нефти на борту подорвался на мине в Ормузском проливе, в результате чего на судне возник пожар. Это уже третий танкер, подорвавшийся 11 октября в Ормузе. Несколько человек пострадали в результате новой атаки на международный аэропорт Эр-Рияда. Снаряд упал на территории пассажирского терминала. Возник пожар. Накануне в результате удара по аэропорту столицы Саудовской Аравии 12 человек погибли, более 300 получили ранения. Йеменские хуситы призвали пассажиров избегать аэропортов в Саудовской Аравии, так как они могут подвергаться ударам с воздуха. При этом хуситы не будут обстреливать аэропорты в священных для мусульман городах Мекка и Медина. Первый мокрый снег может выпасть в Центральной России и Поволжье в конце октября, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, обстановка прояснится ближе к выходным.
2: В Центральную Россию и в Поволжье будут прорываться ныряющие циклоны, из-за чего ожидается ощутимое похолодание, когда столбики термометров в темное время суток могут устремиться к нулевой отметке, а днем ожидается не выше 2-5. В этой связи есть вероятность перехода осадков из жидкого в твердое агрегатное состояние, то есть возможно выпадение первого в текущем осеннем сезоне мокрого снега. Однако другие прогностические расчеты такую зимнюю пробу пера пока не подтверждают. Но обстановка прояснится ближе к выходным.
0: Погода. В Петербурге сегодня дождь, плюс 10, в Москве 15 градусов и также дождь. Сейчас в российской столице плюс 13. Новости на сайте vesti.ru.

0: Audio Stories.
1: Многие из нас сталкивались с неловкой ситуацией, когда подарок не вызывает радости. Опросы показывают, что люди стараются скрыть разочарование и делают вид, что презент пришелся по душе. Опрос среди 2000 взрослых американцев показал, за последние 3 года каждый в среднем получил 2 рождественских подарка, которые ему не понравились. Чаще всего недовольство вызывают неудачная упаковка или то, что подарок не вписывается в праздничную атмосферу. В таких случаях люди подбирают тактичные фразы, например, «Спасибо, что подумали обо мне», «Мне очень нравится» или «Я очень это ценю». Более половины опрошенных уверены, что умеют скрывать разочарование с помощью мимики, но нередко их выдают мелкие детали. Кто-то избегает зрительного контакта, кто-то выдает себя натянутой улыбкой, чешет нос, а некоторые изменением тона голоса или чересчур длинными восторгами. При этом 53% респондентов считают, что сразу понимают, когда их подарок не пришелся адресату по душе.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Ученые раскрыли тайну появления игуан на Фиджи. Ящерицы преодолели около 8000 километров, дрейфуя по океану на плоту из вырванных с корнем деревьев. Путешествие могло длиться несколько месяцев, а в пути рептилии, вероятно, питались растительностью, которая и служила им плавсредством. Долгое время оставалось неясным, как игуаны оказались на островах, ведь их основной ареал охватывает Южную и Латинскую Америку. Среди гипотез была версия о миграции через Азию или Австралию до того, как вулканическая активность изменила расположение Фиджи. Новые генетические исследования расставили все по местам. Изучив ДНК 14 видов игуан, ученые выяснили, что фиджийские ящерицы ближе всего к пустынным игуанам из Северной Америки. Разделение этих групп произошло примерно 31 миллион лет назад. Таким образом, игуаны совершили беспрецедентную по протяженности морскую одиссею. Это рекорд среди наземных позвоночных. Пустынные игуаны оказались удивительно приспособлены к такому путешествию. Они устойчивы к обезвоживанию и способны питаться растительной пищей. Сегодня многие виды фиджийских игуан находятся под угрозой исчезновения.
0: Audio Stories.

0: Studio Stories.
1: Согласно докладу о мировом счастье от ООН, незнакомцы куда добрее, чем принято считать. Уровень их отзывчивости оказался почти вдвое выше людских ожиданий. Чтобы оценить степень доверия к незнакомым людям, эксперты провели необычный эксперимент. Намеренно теряли кошельки в разных уголках планеты. Затем сопоставили реальный процент возвратов с тем, сколько, по прогнозам самих людей, кошельков должны были бы вернуть. Результат удивил. Люди возвращали гораздо больше, чем от них ожидали. Эксперимент наглядно показал, ощущение счастья во многом зависит от веры в то, что окружающие заботятся друг о друге. Там, где люди чувствуют взаимную поддержку, они живут счастливее.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: На озере Лохнесс сделали неожиданную находку. Не легендарное чудовище, а подводную камеру, которую полвека назад установили в надежде запечатлеть Несси. Артефакт случайно зацепился за винт исследовательской субмарины. Она проходила в озере испытания. По предварительным данным, камеру опустили на глубину 180 метров представители Бюро по исследованию озера Лохнесс. Эта группа была создана в 60-х годах 20 века специально для поисков знаменитого монстра. Пленка не сохранила следов Несси, но один из инженеров все же смог сделать несколько подводных снимков самого озера. Устройство представляло собой продуманную фотоловушку. В ее основе лежала камера с часовым механизмом и встроенной вспышкой. Она могла сделать 4 снимка, когда в воду опускали приманку. Поражает и то, что герметичный корпус надежно защищал технику от воды на протяжении 55 лет. В Национальном океанографическом центре Великобритании рассказали, что уже почти 10 лет используют Лохнесс для тестирования автономных подводных аппаратов. Глубина озера 230 метров делает его отличной площадкой для проверки робототехники, датчиков и различных систем. Пусть находка и не оправдала самых смелых ожиданий, команда рада, что удалось приоткрыть одну из страниц истории поисков Несси и, возможно, пролить свет на загадку того, кто оставил камеру в глубинах озера. Audio Stories.

Я Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Музыка – это память без слов. Поделитесь своей. Сон собака радиомаяк.ру.

0: Stories.
1: Британские ученые провели необычный эксперимент, поменяв местами психотерапевтов и их клиентов. Они хотели проверить, смогут ли клиенты, которые накопили опыт терапии, давать советы на уровне специалистов. В исследовании участвовали 200 пар терапевт-клиент. Первые полгода шли обычные сеансы, а затем клиенты стали консультировать своих терапевтов. Спустя еще 6 месяцев ученые оценили результаты. Оказалось, что терапевты почувствовали себя заметно лучше. Многие впервые за долгое время смогли по-настоящему выговориться. У них выросла способность к саморефлексии, снизилась тревожность и отчасти восстановилась вера в людей. При этом клиенты проявили себя как компетентные собеседники, задавали привычные терапевтические вопросы и побуждали бывших специалистов к глубоким размышлениям. Некоторые даже начали ставить неофициальные диагнозы и предлагать рекомендации. На основе данных ученые задумались о разработке подхода, который назвали «обратной психотерапией». Его можно было бы применять, например, для борьбы с профессиональным выгоранием психологов. Возможно, в будущем психологи будут сами обращаться к клиентам за консультациями. Получается, порой лучший способ помочь психотерапевту – просто дать ему побыть на месте клиента.
0: Audio Stories.

0: Маяк. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок.
1: Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк.
0: Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода».
1: Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим».
0: Или просто позвоните в студию во время эфира.
1: Каждую среду и четверг с 17:00.
0: Имена осени. Октябрь.
1: Для славянских народов второй осенний месяц, несмотря на окончание основных сельскохозяйственных трудов, время довольно большой активности. Это нашло отражение в старых названиях октября. Его, например, называли «капустник», поскольку в эту пору квасили на зиму капусту. Еще одно название – «свадебник». После сбора и запаса урожая было принято играть свадьбы. Имена осени.
0: Месяц за месяцем.

мелодии и ритмы зарубежной эстрады.

0: Audio Stories.
1: 29 июня 2022 года американец Стив Маркер установил необычный мировой рекорд на горе Денали, самой высокой вершине Северной Америки. Поднявшись на высоту 6190 метров, он успешно прокрутил хула-хуп, став рекордсменом по самому высокогорному кручению обруча. Изначально Маркер взял обруч в экспедицию ради забавы, чтобы разбавить рутину восхождения и сплотить команду. Но когда один из спутников узнал о существовании такого рекорда, идея захватила всю группу. На протяжении 12 дней, пока команда шла от базового лагеря к вершине, участники регулярно тренировались. При этом само восхождение на Денали – серьезное испытание, так что сочетание альпинистской выносливости с этим эксцентричным хобби сделало достижение по-настоящему уникальным.
0: Audio Stories.

0: Два часа в Москве.
1: Новости.
0: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Российские военные продолжают наносить удары по логистическим центрам, объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в снабжении ВСУ. Днем поражен логистический центр в Николаевской области, используемый для хранения военного имущества. В море атакован сухогруз, доставлявший в порт Черноморск грузы военного назначения. Подразделение группировки войск «Север» в Харьковской области – освободили населенные пункты Резняково и Купино. Ведутся бои за Николаевку, Варваровку, Нефедовку, Черное, Приколотное, Котовку и Гогино. За сутки в зоне ответственности северной группировки противник потерял около 300 боевиков, 10 автомобилей и станцию радиолокационной разведки. «Росатом» рассчитывает на временное прекращение огня в районе Запорожской ТЭС, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев. По его словам, оборудование теплоэлектростанции находится в аварийном состоянии из-за постоянных обстрелов. В переговорах по установлению режима тишины в районе станции участвуют представители силовых ведомств МИДа и МАГАТЭ. Зеленский сейчас в истерике. Он требует более агрессивного отношения к России, доступ к Starlink, деньги на ПВО, на дальнобойное оружие. Но с Россией себя так не ведут, заявил в интервью Павлу Зарубину пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В интервью Axios Зеленский назвал дизельную сделку между Россией и США несправедливой. Трамп же раскритиковал главу киевского режима и призвал Украину сменить лидера. Снятие санкций с российских энергоресурсов выгодно США и отвечает национальным интересам Америки. Это признал министр финансов Скотт Бессент. По его мнению, Европа ведет провальную энергетическую политику.
2: Президент Трамп вступил в должность, чтобы работать на благо американского народа. И сделка – это хорошо для американского народа. Это позволит снизить цены на дизельное топливо. Европейцы дали русским больше денег. С начала этой войны они дали им больше, чем украинцам. Потому что европейцы не могут обойтись без российских энергоресурсов. У них провальная энергетическая политика, и они продолжают финансировать Владимира Путина. Поэтому их заявление о том, что мы не имеем права на паузу в росте цен на дизельное топливо, это полное лицемерие.
0: США угрожают прекратить поставки оружия Украине через европейские программы, пишет Financial Times. По информации газеты, так Вашингтон пытается надавить на Киев, чтобы тот прекратил атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы. Источники издания рассказали, что США также могут приостановить обмен разведданными с украинскими военными. По итогам телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа было объявлено, что Россия будет поставлять нефть и нефтепродукты на американские мировые рынки. Правительство частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива. Это позволит направить на внешние рынки 500 000 тонн топлива. Снятие запрета на экспорт дизеля не затронет российских потребителей. Евросоюз намерен выделить Киеву дополнительные средства на закупку беспилотников и ракет, сообщила глава Еврокомиссии фон дер Ляйен. Она также заявила, что ситуация на Украине станет одной из центральных тем саммита ЕС на следующей неделе. По словам фон дер Ляйен, Евросоюз вскоре откроет консультации по двум новым блокам тем в переговорах о евроинтеграции Украины. Судьбоносность момента очевидна, заключила глава Еврокомиссии. Россиян нет среди пострадавших в результате ракетного обстрела аэропорта в Эр-Рияде, сообщает МИД. В ведомстве выразили соболезнования родным и близким погибших. Россия осуждает атаку, призывает участников конфликтов в зоне Аравийского полуострова отказаться от ударов по гражданским объектам. 12 человек погибли и свыше 300 пострадали при ракетной атаке. Власти Саудовской Аравии обвинили в причастности к ударам хуситов. Иран уничтожит объекты американской цифровой инфраструктуры на Ближнем Востоке, кабели и центры обработки данных, если США возобновят военные действия, заявил секретарь Высшего Совета национальной безопасности Исламской Республики Мохсен Резаи. Он отметил, что у США есть ценные активы в Объединенных Арабских Эмиратах и в Ормузском проливе, которые ранее не были включены в список целей иранских военных. В понедельник в Москве возможна редкая для октября гроза. Такой прогноз дал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Днем в столице будет по-прежнему тепло, прогнозирует синоптик.
1: С наступлением понедельника погода испортится, синоптическая ситуация обусловится теплым сектором атлантического циклона. В Москве и по области прогнозируется пасмурная и дождливая погода. Выпадет до 3-5 литров воды на метр квадратный. Утром местами не исключена редкая для октября гроза. Ветер южной четверти 4,9 метров в секунду, в сумерках не ниже плюс 10-13, а это на 10 градусов выше нормы октябрьской ночи и соответствует климатическим показателям начала или конца лета, а днем же потеплеет до плюс 13-16.
0: В Петербурге в понедельник дождь, плюс 10, в Москве 15, тепла и дождь. Сейчас в российской столице 13 градусов тепла. Новости подробно на сайте вести.ру.

0: Маяк.
1: Пусть без обеда оставит нас мама. Пусть на экран выйдет новое кино. Пускай торпеда, пускай динамо. Какое динамо, нам все равно. Улетай, улетай в путь дорогу. Ничего, что враг на твоем пути. У автомобиля есть мотор и крылья, лети, пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. 4 канавы, 33 ямы, 48 тысяч перепуганных собак. Надо направо, а мы летим прямо, а мы летим прямо, а там буерак. Улетай, улетай, путь дорогу. Ничего, что овраг на твоем пути. У автомобиля есть мотор и крылья, лети, пи-пи-пи-пи-пи.

Слышите, как весело, чоки-чоки-чок. По асфальту цокает звонкий каблучок. И навстречу девушка, девушка, девушка, про такую, где...

гусь хрустит, как яблочко, под ногой снежок, под ногой обутаю русский сапожок. Я готов хоть к полюсу, к полюсу, к полюсу, по степи и по лесу, с

0: True Stories.
1: В Великобритании 46-летний Мэтт Тревельян привлек внимание к сокращению популяции птиц кроншнепов. За 20 лет их численность в стране упала вдвое. Для этого он прошел 85 километров по маршруту «Нидердейлский путь» в северном Йоркшире в трехметровом костюме птицы, который сам изготовил за 3 дня. Маршрут пролегал через вересковые пустоши, узкие тропы и крутые подъемы. Передвигаться в громоздком костюме было непросто. Он ограничивал обзор и делал Тревельяна уязвимым перед ветром. За 2 дня он преодолел путь, находясь в дороге по 12 часов ежедневно. Прохожие сначала пугались, а потом охотно фотографировались с ним и расспрашивали о судьбе кроншнепов. Несколько местных СМИ тоже осветили акцию. Костюм должен был вызвать у людей сопереживание и буквально дать голос птице. Сам Мэтт, хоть и не считает себя экоактивистом, не смог остаться в стороне. Он годами наблюдал этих птиц в родных краях.
0: Аудио сторис.

0: песня про зайцев.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали странные слова.

сім трин траву. А дуби колдуни что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.

0: Stories.
1: Еда давно перестала быть просто средством утоления голода. Сегодня она стала культурным кодом, элементом эстетики и даже предметом коллекционирования. Этот путь начался в XIX веке. Художники все чаще обращались к теме продуктов и создавали натюрморты, где масло, сыр, лук и вино выступали не как бытовые детали, а как символы достатка, уюта и традиций. Живопись фиксировала и социальный статус еды. Дорогие деликатесы подчеркивали благосостояние хозяев дома. Спустя столетия отношение к еде в искусстве и быту заметно изменилось. В середине 20 века продукты проникли в массовую культуру. Блюда стали печатать на одежде, посуде и аксессуарах. Сегодня мир переживает бум съедобных мотивов. Они встречаются повсюду. Свечи в форме круассанов, сумки, стилизованные под коробки макарон, футболки с принтами сардин, духи с ароматом томатных листьев. Все это уже не экзотика, а часть современного дизайнерского языка. Эксперты считают, что новый виток популярности съедобного тренда во многом связан с поколением миллениалов. Для них еда – одна из главных страстей расходов и одновременно способ самовыражения. На фоне того, что покупка жилья или автомобиля остается для многих недоступной, качественная и необычная еда воспринимается как доступная роскошь. Гастрономические впечатления, редкие ингредиенты и авторские рецепты формируют особый стиль жизни, который легко транслировать через визуальные образы.
0: Аудио сторис.

0: Radio Stories.
1: 11-летний Харви из Великобритании за 5 месяцев самостоятельно освоил игру на пианино по урокам на YouTube и уже играет на уровне 8 класса. Его пригласили в Королевскую академию музыки. По словам наставницы Бекки Смит, мальчика отличают блестящая ловкость, талант и редкое для сверстников усердие. Он занимается не менее 2 часов ежедневно. Первые выступления Харви давал в доме престарелых, где работает его мама, и на общественных фортепиано на вокзалах. Сам мальчик говорит, что получает настоящее удовольствие от разучивания произведений, а аплодисменты зрителей дарят ему чувство признания. Раньше Харви увлекался компьютерами и дизайном, и для его мамы Джен увлечение музыкой стало неожиданностью. Сейчас вместе с педагогом он восполняет пробелы, которые возникли из-за самостоятельного обучения. Педагоги уверены, при таком трудолюбии у мальчика большие перспективы.

нами облака, как рыбья шелуха, и в шелуху ладони стерты. Путь до Керчи родной в 6 месяцев длиной, и нет радиограмм порою в срок.

0: Stories.
1: На японском острове Сикоку можно встретить по-настоящему уникальный транспорт. Автобусы, поезда, которые могут ездить и по обычным дорогам, и по железнодорожным путям. Такой гибрид стал практичным решением для отдаленных районов, где поддержание полноценной железнодорожной инфраструктуры оказалось бы непомерно дорогим. Необычный транспорт курсирует по маршруту, который охватывает префектуры Токусима и Коти. В этих регионах плотность населения невысока, а рельеф сложный. Гористая местность и извилистые дороги делают строительство и обслуживание традиционных железных дорог крайне затратным. Именно поэтому местные власти пошли на нестандартный шаг и адаптировали для перевозок несколько автобусов Toyota Coaster. Эти машины оснащены специальным железнодорожным ходом. При необходимости обычные колеса поднимаются, а на рельсы опускаются стальные колесные пары. Переключение между режимами происходит на специально оборудованных участках и занимает всего несколько минут. Благодаря такой системе автобусы-поезда могут без проблем преодолевать участки, где нет автодорог, и при этом оставаться полноценным городским и пригородным транспортом, там, где рельсы отсутствуют. Стоимость проезда в таком необычном транспорте всего 200 йен, около 100 российских рублей. Аудио сторис.

еще впереди. Не подводите пока что итога, самая светлая наша дорога. Все еще впереди, все еще впереди. Горе забудется, чудо свершится, сбудется то, что покуда лишь снится. Все еще.

0: пусть пробуют они, я лучше пережду, кто раньше с нею был. И тот, кто будет после, пусть пробуют они, я лучше пережду.
1: Маяк.

0: знаю, о чем.
1: Аудиосторис.
2: Ученые зафиксировали более 30 случаев, когда дикие касатки предлагали людям часть добычи. В 7 из них животные повторяли попытку, проявляя настойчивость. Такое поведение нетипично для диких видов. Обычно делиться ресурсами склонны домашние питомцы, а у касаток обмен пищей – элемент коммуникации внутри стаи. Исследователи видят в этом несколько причин – любопытство и изучение реакции человека. Перенос привычных социальных модулей на новый контекст, либо восприятие людей как потенциальных союзников. Учитывая, что касатки способны узнавать отдельных людей и запоминать прошлые встречи, такое поведение отражает их развитые когнитивные способности и сложную социальную жизнь. Эти наблюдения помогают лучше понять межвидовое взаимодействие и интеллект морских млекопитающих.
1: Аудиосторис.

Доброй ночи, я Василий Стрельников, и мы встречаемся с вами каждое воскресенье в 23.07. Иногда жизнь делится не на годы, а на песни. И у каждой свой человек, свое время, свое молчание. Расскажите свою историю и обязательно пришлите музыкальную заявку email son@radiomayak.ru.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк».
1: Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера. Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке.
2: Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает. По субботам.
1: 17:00 вечера.
2: Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».
3: Кто главный лекарь в русской классической музыке?
4: Все. Так красиво. Настолько без нажима, без излишеств.
1: От каких недугов следует принимать классическую музыку?
2: Отечественные композиторы. Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим».

0: А мне говорят, куда пошла? А мне говорят, с ума сошла? А я говорю, хочу, пойду сама, сама.
1: Аудиосторис.
2: Девушки из шале. Сотрудники премиальных шале на горнолыжных курортах Европы, которые обеспечивают гостям комфорт и приватность. Профессия появилась в 1960-х годах. Изначально на эту роль нанимали молодых британок, которые совмещали функции хостес, помощницы по хозяйству, а иногда гида и инструктора по лыжам. Со временем образ девушки из шале в массовой культуре упростился до стереотипа легкомысленной кокетки. Отчасти из-за поп-культуры, например, комедии «Шале Гёрл» 2011 года. Сегодня индустрия стала профессиональнее и инклюзивнее. На позиции берут и мужчин. Требования к кандидатам строже. В обязанности входит подготовка шале, сервировка еды и напитков, помощь с экипировкой, организация досуга и поддержание комфортной атмосферы. Работа интенсивная, сезонная, с декабря по апрель. День начинается обычно с 8 утра. Для трудоустройства нужны навыки готовки, знания языков, уверенное катание на лыжах или сноуборде, а также основы гостеприимства. Зарплаты и условия зависят от курорта и уровня шале. Сегодня девушка из шале – это уже не стереотип, а профессия в сегменте элитного гостеприимства, где важны профессионализм и стрессоустойчивость.
1: Аудио сторис.

0: часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Армия России за сутки поразила объекты транспорта и энергетики Украины, цеха производства БПЛА и места их запуска. Средствами ПВО сбиты две управляемые авиабомбы и 909 беспилотников самолетного типа. В течение минувшего дня уничтожены 112 дронов над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской областями, Московским регионом и Крымом. Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенные пункты Новотроицкая и Петровская Донецкой Народной Республики. В Доброполье в течение суток освобождено 137 зданий, в том числе 3 производственных объекта. Всего в зоне ответственности центральной группировки потери ВСУ составили до 500 боевиков, 3 броневика и 4 станции РЭП. Ситуация на Запорожской АЭС остается сложной. Атаки ВСУ на транспорт и дорогу, соединяющую атомную станцию с энергодаром, не прекращаются, заявил глава Росатома Алексей Лихачев. Он рассчитывает, что в ближайшее время удастся договориться о ремонте линии электропередачи, а также о режиме тишины для ремонта электрооборудования на Запорожской тепловой станции. «Зеленский находится в истерике и не способен на обдуманные действия», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину. Представитель Кремля назвал ошибкой проявление Зеленским агрессии в адрес России.
2: Зеленский, естественно, будучи в истерике, вряд ли сейчас способен совершать какие-то обдуманные действия. Если бы он был способен совершать обдуманные действия, он бы сейчас демонстрировал склонность к мирным переговорам. Он этого не делает. Требует у всех своих соглядатаев больше возможностей, больше денег, доступ к инфраструктуре Маска, чтобы бить вглубь России. Он требует деньги на ПВО, он требует деньги на дальнобойное вооружение и так далее.
0: Трамп очень зол. Он считает, что Зеленский воспринимает поддержку США как нечто само собой разумеющееся. Об этом представитель Белого дома заявил порталу Axios. Американские чиновники предупреждают, что атаки Украины на российские НПЗ наносят больше вреда отношениям Зеленского с Трампом, чем самой России. Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что договоренность между Москвой и Вашингтоном по поставкам дизельного топлива выгодна для американцев. Это приведет к снижению цен в США. Бессент назвал лицемерием, звучащую из Европы, критику договоренности по поставкам дизеля из России. Он отметил, что европейские страны заплатили России больше денег, чем перечислили Киеву, потому что они не могут обходиться без российских энергоресурсов. По итогам телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа было объявлено, что Россия будет поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки. Правительство частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива. Это позволит направить на внешние рынки 500 000 тонн дизтоплива. Снятие запрета на экспорт дизеля не затронет российских потребителей. Еврокомиссар по обороне Андриус Кубилус